Иерусалима, а Господь окрест народа своего отныне и вовек. Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию. Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих, а совращающихся на кривые пути свои, да оставит Господь ходить с делающими беззаконие. Мир на Израиля.

Псалом 125. Песнь восхождения. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш – пение. Тогда между народами говорили: «Великое сотворил Господь над ними! Великое сотворил Господь над нами!» Мы радовались. «Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень! Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои».

Псалом 126. Песнь «Восхождение» Соломона. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах.

Дорогие друзья, радио Зегенсвелле «Волна благословения» представляет серию радиопередач Веры Кушнир «Христианка».

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Для второго года этой серии мы избрали два стиха из послания апостола Павла римлянам. В этих стихах апостол Павел рекомендует Фиву как служительницу и миссионерку. Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим, и мне самому.

Дорогие слушательницы, сегодня еще одна беседа о моей маме. В прошлый раз я окончила тем, что маму любили и ценили соседки, которые видели в ней что-то особенное и чувствовали ее внутреннюю силу и веру. Своим примером мама учила нас не делать различия между людьми, то есть расами, классами, национальностями, происхождением. Она сама была примером беспристрастного любви.

0: любви, обильного гостеприимства. Вместе с папой они принимали всех, кто приходил на порог их дома, всех без разбора. Привозящего уголь или картошку извозчика сажали за стол и кормили тем, что было в доме. Нищим никогда не отказывали в куске хлеба. Когда нам после 10 лет тесноты дали более просторную квартиру на руднике возле шахты, на которой работал отец, у нас иногда гостили люди по нескольку месяцев в поисках работы или жилья. Мы не понимали в детстве побуждений мамы, раздражались, когда у нас кто-нибудь гостил слишком долго. И только тогда, когда сами уверовали, увидели мамино поведение в правильном свете. Нас удивляло и то, что гостями, и притом частыми или даже постоянными, были обычно люди неприятные, несимпатичные, нелюбимые другими, старые или больные. Мама умела слушать их и никого никогда не осуждала. Она не могла терпеть сплетен и клеветы. И если кто-то начинал говорить при ней что-нибудь плохое о других, она выходила из комнаты или просила перестать. До сего дня у нас пропадает охота говорить что-нибудь отрицательное о ком-нибудь в ее присутствии. Во время войны нам пришлось очень трудно. Мы и до войны были бедными, а тут пришлось променять на хлеб и то, что было. Я уже сказала в конце прошлой беседы, что в 41-м году, в самом суровом году войны, у мамы родилась еще одна девочка, и мы остались дома во время немецкой оккупации. Истощенная до предела мама кормила девочку грудью, чтобы спасти ей жизнь. Я вообще не помню, чтобы она что-то ела. Мне казалось, что она все отдавала нам. Мы уцелели чудом, не только потому, что нам грозила голодная смерть, но и потому, что мама была еврейка. А евреев, как известно, убивали на оккупированных землях. Но Господь спас нам жизнь именно через маму. Она верила, что мы не погибнем. Она верила, что Гитлер не продержится долго, и мы будем выведены на свободу. Она мечтала о том, что ее дети увидят лучшие дни. Если бы Господь спас нас через отца, который был русским, мы могли бы не посчитать наше спасение чудом. Но то, что он сделал это именно через маму, не оставило места для сомнений, что наше избавление было воистину чудесным. Мама была Моисеем, вывевшим нас из Египта. Решение двинуться на запад в конце войны мама приняла сама. Отца не было тогда с нами. Мы встретились с ним чудесно в пути где-то на Днепре и дальше поехали вместе. В Германии после 20 с лишним лет без общения с верующими мама, наконец, снова нашла это драгоценное общение. Мы увидели ее молящейся с другими сестрами. Она молилась о нас и снова начала говорить нам о Христе и приглашать на собрания, которые начались в нашем доме в бараке. Годы войны, близости смерти, жестокости человека к человеку пробудили во мне духовный голод и массу неотвеченных вопросов. Мама и папа отвечали на многое. Но родиться свыше за нас они не могли, у Бога нет внуков. Мы должны были стать Его детьми через личный контакт с Ним, через духовное рождение от Него. Молитвы бабушки и мамы привели всех нас ко Христу. Всех по-разному и в разное время, но всех без исключения. Германия вышла замуж и через год потеряла моего первого ребенка. Мама была при мне. Она сказала мне, что Господь любит меня и хочет привлечь мое внимание к себе. Я возмущалась, но смирилась, и в моем горе пришла к Господу и была прощена и принята им. Но мама уже не была со мной, когда это произошло, она уже была в Америке. Увиделись мы только через 2,5 года, когда и мы тоже приехали в Америку, где я впервые увиделась с моей бабушкой Фанни и другими родственниками, которых Господь начал привозить в эту благословенную страну. Мама ожила в Америке духовно. Она сразу же влилась в работу миссии ее родителей. И сегодня, после их смерти, все еще возглавляет ее. Имея прекрасную дикцию и приятный разговорный голос, она вскоре начала принимать участие в радиопередачах в Россию на русском языке и по Америке на английском для миссии ее отца. То и другое она продолжает делать и сегодня. И я думаю, что некоторым из вас ее голос знаком по радио.
1: Уже никто не перестроит землю, ничья рука мне не закроет свет. Я счастлив тем, что ты молитве внемлешь, и приходящего не изгоняешь, нет. Но где
0: после дедушки осталось много написанного им материала. И благодаря обработке мамы и тети Муры все это увидело свет в виде радиопередач и печатного слова. Мама прекрасная переводчица и перевела несчетное количество разного духовного материала, стихов и песен с английского на русский язык для пользы и назидания русских верующих и призыва ко Христу неверующих. В Америке гостеприимство мамы приняло еще более широкий размах, благодаря обилию материальных благ. Всем знакомы открытые двери ее дома и еще более широко открытое сердце. Блинчики и сырный пирог Евгении Львовны – любимые блюда всех, кто их когда-либо попробовал. В Америке мама стала бабушкой и прабабушкой. Внуки крепко любят ее. Для них она – источник неисчерпаемых знаний и мудрости. Из ее памяти постоянно всплывают отрывки из поэм, поговорки, истории из ее жизни. Я могла бы написать книгу. Но по радио нужно ограничить себя только самым главным, тем, что может послужить вам примером подражания. У мамы прекрасное чувство юмора, которому могут позавидовать молодые, у которых часто бывают угрюмые лица и ворчливое настроение, а у нее почти всегда на лице улыбка, всегда на языке доброе слово, утешение, поощрение, шутка. Полтора года назад умер папа. Мама приняла его смерть стойко, истинно по-христиански, и также мужественно переносит теперь свое вдовство. Они были друзьями юности и прожили вместе более 50 лет. До последнего мгновения она была возле папы и держала его за руку, молилась с ним и ободряла его. Когда в последний раз она пожала его руку и сказала ему: «Твоя Женя здесь с тобою», он еще тихонько прижал ее руку большим пальцем, и это было их прощанием. В свои старческие годы мама не оказалась в нужде или одиночестве. У нее масса друзей, братьев и сестер по вере. В притчах Соломона говорится, что дети праведника никогда не будут иметь нужду, и это исполняется на маме. Другое изречение тоже буквально исполняется на ней. «Рука дающего не оскудеет». Мама всегда была щедрой, охотно давала взаймы своим и чужим и не ожидала возврата денег. Вместе с папой щедро уделяла на дело Божие. Господь обильно благословляет ее, и она служит благословением для всех нас, ее детей, внуков, правнуков и друзей. Я дорожу каждым днем жизни моей мамы. Она живет за углом от меня, и я вижу с ней каждый день. Часто звоню и по телефону, особенно когда мне нужно что-нибудь узнать, как, например, более точный перевод какого-нибудь слова или объяснение какого-нибудь места Писания. Люди и сегодня идут к ней за помощью и советом. Она пример терпения, тактичности, чуткости, жертвенности, гостеприимства, христианской любви, отзывчивости и понимания и полного отсутствия духа осуждения. Есть ли у нее недостатки? Наверное, есть. У кого их нет? Но при таком количестве преимуществ можно ли замечать недостатки? Тем более, что сама она ничьих недостатков не видит. Мама — стойкая миссионерка, труженица на Ниве Христовой. Пусть она послужит нам всем примером. Если бы я промолчала о ней, я была бы в долгу перед вами и нею. Можно ли молчать при такой матери? Слава Господу за мою верующую мать! Да даст Он ей еще многие годы плодотворной жизни для блага людей и Его славы.

Помолимся. Милосердный Господь, и за этот отрывок воспоминаний жизни мамы моей, я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты вдохновил меня и освежил мою память, и открыл мое сердце и глаза на жизнь ее, для того, чтобы вывести из ее жизни то, что может послужить кому-то примером, Господи. Ты знаешь, как она не хотела, чтобы я это сделала, Господи, и Ты знаешь, что я сделала это не для славы ее, а для славы Твоей, Господи, для того, чтобы показать Тебя в ней, для того, чтобы Тебя в ней нашли люди, для того, чтобы те, кто слышат эти беседы, могли открыть свои сердца Тебе, посвятить свою жизнь Тебе и видеть, как Ты верен, как Ты любвеобилен, как Ты преображаешь жизнь человека, как Ты можешь делать нас полезными и как Ты можешь жизнь нашу делать примерной для других. Господи, только ради этого, только для этого я сделала, приготовила эти программы о моей бабушке, моей маме, и прошу особого благословения, Господи, во имя Твое.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение звуковой аудиокниги «Фернова лощина». Автор этой книги – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Эту аудиокнигу нам предоставила миссия «Надежда спасения». Если у вас появятся какие-то вопросы в приобретении книги, вы можете позвонить в эту миссию по бесплатному телефону 1-800-630-54-60. 1-800-630-54-60.
1: Убийца Мисана!
2: Всю ночь напролет и все утро следующего дня она просидела, уткнувшись лицом в ладони, не слыша, не замечая ничего вокруг, пока не пришла Мисанна и, присев рядом, мягко заговорила с ней. На столе в углу, накрытое белым покрывалом, лежало тело погибшей девочки. Дедушка, сгорбившийся у очага, то стонал, то смеялся. Стивен по-прежнему бродил где-то среди снежных равнин.
3: И убийцам даруется прощение.
1: Не надо мне никакого прощения! Я всегда думала, что забочусь о семье лучше всех. Но малышка Нэн погибла из-за меня. И я вдруг поняла, что только на людях притворялась хорошей. А когда мы оставались наедине с Нэн, я была с ней сурова. Она стала бояться меня. Теперь все знают, что я убила ее. Я страшный человек. Я всегда буду об этом помнить.
3: Марта, ты виновна не больше моего дяди, который давно должен был распорядиться, чтобы старую штольню прикрыли. И хотя ты говоришь, что не нуждаешься в прощении, я уверена, что на самом деле ты жаждешь его.
1: Нет мне теперь прощения. Я знаю, я ужасная грешница, но мне уже поздно каяться. Господь не простит ни меня, ни Стивена.
3: Давай не будем теперь говорить о Стивене. Поговорим лучше о Боге. Он даровал нам заповеди, чтобы мы их соблюдали. И тогда же он открыл роду человеческому свое имя. Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех. Если ты не взывала к его милосердию, когда не чувствовала в том нужды, то он приберег для тебя эту милость на черный день, сохранил ее, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Господь долготерпит и ради Христа готов простить тебе твой грех. Желаешь ли ты этого прощения? Сознаешь ли ты свою безнадежную греховность, Марта?
1: Всю ночь я только об этом и думала. Малышку Нэн погубил мой грех.
3: Да, это так. Если бы ты открыла свое сердце благодатному учению Святого Духа, обратила взор ко Христу, доверилась бы Ему и следовала за Ним, нас всех не постигло бы это страшное горе. Тогда бы ты не бросила своих дел ради Бес, и малышка Нэн осталась бы жива.
1: Я знаю, знаю! Это моя вина!
2: Оглянувшись, мисс Анна увидела черную Бес. Тихонько зайдя в комнату, она стояла у двери, ломая руки и боязливо поглядывая на покрытый белым покрывалом стол в углу. Лицо девочки опухло от слез.
3: «Поди сюда, Бес».
2: Девочка, робко приблизившись, села на пол у их ног. Мисс Анна долго говорила с ними о гибели малышки Нэн, и девочки, мучимые искренним раскаянием, пролили немало слез. Они признали свою безнадежную греховность и беспомощность, и мисс Анна простыми словами объяснила им, что теперь они могут обрести спасение в Господе Иисусе Христе. Потом они встали на колени, и мисс Анна от всей души помолилась за плачущих, убитых горем девочек, не умевших пока облекать свои молитвы в слова. Когда мисс Анна уходила, стояла глубокая ночь. И хотя небо затянуло тучами, очертания гор, укрытых снежными шапками, отчетливо вырисовывались на горизонте. Сердце молодой девушки было преисполнено печали о Стивене, бродившим где-то среди заснеженных равнин. Она знала, что горе стало для него тяжким испытанием и великим искушением, но сейчас она не в состоянии была помочь мальчику ни сочувственным словом, ни взглядом. Однако мисс Анна твердо помнила о том, кто владеет щитами земли, и, воздавая Всевышнему благодарение за Марту и Бесс Томпсон, она молила, чтобы Господь сохранил и уберег Стивена от бед и искушений. Весь этот день Стивен провел в бесцельных скитаниях по унылой пустоши, так и не явившись на работу. Выбиваясь из сил, он ложился на подтаявший на солнце упругий вереск и горько плакал, уткнувшись лицом в землю. Ему не верилось, что малышки Нэн больше нет. Неожиданность этой гибели просто не укладывалась у него в голове. Ведь еще вчера утром сестренка, повиснув у Стивена на шее, осыпала его смешными звонкими поцелуйчиками. Время от времени весь этот ужас казался ему бредовым наваждением, и он сворачивал к дому, уверяя себя, что эти мягкие ручки и розовые губки никак не могли застыть навеки. Окрыленный, внезапно вспыхнувшей надеждой, он бросался бежать, чтобы поскорее увидеть ее. Но жестокая правда снова вставала перед ним, больно обжигая сердце. И он понимал, что девочка мертва, безнадежно мертва, и на этой земле он никогда ее больше не увидит, не заговорит с ней, не услышит ее милого лепета. Малышка Нэн, самое дорогое для него существо, недавно уверовавшему Стивену, она даже казалась дороже самого Господа и Спасителя, покинула его и ушла так далеко, что стала чужой и незнакомой.

0: К вечеру он обнаружил, что сам того не замечая, забрел в Фернову лощину, где столько воспоминаний было связано с маленькой сестрой. Внешние стены нового дома были уже возведены, и видны были все три будущие комнаты, наверху и внизу, и будущая маслобойня, и угольный сарайчик. Окоченевший Стивен был рад укрыться за этими голыми стенами от пронизывающего северного ветра, вернуться домой, где лежал мертвый ребенок, не его милая малышка Нэн, а именно мертвый ребенок, он не решался. Несчастный Стивен, он опустился на груду кирпичей, наваленную у порога холодного дома, которому еще неведомо было тепло очага, и, закрыв лицо руками, снова погрузился в свои горестные думы. Ему уже не хотелось возвращаться сюда. Нет, нет, он уедет в далекую страну, где больше никогда не услышит имени хозяина. «Пусть это место достанется ему», — подумал он, «и пускай оно станет для него проклятием, потому что он заплатил за него кровью малого дитяти. Даже если правда восторжествует, и Фернова лощина будет снова принадлежать его семье, малышке Нэн им не вернуть. Над жизнью и смертью человеческой закон не властен. Но хозяин был убийцей». Стивен упал на колени в пустых стенах, где никогда не творилась молитва, и стал просить Бога, чтобы возмездие обрушилось на голову злодея. Принесла ли эта молитва утешение его сердцу? Стивену показалось, что дух его неожиданно окреп и утвердился. Он больше не боялся вернуться домой, где лежало маленькое бездыханное тело, и скорым, уверенным шагом направился вниз. Мысли о Марте, дедушке и мисс Анне уже не вызывали в его сердце былой нежности. Им овладело какое-то страшное безразличие. Вся его любовь умерла вместе с малышкой Нэн. Лишь мысль о хозяине и страшном возмездии, ожидавшем его, заставляла его сердце биться сильнее. Стивен пошел к хижине, откуда сквозь щели в двери и ставнях пробивался слабый свет. Мисс Анна ушла совсем недавно, и Бесс с Мартой так и сидели рядышком, держась за руки. При появлении Стивена обе встали. Он был мертвенно-бледен от горя и недавней борьбы с самим собой. Стивен ощущал себя победителем, не зная, что на самом деле он потерпел поражение. В глазах его читалась не печаль и любовь, а жажда мести и ненависть. Он велел черной Бесс убираться с глаз долой, и голос его звучал так грубо и так не похоже на Стивена, что обе девушки насмерть перепугались, и Марта, вся дрожа, выскользнула вслед за подругой. Он остался один, если не считать спавшего на кровати деда и мертвой девочки в углу, от которой он поспешно отвел глаза. Раздался негромкий стук в дверь, и не успел Стивен пошевелиться, как в комнату тихо вошел хозяин. Он встал перед мальчиком, глядя на его побелевшее лицо, и хриплым, нетвердым голосом проговорил.
1: «Мальчик мой, мне очень жаль тебя. Я немедленно прикажу завалить старую штольню. Я давно собирался это сделать, да вот как-то все вылетало из головы. Но ведь Марта знала, как это опасно. И, согласись, должна была лучше смотреть за ребенком. Так что моей вины здесь нет. Если я и виновен, то лишь отчасти. Но так или иначе, я пришел сказать, что готов все расходы на похороны взять на себя. И вот тебе, помимо всего прочего, еще суверен, мой мальчик».
0: Хозяин протянул ему блестящую монету, но Стивен отшвырнул ее. Схватив хозяина за руку, он подтащил его к столу и откинул белое покрывало. На восковом личике умершего ребенка не было ни боли, ни страдания, но странно и страшно было видеть эти застывшие черты, этот остановившийся взгляд, лишенный проблеска жизни. Голова девочки покоилась на Библии, которой Стивен этим утром против обыкновения не притронулся.
2: «Вот это еще вчера была малышка Нэн. Она отправилась на небеса, чтобы свидетельствовать против вас. Вы лишили нас отчего дома. Вы убили малышку Нэн. Божье проклятие падет на вашу голову. Не я вас проклинаю. Мое проклятие ничего не стоит, но Господь покарает вас суровее, чем я. Совсем недавно я хотел убежать прочь, уехать в далекую страну, чтобы забыть вас. Но теперь останусь, чего бы мне это ни стоило. Я хочу посмотреть, что Господь сделает с вами. Уберите свои деньги! Вы взяли у меня самое дорогое! Я не стану брать то, что дороже вам! С меня достаточно будет увидеть, как Бог накажет вас!»
0: С этими словами он разжал руку и широко распахнул дверь перед хозяином. Тот пробормотал в ответ что-то неразборчивое, но не стал задерживаться в доме, где лежал этот страшный маленький труп. На улице было темно, хоть глаз выколи, и Стивен, стоявший в дверях, прислушиваясь к шагам хозяина, подумал, а вдруг он сам сейчас упадет в шахту? От этой мысли его даже в жар бросило. Но нет, судя по всему, тот благополучно ее миновал. Марта, вернувшаяся вскоре, отважилась заметить, что столкнулась с хозяином на дороге и никак не возьмет в толк, что ему здесь понадобилось в такой поздний час. На следующий день проведать Стивена пришла мисс Анна. И хотя он, казалось, внимательно слушал ее, мисс Анна почувствовала, что ее слова больше на него не действуют. Она ничего не могла с ним поделать. Ей оставалось лишь молиться, чтобы Святой Дух, проникающий в самые сокровенные глубины наших сердец и пробуждающий в нашей памяти давно забытые воспоминания, однажды коснулся сердца Стивена и напомнил ему преподанные когда-то уроки любви и милосердия, чтобы мальчик превозмог злобного духа, возобладавшего над ним. На похороны малышки Нэн хотели прийти все жители Ботфилда, но Стивен воспротивился этому. Сначала было решено, что гроб повезут на погост в Лонгвилле только Стивен и Тим. Но Марта так отчаянно упрашивала взять ее с собой, что Стивену пришлось уступить. Гроб водрузили на тележку, запряженную маленьким пони. Тим медленно вел лошадку под уздцы, а Стивен и Марта шли позади. Марта обливалась слезами, вспоминая малышку Нэн и мучаясь раскаянием. Стивен же мрачно шагал рядом, помышляя только о возмездии, которое ожидало его врага. Но Господь не покинул Стивена, хоть на некоторое время и оставил его во власти греховной человеческой природы, чтобы мальчик осознал, что без Бога нет в нем ничего доброго. Бог видит и знает все наши беды и горести. Все деяния человеческие лежат перед Ним, как открытая книга. И Он, судья всей земли, праведен в своих приговорах. С раба, которому Он даровал один талант, не спросится столько, сколько с раба, имеющего 10. Господь знал сердце и мысли Стивена и не попустил бы ему быть искушаемым сверх сил, ибо сам даровал ему эти силы и знал им предел. Пришло время, и он простер руку с высоты и взял его, и извлек его из вод многих. Он вывел его на пространное место и избавил его, ибо он благоволил к нему. После всех этих испытаний Стивен тяжело и надолго заболел. Несколько недель он метался в горячечном бреду, не сознавая, что происходит вокруг. Мисс Анна часто приходила его навестить. Сидя у постели мальчика и поглаживая его горячую руку, она иногда пела. В такие минуты Стивену чудилось, что он на небесах и слышит голосок малышки Нэн, поющий среди ангельских хоров. Бесс тоже нередко подменяла Марту, не смыкавшую глаз над Стивеном. Гибель ребенка глубоко потрясла обеих девочек, и они часто говорили и вспоминали то, что мисс Анна говорила им о Христе и о спасении души. Знали они не так уж много, но точно так же, как в былые времена какое-нибудь незначительное событие служило им поводом для жарких пересудов, теперь то немногое, что они почерпнули из Святого Писания, становилось предметом хоть и не слишком просвещенной, но вполне оживленной беседы. Иногда отзвуки их разговоров долетали до сознания Стивена, и он в полубреду повторял заученные когда-то стихи или напевал отрывки из гимнов. Тим наведывался ненадолго по вечерам и охотно читал главы, которые уже знал, а потом, как умел, растолковывал девочкам их смысл. Им не пришлось голодать, несмотря на то, что они временно лишились кормильца. Причитавшийся Стивену заработок собирали между собой шахтеры. Они давно уже изменили свое отношение к мальчику, проникнувшись к нему неподдельным уважением. Мисс Анна каждый день приносила им из дому какой-нибудь гостинец. Хозяин ей не перечил и не чинил препятствий, хотя имя Стивена Ферна никогда не слетало с его губ. Однако он всегда внимательно прислушивался к словам доктора, докладывавшего мисс Анне о состоянии бедного мальчика. Постепенно Стивен оправлялся от болезни. Безудержная жажда мести больше не терзала его измученный, ослабевший рассудок. Напротив, чуткое внимание друзей и нежные заботы Марты и Бесс отогрели его душу. Искреннее участие ближних смягчает боль, причиненную нам врагом, и усмиряет бушующие в нас страсти. И все же, в самых потаенных уголках сердца Стивен лелеял слабую надежду на то, что гнев Божий все-таки настигнет грешного хозяина. Но к огорчению мальчика тот был цел и невредим, и богател по-прежнему. Размышления Стивена напоминали мысли псалмопевца Асафа, с горьким недоумением наблюдавшего, как процветают нечестивые, и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего. И вот эти нечестивые благоденствуют веки сем, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро?
2: Зачем Господь допускает такое?
0: Спросил он как-то раз, найдя в себе силы подняться с постели и сесть у огня. Его запавшие глаза, неестественно большие на осунувшемся бледном лице, глядели на мисс Анну с такой мольбой. Точно от разрешения этого вопроса зависела вся его жизнь.
3: Трудно сказать. Нам не понять путей Господних. Ибо как небо

0: так как слава Божия освещает его, и светильник его – агнец. Иоанн увидел также престол Господень и изумрудную радугу вокруг престола. Это знак Божьего завета с родом человеческим. Вокруг престола стояли 24 престола, на которых восседали мужи в золотых венцах и белых одеждах, взятые из мира греха и страдания на небеса. От престола исходит чистая река, и в ней течет вода жизни, светлая, как кристалл. По ту и по другую сторону реки стоит дерево жизни и листья дерева для исцеления народов. Перед престолом стоит великое множество людей, которые никто не может перечесть, и все они в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках. Тут Иоанн услышал голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома, и услышал голоса музыкантов, играющих на арфах. И раздался громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Еще многое видел любимый ученик Христа, и многое ему было велено скрыть, но все, что открыто, написано нам в утешение.
1: И малышка Нэн сейчас там, на небесах.
0: Господь сказал о маленьких детях: «Говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо моего Отца Небесного». Стивен, тебе хотелось бы, чтобы она вернулась в этот скорбный мир, где вместо ангелов рядом с ней будете вы с Мартой?
1: О, нет!
0: Итак, мой бедный мальчик, для чего же Господь послал тебе столько испытаний? Как я уже сказала, пути Господни неисповедимы. Но разве ты не видишь, что благодаря страданиям ты сделался совсем не таким, как другие мальчики? Разве ты не стал намного мудрее их? Хотел бы ты оказаться на их месте? Или, может, тебе хотелось бы снова стать прежним Стивеном, таким, как ты был год назад, до того, как начались все эти испытания? Мы приходим в этот мир не только для того, чтобы есть и пить, одеваться, работать и развлекаться. Наши души должны ожить, а без послушания Богу они мертвы. Даже наш Господь и Спаситель, хоть Он и Сын Божий, однако страданиями научился послушанию. Насколько же больше надлежит нам пострадать, чтобы научиться такому послушанию? Или возьми, к примеру, твою старшую сестру. Гибель нашей бедной девочки привела к покаянию и Марту, и Бесс. Не мне защищать перед тобою дела Всевышнего, Стивен.
1: И все-таки на голову хозяина отчего-то не падает возмездие.
2: Мисс Анна содрогнулась. Во взгляде мальчика отчетливо читались его тайные помыслы.
0: «Бог не оставит неотмщенным ни одного греха. Мне отмщение. Я воздам, — говорит Господь. Послушай, Стивен, когда Господь на горной проповеди, которую ты читал, говорит о блаженных, Он также предупреждает злых и нечестивых о грозящем им проклятии. И в другой главе, которую я тебе прочту, сказано об этом предельно ясно. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. И эти проклятия грозят моему дяде»,
2: сказала мисс Анна, опустив голову, и Стивен увидел, что по щекам ее струятся слезы.
0: «Все мои молитвы, вся моя любовь к нему тогда окажутся тщетны, и душа его такая же прекрасная и бессмертная, как и наши души, погибнет навсегда».
2: Стивену при виде этих слез до смерти захотелось как-то утешить и ободрить мисс Анну, но слова не шли с языка, ведь причина ее печали заключалась в том, что его, Стивена, снедала жажда мести. Ему стало неловко. Он отвернулся и уставился на тлеющие в очаге угли.
0: «Не только мои молитвы и любовь, но и любовь Спасителя, и все перенесенные им муки и страдания не помогут дяде. Должно быть, он однажды скажет ему: „Я тщетно трудился ради тебя. Все мои усилия оказались напрасны. О, Всеблагой Спаситель! Если бы мне только было под силу, я спасла бы каждую бессмертную душу ради твоей вечной славы!»
2: Помолившись, мисс Анна оставила Стивена наедине с его мыслями. Новое, глубокое и вместе с тем возвышенное чувство овладело.

было им. Ему вдруг ясно, как никогда, представилась истина, которую он раньше не понимал. Любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Он должен возлюбить своих врагов, ибо, невзирая на их греховность и противление Богу, они так же дороги Небесному Отцу, как и он. Ибо он не только повелевает солнцу своему восходить над злыми и посылает дождь на неправедных, но и возлюбил их так, что отдал ради них на смерть единственного своего сына. И если бы они погибли, его жертва на кресте оказалась бы тщетной. С тех пор горькая жажда отмщения угасла в сердце Стивена, и каждый раз, преклоняя колени и молясь за своих врагов, особенно о хозяине, он повторял слова мученика Стефана: «Господи, не вмени им греха сего».

Стивен шел на поправку так медленно, что врач запретил ему возвращаться на шахту в ближайшие несколько месяцев. Впрочем, и по истечении этого срока можно было с большой степенью вероятности предполагать, что он окажется непригоден к работе под землей. Поэтому нужно было искать себе другое занятие. Товарищи Стивена уже не так охотно собирали для него деньги. Еженедельные сборы превратились для них в тяжелую повинность. Да и самому Стивену не хотелось их обременять. Поэтому, немного окрепнув, он решил снова отправиться по ту сторону гор, в Дэнсфорд, чтобы узнать, не вернулся ли мистер Локвуд, и попросить помощи у заменявшего его священника. Тим вызвался идти с ним. И чтобы облегчить Стивену это путешествие, выпросил у отца позволение взять ослика. Морозы миновали, и мартовское солнце растопило снега на полях. Но дом в ферновой лощине со дня гибели малышки Нэн так и стоял недостроенным. Все работы прекратились, и вокруг дома царила глубокая тишина. Видно, нажитое бесчестным путем добро не принесло хозяину радости.

0: Дэнсфорде все было по-прежнему. Зато Стивен разительно изменился. За время болезни он сильно вытянулся. Загорелое когда-то лицо побледнело. Так что мальчик, в прошлый раз показавший ему дорогу к дому священника, не признал его. Наверное, не узнали бы его и мистер Локвуд с дочерью. Но они все еще жили в теплых краях, дожидаясь, пока стихнут холодные восточные ветры. Незнакомый священник принял мальчиков очень доброжелательно и обещал в точности передать мистеру Локвуду их историю. Обстоятельный Тим непременно дополнял рассказ Стивена, если тот что-то упускал. Священник сказал, что они правильно поступили, обратившись к нему, и дал Стивену денег на нужды семьи, выразив готовность в любое время помочь ему. Он знал, что такой человек, как Стивен, не станет жить на подаяние, если у него появится возможность работать. Весенняя прогулка по равнинам живительно подействовала на Стивена. На кустах черники буйно краснея распускались почки. Первые цветы золотистыми звездочками украсили ветви утесника. Напитанный весенней влагой лишайник укрыл землю ярко-зеленым ковром. Безмятежно порхая с куста на куст и заливаясь веселым щебетом, птицы, казалось, совсем позабыли о том, что им нужно вить гнезда. Тим набросил на Стивена плащ, и они с наслаждением подставили лица свежему ветерку, напоенному ароматом цветущего вереска. Сердце Стивена таяло от ощущения благодатной радости и покоя. Тим же выглядел совсем ошалелым, не хуже птиц. И все-таки, подъезжая к ферновой лощине, Стивен успел сильно утомиться, а ведь до Зольной горы оставалось еще добрых 2 мили.
1: «Вот он, дом родной»,
0: — скорбно промолвил он, указывая на кирпичные стены.
1: «Веришь ли, Тим, прежде у меня было чувство, что дом этот будет моим навечно. Тогда я еще не понимал, что Господь дает мне его лишь на короткое время. И даже если бы я владел им всю жизнь, это все равно было бы так, потому что дни человека в этом мире кратки. Когда я думал, что умираю, мне вдруг стало безразлично, где я жил и какие испытания перенес. Вчера, Тим, Миссана пришла мне стих о том, что все мы пришельцы и странники на этой земле».
2: «Да, наверное, странники. Но вряд ли нас можно назвать пришельцами, раз мы тут живем».
1: «Это означает, что это место нам не ближе и не роднее, чем пришельцу, который мог бы случайно проходить мимо Ботфилда. Теперь я не хочу больше возвращаться в ферновую лощину. И буду благодарен Господу, если этого не случится. И не потому, что малышки Нэн больше нет, а от того, что намерение Господа мне во благо. И жизнь наша здесь не вечна. Мне кажется, я совсем не буду злиться на тех, кто поселится здесь вместо нас».
2: «Погоди, что это там?»
0: Мальчики замерли в недоумении. Неужели им обоим померещилось, что над печной трубой вился дымок? Нет, они не ошиблись. Струйка сизого дыма, клубясь, поднималась и тянулась за холм тонким шлейфом. Сомнений быть не могло. Кто-то был в доме и развел в очаге огонь. Сердце Стивена громко застучало. На мгновение он опустил глаза, но потом снова поднял взор к небу и улыбнулся. Тем временем Тим криком подгонял осла, пытаясь пустить его в галоп.
2: «Это Марта! Я заметил, как за стеной мелькнул край ее платья. Даю голову на отсечение, это была она! Давай скорее, Стивен!»
0: У старой калитки их действительно поджидала Марта, а Бесс держалась чуть поодаль, в дверном проеме. Девочки проделали неблизкий путь, чтобы встретить путешественников, и даже приготовили им в новой кухне чай, расчистив мусор и соорудив из досок некое подобие скамеек. Бодрящий напиток должен был придать Стивену сил. Падавший от усталости мальчик почувствовал, что это как раз то, что ему нужно. Марта выложила перед ним угощение, среди которых был и пирог, принесенный мисс Анной. Яркое пламя весело потрескивало, обдавая их приятным жаром, и всем участникам этой маленькой пирушки было очень весело, хотя воспоминания о Нэн придавали их веселью привкус нежной грусти. Между тем мимо проходил егерь. Подметив дым, струившийся из трубы, и увидев за оградой осла, пощипывающего траву, Он решил, что в дом забрались цыгане, и тихо подкрался, чтобы заглянуть в незастекленный проем окна. В последний раз они встречались со Стивеном еще до болезни, и изможденный вид мальчика поразил даже сурового егеря.
3: «Бедняга парень, вон как исхудал. Скажу жене, чтобы передала тебе что-нибудь вкусненького. Я ведь не забыл о тебе, Стивен. Если когда-нибудь нужно будет замолвить за тебя словечко, и это не обернется мне во вред, можешь на меня рассчитывать. Не люблю я наживать врагов, и Библия учит нас быть в мире с ближними. Я слышал, тебе скоро понадобится работа. Так вот, моему деверю нужен пастух. Он возьмет тебя, если я попрошу. Мне будет приятно тебе помочь. Ну как, по рукам?»
0: Стивен с радостью принял предложение егеря, и когда тот ушел, они вместе спели гимн, искренне хвалой Богу, искупая недобрую молитву, когда-то произнесенную на этом месте. Покойным и радостным был их путь домой при закате дня. Сердечным и милым было прощание с Тимом и Бесс, но прекраснее всего были умиротворяющие мысли о Божьей истине и готовность, с которой Стивен покорился Божьему провидению. Труд пастуха был Стивену по душе гораздо больше, чем опасная работа горняка. С детских лет он привык бродить по бескрайним равнинам в поисках пропавших овец и кормить заболевших животных. Конечно, работая пастухом, он будет зарабатывать чуть ли не вдвое меньше прежнего. И неизвестно, когда будет возвращаться домой. Временами очень поздно. Однако прочь сомнения. Он больше не кормил и не занимал вечерами малышку Нэн. Марта сама зарабатывала себе на пропитание, а хозяин не требовал с них денег за новое жилье. Так что платы пастуха ему вполне хватило бы до возвращения мистера Локвуда. С другой стороны, новая работа требовала хорошей закалки, ведь пастуху в горах приходится выдерживать и промозглый ветер, и затяжные весенние бури. Неудивительно, что мисс Анна, глядя на тощего, измученного болезнью Стивена, с тревогой думала о его новом занятии. Видя, как буйные весенние ливни заливают горные долины, она со страхом представляла себе мальчика, захваченного врасплох безжалостным ненастьем.

0: Стивен пас овец уже 2 недели. В тот день он возвращался с пастбища, едва живой от усталости. Было поздно, уже 2 часа, как зашло солнце, и от злого восточного ветра слезились глаза. Стивен уже подходил к хижине, когда из ложбины вынырнула большая черная тень, и чья-то тяжелая рука легла ему на плечо. В тусклом свете луны Стивен узнал черного Томпсона и бесстрашно спросил, чего ему надо.
1: «Где ты пропадаешь? Скажи, в тебе хоть капля уважения к себе осталась? Тебя выпихивают в эту проклятую конуру, а тебе все как с гуся вода. Ходишь себе, посвистываешь, как ни в чем не бывало, точно у тебя весь мир в кармане. Неужто ты забыл, что обещал отцу не уступать никому своих прав? Через 2 недели дом в Ферновой лощине достроят и там поселится, мясник Джексон. В твоем доме будут жить чужие люди, понимаешь?»
2: «Спасибо, Томпсон. Я думаю, в один прекрасный день справедливость восторжествует».
1: «Справедливость? Кто, кроме нас, станет за нее бороться? Где справедливость, когда хозяин отнимает у нас последние гроши? Он повышает плату за жилье, так что нам на еду еле хватает. Разве это справедливо, что малышка Нэн погибла только из-за того, что он не позаботился завалить старую штольню? Тебе надо свести с ним счеты, и я тебе помогу. Эх, Стивен, да если бы я был тобой, у меня бы в ушах день и ночь звучал голос малышки Нэн. Стивен, когда же ты, наконец, отомстишь за меня?»
0: Почувствовав прерывистое дыхание Стивена, черный Томпсон еще с большим жаром продолжал.
1: «Ты сегодня же можешь с ним поквитаться. Ты с лихвой вернешь себе все, что задолжал тебе хозяин, если будешь делать то, что я скажу. Фернова лощина твоя, и если бы ты не вел себя как глупец, ее бы у тебя не отняли, и девочка бы не погибла. Что же ты так и собираешься сидеть сложа руки?»
2: «Господь ему воздаст».
1: «Ты думаешь, Господь это все видит? Да если и видит, то ему все равно. Какое ему дело, что каких-то маленьких людишек вроде нас с тобой притесняет и обманывает? Если бы ему это не было безразлично, он поразил бы хозяина насмерть. Но он же этого не сделал. Наоборот, он позволяет хозяину с каждым днем все больше богатеть. Однажды этот толстосум всех под себя подомнет. Уж я бы на твоем месте тянуть не стал и разделался бы с ним в 2 счета. А Богу все это безразлично».
2: «Я верю, что Господь все видит. Бог вездесущ, и Он не слеп и не глух. Только пока не открыл нам своего замысла. Если бы ему не было до нас дела, он не дал бы мне сил радоваться в это трудное время. Ах, Томпсон, ты и все мои товарищи были так добры ко мне, когда я заболел, а я даже не поблагодарил вас. Я ничем не могу помочь тебе, разве что убедил бы тебя покаяться, чтобы ты тоже испытал эту великую радость».
1: «Может, когда-то и покаюсь, но перед этим мне еще нужно успеть многое сделать. Вот как-нибудь после за все разом и покаюсь. Правильно о тебе все говорят. Ты забыл и малышку Нэн, и свое обещание отцу».
2: «Нет, не забывал ни на минуту, но мстить не собираюсь. Даже если бы и попытался, то не смог бы. И потом, я простил хозяина, поэтому не надо меня больше уговаривать, Томпсон».
1: «Путь покоен. Я никогда больше о тебе не вспомню. Твоя вера сделала тебя безвольным слабаком, жалким трусом. Для меня ты пустое место».
0: Черный Томпсон скрылся в темноте. Стивен прислушивался к его шагам, пока они затихли. И все гадал о том, на какое же злое дело хотел склонить его черный Томпсон в этот раз. От черного зева штольни его отделяло всего несколько футов. Отверстие решили не заделывать, а обнести высокой железной решеткой, так как оно служило для вентиляции шахты. От томпсоновских козней его мысли перенеслись в прошлое. Ему вспомнилось, как голос малышки Нэн предостерегал его в ту ужасную ночь, когда они шли браконьерствовать. Мог ли он забыть сестренку хотя бы на день? Не о ней ли его непрестанная грусть? Ему виделись ее милые черты. Слышался нежный детский голосок. Черневшая у дома дыра каждый раз напоминала о страшной трагедии. Отчего же люди говорят, что он забыл сестру? Стивен нервно вздрогнул, взявшись за шаткую железную ограду. Но не ее лязг заставил его сердце похолодеть от ужаса. Из черной бездны вдруг раздался стонущий за могильный крик. Стивен был не робкого десятка, но голос, раздавшийся из заброшенной шахты посреди ночи, поверг мальчика в такой ужас, что он не в силах был ни пошевелиться, ни крикнуть. Судорожно вцепившись в перила, он подался вперед, напрягая слух и пристально вглядываясь в зияющую темноту. Через мгновение глаза его различили на дне тусклое мерцание, похожее на свечение жука-светляка. Из-под земли снова донеслось.
3: «Это я, Тим! Только не кричи, Стивен, тише! Я тут, в шахте сижу! Слушай, сегодня ночью они задумали вломиться в дом к хозяину. Они хотят подговорить тебя, чтобы ты залез туда через окно в чулане. А если ты откажешься, то полезет Джек Дэвис. Если им не удастся отпереть дверь, они подожгут крышу. Скорее беги на выручку мисс Анне, а Марта пусть поспешит в Лонгвиль за подмогой. А из Ботвиллских никому больше не доверяй».
0: Тим отчеканивал слова громко и внятно, и каждая из них отчетливо врезалась в сознание Стивена. Ему вдруг вспомнились все унижения, которые приходилось испытывать шахтерам от хозяина. Временами в Ботфилде появлялись рабочие из других мест. Они рассказывали о забастовках на крупных фабриках, из-за чего беспокойство и недовольство среди шахтеров увеличивалось с каждым днем. Всем было известно, что хозяин хранит у себя большие деньги, и дом его стоит на отшибе, почти за милю от Ботфилда. Кроме него, мисс Анны и горничной в доме никого нет. И хотя ставни в окнах и крепкие двери надежно защищали дом, худенькому мальчишке ничего не стоит пролезть через окно в чулан и отпереть дверь изнутри. Стивен не знал, сколько у него оставалось времени, но час был уже поздний, и он видел, как торопился черный Томпсон. Однако можно было предположить, что преступление совершится ближе к полуночи, а если так, то у Стивена оставался еще час или два. Вся надежда теперь была на Стивена

0: Марта сидела у огня и вязала, а Бесс Томпсон уже накидывала на плечи шаль, собираясь идти домой. Бедняжка Бесс! Как не был взбудоражен Стивен, ему стало жаль девочку, но он не решился говорить, пока Бесс не вышла. Ошеломленная его взволнованным, сбивчивым рассказом, Марта отказывалась верить брату до тех пор, пока сама не подошла к шахте и не убедилась в том, что на дне светится огонек. Услышав снизу лязг железной решетки, Тим снова окликнул их.
1: «Что вы там возитесь? Я хоть и не трус, но как вспомню про малышку Нэн, так мне как-то не по себе делается. Я возвращаюсь в шахту, и там буду ждать до утра. А вы бегите скорее!»
0: После этого уже не было нужды торопить Марту. Набросив на голову платок, она со всех ног помчалась к дороге, ведущей в Лонгвиль, и скоро миновала паровозное депо. Она бежала мимо освещенных домов, моля Бога, чтобы никто из ботфилдских жителей ее не узнал. Кое-где свет был уже погашен, и двери заперты на ночь. Из других домов слышались приглушенные разговоры. По темным закоулкам то и дело мелькали тени. Однако Марте посчастливилось, и ее никто не заметил. Перед ней лежала дорога на Лонгви. Стивен тоже не стал задерживаться в хижине. Он быстро пробежал вдоль отвальных куч, прокрался мимо печей и дверей кузницы, из-под которых пробивался свет. Как громко хрустела зола под ногами, но как не тихо было в кузнице, никто не услышал его шагов, и Стивен поспешил дальше. Хозяйский дом черной громадой возвышался на фоне темного неба. Окна на первом этаже были забраны плотными ставнями, не пропускавшими света. Зато наверху, за приоткрытой створкой, было светло. Стивен знал, что это комната хозяина. Пес, с которым мисс Анна часто навещала их, сначала громко залаял, но тут же завилял хвостом и встал на задние лапы, упираясь передними в грудь Стивену, точно извинялся, что сразу не признал его. Некоторое время Стивен в нерешительности стоял у двери. Он опасался, что его стук услышат притаившиеся рядом грабители. Они могли сразу наброситься на него, или еще того хуже, напасть, когда дверь откроют, и дом окажется незащищенным. Наконец, решившись, он несколько раз тихонько постучал, и сердце его радостно встрепенулось, когда он услыхал голос мисс Анны, спрашивавшей:
2: «Кто там?»
3: «Это я, Стивен Ферн»,
0: — ответил он, приблизив губы к скважине и стараясь говорить как можно тише.
2: «Что случилось, Стивен? Я не могу открыть тебе. Дядюшка всегда уносит с собой ключи наверх».
3: «Прошу вас, зажгите свет в чулане на минутку»,
0: — опасливо прошептал он, от всей души надеясь, что ему не придется вдаваться в дальнейшие объяснения. Ведь черный Томпсон и Дэвис могли поджидать рядом удобного момента. К счастью, мисс Анна ни о чем не стала его расспрашивать, и за дверью послышались ее шаги, гулко раздававшиеся по каменному полу. Через несколько мгновений в низком окошке поблизости мелькнул свет. Оконце чулана, забранное деревянной решеткой, было не застеклено, чтобы воздух свободно проникал в помещение. Проем отверстия, перекрытого сверху сплошным камнем, был таким крохотным, что в него мог протиснуться разве что ребенок. Стивен окинул его внимательным взглядом, и когда мисс Анна, оставив свечку в чулане, вернулась к двери, снова прошептал в замочную скважину:
3: «Только не бойтесь, мисс Анна, это снова я, Стивен. Сейчас я пролезу в окно».
0: Стивен осознавал опасность своей задумки. Если грабители окажутся поблизости, то непременно услышат, как он срывает с окна деревянную решетку. Если они не примут его за своего, то схватят и люто отомстят, скорее всего, убьют. И потом, что если мисс Анна не поверит ему и позовет хозяина? Тот спустится, отопрет дверь, этим воспользуются грабители, и помощь из Лонгвиля так и не подоспеет. Целый рой опасений осаждал мальчика, но он отгонял эти тревожные мысли, между тем, как его пальцы действовали уверенно и проворно. Стараясь производить как можно меньше шума, он быстро выдрал решетку и, глянув напоследок по сторонам, просунул голову в узкое отверстие, словно нарочно проделанное для него. Еще несколько усилий, и через минуту мальчик легко спрыгнул на пол.

0: Мисс Анна тем временем стояла у двери чулана в полной растерянности. Она не понимала, что происходит, и боролась с желанием позвать на помощь дядю, но так ничего и не решилась предпринять, пока мальчик не предстал перед нею. Первым делом Стивен запер дверь чулана, задвинув ржавый засов, и только потом торопливо пояснил мисс Анне причину своего странного поведения, рассказав о разговоре с Тимом и о коварном замысле рабочих. Среди бастующих рабочих подобные грабежи были нередким делом, и, слушая мальчика с нарастающим страхом, мисс Анна задрожала и, пошатнувшись, опустилась на стул. Стивен, напротив, ощущал прилив отчаянной храбрости.
1: «Не бойтесь, мисс Анна, им придется убить меня, прежде чем они доберутся до вас. Если я буду не в силах защитить вас, то Господь сделает это за меня, иначе для чего бы ему посылать меня сюда? Он привел меня, чтобы предостеречь вас».
2: «Ты прав, Стивен, ибо сказано, не убоишься ужаса в ночи. Но что же нам делать? Как уберечься от опасности? Я постараюсь не бояться, но нам придется защищаться самим. Постой, слышишь? Кто-то идет!»
0: Снаружи действительно послышались шаги. Кто-то шел к дому, не слишком заботясь о том, чтобы ступать тихо. На этот раз пес залился яростным лаем, срывая с цепи, но внезапно замолк, как видно, оглушенный сильным ударом. Численное превосходство придавало злоумышленникам наглости. В этом пустынном месте они ощущали себя безнаказанными. Мисс Анна и Стивен услышали, как хозяин наверху пересек комнату и открыл окно. Вслед за этим почему-то опять наступила тишина. Слышно было только, как часы пробили 11. Створка окна наверху снова захлопнулась, и шаги прошли в обратную сторону.
2: «Я пойду к нему и все расскажу. Может, ему еще удастся уберечь от них какие-то деньги, если Марта вдруг задержится в пути. А ты оставайся здесь и наблюдай. И если что-то услышишь, сразу меня предупреди».
0: Она поднялась по темной лестнице, не зажигая огня, чтобы снаружи, через дверную фрамугу, не заметили света. Потом, постучавшись в дверь дядиной комнаты, тихонько заговорила с ним. Стивен, стоя внизу, напряженно прислушивался к шагам на улице. Вокруг дома собиралась толпа. Со щелчком открылась щеколда на чуланной двери, и у Стивена перехватило дыхание. Но Джек Дэвис не мог пробраться дальше, потому что дверь была закрыта снаружи на ржавый засов. У окна чулана послышался оживленный шепот, а затем будто кто-то снова вылез наружу. Стивен, крадучись, пересек темную кухню и вышел в холл следом за мисс Анной. Отсюда на второй этаж вела лестница. Хозяйская дверь была теперь приоткрыта, и падающий сверху свет озарял холл и лестницу. Стивен поднялся по ступенькам и заглянул в комнату. Это была настоящая мансарда. В потолке, скошенном чуть не до самого пола, было врезано зарешоченное окно. Подле него стояла конторка со множеством ящичков, выдвинутых до отказа, и отделений, битком набитых бумагами. На откидной доске лежали связки банкнот и груды золотых монет. Видимо, незадолго до этого хозяин был занят их пересчетом. Он стоял у конторки, вцепившись руками в спинку стула, и, охваченный смятением, слушал племянницу. Его седые волосы, обыкновенно тщательно зачесанные назад, теперь беспорядочной копной спадали на лоб. Длинный сюртук, мешком висевший на тощих сутулых плечах, очень старил его. Глядя на нескладного трясущегося старика, Стивен впервые заметил, как беспомощен и слаб его враг.
3: Вы прослушали четвертую часть звуковой аудиокниги «Фернова лощина». Автор этой книги – христианская писательница XIX века Хезба Стрэттон. Эту аудиокнигу нам предоставила миссия «Надежда спасения». Если у вас появятся какие-то вопросы в приобретении книги, вы можете позвонить в эту миссию по бесплатному телефону 1-800-630-54-60. 1-800-630-54-60. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
4: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
3: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: У Руслана сегодня большая радость. К ним в абхазское село приехало 5 братьев-благовестников. С отцом Руслана они будут ходить из дома в дом, рассказывать жителям о Спасителе Иисусе Христе, раздавать Евангелие. «Может быть, они возьмут и меня?» С замиранием сердца думал Руслан. Правда, отец в ответ на просьбу сказал: «Мал еще, лучше помогай матери». Но Руслану очень хотелось ходить с благовестниками и рассказывать о Боге своим сверстникам. Ведь сколько их, несчастных, потерявших родителей и близких во время страшной войны с Грузией. Не было в этом селе семьи, в которой не оплакивали бы погибших. Слезы еще не высохли на глазах матерей. Как этим людям сейчас нужен был Иисус, Его утешительное слово? В горе человек всегда ищет Бога, стремится к Нему израненной душой. Семья Руслана, отец с матерью и 3 сыновей приехала в Абхазию уже после войны, когда жизнь здесь стала потихоньку налаживаться. Так же, как и все остальные жители, они страдали от нехватки продуктов, одежды, лекарств. Но они не унывали в этих трудностях и уповали на Небесного Отца. Отец Руслана рассказывал односельчанам-рыбакам о Христе, и они приходили к ним в дом, чтобы больше узнать о Боге, помолиться Ему. Руслан тоже не стеснялся говорить знакомым мальчикам о Боге, не скрывал, что он верующий и читает Библию. Недавно Руслану исполнилось 12 лет, и он чувствовал себя уже почти взрослым. «Неужели отец не возьмет меня с собой? Ведь помочь маме могут и младшие, Сергей и Иосиф». «Нет, я должен пойти благовествовать», — думал Руслан, и в его глазах, больших и темных, словно спелые вишни, отражалась тревога. Мама поручила сыновьям приготовить для гостей комнату. И сейчас мальчики суетились, как муравьи. Они вытаскивали лишние вещи в коридор и заносили ватные матрасы, укладывая их на пол. «А этот стул выносить?» Голос Иосифа, самого младшего братишки, мечтательного и задумчивого, прервал мысли Руслана. «Конечно, выноси!» Рассеянно отозвался Руслан и поставил большой чемодан в угол. Сергей, сильный подвижный мальчик, старался уложить последний тяжелый матрас. Руслан помог брату, и вот уже втроем мальчики с удовольствием улеглись тут же на старенькие матрасы. Через открытое окно ветер приносил в комнату полуденный зной и тихий шелест листвы. «Наконец-то все готово», — удовлетворенно объявил Сергей. Он шумно вдохнул приятный запах жареного мяса, доносившегося из кухни, и продолжил: «Из чего только мама сделала мое любимое чахохбили? Ты не знаешь, что для гостей у нее всегда в холодильнике что-нибудь припрятано?» Иосиф повернулся к Сергею. «Думаю, что сегодня это курица». «Руслан, хватит сердиться», — приподнялся на локте Сергей, обращаясь к старшему брату, который никак не включался в разговор. «И как тебе хочется в такую жару печься на солнце, таскать книги? Пойдем лучше купаться». «Ничего ты не понимаешь», — сухо отозвался Руслан и направился к кухне, чтобы послушать рассказы гостей. Трудным и опасным был путь братьев. Машину часто останавливали и тщательно проверяли на постах. Христианскую литературу через границу милиция провозить запрещала. На дорогах путники встречали бандитов, которые угрожали и требовали денег. Братья молились, и Бог смягчал жестокие сердца, закрывал глаза проверяющим, хранил своих служителей от недобрых людей. И вот теперь, несмотря на все препятствия, запыленный бусик стоял здесь, во дворе. Гости внесли в дом несколько коробок с Евангелиями и трактатами. Благовестники привезли также сборник детских песен, которому Руслан обрадовался больше всего. Братья рассказывали, как жители тех селений, где приходилось останавливаться, с радостью брали Евангелие, со слезами слушали благую весть. Некоторые просили помолиться о них. Дети небольшими группками стояли между взрослыми. Они с любопытством разглядывали машину, благовестников, прислушиваясь к новым, не совсем понятным для них словам. Руслану тоже хотелось быть вместе со взрослыми, рассказывать своим ровесникам о спасении, дарить им интересные книги и яркие трактаты, пахнущие типографской краской. Из кухни в коридор вышла мама и подозвала к себе всех ребят. «Управились с комнатой? Молодцы, ребята! Вижу, что устали!» Она заботливо поправила сыновьям футболки, отряхнула приставшие к ним соринки и тихо продолжила. «Хорошие мои, для вас есть еще одно дело. Гости будут у нас неделю. Отец разрешил взять вам лодку. Плывите на ласточку к дяде Адгуру. Его бригада ловит рыбу. Попросите немного, я знаю, он не откажет». Руслану хотелось еще послушать благовестников, а Иосиф с Сергеем не прочь были полежать. Но все они понимали, что продуктов в доме на неделю не хватит, и мамино поручение надо выполнять. К тому же они любили дядю рыбака, который частенько приносил им морские диковинки и рассказывал интересные истории. И вот Руслан, Сергей и Иосиф с важным видом, с веслами на плечах, направились к берегу. Солнце стояло высоко, была нестерпимая жара. На пустынной улице ни души. Вдруг резкий свист заставил ребят замедлить шаг. Рауф, приятель Руслана, догнал их и преградил им путь. От быстрого бега лицо его раскраснелось, а рыжие вихры торчали, как щетка. В крепких веснушчатых руках Рауф сжимал потрепанный футбольный мяч. «Никак поплавать захотели?» — кивнул Рауф на весла. «А удочки где, рыбаки?» С этими словами он неожиданно натянул кепку Сергея ему на глаза. «Отстань! Некогда с тобой болтать!» Сергей недовольно поправил кепку. «Смотрите, какие мы серьезные!» — опять стал насмехаться Рауф. Было видно, что ему хотелось пошутить над младшими. Его остановил миролюбивый тон Руслана. «В море мы, на ласточку, срочно надо!» Глаза Рауфа сверкнули завистью. Ему нравилось дружить с честным и надежным Русланом. Даже тогда, когда Руслан говорил ему о Боге, Рауф посмеивался, но сильно не спорил. «И ты хочешь плыть с ними?» — презрительно кивнул он на Иосифа с Сергеем. «Оставь их, поплывем вдвоем!» заявил мальчуган, ловко закидывая мяч в кусты. У Сергея сжались кулаки. Иосиф из-под лобья глядел на рыжего забияку. Руслан, взяв возбужденного Сергея за руку, спокойно сказал. «Тебя будут искать, Рауф». «Не будут. У меня дома никого нет. Родители подались в город за продуктами». Руслан знал, что Рауф хорошо гребет и отлично плавает. «Ладно. Если не будешь командовать, присоединяйся». «Идет!» Рауф дружелюбно хлопнул Сергея по плечу и подмигнул Иосифу. Тот недовольно шмыгнул носом. Вскоре четверка мальчишек остановилась на берегу. Море встретило их ласково. Набежавшая волна лизнула загорелые босые ноги. «Жарко! Может, окунемся?» — предложил Иосиф. «Некогда. Мама ждет», — не согласился Руслан и стал внимательно всматриваться в синюю даль. Сейнер, ласточка, отстоял сегодня от берега дальше обычного. Его черный корпус с блестящими бронзовыми буквами четко вырисовывался на фоне голубого неба. «Ну и красотища сегодня!» — воскликнул Иосиф. «Море всегда красивое», — мечтательно отозвался Сергей. Тут же, на песке, кверху дном, лежали рыбацкие лодки. Руслан сразу узнал свою с залатанным днищем. Не раз с отцом и младшими братьями он ходил на ней в море. Ребята легко перевернули горячую от солнца лодку и спустили ее на воду. Затем они ловко запрыгнули в нее и вставили весла в уключины. Руслан с Рауфом дружно заработали веслами. Лодка, казалось, только и ждала этого. Покачавшись, словно раздумывая перед стартом, она с легкостью стала подниматься с волны на волну. Да, это была славная, много послужившая лодка, помощница отца рыбака. Тщательно заделанная пробоина в днище напоминала о том, как однажды в шторм отца выбросила на камни. От сильного удара лодка затрещала, но крепкие доски выдержали. Осталась только небольшая дыра, величиной с отцову ладонь. Отец научил управлять лодкой всех своих детей, но младшим выходить в море без Руслана не разрешал. В их рыбацком поселке многие ребята помогали старшим ставить сети на кефаль, камбалу или сельдь. Солнце медленно двигалось к горизонту. Попутный ветер подгонял лодку, и она быстро скользила по волнам. «Мы так далеко еще никогда не заплывали», с тревогой поглядывая на удаляющийся берег, проговорил Иосиф. «Не бойся, Рауф хорошо гребет. Сейчас возьмем рыбу и назад», успокоил брат Руслан. Соленые брызги, словно подбадривая ребят, обдавали их разгоряченные лица. Наконец мальчики подплыли к черному борту сейнера. Рыбаки собрались у поручней и с удивлением разглядывали ребят.
1: Один молодой рыбак громко спросил.
2: «Зачем приплыли, ребята? Плохие шутки!»
0: «Нам дядю от Гура!» — закричал Сергей, пытаясь пересилить шум мотора. Матросы заулыбались, узнав племянников бригадира. На борту показался высокий пожилой рыбак в брезентовой куртке и резиновых сапогах. «Наверное, сортировал рыбу», — подумал Руслан. Широкое загорелое лицо дяди Адгура избороздили глубокие морщины. Но глаза синие, как море, молодо глядели из-под густых, выгоревших на солнце, бровей. «Дядя Адгур, у нас гости, верующие. Мама попросила немного рыбы. Дяде Адгуру долго объяснять не надо. Он все понимает». Мальчики думали, что дядя всегда добрый и веселый. Но почему он сегодня хмурится? «Раз уж доплыли сюда, рыбы дадим», — донесся с борта его звучный голос. «Но поднимается ветер и надвигается шторм. Оставайтесь у нас». «Мы не можем остаться. Нас с рыбой ждут. Успеем!» — закричал Руслан. Старый рыбак покачал головой, потом что-то сказал одному из своих помощников, и тот быстро побежал к центру палубы. Скоро он снова появился с большим серым мешком. Дядя Адгур подтянул багром лодку поближе к судну, а молодой рыбак сбросил тяжелый мешок. Лодка глубже опустилась в воду. Приятно запахло только что выловленной рыбой.
2: «Плывите быстрее! Вы должны успеть! Лодку направляйте левее, чтобы ветер бил не в нос, а в борт. Так легче грести», — дал напутствие дядя Адгур.
3: «Большое спасибо! До свидания!»
0: Ребята радостно помахали рыбакам и налегли на весла. Лодка опять с легкостью заскользила по волнам. «Перед штормом корабли уходят дальше от берега. В открытом море безопаснее. У берега они могут сесть на мель или разбиться о камни», — объяснил Рауф младшим, умело работая веслом.
4: «Как они не боятся! Я бы не смог быть моряком», — сказал Иосиф.
2: «Ничего, у тебя еще все впереди. Держи весло, да покрепче».
0: Руслан освободил место для брата и добавил: «А я пока передохну». Багровое солнце медленно исчезало в тяжелых тучах. Берег был уже недалеко, но ветер с каждой минутой усиливался. Высокие волны все выше поднимали на своих пенных гребнях маленькую лодку. Ребята все чаще стали с тревогой поглядывать друг на друга. Их волосы и рубашки стали мокрыми от воды и пота. Было заметно, что даже старшие мальчики устали грести. «Жалеешь, что поплыл с нами?» — глядя в синие глаза Рауфа, спросил Руслан.
2: «Небось, дома лучше было».
0: «Чего жалеть?» — отозвался друг, крепко держась за борт. «Мать с отцом приходят поздно, а я один. Хоть бы брат был или уж сестра, вам хорошо». Вдруг его слова прервал крик Иосифа.
2: «Весло! Весло!»
0: Все с ужасом смотрели, как ветер уносит прочь от лодки драгоценное весло.
4: Гнаться за ним было бесполезно.
3: «Разява! Как мы теперь поплывем?» — закричал Рауф. «С одним веслом разве далеко уплывешь?»
4: Иосиф готов был разрыдаться.
3: «Давайте звать на помощь», — предложил Сергей, оглядываясь на сейнер, который был уже далеко.
4: «Ага, услышат тебя при таком ветре», — скептически отозвался Рауф. Действительно, ветер с неистовой силой гнал волну за волной, рвал с мальчиков мокрые рубашки, обдавая их вновь и вновь солеными брызгами.
3: «Не ссорьтесь, берег совсем рядом», — успокаивал всех Руслан. «Держитесь крепче за борта. Иосиф, возьми себя в руки».
4: Руслан изо всех сил боролся с волнами. Но одним веслом направить лодку к берегу было невозможно. Она стала неуправляемой. Волны поднимались еще все выше и выше и яростно бросали вниз. Отчаявшись, Руслан перестал грести, и весло бесполезно заплясало в уключине. Иосиф с Сергеем дрожали от холода и страха.
3: «Еще совсем немного, и нас перевернет», — сцепившись в скамью, медленно проговорил Рауф.
4: «Мы все пойдем ко дну. И зачем я только с вами связался?» Веснушки на его лице совсем побелели, прилипли к мокрому лбу.
3: «Нет!» — решительно выкрикнул Руслан. «Давайте молиться все. Бог обязательно нам поможет».
4: Хотя Руслан и сам сильно боялся шторма, он все же в мыслях молился, прося Бога о помощи. Мальчик твердо помнил слова отца. «Всегда молись, сынок. Для Бога нет ничего невозможного». Вспомнилась Руслану и библейская история о том, как Иисус успокоил бурю на море.
3: «Но Рауф! Что будет с Рауфом? Ведь он не в мире с Богом!»
4: Тяжелая волна опять силой ударила в борт лодки, заливая холодной водой босые ноги ребят. Руслан попытался встать на колени, но из-за сильной качки ему это не удалось. Тогда он стал громко молиться, сидя, закрыв глаза.
3: «Господи, помоги нам добраться до берега, спаси нас! Прошу Тебя, Иисус, услышь нас! Успокой волны, пошли свою защиту! Господь, нам страшно! Помоги!»
4: К примеру Руслана последовали Сергей и Иосиф. Они вспоминали свои грехи, просили у Бога прощения и помощи. Рауф сжал посиневшие от холода губы и отчужденно смотрел на всех. Заметив смятение на лице друга, Руслан, пересиливая шум волн, подтвердил его опасения. «Рауф, наша лодка может сейчас перевернуться. Если мы утонем, наши души пойдут на небо, к Иисусу. А где будет твоя душа, Рауф? Тебе надо покаяться. Ты же знаешь, как надо молиться. Я тебе говорил». Рауф с ужасом посмотрел на черные тучи, которые затягивали небо. Он наклонил голову, и Руслан услышал только отдельные слова. «Прости, прошу, Боже, курил, обманывал. Прости меня, спаси!» А волны и ветер не унимались. Лодку носило уже 2 часа. Бледные, дрожавшие от холода, с расширенными от страха глазами ребята сидели, прижавшись друг к другу. Слабыми руками они держались за борт своей старенькой лодки.
3: «Смотрите, берег совсем близко! Держитесь крепче!» — вдруг радостно закричал Руслан.
4: Все с надеждой стали взглядываться туда, где должна была показаться желанная земля. Что-то серое, грязное, с пеной и страшными, крутящимися волнами было совсем рядом. Да, это действительно была земля, но как страшно было к ней приближаться. А волны с большой скоростью несли их именно к клокочущей полосе прибоя. Сейчас лодку закружит, перевернет, швырнет и разобьет на щепки.
3: «А-а-а! Мама!»
4: — услышал Руслан крик Рауфа.
3: «Господи, спаси нас!» —
4: голос Сергея захлебнулся в реве ветра. «Только бы не на камне!» — мелькнуло в сознании Руслана, и тут все закрутилось и померкло. Потом был глухой удар, скрип лодки, и все 4 оказались в грязной, бурлящей воде. Волна шумом отхлынула, чтобы броситься на берег с новой силой.
3: «Слава Богу!
4: «Нас выбросило на песок, а не на камни», — соображал Руслан, пытаясь встать. Ему с трудом удалось поднять голову, ноги никак не хотели повиноваться. «Где же ребята?» «Да вон они!» — карабкаются по берегу. В нескольких метрах от себя Руслан заметил пригнувшиеся к земле три жалкие фигуры. Выплюнув песок изо рта, мальчик закричал, что было силы. «Быстрее! От воды! Быстрее! Сейчас будет новая волна!» И без того напуганные ребята, то и дело спотыкаясь, побежали по песчаному склону подальше от ревущего, готового наброситься на них моря. А море пенилось и грохотало, только теперь оно уже было не опасным для чудом спасшихся мальчиков. Они добрались до каменистого выступа в прибрежных скалах. Волны сюда не доставали, а скалы немного защищали от порывистого ветра. Обессилевшие от всего пережитого, измученные

0: сознание в наступающих сумерках. «Пустяки!» — постарался ободрить всех Руслан. «Главное, мы спасены! Слава Богу!» «Только где же лодка?» «Да вот же она!» — закричал Сергей и первым бросился к перевернутой волнами лодке. Ветер заставлял мальчика пригибаться к земле, рвал его волосы, трепал рубашку. «Осторожно! Смотри, чтоб тебя не смыло!» Голос Руслана утонул в шуме бушующего моря. Он с Рауфом и Иосифом побежал вслед за Сергеем. Лодку нужно было быстрее оттащить в безопасное место, чтобы море не унесло ее навсегда. Напрягаясь из последних сил, мальчики кое-как вытолкали тяжелую, скользкую лодку на камни. К всеобщей радости оказалось, что и мешок с рыбой был цел. Отвязав его от сиденья и чуть приподнявшись, Руслан скомандовал: «Тащите!» Сергей с Рауфом с трудом вытащили тяжелый мешок на песок и посмотрели друг на друга. В их глазах застыл вопрос: «Куда эту рыбу теперь нести?» Но раздумывать было некогда. Ветер гнал ребят в укрытие. Небо все больше затягивалось черными грозовыми тучами. Тьма быстро сгущалась. Вдобавок стал накрапывать дождь. Он холодил и без того продрогших ребят. Хотелось есть и пить. «Все, я больше не могу. Я лягу тут и буду лежать». Иосиф опустился на камни возле лодки и жалобно захныкал. «Пошли к утесу, перенесем туда рыбу и переночуем», — прокричал Рауф, ежась от холодного ветра. «Эх, если б знать, где мы! Может, совсем близко от дома?» «Может, и близко. Сейчас не поймешь». Руслан крепко ухватился за край мешка. «Берите быстрее, бежим!» «Иосиф, не расслабляйся, вставай! Буря все равно утихнет, и мы скоро будем дома». Сергей почему-то неподвижно стоял, отвернувшись от всех. Было похоже, что он что-то услышал. Рауф сердито дернул его за руку. «Ты что, оглох? Скорее бежим отсюда!»
1: «Тише!»
0: Сергей повернулся к ребятам.
1: «Я слышал! Кажется, я слышал голос отца!»
0: Сергей показал рукой прямо против ветра. Все замерли и стали вслушиваться. Рауф махнул рукой. «Тебе показалось! Бежим к скале!» «Нет, надо идти туда!» — не унимался Сергей. Наконец сильный порыв ветра донес обрывки чьих-то голосов. «Руслан! Ребята! Сергей! Иосиф!»
1: «Я же говорил, а вы не верили! Отец! Там отец!» — сказал Сергей, а вслед за ним и Иосиф с радостными криками бросились бежать туда, откуда доносились едва различимые голоса.
0: Руслан устало опустился на большой камень. Из его глаз брызнули слезы. «Хорошо, что идет дождь», — подумал мальчик, подставляя лицо навстречу холодным каплям. Рауф тяжело опустился рядом. Порывистый ветер на мгновение затих. «Неужели все кончилось?» — еле слышно проговорил Руслан.
1: «Да, слава Богу!» —
0: с облегчением выдохнул Рауф. Руслан тут же повернулся к другу и с удивлением посмотрел на него. «Завтра приду послушать ваших гостей», — утвердительно сказал Рауф и тихо добавил:
1: «Я же покаялся».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Сегодня я начну с того, что расскажу вам, каким удивительным образом исполнилось пророчество Иезекииля о Тире, которое мы читали в прошлый раз в 12 стихе 26 главы. Там было написано: «И разграбят богатство твое, и расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и разобьют красивые домы твои, и камни твои, и дерева твои, и землю твою бросят в воду». Это пророчество исполнилось только через несколько столетий после смерти Иезекииля, причем исполнилось буквально. События развивались следующим образом. Жители Тира вернулись домой после вавилонского плена, увидели, что восстанавливать руины бессмысленно, и построили новый город, но уже не на материке, а на острове. Тиряне были мореплавателями и могли лучше защитить себя на острове. И целых 300 лет развалины Тира никто не трогал. Они были величественным зрелищем. Но ни дерева, ни землю, ни камни в воду никто не бросал. Однако, когда туда пришел Александр Македонский со своим войском, то на берегу он увидел руины, а на противоположной стороне пролива, на острове, новый город. У Александра было много свободного времени, и он велел своим солдатам построить дамбу, ведущую к острову. И как вы думаете, где он взял строительный материал? Он велел разобрать руины старого Тира. Эти камни, колонны и даже каменную пыль бросить в воду. Образовалась дамба, по которой его воины смогли дойти до нового Тира. В результате Александр Македонский разрушил город настолько основательно, что с тех пор его больше не восстанавливали. Друзья мои, посмотрите, какое чудесное пророчество. Как я уже говорил, критики пытаются объяснить рассказ о Навуходоносоре тем, что Иезекииль писал эти слова уже после захвата города. Но не мог же он писать их после вторжения Александра Македонского. Только Бог может изрекать такие точные пророчества. Я был на той дамбе, которую построил Александр, чтобы достичь островного Тира. Я видел эти руины, а они раскопаны. Кругом валяется множество обломков и черепков. Признаюсь, что несколько глиняных обломков я подобрал и положил в карман, чтобы их можно было показать тем, кто не верит в буквальное исполнение этого пророчества Иезекииля. Ведь невозможно смотреть на обломки Тира и при этом утверждать, что Слово Божье непонятно написано. Итак, в предыдущей, 26 главе, мы познакомились с пророчеством о разрушении Тира и увидели, что пророчество это исполнилось буквально. Сегодня руины Тира свидетельствуют о точности пророчеств Слова Божьего. Во времена Иезекииля этот город был по-настоящему велик. Может быть, Иезекииль никогда не был там, но в 27 главе он оплакивает этот прекрасный город. Я не хочу преуменьшать красоту и великолепие Тира, тем более что Иезекииль сравнивает столицу Финикийской империи с большим кораблем, потерпевшим кораблекрушение. И я не могу представить себе лучшего сравнения для этого города, бывшего когда-то давно столицей мореплавания. Почему же пал Тир? Послушайте стихи с 1 по 3 из 27 главы. «И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, подними плач о Тире, и скажи Тиру, поселившемуся при выступах в море, торгующему с народами на многих островах. Так говорит Господь Бог. Тир, ты говоришь, я совершенство красоты». Друзья мои, что погубило Тир? То же самое, что и высеченный в скале город Петру.
Гордость, гордость и высокомерие погубили многие великие народы мира. В этой главе говорится о том, как велика была Финикийская империя. Она простиралась от островов Китимских, то есть от Кипра, на котором добывали медь, до далекого Фарсиса, располагавшегося на западной окраине Средиземного моря. Как вы, должно быть, помните из Писания, пророк Иона отправился в Фарсис, но так и не увидел его. Вместо этого он попал внутрь громадной рыбы. Читаю далее, послушайте 25 стих. «Фарсийские корабли были твоими караванами в твоей торговле, и ты сделался богатым и весьма славным среди морей». Тир был крупным торговым городом, туда приезжали купцы со всего мира, и в 17 стихе говорится, что на его рынках торговали и израильтяне. На рынках Тира можно было приобрести все, что угодно. Если вы хотите представить себе, каким был город Тир, то я могу прочитать вам пророчество о Вавилоне, великом городе будущего, крупнейшем политическом, торговом, религиозном центре мира из 18 главы Откровения, стихи с 12 по 14. «Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и виссона, и порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих. И плодов угодных для души твоей не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя». Как вы понимаете, это описание вполне могло бы относиться к Лондону, Парижу, Риму, Нью-Йорку или Лос-Анджелесу. В этих городах можно купить все. Если у вас есть деньги, вы можете купить там все, что угодно. Наше время — век материализма, как и во времена Тира. Тир был похож на громадный корабль. На его борту находилось все, что было нужно людям, и играла прекрасная музыка. Его жители смеялись, текло рекой вино и шампанское. Но все закончилось, Бог осудил их. Теперь жители этого громадного города плакали и стенали. Торговля прекратилась, все товары не стоили ни гроша, все богатство внезапно обратилось в прах. Печален был день падения Тира, и печально будет, если подобное случится с нами. Будьте осторожны, не полагайтесь на благо этого мира. Я знаю, что многим людям сегодня нравится общество, в котором мы живем. В этом нет ничего плохого, если материальные блага не превращаются в вашего идола. Но, к сожалению, со многими людьми такое произошло. Сегодня даже в хороших церквях проповедники недостаточно глубоко раскрывают содержание Библии. Люди склонны просто играть в игру под названием «церковь». Они хлопают друг друга по плечу и общаются. Мы все это любим. Мы цитируем отдельные библейские стихи и верим, что этого достаточно. Мы такие благочестивые, такие религиозные. Мы ходим в церковь и принимаем участие в обрядах. Жители Тира тоже делали это. Это делали и жители Иерусалима. Но Бог уничтожил эти города. Он уничтожил их, потому что их жители неправильно пользовались своим положением. Читаем дальше. Послушайте стихи с 32 по 36. «И в сетовании своем поднимут плачевную песнь о тебе, и так зарыдают о тебе. Кто как Тир, так разрушенный посреди моря? Когда приходили с морей товары твои, ты насыщал многие народы. Множеством богатства твоего
и торговлею твоею обогащал царей земли. А когда ты разбит морями в пучине вод, товары твои и все толпившееся в тебе упало. Все обитатели островов ужаснулись о тебе, и цари их содрогнулись, изменились в лицах. Торговцы других народов свистнули о тебе. Ты сделался ужасом, и не будет тебя вовеки. Тир был великим кораблем и считался непотопляемым, но он затонул. Все его богатство поглотило море. Когда я был на развалинах Тира, я не слышал музыки или смеха, я не видел зданий, не видел золота и серебра, вокруг валялись только битые горшки, обломки и осколки того, что некогда было великим городом. Бог сказал Тиру: «Я осуждаю тебя». И эта панорама разрушений на месте былого величия должна послужить уроком для нашего поколения. В следующей, 28 главе Иезекииля, говорится о суде над начальствующими в Тире и Сидоне. Это пророчество касается не только местных городских властей, но и той одиозной личности, которая правит всеми царствами мира, то есть сатаны. Послушайте стихи 1 и 2 из 28 главы. «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, скажи начальствующему в Тире, так говорит Господь Бог, за то, что вознесло сердце твое, и ты говоришь: я Бог, восседаю на седалище Божьем, в сердце морей, и, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божьим». Снова Господь говорит с Иезекиилем, и на этот раз передает ему два сообщения. Одно для князя Тира, другое для царя. За спиной человека, который правил крупным торговым городом, влиятельным политическим центром и военной крепостью, да и всем великим тирским царством, стоял тот, кто контролирует все царства этого мира — сатана. Сатана предлагал царство этого мира Господу Иисусу Христу, когда искушал его в пустыне. Послушайте стихи с 5 по 7 из 4 главы Евангелия от Луки. «И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол: „Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне. И я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое“». Господь отказался от предложения сатаны, но не потому, что не признавал его прав на владение всеми этими царствами. Христос знал, что эти царства действительно подчиняются сатане. Но Христос знал и другое. В конце концов, обязательно наступит время, когда он сам будет править этими царствами, но уже не как наместник сатаны, а как Господь мира и Царь царей. Хотя сегодня дьявол — это по-прежнему князь мира, господствующий в воздухе. И именно сатана управляет царствами этого мира, нравится нам такой факт или нет. Что касается толкования этого стиха, то я считаю, что в нем запечатлен прообраз Антихриста. Упомянутые здесь две личности воплощают в себе все то, что в Писании говорится об Антихристе. Кроме того, я хочу обратить ваше внимание еще на один момент. У Иоанна сказано, что Антихрист будет не один. Первая ипостась Антихриста будет отрицать существование Христа, то есть будет его врагом. Другая же будет подражать ему. Одна из этих личностей будет обладать политической властью, другая — религиозной. И вот в прочитанных только что стихах из книги пророка Иезекииля, как я считаю, мы встречаемся с прообразами и той, и другой личности Антихриста. Именно таков будет наместник сатаны. «Вознеслось сердце твое, и ты говоришь: я Бог».
Именно так будет говорить Антихрист. Апостол Павел писал о нем во втором послании к Фессалоникийцам, глава 2, стих 4. «Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». А вот князь Тира говорит о себе: «Восседаю на седалище Божьем в сердце морей». Но Бог отвечает ему: «Будучи человеком, а не Богом, ты ставишь ум твой наравне с умом Божьим». Послушайте далее третий стих. «Вот ты, премудрый Даниила, нет тайны, сокрытой от тебя». Здесь упоминается пророк Даниил. И Иезекииль, как вы помните, был современником Даниила, и он, вероятно, должен был очень уважать Даниила, который был первым советником вавилонского царя и Божьим пророком. Но лично я думаю, что задача Иезекииля была сложнее, ведь он жил среди изгнанников и пророчествовал им. Наверное, любой из нас предпочел бы провести одну ночь со львами и жить во дворце, чем работать вместе с пленными. Но у Иезекииля не было выбора. Что касается данного стиха, то Иезекииль, конечно же, имеет в виду премудрость Даниила и говорит, что князь Тира был очень умен. Если вы думаете, что в те времена не было мудрых людей, то вы не правы. Мне кажется, что мудрецы того времени с легкостью заткнули бы за пояс современных выпускников Гарварда. И эти правители, современники Иезекииля, действительно были мудры. Я также полагаю, что этот князь Тира олицетворяет религиозную ипостась Антихриста. Мне кажется, что он был выходцем из Израиля. Антихрист, как известно, выходит из моря, символизирующего народы мира. И мне кажется, что он будет язычником. Но его советник, религиозный вождь, будет с суши, то есть из народа Божьего. Он будет подобен премьер-министру при политическом вожде, как Даниил при царе Навуходоносоре, как Иосиф в Египте и как Дизраэль в Англии. Может быть, это не совсем точные сравнения, но мне кажется, они помогут вам уяснить сущность соответствующих библейских пророчеств. В 11 стихе Иезекииль снова напоминает всем, что высказывает не собственное мнение, а мнение Бога. «И было ко мне слово Господне». К данному моменту пророк уже оплакал город Тир. Он рассказал о князе Тира, а теперь поведет речь о его царе. Мы не станем останавливаться на повествовании об этом местном царьке. В те времена было множество царей. Быть царем в Тире было небезопасно, нелегко было носить корону, и царская слава была недолговечна. Вспомните известную латинскую поговорку: «Так проходит мирская слава». Кроме того, за спиной царя тоже стоит сатана. Вообще, 28 глава Иезекииля — это одно из немногих мест в Слове Божьем, где говорится о происхождении дьявола и зла. Я не стану особо долго разбирать это место, однако предлагаю вам внимательно выслушать 12 стих. «Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему: так говорит Господь Бог. Ты — печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». Сатана был мудрейшим из творений Бога. Не забывайте, что сатана тоже был сотворен, причем сотворен совершенным и прекрасным. Если вы думаете, что сатана — это существо с рогами, раздвоенным хвостом и козлиными копытами, то вы ошибаетесь. Так думали в средние века люди, которые питались сведениями из греческой мифологии. И приведенное здесь описание существа с рогами, хвостом и козлиными ногами — не что иное, как бог Пан, или же Вак, бог наслаждений, винограда и вина. У него были рога, и ноги у него были козлиные.
Изображения этого существа были обнаружены в Пергаме, в чудесном храме Аполлона, другой похожий храм был в Коринфе, третий в Эфесе и еще множество других. Но нигде в Слове Божьем сатана не описывается таким образом. В Библии говорится, что красота сатаны была совершенной. И если бы вы увидели его, вы поняли бы, что это самое прекрасное творение из всех существующих на свете. Многие бы его тут же полюбили. Ведь люди чаще всего судят о других по наружности. Когда я был ребенком, я знал одного такого человека, приверженца греховного культа. У него были сверкающие серебряные волосы, и вообще он был очень хорош собой. Женщины просто млели в его присутствии. Люди относились к нему как к Богу, и он вел себя соответствующим образом. И знаете, кем он был? Одним из наместников сатаны на земле. И я утверждаю это совершенно сознательно. Я тогда был еще ребенком и знал слишком мало, а в результате этому человеку едва не удалось сбить меня с толку. Но внутреннее содержание этого служителя сатаны было поистине ужасным. Апостол Павел пишет о таких людях во втором послании к Коринфянам, глава 11, стихи с 13 по 15. «Таковы лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света». А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Вот и пророк Иезекииль характеризует такого служителя благожелательными, казалось бы, словами. «Ты — печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». И далее, в 13 стихе, он пишет. «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем». Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего. Однако никакая внешняя красота не может затмить греховной сущности этого создания, вознесенного так высоко и павшего так низко. Вот о чем следует помнить, когда мы прельщаемся чем-то блестящим и приятным на первый взгляд. Мишура земной жизни опасна, потому что она может привести нас к гордости и к такому же падению, которое претерпел когда-то давно венец творения Божьего сатана. И на этом, друзья мои, наша беседа заканчивается. В следующий раз мы продолжим читать повествование Иезекииля о сатане и узнаем много нового и поучительного об этом опаснейшем и искуснейшем из обманщиков. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 4 часа 56 минут.
1: Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере

0: В Германии 5 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2021 год.
2: Точка зрения. Регула Лемон. Брак в опасности. Разорванная семья. Развода по-доброму не бывает. Развод становится все более привычным делом даже в среде христиан. И зная, что это не соответствует воле Божьей, мы повторяем придуманные нами самими законные доводы в пользу развода, пока не поверим в их истинность, со всеми вытекающими отсюда тяжелыми последствиями для общества. Крепость под названием «христианский брак» находится под обстрелом, причем снаряды летят не только извне, но все больше изнутри. Если вы несчастны, то лучше разойдитесь. Если вы останетесь вместе, то и детям от этого не легче. И Бог, конечно же, не желает, чтобы вы страдали. Примерно такого содержания советы все чаще слышат супруги, переживающие кризис. А христианам, отвергающим развод, приходится опасаться, что их осудят как безжалостных законников. Но поможет ли супругам такая позиция в пользу развода? Будут ли исцелены их раны, если верующие назовут разрушение их отношений, их тяжелые переживания нормальным положением вещей или даже попытаются узаконить это на основании Библии? Что переживают братья и сестры, если руководство церкви молчит об измене их супруги, супруга? Что переживают дети, познавая на опыте, что церковь – это беззаконное пространство, где никто не вмешивается в семейные дела и, как следствие, никто не борется за спасение их семьи? Если раньше супруги оставались вместе из экономических соображений или боязни навешивания ярлыков, то сегодня развитие идет в обратном направлении. Высший приоритет имеет личное благополучие. Идти новыми путями кажется намного привлекательнее, чем вкладываться в брак, когда отношения не ладятся. Однако это весьма обманчивое предположение. Я очень благодарна за то, что один опытный душепопечитель во время кризиса в наших с мужем отношениях очень ясно сказал нам, что развод, как правило, более тяжелый путь. Многие пары впоследствии отмечают, что выгода не компенсирует всех проблем, обид и ран, возникших вследствие развода. Кризис бывает и в повторных браках. А совместная жизнь в лоскутной семье часто оказывается совсем нелегкой. Не случайно Бог устроил семью и брак как проект на всю жизнь. «Сначала не было так», — говорит Христос, и отвечает на вопрос фарисеев о разводе, которым они надеялись заманить его в ловушку. Смотри, Матфея 19:8. Своим ответом Иисус занимает четкую позицию против либерализации Божьего порядка в отношении брака, пропагандируемой некоторыми законниками. В споре с учеными своего времени Иисус сказал, что человек разлучает по своему жестокосердию то, что Бог соединил в одну плоть. И как бы мы ни мудрствовали, нигде в Библии не говорится о разводе как о чем-то хорошем и благословенном. Бог настоятельно предупреждает свой народ не называть горькое сладким, а сладкое горьким. Смотри, Исаия 5:20. Удаляя или поворачивая в неправильную сторону путевые знаки по причине заблуждения отдельных лиц, мы лишаем ориентира всех людей. Жестокосердие – это восстание против Бога. И грех становится не менее ядовитым, если мы преподнесем его как ценный жизненный опыт. Конечно, есть покаяние, милость, восстановление для разведенных, как и для всех прочих людей. В в том числе для тех, кто, подобно мне, совершил развод только в мыслях. «Ибо нет различия, — говорит апостол Павел, — потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Римлянам 3:22-23. Жестокосердие проявляется также и в том, что мы ничего не видим, кроме себя. Мы должны принести к подножию креста наши грехи, а не наши оправдания. Это условие Божьей всеобъемлющей благодати. Сын Божий любит миловать каждого, кто не умаляет свою вину, а исповедует ее. И эта милость, купленная дорогой ценой, делает нас способными и готовыми честно смотреть на факты. Дерево или лес? Критически освещая тему развода в данной статье, я не преследую цель обвинять разведенных. Я понимаю, что среди них есть люди, изо всех сил старавшиеся предотвратить развод и сделавшие для этого все возможное. И я понимаю, что есть случаи, когда разлука или развод является единственно приемлемой мерой. Постоянные измены, тяжелое психическое заболевание, насилие, зависимость, истязание, изнасилование могут потребовать укрытия партнера и детей в безопасном месте. Однако было бы неправильно делать отсюда общий вывод, что развод – это не так страшно, или молчать по этому поводу, чтобы не увеличивать боль и без того страдающих супругов. В Царстве Божьем речь идет не только о нас, как отдельных личностях, но всегда и о большом целом. Образно говоря, заботливо ухаживая за отдельными деревьями, мы должны думать и о том, что полезно для всего леса. В душепопечении забота направлена на отдельное дерево. Оно должно получить исцеление, его нужно выверить, направить его взгляд на Христа. А благовестие, основанное на библейском учении, должно быть направлено на то, чтобы сохранить здоровье леса с помощью спасительных Божьих норм и правил. Развод таит в себе опасность эрозии. Где-то 20 лет назад мы были свидетелями нескольких разводов среди наших знакомых. И я хорошо помню, как нас это смущало и тревожило. Неужели нет ничего стабильного в этом мире? В смятении, думала я, чувствую себя так же, как мамонт и его сородичи в фильме «Ледниковый период», когда у них под ногами трескался лед. Брак и развод – не личное дело каждого. Развод – словно трещина, расползающаяся по земле, на которой мы все стоим. Если нет вечной любви, то на что нам надеяться? В Новом Завете апостол Павел сопоставляет брачный союз с союзом, заветом, заключенным Христом с Церковью. Как супруги, мы являемся партнерами по союзу и, при всей нашей слабости, представителями вечного союза. Этот союз со своей невестой верный Бог не расторгает, даже если у него будут на то все основания. Осознав это однажды в очень сложный период нашей семейной жизни, я сказала Богу: «Господи, если ты используешь наш брак для иллюстрации своей верности, то я не хочу быть разрушителем этого образа. Я правда сомневаюсь в том, что мы можем хорошо представить тебя людям, но если для тебя это важно, то я не хочу этому мешать». После этой молитвы во мне что-то изменилось. Мне стало ясно, не мои чувства и нужды стоят на первом плане, а реализация более дальновидных планов Божьих. Люди, и в первую очередь наши дети, должны узнать, что существует любовь, которая все переносит и никогда не перестает. В молитве «Отче наш» мы просим: «Да будет воля Твоя». И наши браки из этой просьбы не исключаются. Через нашу верность Бог хочет явить миру свою верность. В книге «Священный брак» автор Гэри Томас задает провокационный вопрос: «А что, если Бог использует брак, чтобы сделать нас не счастливыми, а святыми?» Счастливы ли дети разведенных родителей? В 2015 году швейцарский врач-педиатр Рема Ларго выпустил книгу под названием «Счастливые дети разведенных родителей. Что нужно детям после расставания родителей?» Но счастливы ли дети разведенных родителей? На одном мероприятии в школе нашего младшего сына родители спросили консультанта по профобразованию, что они могут сделать, чтобы их дети-подростки успешно закончили профобучение. Женщина-консультант, часто сталкивающаяся с тем, что подростки бросают учебу, дала совет: «Устанавливайте детям разумные границы и не расходитесь». По ее опыту, не справляются с учебой чаще всего подростки из разрушенных семей. Развод родителей – большое потрясение для детских душ, даже если он происходит без постоянных ссор и войн. Если, например, родители заявляют, что они все еще любят друг друга, просто для них настало время начать что-то новое, от такого заявления ребенок остается в безмерной растерянности и смятении. Если один из родителей уходит из семьи, то для детей это все равно, что их бросили, и в глубине души они часто обвиняют в этом себя. У детской души своя логика. Она делает из решений родителей свои детские выводы. Взрослые могут быть высокого мнения о современных формах отношений, но для детей это сильный стресс и душевная раздвоенность. И даже то обстоятельство, что все больше родителей сегодня совместно обладают родительскими правами, никак не облегчает ситуацию ребенка. Одна знакомая недавно рассказала мне о 5-летней девочке, которая среди недели постоянно кочует от мамы к папе, от детского сада к группе продленного дня. Малышка тяжело переживает эти постоянные перемены. Часто в садике она внезапно начинает плакать: «Хочу к маме». Не закрывать в страхе глаза, сопровождать с любовью. Проблемы в браке и связанные с этим искушение разлучить то, что Бог сочетал, не новы и не должны удивлять или пугать нас. С момента грехопадения в наших межчеловеческих отношениях что-то неладно, и враг всеми силами старается разрушить единство супружеских пар. И поэтому вместо того, чтобы делать вид, что в наших семьях все хорошо и прекрасно, лучше честно признать наличие проблем и просить друг друга оказать практическую и молитвенную поддержку, дать библейский совет. Бог не задумывал брак так, чтобы мы, как супруги или семья, сами справлялись с нашими проблемами. Он призывает нас ободрять друг друга, полагаться на него в любых ситуациях, ведь он силен сделать больше, чем мы можем себе представить. Чем честнее мы будем, тем больше шансов мы даем Богу вмешаться в наши отношения и исцелить их. В смиренном покаянии и принятии помощи скрывается действенное лекарство от жестокосердия. Иисус с радостью спасет нас, если мы оставим попытки вытянуть себя за волосы из болота. Лечить разбитое. Расстающиеся или разводящиеся супруги подобны пострадавшим в аварии. Они нуждаются в приоритетном оказании первой помощи. Позволить себе чувствовать досаду, боль, покинутость, честно рассказать об этом друзьям – важный шаг в процессе преодоления этих переживаний. При этом нам не нужно становиться на чью-либо сторону и не обязательно уметь дать ответ на все вопросы. Достаточно вместе с пострадавшими снова и снова обращаться к Иисусу, просить Его об исцелении и водительстве. Детям из таких семей мы можем предложить надежное и безопасное место, где они могут просто быть. Это будет большой помощью для них. Исследования в области психологической устойчивости показали, как важно для ребенка в трудных жизненных обстоятельствах иметь дающих ему опору бабушек и дедушек, друзей, соседей, которые возьмут его под свое крыло. Иметь место, где он не чувствовал бы себя обязанным утешать, мирить родителей, вставать на чью-либо сторону. Для ребенка важно также слышать, что он не виноват в том, что родители расстались. Для ребенка будет очень полезно, если кто-то вместе с ним станет спрашивать Иисуса, что он хочет сказать или показать ему в этой ситуации. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их, читаем мы в 3 стихе Псалма 146-го. Воссоединить то, что Бог сочетал. Мы, как христиане, призваны ориентироваться не на общественные нормы, а на волю Божью. Если Иисус говорит, что человек не должен разлучать то, что Бог сочетал, то отсюда вытекает и то, что мы должны ободрять расставшиеся или уже разведенные пары, насколько это еще возможно и допустимо, чтобы помочь Богу снова соединить их. Если мы действительно верим, что Бог силен воскрешать мертвых и создавать вещи из ничего, то Ему не доставит труда обновить и наши браки. Если мы желаем лучшего нашим ближним, мы будем призывать их следовать за Христом верно и без компромиссов, а не руководствоваться своими сердечными желаниями и своевольными планами. Бог хочет и может воскрешать мертвые браки и приводить их к новому расцвету. Милостью Божией нулевая точка может стать стартовой точкой. Бог желает освободить нас от нашего жесткого сердца и дать нам взамен послушный дух, способный любить. Передавать другим реалистичное библейское видение брака. Чем глубже мы понимаем разрушительное действие развода, тем сильнее мы будем вкладываться в эффективную профилактику. Вместо того, чтобы предаваться мечтаниям, мы будем говорить о том, что для построения долгосрочных, полноценных отношений требуется усилие и самоотречение. И, конечно же, мы расскажем людям о том, где они могут найти источник сверхъестественной любви и отношений. Мы будем ободрять супругов проявлять верность и терпение, практикуя эти качества в наших собственных браках. Мы будем честно и искренне рассказывать о своих переживаниях и борьбе, но и об удовлетворении, растущем по мере роста интимной близости и верности. Брак – это не изжившая себя модель. Нет. Это модель перспективная, демонстрирующая миру любовь, выходящую далеко за рамки того, что люди способны дать друг другу. Развода по-доброму не бывает, но есть добрый, верный, всемогущий Бог, который сделает все, чтобы исцелить разрушенные отношения и воссоединить супружескую пару. Тем, кто его попросит, он даст послушный дух и мягкое сердце. Божья верность закладывает фундамент, на котором пары смогут найти для себя родной дом и быть свидетельством для других. Слава Богу!
3: Александр Исаевич Солженицын. Молитва. Из цикла «Крохотки» 1963 года. «Как легко мне жить с Тобой, Господи! Как легко мне верить в Тебя! Когда расступается в недоумении или сникает ум мой, когда умнейшие люди не видят дальше сегодняшнего вечера и не знают, что надо делать завтра, Ты снисылаешь мне ясную уверенность, что Ты есть и что Ты позаботишься, чтобы не все пути добра были закрыты. На хребте славы земной я с удивлением оглядываюсь на тот путь через безнадежность сюда, откуда и я смог послать человечеству отблеск лучей твоих. И сколько надо будет, чтобы я их еще отразил, ты дашь мне. А сколько не успею, значит, ты определил это другим».
1: Свидетельство. Рамиль Хасанли. «Как Иисус Христос спас меня».
4: Наш город лежит далеко от столицы. Происходившая в то время в столице борьба за власть, вражда между этническими и гражданскими группировками и тяжелые последствия этих противостояний докатились и до нашего города. Во всей стране царил голод, не хватало всего, даже воды. У меня тогда была грузовая машина. На ней я доставлял грузы по опасным дорогам в дальние селения. За это получал небольшие деньги, на которые кормил свою семью. Однажды темной ночью я возвращался домой из горного села. Было тепло. Вдруг на дороге я увидел человека. Он дал знак, чтобы я затормозил. Но, честно говоря, останавливаться мне не хотелось. В этих местах остановить машину ночью ради незнакомца было крайне опасно. Когда я подъехал ближе, фары осветили его лицо. Мужчина мне показался с виду очень доброжелательным. Я затормозил. Незнакомец попросил отвезти его в город и готов был за это заплатить. По пути выяснилось, что он иностранец, христианский миссионер. Он проповедовал благую весть. Я так увлекся его рассказами, что даже не заметил, как мы доехали. Было поздно, в городе не было гостиниц, поэтому я пригласил его к себе переночевать. Сначала он отказался, но потом принял приглашение. Проснувшись рано утром, мы позавтракали. Я обратил внимание, что перед едой гость молился. Затем мужчина собрался уходить. Он хотел расплатиться, но я с него денег не взял. Уже у двери незнакомец сказал: «Пусть благословение Господа пребудет на вас. Иисус Христос сам защитит вас и будет вашим спасителем». Он подарил мне Библию и несколько дисков с изображением Иисуса Христа. Подарок я положил в бардачок машины, где хранил документы. Наша семья исповедовала другую религию, поэтому хранить их дома я не стал. Расставаясь, я обещал прочитать книгу и послушать диски. Но потом я все забыл, и обещание, которое дал миссионеру, и самого миссионера. Годы шли, и дела мои улучшались. Клиентов стало больше, и зарабатывать я стал очень хорошо. Одного грузовика стало мало, я купил несколько машин и автобусов, создал предприятие по перевозке пассажиров и грузов. Я получал заказы не только внутри страны, но также из-за рубежа. Со временем я стал одним из самых уважаемых людей города. Но радость моя длилась недолго. Совершенно неожиданно в стране появились террористы. Они хотели взять власть в свои руки и управлять страной по шариатским законам. Каждого встречного после короткого расспроса они либо отпускали с условием выполнять их распоряжение,

0: твою смерть!» И, сунув два пальца мне в ноздри, приставил нож к горлу. Я был на шаг от смерти. В этот момент один из головорезов закричал и остановил его. «Стойте! Не убивайте его! Он, оказывается, христианин!» «А откуда ты знаешь?» Мужчина показал им что-то. Тогда разбойники развязали мне глаза и руки. Они вручили мне Библию и диски с изображением Господа Иисуса Христа и приказали уезжать. Я вспомнил молитву незнакомого миссионера. «Пусть благословение Господа пребудет на вас, и Иисус Христос сам защитит вас и будет вашим спасителем».
1: Эссе. Людмила Шторк. «Орлица и орел». Знаете ли вы, как орлица выбирает себе пару? Как они потом вместе воспитывают детей? С дерева или куста она отламывает веточку, берет ее в клюв, поднимается на большую высоту и с этой веточкой начинает кружить. Вокруг самки собираются орлы. Тогда она бросает ветку и наблюдает. И вот один из орлов подхватывает ветку, не дав ей упасть, а затем приносит ее самке, передавая очень аккуратно из клюва в клюв. Орлица берет ветку и опять бросает. Самец вновь ее ловит и приносит самке, а она опять бросает. И так повторяется много-много раз. Если орел каждый раз подхватывает ветку, то самка выбирает его, и они спариваются. Важность трюка с веткой вы поймете позже. Высоко на скале самка и самец вьют гнездо из жестких прутьев. Будущие мать и отец выдергивают из себя перья и пух. Ими они выстилают гнездо, забивают все дыры в нем, делают его мягким и теплым. В этом теплом и уютном местечке орлица откладывает яйца. Затем оба родителя их поочередно высиживают. Когда появляются птенцы, а приходят они в мир Божий маленькими, голенькими, немощными, родители прикрывают их своими телами, пока они не окрепнут. Заслоняют крыльями от дождя, от палящего солнца, носят им водичку, пищу, и птенцы крепнут. У них растут перья, крылья и хвост. Когда малыши оперились, родители понимают, что настала пора. Папа-орел садится на край гнезда и колотит по нему крыльями, молотит и трясет гнездо. Для чего? Для того, чтобы выбить все перья и пух, чтобы остался только жесткий каркас из веток, который был сплетен и сложен в самом начале. Птенцы сидят в гнезде. Им неудобно, жестко. Они не понимают, что случилось, ведь родители были раньше такие ласковые и заботливые. Мать-орлица ловит рыбку, а затем садится с добычей метрах в 5 от гнезда, чтобы птенчики видели. На глазах у своих малышей она начинает потихонечку есть. Птенцы сидят в гнезде, орут, пищат, не понимают, что случилось. Раньше ведь все было по-другому. Мама с папой их кормили, поили, а теперь все не так. Гнездо стало жестким, перьев и пуха нет, родители сами едят рыбу, а им не дают. Что же делать? Есть хочется, надо выбираться из гнезда. Тогда птенцы начинают делать то, что никогда раньше не делали. Они бы и дальше ничего не делали, если бы родители продолжали с ними нянчиться. Птенцы начинают выползать из гнезда. Они такие неуклюжие, ничего не умеют, ничего не знают. Гнездо их находится на скале, на отвесном утесе, чтобы хищники не добрались. Вывалившись из гнезда, один птенец срывается со склона, скользит по нему брюшком, а потом летит в пропасть. Тут папа-орел, ловивший когда-то веточки, бросается стремглав вниз и подхватывает орленка, не дав ему разбиться. На спине он поднимает его опять в неудобное гнездо на скалу, и все начинается сначала. Птенцы падают один за другим.

0: им, а отец их ловит. Падая в очередной раз, орленок начинает делать движение, которое никогда раньше не делал. Он расправляет на ветру свои боковые отростки, крылья. Птенец попадает в поток воздуха и начинает лететь. Так орлы учат своих птенцов. И как только птенец научился хорошо летать, родители берут его с собой и показывают места, где водится рыба. Они уже не носят пищу им в клюве. Это очень хороший пример, как и нам нужно воспитывать своих детей духовно и физически. Как важно не передержать их в тепленьком гнездышке. Как важно не перекормить их рыбкой, когда они и сами уже могут ее ловить. Но с какой заботой мы должны научить их летать, посвящая этому свои силы, время и навыки. Не зря самка выбирает самца, бросая веточку. Она не хочет, чтобы ее будущие дети разбились. Выберешь нерадивого орла, потом детей не досчитаешься. Письма читателей. Первое свидание. Дорогие сотрудники миссии «Свет на Востоке», примите сердечное поздравление с 45-летним юбилеем журнала «Вера и жизнь» и 100-летним юбилеем со дня основания миссии. Журнал «Вера и жизнь» мне очень нравится. Особенно понравился рассказ Жанны Вакульской «Первое свидание», опубликованный в номере 5 за 2019 год. Песню «Твердо я верю, мой Иисус» теперь я пою постоянно вслух и мысленно. Этой песне я дала новое название «Первое свидание». Верю, что у каждого верующего в Господа первая встреча с Иисусом Христом была особенной и запоминающейся. Моя встреча с Ним была очень яркой. Очень люблю проповеди Вальдемара Цорна. На многие вопросы получила ответы, но остались еще. Люблю журнал «Тропинка». Многому научилась и из него. Хочется этой радостью, любовью делиться с другими. Верю, что Господь поможет мне и в этом. Сейчас дети очень увлечены интернетом, а я люблю читать печатную христианскую литературу. Больше всего люблю читать самую главную книгу на земле – Библию. Желаю вам дальнейших успехов на Божьей ниве. Пусть Господь воздаст вам во сто крат за ваш труд и усердие, чтобы имя Господа еще больше прославлялось, а Его Царство возвеличивалось и расширялось. Валентина Кожухарь. С радостью и удовольствием. Уже много лет среди ваших читателей были и мы с родителями. О журналах «Вера и жизнь» и «Тропинка» узнали вскоре после того, как мы с мамой стали членами церкви ЕХБ в 1995 году. Теперь мои дорогие родители уже у Господа, а со мной живет моя старенькая тетя, сейчас ей 87 лет, и мы до сих пор с радостью получаем ваши журналы и читаем их, а потом дарим братьям и сестрам в церкви, а также неверующим людям. Последние 3 года я тяжело болею. Чуть больше полугода не могла писать и очень мало читала. Сейчас, слава Господу, мне немного лучше, но все равно нуждаюсь в посторонней помощи. За нами ухаживает сестра в Господе, иногда помогают и другие люди. Стараемся быть благодарными за все. Слава Богу, еще видим, хотя и слабо. Слышим, понимаем, говорим, двигаемся понемногу, можем молиться, иногда петь псалмы и благодарить Господа. Очень любим Слово Божье и христианскую литературу, в частности, журналы «Вера и жизнь». Замечательные статьи как прошлых лет, так и настоящих. Виктора Танцюры, Надежды Орловой, Надежды Золотко и многих других братьев и сестер. Особенно запомнились статьи 2 последних номеров «Исаак и Измаил» и «Телефонный справочник» Ширина Идосовой.
1: А из прежних номеров рассказы «Гудбай, бабуля» Надежды Золотко и «Догнать и перегнать» Надежды Орловой. Они просто прекрасные. Слава Богу за них. А также статья о девочке, расспрашивавшей родителей о Рождестве, о верующем брате, который помог человеку, попавшему в беду, статьи Вальдемара Цорна и многие-многие другие. А еще хочу отметить оригинальное оформление журналов. Нашим неверующим знакомым журналы очень понравились. Для меня было большой честью участвовать дважды в литературных конкурсах, объявленных в ваших журналах. В первый раз я даже получила письмо с благодарностью за участие. Победил тогда очень талантливый брат Виталий Полозов. В 2014 году вы подарили мне его книгу «На бурных перекатах». Она мне очень понравилась, и теперь я приобретаю его книги. С удовольствием читаю сама и другим даю. Более прочих люблю книги «На круги своя», «Странник», «Заря рассветная». Особенно понравились короткие рассказы «Упал в яму», «Горбушка хлеба», «Птичка Божья». Когда-то я мечтала стать филологом, закончить Киевский университет и работать по специальности. Но мне, к сожалению, не позволило здоровье. Я инвалид второй группы с детства. Все, что я смогла, это закончить Черниговский юридический техникум с красным дипломом. А после того, как уверовала, училась заочно на курсах христианских журналистов в Херсоне. Хочется больше служить Богу и людям, но в настоящее время делаю это в основном через молитву. Я не очень разговорчива и общительна. Пожалуйста, молитесь о нас. Пусть Господь щедро благословляет вас, а также читателей журнала. Татьяна Коваленко.
2: Анатолий Коробко. «Самые важные в жизни». Я благодарен Богу за то, что вы появились в моей жизни. Спасибо вам огромное за курс «Быть христианином» и за поддержку во время обучения. Вы были хорошими учителями и наставниками и помогли мне стать христианином. Я сердечно благодарен Господу и вам за чудесную возможность бесплатно получать и читать ваши журналы. Они нас духовно назидают, дарят ободрение, утешение и поддержку в нелегком личном благовестии в нашей местности, где очень мало благочестивых людей. Ваши журналы дают читать и тем, кто увлечен так называемой воровской идеей. Один из них живет на моей улице. Он 20 лет скитался по тюрьмам и лагерям и не приспособлен к жизни на свободе. Когда я с продуктами питания даю ему и ваши журналы, он говорит, что они для него являются самыми важными в жизни. Я молюсь о таких людях, чтобы они приближались к Господу и стремились к более тесному общению с Ним. И еще один случай. Я давал христианскую литературу одному молодому человеку. Он уничтожал ее, не читая, а я не знал об этом. Когда он в очередной раз попал в тюрьму, я продолжал высылать ему книги и журналы. Находясь в тюрьме, он изменил свое отношение к Господу. Из присланной литературы он создал библиотеку, чтобы заключенные могли брать издания и читать, за что администрация тюрьмы похвалила его. Вскоре его вообще условно-досрочно освободили. Вот так Бог действует через ваши журналы. С искренним уважением и благодарностью. Анатолий Коробко.

0: Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!
1: Да, Бог нужен одинаково нам всем, и старым, и молодым.

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Верный служитель. Худой посол попадает в беду, а верный посланник – спасение. Книга притчи Соломоновых, 13 глава, 17 стих. Однажды поздно вечером к Мюллеру, основателю сиротских приютов в Бристоле, пришел человек. Войдя в помещение, посетитель сказал: «Извините, что я пришел не вовремя. Уже очень поздно, но я думаю, что мой приход не напрасен. Я принес средства для сирот». И передал Мюллера несколько золотых монет. Когда Мюллер спросил, как его фамилия, тот ответил: «Если бы это было важно для вас, я назвал бы свою фамилию, но запишите пока от посланного, так как Господь меня послал». Что этого человека послал Господь, этому верили все в приюте, так как его помощь пришла в самый нужный час. Дети в приюте поужинали, а на завтрак не было средств. Каждый христианин также послан Господом на служение, но исполняем ли мы то служение, которое Он нам поручил? Служение, которого требует Бог, не ограничивается культовым обрядом, оно распространяется на всю жизнь, выражаясь в послушании заповедям. Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Жизнь следования за Христом и жизнь служения Богу нераздельны. Посвящение жизни Христу – это отдача всего себя Ему. Никто не получает награды, не пройдя поприще. Труды рождают славу, подвиги приносят венцы. Да будут доверие, покорность и преданность Христу беззаветными, пребывание наше в Нем постоянным, а Его пребывание в нас ежедневным. Сойдясь с человеком, думай не о том, чем он может быть полезен тебе, а о том, чем ты можешь послужить ему. Любовь служит не себе, а окружающим ее людям. Служение любви – сущность христианской жизни – и сумма следования и служения Иисусу Христу. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Первое послание Петра, 4 глава, 10 стих.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Необычная лестница. То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, а в добродетели рассудительность, а в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Второе послание Петра, 1 глава, с 5 по 8 стихи.
2: «Жанна, чем ты сейчас занята?» — поинтересовалась у своей старшей сестры Инна, наблюдая, как она красивым почерком что-то пишет на картонных полосках. «Это, Инночка, будет такая лестница. Кто достигнет ее вершины, приобретет необыкновенные благословения и успех», — ответила сестра.
3: «Но она ведь из картона и не выдержит даже малыша. Кто же сможет добраться до ее вершины?» — возразила Инна.
1: Жанна засмеялась. «Это необычная лестница. По ней нужно подниматься не ногами, а сердцем. Смотри, первая ступенька — это добродетель. Человеку предлагается научиться делать добро. Дальше идет рассудительность. Это привычка. Прежде чем что-то делать, хорошенько подумать. Если делать добро без рассудительности, оно может принести не пользу, а вред. Когда мы научимся поступать рассудительно, то сможем подняться на ступеньку выше, где воздержание. А тот, кто умеет отказаться от вредных, хотя внешне и привлекательных вещей, сможет быть по-настоящему терпеливым. И так все выше и выше можно подниматься по этой лестнице.
3: «А куда эта лестница ведет?» — внимательно слушая сестру, спросила Инна.
1: «Она ведет в Божье царство. Всем, кто стремится достичь ее вершины, Господь обещает свою помощь и успех. Желаешь ли, мой друг, и ты достичь вершины такой необычной лестницы?»
4: Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

поклонимся царю. Дал Бог Еману 3 дочерей. Все они пели в доме Господнем. Первая книга Паралипоменон, 25 глава, 5 и 6 стихи. Чем бы было наше богослужение без музыки? Как заметил один безымянный комментатор, гимны проникнуты праведным прославлением. Эти три женщины, любившие Бога, упомянуты лишь в нескольких стихах Писания. Каждая из них была музыкантом, и их отец Еман был музыкантом, которого царь Давид назначил руководить церковной музыкой. Еман был отцом 14 сыновей и 3 дочерей, воспевавших песнопения Господу и игравших на музыкальных инструментах во время богослужений. Их почетное служение заключалось в том, что они помогали славить Господа в его доме, участвовали в богослужениях, исполняя прославляющие его песни. Во все времена женщины, любившие Бога, такие как дочери Емана, участвовали в проведении богослужений. К примеру, Давид так описывал богослужение своего времени. «Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в середине дева с тимпанами». Псалом 67:26. Сообщая о возвращении первых пленников в Иерусалим, Неемия написала о том, что среди них было певцов и певиц 245. Это явное приглашение для вас, верная последовательница. Присоединяйтесь к служению дочерей Емана, прославлявших царя царей псалмами, словословием и духовными песнями. Как? Первое. Участвуйте. Есть у вас таланты? Можете ли вы играть на музыкальных инструментах, петь в хоре, петь сольные партии? Вознесите свой дар Господу и его людям. Второе. Присоединяйтесь. Это можно назвать и участием зрителей, когда все прихожане поют от всей души. Присоединяйтесь к их пению, восклицая Богу. Псалом 65:1. Третье. Цените. Узнавайте больше о церковной музыке всех времен. У каждого гимна, как пишет Кеннет Осбек, есть своя история. Каждый написан с какой-то целью, сочинен, исходя из личных взаимоотношений своего Создателя с Богом, исходя из его или ее жизненного опыта. Четвертое. Приобщайтесь. Сделайте хвалебные и прославляющие гимны частью своей повседневной жизни. Изучайте их, чтобы быть чистыми сердцем, пойте их, чтобы быть радостным духом, и запоминайте их, и овладеете, по выражению Кеннета Осбека, сокровищем прославления.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Вы слушаете радио Зегенсвеля «Волна благословения», радиопередачу «В поисках счастья», в которой мы говорим о самых актуальных темах молодых юношей и девушек. Слушайте и назидайтесь.

0: Говорит Константин Сысоев.
1: Прочитаем два места Священного Писания. А третьим я напомню, и потом мы все эти вот три момента, которые три события из Священного Писания свяжем вместе. Первое место Писания – это Евангелие Матфея, 14 глава, с 15 стиха. Евангелие Матфея, 14-15 стиха. «Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им, «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему, «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал, «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, возрел на небо и благословил, и преломил, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все и насытились, и набрали оставшимся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей». 15 глава Матфея. 32 стиха, 15-32. «Иисус же, призвав учеников своих, сказал им, «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшим не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его, «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус, «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали, 7 и немного рыбок». Тогда велел народ возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И о третьем событии напомню, когда Христос сказано, делом возлюбил, доказал, возлюбил делом учеников своих. Во время вечери, когда он встал, снял себе верхнюю одежду, припоясался и начал умывать ноги ученикам. И когда он это сделал, то сказал, я дал вам пример, чтобы вы делали то же, чтобы умывали ноги друг другу. Давайте обратимся к первым двум событиям. Как они похожи друг на друга? Что общего в первом насыщении хлебов и второго? Общее то, что ученики переживали нечем кормить. То, что было много народу. В первом случае 5000, во втором случае 4000. Это кроме женщин и детей. Это, наверное, еще больше, потому что есть еще 4000, да еще детей по 1, по 2, по 3. Сколько, представьте, сколько это людей. В 2 случаях мы видим желание Христа тоже накормить людей. И в том и в другом случае ученики имели немного. 5000 людей, а у них... Всего-навсего 5 хлебов и 2 рыбки. На 12 человек, я думаю, это вполне хватило бы. Так, перекуси хоть немного. Хоть немного голод сбить. Сильно уже так хорошо посидеть, вот как на Востоке обычно любили, это ритуал был принятия пищи, возлежать, беседовать. Много не побеседуешь. 5 хлебов разделили, тут только успевай. Говорят, есть еще одна заповедь, не зевай. И вот здесь уже, ну, если поровну поделят, то хорошо будет, но много нет тут пищи. Для такой дружеской такой беседы во время пищи. Покушать немного и все. И думай дальше, как дальше, где приобрести пищу. А Господь хотел, чтобы они отдохнули после такого большого общения. Обычно отдых, когда... могли кушать, беседовать. Это отдых был для духа, души и тела. Скажите, когда лучше проводить вот такое общение, принимая пищу? Когда лежит 5 хлебов и 2 рыбки? Или когда 12 полных корзин пищи? А, друзья? Во втором случае, конечно же, лучше. Не спеши. Еще, еще есть 12 полных корзин. И Господь хотел, чтобы они как раз вот так вот могли после общения провести время. Поставили бы эти корзины, возлегли бы, возблагодарили Бога и кушали пищу, и делились впечатлениями, рассуждали. Но для этого говорит, что у вас есть? Господи, немножко, но это нам. Дайте сюда. А народ рассадите по 50, другие евангелисты говорят, и по 100. И благословил эту пищу, потом говорит, раздайте теперь. Что происходит? Когда они взяли каждый то немногое, что им дал Христос, они взяли, наверное, в руки и говорят, ну, вот это бы мне хватило, но его надо давать другому. И вот он отламывает хлеб, отламывает рыбу, а в его руках не убывает. Он идет дальше, еще отламывает, а в руках остается столько же. И так накормили все 5000. А у тех, кто ел, тоже осталось. Это секрет приумножения. Второй случай аналогичный. С той только разницей, что во втором случае было больше хлебов, 7 хлебов. И рыбы больше. Несколько рыб. Но народу меньше было. И оставшихся кусков от пищи больше или меньше? Тоже меньше. 7 полных коробов, корзин. Если бы там было во втором случае 10000, кроме женщин и детей, я думаю, тогда бы и коробов было намного больше. Друзья, юность – это пора приобретений, когда все хочется попробовать, все хочется иметь. Время планов, мечтаний. Время, когда мы приобретаем знания. Время, когда приобретается профессия. И желаниям юности нет конца, нет им числа. Все хочется иметь. Притом иметь быстро, много, иметь достаточно. Для того, чтобы больше иметь, друзья, в жизни, давайте посмотрим на эти чудесные примеры. Надо отдать сначала. И Господь отданное приумножит и возвратит нам в жизни. Сколько ты имеешь, Господь говорит. Обычно у кого нет времени? У молодых друзей нет времени. Мы когда вот организовываем какое-то служение, особенно посещение по селам, с благовестием, то у семейных я даже не спрашиваю. Я говорю, друзья, надо поехать в такой-то день туда, в такой-то день туда. Пожалуйста, давайте распределимся. И говорю, так, так, вот вы в этой машине поедете. Хорошо. Одно только. Сестра задумалась, я говорю, что? Нет, то я свое думаю. Ну, говорю, может, поможем? Да не поможете, просто у меня как раз смена, я думаю, как бы поменяться? У молодежи спрашиваю, если буду свободен, я занят. Братья и сестры, для нас оставлены эти примеры. Не просто, чтобы мы восхищались и говорили, интересно, как было во времена Христа. Это ученичество. Господь обучал учеников 3,5 года, и так, через такое обучение проходим все мы. Молодежь проходит сегодня, вот молодые друзья, мы все с вами проходим обучение, мы учимся. И вот Господь так вот научил учеников. Для того, чтобы вам много иметь, вам надо все, что имеете, отдать. А потом отданное возвращается. Отдали 5000. Наверное, там было 15000. Пусть, ну, 10000. И вот вам теперь, устали вы, вот вам 12 полных корзин. отдохните, покушайте, и на завтрак будет что у вас еще кушать. В чем больше всего вот молодежь стоит на пороге и желании, и испытывает нужду? Конечно же, для многих, многие стоят на пороге, как говорят, любви. Многие нуждаются в том, чтобы быть любимыми и любить. И на пороге семейной жизни стоят. Для молодежи важно, чтобы уважали. Вот помните, как сказано Тимофею, что никто да не пренебрегает юностью твоей. Друзья, все это Бог усмотрел для каждого человека. Мы сегодня рассуждали, что в каждом периоде сказано «ели, пили, женились, выходили замуж». Только почему же так мало на земле семейного счастья? Почему так быстро уходит любовь? Почему начинаются большие трудности? Почему для многих семья – это страдание и унижение? Почему так много сегодня говорят так, что нет любви в семейной жизни, это только привязанности, страсть может быть, вот и все. Не так. Потому что не все поступают так, как вот Господь учил. Друзья, кто хочет быть любимым, сегодня отдайте свою любовь. Прежде всего, тем, кто в них больше всего нуждается, это родители. А Господь потом, то, что вы отдали, каждое ласковое слово матери и отцу, ох, как редко оно у молодых, стесняются. Очень редко говорят доброе слово. Я скажу, друзья, уже испытав из своей жизни, моих друзей, испытав. И когда приходится со многими всеми беседовать, многие это говорят, это на практике подтверждено. И потом все, что ты отдал, немногое, оно возвратится тебе. 12 полных крабов наберешь добрых слов, участия, приветливости, и в своих детях будешь это все пожинать, то, что ты дал отцу и матери. У нас в начале этого года были похороны. За несколько часов до Нового года умерла одна сестра-старица. Она жила в селении, в таком отдаленном. И мне там уже приходится посещать это селение больше 15 лет, совершать там вечерю Господню. Я знаю очень хорошо там всех членов церкви. Когда в этот дом зайдешь, то всегда эта вот старица, которую мы похоронили, она, висят портреты детей, у нее сыновья, она все за них рассказывает. Если она получит письмо, сколько радости у нее. И все говорят, сынок обещал приехать, сыночек обещал приехать, вот этот сын пообещал приехать, посетить. Не так-то и далеко они живут от этого селения. И так несколько лет она все радовалась обещанием. Обещал сынок. И вот они созвонились друг с другом и решили маме сделать подарок на Новый год. Все приехали. Рассказывают, как она растерялась, как она ходила, все с рук падало, сыночки. Для нее, конечно, для матери это сыночки, они-то взрослые все уже. У каждого из положений определяется. Она им дала образование, она им много доброго дала. И она, деточки, сыночки, деточки, села на диван и не выдержала сердце, остановилась. И скажу, когда мы беседовали об этом, и я так немного, так, чтобы не укорить, говорю, а мама так долго вас ждала. А один сын говорит, ты знаешь, говорит, пожинаем это все. И наши дети разлетаются уже. И смотрю, они еще в доме, ну как уже далекие, как вроде бы уже где-то живет. Мы, говорит, в квартире как в общежитии живем. У каждого свои интересы, свои дела. Дети уже далекие, потому что сыновья были далекие. Мама так ждала, так дорого. Друзья, немного нужно, немного нужно. Умывайте ноги друг друга, освежайте хождение. И что значит умыть ноги? Вот это ноги — символ хождения. Ты скажи доброе слово. Мне позавчера пришлось быть в одном доме. Уже после собрания мы договорились о встрече с одной семьей. Вот здесь вот есть, рядом с этого селения, в одной церкви были они. И когда я приехал, ну, они были на похоронах. Они тоже приехали. Ну, а любая хозяйка что желает? Угостить. И она сильно торопилась, там немножко приготовила ужин, там салатик, винегрет сготовила, и даже не успела его охладить немного. Там еще вот быстро все покрошила, поставила, смущенная, говорит: ну, я так торопилась, я сегодня вот на похоронах целый день были. И очень хорошо разрядил всю обстановку сын. Он взял вот одну ложку винегрета, мамочка, говорит: как у тебя удался винегрет? Ну, просто как никогда. Она улыбнулась. Смотрю, другие подхватили это. И я смотрел, думаю, какая редкая картина. Вернется все это. Это доброе слово вернется этому молодому человеку. Мне вспомнился гимн, вот который вы поете, есть кассета «Подарок маме». Там он, кажется, первый звучит: «Берегите своих матерей». И там такие слова: «Им ведь надо от вас немного, только очень вы их берегите». Друзья, кто хочет быть любимым? Чтобы, если семья будет, любили. Чтобы дети любили. Как накопить этой любви? Отдавайте ее сейчас. Вернется все это. Отдали. Сказать, каждый день найти возможность, доброе слово. Молодость – это свежесть, миловидность, красота. Дарить ее тем, кто нуждается. Старость – это увядание уже, это немощи. Как сегодня вот немного воспитывается молодое поколение. И вы знаете, не случайно программа подобного обучения. Потому что в планах Господа спасти людей. И сказано так, что дьявол в сильной ярости сошел. Почему? Горе живущим на земле. Ибо дьявол в сильной ярости сошел, зная, что ему немного остается. И чтобы погубить. А вот это поколение, которое вошло в последнюю эпоху, погубить. И что сеется сегодня? Уважение к самому себе. Ты личность. И вот это эгоцентризм, вокруг тебя все должно. Не обращай внимания на других. Уважение сказано так, в Божьем законе так сказано: перед старцем вставай. Кто сегодня встает? Это знак уважения. Уважай старика, почитай отца твоего и мать. Будет тебе благо. Будешь долголетен на земле, ты все это пожнешь. К тебе вернется это. Жизнь сама – это школа. Но больше всего семья. Через семью Бог нас учит. Мы на положении детей в семье. И мы учимся, друзья. Затем переходим на положение супругов, родителей. Друзья, чему мы не научились на положении детей – Бог будет учить на положении супругов. Затем на положении родителей, в детях будет нас учить. И у вас сейчас, как никогда, возможность для себя накопить любви и уважения и почитания. В скором времени многие из вас перейдут на это положение, на положение родителей. И так ожидать будете: дети, почитайте отца и мать. А будут почитать или нет? Друзья, если почтение отдали вы родителям, старшему поколению, 12 полных коробов. Чем больше отдали, тем больше и получите. Если большим отдали, я рассказывал этот пример, просто сейчас еще для молодежи повторю, поскольку наблюдаю уже вот за жизнью одной молодой семьи, когда племянница выходила замуж, и тоже так вот уже рассказывали мне, я не смог быть на бараку, мне рассказывали очевидцы. Ну, у меня брат, он более такой, он всегда работал на такой, вот на руководящих должностях, в его подчинении было до 200 человек, и более уверенный в жизни был, особенно в материальной стороне жизни. Но когда дочь подошла перед тем, как идти на бракосочетание, и говорит: «Папа, благослови теперь нас». Мне рассказывали, говорит, как у него руки затряслись. Во-первых, от самого почитания. Как это хорошо. Как она, мне очень нравилась племянница, что она такая очень способная, но очень скромная. И вот подошла, говорит: «Папа, благослови нас». А он говорит: «Нет, говорит, пусть благословит первая бабушка, она у нас самая старшая в роду. Иди, говорит, к ней». А бабушка там уже не ходила, так еле передвигалась. Вот. И ей тогда было уже около 100 лет. И они зашли. И она говорит: «Бабушка, благословите нас». И склонили колени. А та тоже, говорят, задрожала вся, голос задрожал. Растерялась: «Деточки, внученьки, а это не внуки, а правнуки, правнучки», говорит. «И не знает, что сказать. Пусть Бог благословит вас». И потом, говорят, кто не зайдет, уже давно брак прошел, уже месяц-два прошло, кто не зайдет, она говорит, заходит, говорит, благословите нас. И все дрожит, с трепетом рассказывает. Я скажу, друзья, как Бог благословил их жизни, каких им деток чудесных дал. И все как-то устроено. И домик достался им, и ну просто одно благословение за одним, и работа, и у нее работа, она медсестрой работает, все Бог дал им. Я смотрю, друзья, возвращается. Я в этой семье часто наблюдал картину. Приходит отец с работы, немного усталый, и вот все сидели за столом, а он так зашел, немножко что-то смотрю, раздражен чем-то. И она первая встает, наклоняется и расшнуровывает ему ботинки. Друзья, удивительная картина. Редко увидишь такого. Дочь видит, что...

спасти. И тоже вошли в эту семью. Почему? Сын человеческий пришел не для того, чтобы ему служить, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Потому что он всем служил. И ученикам умыл ноги. 3 последних дня осталось его жизни на земле до страдания, до смерти Голгофской. Какие трудные они были. Но хотя ему очень было трудно, он очень уже устал, но он знал, что ожидает учеников. И моет им ноги. Друзья, и сегодня сказано так про Исаии, что когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. Долговечное потомство, сколько много приобрел Христос тем, что до конца возлюбил, до конца отдавал. И потом все это приумножилось, и сказано, что Отец все покорил Сыну. Почему? Потому что так служил Христос. А это принцип умножения, это закон. Здесь в этих чудесах раскрыт просто закон, который мы не видим. Мы говорим чудо. Нет, это реальность, это закономерно. Так всегда бывает. Это сеяние и жатва. Сеешь, одно зерно вырастает больше. И сказано так, что все покорит под ноги Сыну. Все. За что? За то, что он отдал все. Мы в утреннем собрании рассуждали об Аврааме. Посмотрите, готов все ради Господа оставить. Авраам, отдай сына твоего единственного. И он отдает. Господь говорит, не надо, Авраам. И Авраам стал отцом множества народа, отцом всех верующих. Вот это отданный один, единственный сын. Посмотрите, сколько приумножил. Сколько сыновей у Авраама, сколько детей у Авраама. Отдал одного. Если, когда вот в молодые годы у вас есть планы, намерения, приобрести знания, друзья, прежде всего отдайте уже то, что есть. Кому отдать? Сначала представьте, написано, тела ваши Господу, в жертву живую, благую для угодного служения. Ученики отдали в руки Христа. У многих из друзей молодых есть добрые намерения, очень хорошие намерения. И многие стараются что-то делать доброе, но не всегда получается. Бывает это просто порывы. Знаете почему, друзья? Вот сейчас еще раз нужно проверить, отдали ли вы все, что есть у вас Христу, в Его руки. А Он отдано возвращает и говорит, отдавай теперь. Хочешь любить отца и мать, как должно? А вы уже, друзья, взрослые, вы отлично видите уже, что папа где-то не прав, где-то родители не правы. Отдайте Господу то, что вы хотите родителям отдать. Помолитесь об этом Господу, чтобы Господь освятил ваш дар. И потом вы, когда отдадите, это будет приумножение. Но еще раз скажем, друзья, все к вам вернется. Наберете 12 полных коробов непослушания, невнимательности, равнодушия. И потом в жизни больше всего от чего страдают? От равнодушия. Когда рядом близкий человек равнодушен к твоим переживаниям, к твоим нуждам. Почему? А вспомни, не был ли ты равнодушен к отцу и матери? Все это возвращается. И наоборот, и уважение, и почитание, и сострадание, и любовь. Все тоже возвращается. Полные короба отдал, возвращается тебе. Все, чем больше отдал, тем большему числу отдаешь, тем от большего больше и коробов набираешь. У нас, у каждого из вас есть не только родители, есть родственники, церковь. Какая возможность?

молодым друзьям свежесть, вот освежать кого-то и добрым поступком, и помощью, и добрым словом. Какая возможность? И чем больше, друзья, вы сделаете, тем больше коробов наберете потом для себя. Мне пришлось ехать в дороге вот с одним братом. Я смотрю, у него в машине мобильный телефон. И как раз ему позвонили, он что-то ответил. Ну, я по-немецки не все понимаю. Он говорит, позвонили с работы. Я говорю, что, на работу ехать? Да нет, говорит, это моя и есть работа. Очень молодой еще брат. Я, говорит, консультирую. Я говорю, а как оплата? Одна из самых высокооплачиваемых работ в Германии. Я говорю, а как ты вот получил такую профессию хорошую? И место такое хорошее на производстве. Он говорил, я и сам не знаю. Я не могу, говорит, сказать это. Как? Говорит, у нас многие вот спрашивали, как, какую профессию. Мне, говорит, если честно сказать, и некогда было думать. Он певец, музыкант. Везде откликался, в служении. У меня, говорит, одно было желание проповедовать. Не потерять вот эту возможность. Исследовать Писание. Много читать приходилось, писать приходилось. И, говорит, вот как-то неожиданно предложили учиться. Я, говорит, пошел учиться, Бог помог. Закончил учебу, мне предлагают работу. Мне все спрашивают, у тебя где родственники, знакомые? Нет, говорит. Позвонили, предложили, я откликнулся. Друзья, я вот сейчас вот в свете вот этой темы думаю, вот тебе, брат, возвращаются короба полные за то, что ты многим служил. Я расспросил немножко о нем других и говорят, где кто строится, где кто нуждается, куда поехать. Везде он был первым и набрал себе для жизни полные короба. И Господь возвращает ему. Возвращает теперь то, что он отдавал, оно возвращается к нему. Иосиф. Его имя обозначает прибавление и приумножение. Посмотрите, где он был, с кем общался, встречался с кем. Он везде старался кому-то отдать что-то, кому-то помочь. Ну, начнем время его с темницы, когда он был продан братьями в Египет, затем оклеветан и посажен в темницу. Вообще, сколько выпало на долю этого молодого человека страданий и переживаний. И помните, находясь в темнице, он... Обратил внимание на... Помните, друзья, когда он обратил на двух человек, которые были с печальными лицами, и подошел к ним, что у вас? Расспросил, получил откровение от Бога, сказал, что будет каждому из них. И одному он сделал благо, и другому. Он этому сделал благо и сказал, что жизнь твоя закончится. Вот осталось несколько дней, все. И жизнь закончится, подумай о вечности. И другому сделал благо, а его опять обошли. Вы знаете, вот так, когда смотришь на жизнь Иосифа и думаешь, всем не угодишь. Иосиф, когда ты для себя будешь жить? Хватит тебе всем отдавать. Наконец-то ты уже посмотри, у тебя уже ничего нет, у тебя и свободы нет. А он все продолжает отдавать. И вот зовут Иосифа. Позвали его в дом фараона. Началась другая жизнь. Сколько ему было дано? И здесь он всем отдавал. Он служил всему народу, целому народу служил. Друзья, вообще удивительная личность Иосифа.
Сказано так, что к нему перешло первенство, однако же, чтобы первым не писаться, он даже удел свой отдал детям своим. Колена Иосифова нет. Их 12 сыновей, но нет колена Иосифа. Он дал Манассии, дал Ефрему сыновьям себе, ничего не оставил. И сказано, когда благословлял Иаков, Израиль, сыновей своих, то говорил, оттуда пастырь. Это характер Христа. Все отдать, много иметь и все отдать. Но оно возвратилось. Оно возвратилось, Ефрем, Манассия, сколько они имели из-за Иосифа. Иосиф накопил не только детям своим, всему Израилю, сколько благословений дал Иосиф. Все возвращается. А давайте вспомним на жизнь молодых людей, сыновей Давида. Это Авессалом, это Адония. Сколько их обуревало желание иметь. Они все приобретали. Колесницы у них были, скороходы. Они окружали себя друзьями, воинами. И что же? Стремились скорее приобрести царство и потеряли все. А Раваам, когда вышел на царство, это внук уже Давида, сын Соломона, с какой надменностью он смотрел. Бог тебе дал, чтобы ты послужил народу этим. Друзья, вот Бог многим дает молодость, всем нам дает молодость, свежесть, определенное дарование, чтобы ты послужил, отдал, и ты потом получишь. Вот это все, что ты отдал, оно умножится. А он как? Он хотел, чтобы всех покорить. И говорит, я буду более строго поступать с вами. Но и что же? Ради Давида сказано, только ему осталось колено Иудина, колено Вениаминова, еще полколена, и все. А то все потерял. Друзья, и так каждый из нас, из вас, особенно молодых друзей, подошел к черте, которую вам надо перешагнуть. Или потерять все, или приобретать будете. Перед молитвой мы слышали слова к юноше «отдай». Вернулось бы все к нему это. Может быть, он бы был бы вместо апостола Павла. Тот тоже от юности сохранил эти заповеди. Но ему не захотелось отдать. Он не понимал еще этого, что Господь просил «дай мне, дай это все». Я все это умножу и вернется, потом много тебе вернется. Все, что нужно, это лучший банк, где сохраняется и приумножается. А он что? Не захотел, печалился. Почему у меня хотят взять? Я пришел, чтобы идти учеником, чтобы брать что-то от Христа. Не готов был отдать. Когда Господь призвал Давида, то до самого царского престола, когда он уже утвердился на престоле, он все отдавал. Вы помните, он был меньшим в доме, в пренебрежении. Для того, чтобы все братья его спокойно сидели там, за семейным столом, в день праздника, он пас овец. Он отдавал. Потом, когда его позвали в царский дворец, он тоже отдавал дарование, чтобы утешить другого. Затем, когда была война, он пришел, чтобы дать братьям хлебы. Пришел тоже отдавать. А потом, друзья, пошел жизнь отдать против Голиафа. Он так возревновал о Боге и о его народе. В каком печальном положении был Израиль. И никто не выступит, никто не пойдет. Все понимают, что это на верную смерть идти. Ну, хоть кто-нибудь должен стать. Друзья, Господь иногда вот нас зовет малых, слабых. Вы не думайте себя, что вы молодые, что еще мало духовности, может быть. Ну, что там мы можем? Нет, друзья, вот с этого времени научитесь отдавать малое. И Господь начинает умножать Давиду благодати. Сколько псалмов, какое наследие у Давида, где он это взял? Он отдавал сначала, а оно потом приходило к нему. И он пошел против Голиафа.
И опять потом, везде он отдавал. Уважение отдавал Саулу. Он был отдающий. И сколько благословений, сколько благодати имел Давид. 12 полных коробов, 7 полных корзин. Вот что получили ученики на ужин. В первом и во втором случае. Они говорили: Господи, у нас немножко. Мы едва-едва утолим голод. А Господь говорит: да нет, покушайте вдоволь после такого общения. Пожалуйста, не будьте голодными, но дайте мне ваши хлебы. А потом, после благословения, говорит: раздайте другим. И собирайте потом себе, что остается. Друзья, мы будем собирать все себе. Соберите все, говорит Господь. Каждый из нас в жизни соберет все. Все, что ты дал, оно умножится. Соберешь горе, беду соберешь. Соберешь нечестие, соберешь. Скорбно будет собирать это все, потому что отдал. Потому что сеял это. Соберешь уважение, соберешь почтение. Тебя кто-то согреет словом, тебя кто-то руку протянет. Тебя кто-то поддержит, ты начнешь собирать. И скажешь: Господи, откуда это? Да нет, не только здесь. Друзья, мы будем вечность еще собирать это. Господь говорит: войди, благословенный, унаследуй царство Отца Моего, уготованное от создания мира. Они говорят: Господи, за что? Я алкал, вы дали. Да когда мы видели тебя? А вы сделали это одному из меньших сих. Это мне сделали. Собирайте теперь. И говорят: Господи, да уже много же. Собирайте. Вы еще не все собрали, вы многим дали. И вот это все умножение будет до самой вечности, друзья. Хватит нам подбирать и собирать, и потом насыщаться, и никогда не быть голодными. Добрый человек богат благословениями. Будем добрыми, а сколько к доброте призывает нас Господь, и все потом соберем. До самой старости мы соберем в своей жизни. Я рассказывал уже пример. Я для некоторых, может, повторюсь, для других еще раз хочу сказать, друзья, что жатва нас до самой старости ожидает. Мне пришлось познакомиться с одной сестрой, вдовицей. Более 50 лет она вдова. Меня одно только лицо ее привлекло. Лучи. Каждая морщинка – это луч. Светится. Я так подумал, думаю, вот счастливый человек. Наверное, в окружении детей, внуков, в уважении прожила жизнь. Она рассказывала о своей жизни, сколько горя пришло. Ей пришлось испытать вдова. Но добрый человек везде распространяет доброту и возвращается. Я говорю: сестра, как вы живете? Она говорит: как хорошо. Действительно, ее в церкви все любят, все уважают. Молодежь посещает ее, поздравляет. Приятно быть возле такого человека. Я смотрю, что в старости она окружена такой заботой и вниманием домашних в церкви. А скажите, ну, вы не знаете, друзья, понаслышке только, здесь старики. Что нужно в старости? Немножко тепла. Немножко внимания нужно. Немножечко. Я когда ехал сюда, и времени было в обрез, и мы заехали немножко вот так вот, еще раз сказать до свидания. Как раз вот жены мама, она очень болеет. И когда я заехал, постучал, говорю: ну все, мама, я уезжаю, до свидания вам. Она смотрит, улыбается, так и слезы текут. Спасибо, говорит, не проехал мимо. Я думаю, друзья, как много, как немного нужно людям. Как немного нужно в старости. Немножко нужно. Друзья, постарейте, может жизнь еще продлится. Вас ждут более трудная жизнь, чем мы живем и чем старики. Люди будут очень самолюбивы. Вы вступите в такую старость тяжелую, где, если сейчас стариков не уважают, то вас, друзья, тем более мир еще худшему изменится. Но скажу, друзья, соберете 12 коробов уважения себе. Кто-то и вам
сказать доброе слово. Кто-то и к вам не проедет мимо, заглянет к вам, обязательно соберете. Я говорю: сестра, расскажите что-нибудь из своей жизни. Она рассказывает, вот, говорит, я шла, еще, говорит, была молодая, мужа взяли на фронт, а я шла, говорит, на работу. Очень, говорит, голодно были. Столько голодало людей. Голод наступил такой, говорит, и волки стали нападать на людей. А у нас, говорит, было это в Курской области много там волков, говорит, ходило. Вот, говорит, иду, смотрю, волк идет навстречу. И, говорит, увидел меня, скалил пасть. Он остановился, и я... А я только одно начала молиться: Господи, сохрани меня, ради деток сохрани. А открыла глаза, говорит, смотрю, а он такой тощий, такой худой, и так на меня смотрит, такими голодными глазами. Мне, говорит, так его жалко стало. Я, говорит, говорю: Господи, дай ему что-то покушать. Она уже сама готова пищей стать. Жалко волка. Думаю, что значит доброе сердце? Она, говорит, я стала молиться: Господи, дай ему другую пищу. Я, говорит, молюсь, смотрю, а он завыл. Думаю, наверное, и он молится. Я говорю: сестра, хорошо, что он верующий волк попался. Тот бы съел бы сразу, если был неверующим. Друзья, у доброго человека и волк станет верующим. И, говорит, мы так постояли, а тут, говорит, колхозное стадо гнали овец. И он побежал, задрал овцу и убежал. И его Бог накормил, и ее сохранил. Вот так добрый человек собирает доброту. Там, где, кажется, ничего не будет доброго. Друзья, мы поем псалом такой: «Помолись за меня, друг мой милый, хоть не стою молитвы твоей. В бурях жизни надломлены крылья, помоги мне молитвой своей». Друзья, помогайте другим молитвой. Давайте отдавайте через Господа для других. Все, что вы имеете, вернется большими благословениями для вас. Я еще раз хочу сказать: не смущайтесь молодостью, не смущайтесь своими ошибками. Склонитесь на колени и всегда молитесь за своих родителей, братьев и сестер. Друзья, эти молитвы вернутся к вам. Мы очень нуждаемся, чтобы нам за нас молились другие. И скажу, друзья, если вы будете молиться только за себя, этого недостаточно. Вот кто в доме есть, поименно молитесь за папу, маму, за братьев, сестер. Но если вы, друзья, еще будете молиться за 5-10 человек, друзья, увидите, это произойдет так. Господь, вот как эти 5 хлебов, 2 рыбки взял, благословил, а потом собрали 12 коробов. За вас будут молиться десятки и сотни людей. Это умножится. Мне пришлось быть свидетелем, но перед этим на братском общении, пресвитерском, брат задает вопрос и говорит: братья, поднимите руку, кто в неделю раз поименно каждого члена церкви своей приносит Господу. Подняла несколько рук. А кто, братья, раз в месяц это делает? И призвал, говорит: братья, мы, члены церкви, в этом очень нуждаются. Каждый день по 20-30 человек мы должны, как пресвитера, поименно приносить в молитве. Я скажу, друзья, мне пришлось рядом жить некоторое время с этим братом. Я наблюдал картину, он каждое утро встает очень рано и проводит до 4 часов в молитве. Перед молитвой он открывает общую тетрадь, становится на колени и молится. Перелистнет, посмотрит на имена и молится. Здесь все родство, здесь все служители объединения поименно. И здесь многие нужды поименно. Больные, у него особым списком больные,
за которых он молится. И мы удивляемся, это такой феномен у нас. 79 лет, ничем не болеет. Крещение посолом было. У молодых пресвитеров, одного, второго, спина болела, не мог крестить. Я, говорит, пойду брать. Провел крещение в одной местности, в другой. Читает без очков. Где сила? А я знаю, что за него молятся сотни людей. А почему так много? А вот то, что он делает, оно просто умножается. Просто умножается. Это невидимо проходит, друзья. Если не будете молиться хотя бы за близких своих, то в момент опасности останетесь одиноки. Будете молиться за других, все это умножается. Умножение происходит и возвратится к вам в момент большой нужды. Помолится тоже кто-то, помолится и поддержит. Последний пример приведу. Я вспоминаю вот этот тоже момент, когда мы ехали, это уже много лет назад было, я как-то рассказывал этот пример, мы ехали ночью, и надо было зайти в один дом, ну а думаем, поднимать или не поднимать. И потом решили так, если свет горит, постучим, нет, до утра побудем в машине, потом зайдем. Свет горит. Это уже было после двух часов ночи. Постучали, выходит сестра. Это было уже с воскресенья на понедельник. Я смотрю, что она одета вон так, как вот только вроде бы пришла с собрания. И обратил внимание, что у нее немножко такие покрасневшие глаза. Ну, я говорю, вы не спите? Она говорит, да, все спят, а мне не спится. Я говорю, а почему? Она заплакала и говорит, а как я могу спать? Сережи до сих пор нет, меньшего брата. Где он, говорит, ходит? Где? Где можно быть до этого времени? Не безразлично. Я говорю, давай еще помолимся. Я скажу, друзья, знаю ее судьбу. Ее постигли большие удары. Как Бог вывел ее чудесно. Сколько благословений Бог ей дал, какую помощь. И думаю, вернулась. Вот та ночь, которую она провела в переживаниях за родного брата, она ее отдала для Господу. Она молилась и ждала брата. И все это вернулось теперь ей. И когда у нее были трудности, и когда она сама была на грани погибели, Бог ее спас. Потому что она собрала вот это вот отданное, она собрала теперь для себя. И когда ей нужно было, то во много раз, видно, это умножилось, и многие молились, и помиловал ее Господь. Все вернется, друзья. Не заклялся, написано, живущий на небе Бог, что ни одного из дел твоих не забуду, говорит Господь. Одно только он забывает. Если сделал что-то плохо, покаялся, помолился, Господь говорит, не вспомяну больше. Но доброе дело он не забудет, умножит и возвратит в нашей жизни. Друзья, мы поблагодарим Господа, помолимся. Может быть, кто нуждается в особой молитве, кто нуждается в покаянии, друзья, вы можете воспользоваться этой возможностью сделать это доброе. Посвятить себя Господу. Проверьте свои отношения в домах, с родителями, уважение к старшим. Сами-то уже скоро старшим будете. Друзья, летит время. Нет, не идет. Я удивляюсь, вот, ну просто, ведь совсем недавно мы были молодежью, а уже года идут туда, уже к закату время идет. Очень быстро. В скором времени, друзья, кто-то пройдет мимо вас, кто-то унизит вас, как старших, потом как стариков, и все это жатва. Храни, Господь, от этой жатвы. Итак, помолимся Господу. Аминь.

Вы слушали программу «В поисках счастья», составленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да благословит вас Господь!

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Книга Псалтырь, Псалом 100. Книга Псалтырь, Псалом 100. Псалом Давида. Милость и суд буду петь, Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном, когда Ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребные. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать. Тайна клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь, не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие. Я удивляюсь, как Господь ведет наше собрание. Недавно, если точнее, вчера, один брат-служитель сказал такую фразу. Запомни одну вещь. Мы всегда будем изгои в любой церкви, если мы не играем в церковь. Этот старец седовласый с огромным стажем и опытом христианской жизни, по всему видимому, знал, что говорил. Мы всегда будем изгои в любой церкви, если мы не играем в церковь. Если мы поставили эту цель в своей жизни, идти путем непорочности и удаляться от зла, идти путем святости, мы всегда будем непоняты другими. Давид, мы говорили об этом в прошлый раз, он всем сердцем Бога любил. И как-то эту любовь он хотел выразить, и очень часто он об этом говорил в своих стихах, в своих песнях, псалмах, которые мы держим сегодня в своих руках. И он имел определенный адрес, кому он посвящал все это в своей жизни. Он говорил, что я Господу буду петь. Друзья, мы только Господу должны петь, и больше никому. И только во славу Господа мы должны все делать в нашей жизни. Больше ни в чью, ни в свою, ни в других. Только во славу Господа и только Господу. И если бы только Давид воспевал милость, любовь и прощение, он воспевал бы только одну из сторон Бога или Господа нашего. Но Давид знал и другого Бога. Давид знал Бога судью, Бога строго каждый день взыскивающего и Бога справедливого, у которого нет лицеприятия. И поэтому он осознавал, что такое милость Божия, как она драгоценна, как она превыше небес. И он осознавал, что лучше впасть в руки Бога живого, нежели попасть в руки человеческие, потому что Божий суд, он справедливый суд. Давид это понимал. И поэтому, когда он осознавал таким Бога, он хотел быть похожим на Него. Две вещи, которые он начал делать в своей жизни – одна и следует за ней другая. Первое, он говорит, я буду размышлять о пути непорочном. Но если только размышлять и остаться на этом уровне, жизни не будет. Мы всегда можем о чем-то думать и никогда ничего не сделать, то, о чем думаем. Он думал конкретно, он думал о пути непорочном, о жизни непорочной, о святой жизни, о жизни, отделенной от зла. Давид об этом размышлял.
О чем размышляю я? О чем размышляю я в своей жизни? Что волнует меня? Чем заняты мысли мои? Что волнует мое сознание? О чем думаю я всю свою жизнь? Как получше, может быть, устроиться себе и детям своим здесь, на этой земле? Получить образование, лучшую работу, надбавку к зарплате? Получить новую машину, новый дом, улучшить как-то свою жизнь? О чем думаю я? У Давида была мечта и цель его жизни – размышлять о пути непорочном. И посмотрите следующее, что истекает из его размышлений, истекает решительность действий. И он говорит в этом втором стихе: «Я буду». Другими словами, это точно так, как Даниил и многие другие: положил в своем сердце, решил, твердо решил, поставил восклицательный знак: «Я буду это делать». И вот так, как я понимаю моего Господа, так как я хочу Его отображать в своей жизни, я хочу быть похожим на Него среди дома своего. Но, друзья, мы говорили о том, что чистота начинается она из сердца нашего. То, чем наполнено наше сознание, наше сердце наполнено, естественно, то будет на моем языке. Обязательно. Естественно, то будет в действиях моей жизни, в моем поведении. То, чем наполнено мое сердце, о том я буду говорить, так буду вести себя, так буду жить. По-другому не бывает. И поэтому, друзья, мы говорили о том, что Давид начинал практически что-то делать в своей жизни. Он начинал, знаете, как Христос зашел в храм и посмотрел, что там не так. И Христос увидел, что там многое не в порядке, многое не так, многое не на своих местах. И как хозяин дома своего, Христос начинает делать уборку там, порядок наводить в своем доме. Друзья, Бог дал нам сердце, в котором поселился Духом Святым. Если Он там хозяин, если Он Бог нашей жизни, тогда Он имеет право наводить в нем порядок. Тогда он имеет право очищать это сердце, освобождать от всякой грязи и нечисти. Для чего? Чтобы непорочными нас представить пред собой и святыми людьми. Для этого нас избрал Бог. Ефесянам 1:4. Бог избрал нас непорочными пред Ним в любви, чтобы мы были похожи на нашего Отца. Очень много есть ненужных вещей. И эти вещи, друзья, они получают, знаете, совсем другой статус через наши глаза. И если мы что-то непотребное ложим перед нашими глазами, через которые происходит возбуждение или вожделение, или приходит информация в наши мысли, и если мы делаем это сознательно и говорим, что со мной ничего не случится плохого, мы заблуждаемся, это самообман. Если я положу перед собой, ну, например, поставлю бутылку, или поставлю оружие, или положу журнал аморальный, или еще что-нибудь, я говорю, это ничего. И вместе с тем каждый день буду ходить и смотреть на это, через мои глаза приходят ко мне определенные мысли. Все это имеет свое применение в своем месте. И, к сожалению, очень часто мы находим оправдание подобным вещам. Давид говорит, что я не положу. Поэтому все то, что лишнее, ненужное, все то, что толкает на грех, оно должно быть удалено из моей жизни и вашей. Дело преступное я ненавижу. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если ты точно знаешь, что это зло пред Богом и грех, и если кто-то тебя зовет поучаствовать в этом, если ты избрал в своей жизни идти путем непорочности, я должен сказать: извини, не могу. Мой Бог, хозяин жизни моей, наполняющий мое сердце, не могу его оскорбить, потому что это злое дело, оно преступное пред Богом моим. Я хочу ходить путем непорочности в своей жизни. Братья и сестры, мы говорили о том, что зло, оно всегда имеет клей, и оно прилипает очень сильно. Его не нужно звать.
Эта старая греховная природа, она сильно мучит, она доставляет нам очень много проблем. И мы вырастаем часто с этим, и часто тащим этот груз старый всю свою жизнь. А Давид начал смотреть глазами Бога: «Господи, что еще? Покажи мне, пожалуйста. Мешает в моем сердце для того, чтобы вся комната, вся квартира, все мое сердце было занято только тобой. Что мешает еще? Господь, покажи». И вот Господь начинает ему показывать. Он говорит, что развращенное сердце и путь непорочности – это несовместимые вещи. Он говорит, что злой путь, который избирают люди, и путь следования за Господом – это несовместимые вещи. Бог святой, и Он хочет иметь дело со святыми людьми. И поэтому, если стоит этот выбор, он должен быть всегда в пользу Бога, Он Бог святой, отделение от зла. Злого я не буду знать. Другими словами, я не хочу иметь знакомства ни с каким грехом. Некоторые люди говорят, что действительно так, это так бывает. И так об этом сказал Христос, что кому много прощено, тот больше любит. И некоторые люди имеют позицию в этой жизни, что неплохо бы или лучше было бы, или же те люди, которые прошли через дно этой жизни, они потом намного сильнее любят Христа. Но значит ли это, чтобы любить сильнее Христа, нужно пройти через все дно этой жизни? Нет, никак нет. И если у тебя есть возможность миновать зло и миновать грех, это нужно сделать в пользу Бога. И вот сегодня я несколько мыслей хотел бы сказать на следующий, пятый текст этого псалма. Братья и сестры, Давид увидел, что еще есть одна проблема у человека, которая мешает ему быть похожим на Господа. В этой проблеме, чтобы она существовала, напрямую заинтересован дьявол. Потому что он является автором этой проблемы. И это не проблема, а это грех. И этот грех, друзья, он такой же тяжкий, как и прелюбодеяние. Или убийство. Или еще что-либо подобное, потому что люди классифицируют грехи, они ставят более тяжкие, более не тяжкие, совсем не тяжкие, и может быть вообще не грех. Но у Бога так нет. И у Бога есть один список грехов. И если, например, мы откроем первую главу Римлянам, да, и начнем читать, какие люди, и клеветники, и богоненавистники, и завистники, и прелюбодеи, и убийцы, и так далее, и так далее. И мы находим один из грехов в этом списке. Клеветники. Братья и сестры, посмотрите, что говорит Давид. Он избирает непорочный путь. А раз он избирает непорочный путь и удаление от зла и приближение к Господу, говорит: «Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню». Что такое клевета? Клевета, братья и сестры, ну, вот простым языком, как сказать, что такое клевета? Это когда есть доброе имя у человека, и человек носит это имя в своей жизни, а ты пришел, или я пришел, и это имя опорочил, это имя очернил, на это имя вылил ведро грязи. И это вещь, которая не соответствует действительности. Человек не такой. Человек этого не делал. Человек этого не говорил. Но я пришел и сказал, что этот человек вот такой и вот такой. Помните, так было однажды с Навуфеем. Навуфей был прекрасный человек, который имел хорошую репутацию среди людей и народа, в котором жил. Но вот захотелось Ахаву обладать этим виноградником, который был у Навуфея. Он не знал, как это сделать. Помогла жена. Я не хочу сказать, что женщины все плохие. Нет. Это прекрасное создание Божье. Но они обладают
изумительной, друзья, способностью в этом плане язычества. И вот потому, когда человек избирается на служение, почему-то в этом списке, какой должна быть жена служителя, стоит, что она должна быть не клеветница. Она должна быть свободна вот от этих сборищ или компаний, которые участвуют в этом грязном, ненужном деле, которые льют, ходят грязь на ближних своих, которые порочат доброе имя ближнего своего брата или сестры. И в этом они испытывают огромное удовольствие. Братья и сестры, знаете, что сказано в книге Притчи? Помните это место? Слова наушника, они как лакомство входят во внутренность чрева. Это как десерт, знаете, такой тортик такой сладкий, вкусный, конфетка такая приятная. И вот слова наушника. Что нужно наушнику? Скажите, друзья мои, что наушнику нужно? Ему нужны свободные уши. Ему нужны свободные уши, чтобы прийти и в эти уши слить всю эту нечисть, грязь, вот эти помои на ближнего своего. И Давид занимает радикальную позицию в отношении этих людей. Посмотрите, какую. Он говорит, что тайна клевещущего. Никто же не клевещет на ближнего своего явно, правда? Почему? А знаете почему? Потому что смелости не хватает. Потому что каждый смел оклеветать своего ближнего вне его присутствия. А вот чтобы ему в глаза иногда это сказать, заведомо зная, что это ложь, не хватает смелости. И Давид говорит, что я с этими людьми ничего общего не хочу иметь. Почему? Потому что вот когда горит костер и подкидаешь туда постоянно дрова, он горит. Об этом говорил Соломон. Вот когда перестанешь подбрасывать дрова в этот костер потухнет. Правда просто? И вот когда наушника нет, сплетника вот этого, клеветника нет, когда прекращается этот поток этой информации и подача, раздор утихает. Если ссора пришла через это, и нет подпитки вот этой, если я обрезал вот эту сестру или брата, который постоянно приходил ко мне и сливал всю эту информацию на ближнего моего, если я сказал, знаешь что, как однажды сказал диакон нашей церкви, пришел к нему один человек и говорит, ты знаешь, какой это брат? О, да, знаю. Какой он такой, такой, целый список какой-то. Он говорит, да, знаю. И он думал, что он нашел приятеля, что он нашел человека, который пойдет с ним в одной упряжке и точно будет мыслить, как он. Он так думал. А этот старичок ему предложил, говорит, знаешь что, давай мы за него помолимся. Он никак не ожидал такого поворота событий. Он думал, что сейчас он нашел себе приятеля, который точно будет думать, как он. Он нашел еще одного, который будет уже двое. Он говорит, давай мы помолимся за него, давай. Друзья мои, Давид, если он стал на путь непорочности, если он понимал, братья и сестры, одну важную истину, которую он оставил нам всем, мне и вам, в 14-м псалме, этот псалом, все практически знают наизусть. И все мы хотим в небе жить. Все мы хотим с Богом жить. Все мы хотим на горе Божией обитать. У Бога условия есть. И эти условия Давид ставит вот здесь, Божьи условия. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно, живет. Живет непорочно, удаляется от зла, путь святости, и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Заметьте следующее. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Как много беды сделал язык, как много неправды было сказано друг на друга языком. Для чего приходит вор?
Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Есть цель, правильно? Для чего приходит наушник? Для чего? Какая у него цель? У него цель опорочить доброе имя человека. И это грех. И этот грех стоит в списке, который апостол Павел оставил Тимофею, какими будут люди в последнее время. И вот категория этих людей тоже там есть. Это клеветники. Знаете, братья и сестры, служба была такая когда-то, она есть. Скажите, что находилось, когда вы набирали 09, старшее поколение, что там было? Справочное бюро. Вот иногда есть люди, иногда есть люди такие, как справочное бюро. Вы наберите этот телефон, и вы узнаете информацию не только о вас, не только о ближних, но и о всей стране. И люди этим живут. Почему? Потому что происходит это в их сознании. Друзья мои, Давид избирает позицию удаления от таких людей. И он сказал просто и прямо: тайна клевещущего на ближнего своего изгоню. Я не буду ничего иметь с ним общего, я просто обрежу. Обрежу эту подпитку, и раздор утихнет. Как просто. Но как иногда это сложно сделать, правда? Вот иногда нам приятней постоять и развесить наши уши. Вспоминаю один случай, очень такой, немножко, знаете, с юмором, но правдивый. Однажды братья стояли, и вот так что-то обговаривали между собой. И один молодой человек очень был любопытный, любознательный, все хотел слышать. Один брат увидел это. Говорит: Виктор, что? Иди сюда. Он побежал, готовый исполнить любое поручение. Да, братья. Он говорит: ты не знаешь, кто сегодня лор на приеме у нас в поликлинике? Лор, дети, это ухо, горло, нос. Есть такой врач, который лечит вот этих три органа в нашем теле. Он говорит: нужно узнать? Да, я сейчас узнаю. Нет, говорит, пойди к нему, пусть он тебе вот такое здоровое пластмассовое ухо сделает. Вот иногда, друзья мои, в жизни нашей происходят подобные вещи. Мы являемся носителями ненужной информации друг о друге, которая является ложной и греховной. И поэтому Давид, когда говорил, что тайна клевещущего на ближнего моего, я изгоню. Другими словами, и просто-напросто, я не буду принимать поношения на моего ближнего. И все. Это дает мне право. Это дает мне право обитать на святой Божьей горе. Это дает мне право, избрав путь непорочности, не участвовать в бесплодных делах тьмы. Поэтому, братья и сестры, так хотелось бы, чтобы в этом списке никогда не оказался ни я, ни вы, ни мои дети, ни ваши, ни наши жены. Это страшный грех, который лишает человека возможности пребывать на святой Божьей горе и в общении с Господом. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Гордый взгляд.

оно не в состоянии никогда принимать советы, никогда. Оно, друзья, всегда не может прислушиваться, это надменное сердце, к мнению других, что есть другая позиция по этому вопросу, другой взгляд на эти вещи. Надменное сердце – это сердце, которое любит только себя, оно не способно любить другого. Это гордое, надменное сердце. И поэтому Давид сказал, что я не потерплю. Глаза мои, наверное, к земли. Вот на что хотел обратить внимание Давид свой взгляд. Чтобы они пребывали при мне. И кто ходит путем непорочности обратно, тот будет служить мне. Другими словами, это окружение наше. Это наши друзья. Это те, с которыми я хотел бы общаться. Вот теперь давайте заметим практическую деталь нашей жизни. Скажите, вот тот круг, в котором я нахожусь, что нас объединяет? Что нас связывает? Скажите, папочки или мамочки, вот этот круг, который есть у меня, у вас, у всех, почему он существует? Что связывает нас вместе? Какие идеи, какие цели, какие планы? Какие какие-то взгляды, приоритеты на жизнь? Что нас связывает? Почему мы вместе? Почему? Почему мы так нравимся друг другу? Почему мы избираем этого или этого, или этого? У нас образовывается определенный круг. Почему? Да потому что, наверное, есть почему. И каждый это почему знает. И не дай Бог, если это грешное, скверное, вредное почему. Дай Господь, чтобы эти планы, эта дружба, этот круг, это был благоприятно влияющий на других круг. И Давид говорит, что тот, кто ходит путем непорочности, я с ними буду дело иметь. Я буду с ними дружить, они будут при мне, они служить будут мне. Почему? Мне это нравится. Лишь только ему? Нет, это нравится его Богу. Братья и сестры, последняя моя мысль – у Давида было очень строгое отношение ко всему тому, что не нравится Богу. Другими словами, у Давида было очень строгое отношение ко греху. И если Бог в Писании Своем называет что-либо грехом, то если мы святые люди, мы должны иметь Божий взгляд на эти вещи. Мы должны иметь Божью позицию на эти вещи и Божье отношение к этим вещам. Это были очень высокие требования у этого мужа святого Божия к себе прежде всего. И он говорил сначала о себе, что я буду ходить путем непорочности, я буду о нем размышлять, я буду в сердце своем это вынашивать, чтобы так дальше жить. Он говорил о себе, а потом он говорил и о других. И он хотел, чтобы эти Божьи требования перенеслись на народ его, на то окружение, в котором он был, и прежде всего, это те, кто жили в его доме. И это хотел бы, чтобы наша практическая жизнь, моя и ваша, она была с воскресенья по воскресенье. Не только в воскресенье мы ходим путем непорочности, мы ничего не делаем, никакой работы, мы воздерживаемся от греха, мы стараемся быть святыми и жить благоугодной жизнью, то лишь только воскресенье. Нет, я хотел бы, чтобы моя и ваша жизнь, она была от воскресения до воскресения Богу угодной. И потому круг тех, с кем Давид хотел общаться, был следующий. Он сказал это в 118-м псалме, 63-м текстом. «Общник я всем боящимся Господа». Итак, друзья, воля Божия есть, освящение наше. И апостол Павел обозначил эти грани. Первое из них, чтобы мы воздерживались от блуда. Чтобы каждый следующий умел соблюдать сосуд свой в святости и чести. Следующая грань – это то, чтобы никто не поступал с братом своим корыстолюбиво или противозаконно, потому что есть Господь. Мститель за все это. Если мы встали на путь непорочности, давайте будем идти этим путем до конца. Наш Бог свят, и мы должны быть святы. Аминь.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Хочет враг слово в сердце похитить, что посеять лишь плевелы в нем. И прошу я в молитве, Спаситель,

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Иосия. Имя Иосия означает «Господь поддерживает», и царь с таким именем был предсказан человеком Божьим чуть ли не за 300 лет до его рождения. Третье царство, 13 глава, с 1 по 2 стих. Возможно, это имя дал своему внуку раскаявшийся царь Манасия, так как об отце Иосии, царя Амоне, написано, что служил идолам и поклонялся им. Четвертое царство, с 21 главы, с 19.

12 по 21 стих. Это ли возвращение к служению идолам или какие-то другие причины, но что-то возбудило гнев слуг Амоновых, которые составили заговор и убили его? Вполне возможно, что кто-то из них мечтал быть царем и установить свою династию, так как в Библии написано: «Но народ земли, то есть простые люди, перебил всех заговорщиков и воцарил Иосию, сына Амонова». 4 Царств, 21 глава, с 22 по 24 стих. 8 лет был Иосия, когда воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иедида, дочь Адаи из Боцкафы. 4 Царств, 22 глава, 1 стих. В Иудее был случай, что 7-летнего Иосия сделали царом, но он находился под влиянием священника Иодая и делал добрые во все дни жизни этого священника. 2 Паралипоменон 24.1.2. У Иосии такой наставник не упоминается. Допускают, что мать его, носившая имя Иедида, то есть возлюбленная Господом, была его наставницей. Она могла рассказать ему многое о праотце Давиде, и об Иосии написано, что делал он угодный в очах Господних, и ходил во всем путем Давида, отца его, не уклонялся ни направо, ни налево. 4 Царств, 22 глава, 2 стих. Нелегко было подрастающему царю сохранить верность Господу в то время, когда пророк Сафония 3.1.4 так описал Иерусалим: «Не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу своему не приближается. Князья его, посреди его рекающие львы, судьи его вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Пророки его — люди легкомысленные, вероломные. Священники его оскверняют святыню, попирают закон». Как бы наперекор этому об Иосии читаем: 8-й год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида, отца своего. А в 12-й год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и посвященных дерев, Ашер, и от резных и литых идолов. И разрушили пред лицом его жертвенники ваалов и статуи, возвышавшиеся над ними. И посвященные дерева Ашеры он срубил, и резные и литые кумиры изломал, и разбил в прах, и рассыпал на гробах тех, которые приносили им жертвы. И кости жрецов сжег на жертвенниках их, и очистил Иудею и Иерусалим. И в городах Манасии, Ефрема и Симеона, даже до колена Нефалимова. И в опустошенных окрестностях их он разрушил жертвенники и посвященные дерева, и кумиры разбил в прах, и все статуи разрушил по всей земле израильской, и возвратился в Иерусалим. 2 Царств, 34 глава, с 3 по 8 стих. Знающие библейскую историю могут спросить: как мог Иосия проводить свои реформы в пределах Манасии, Ефрема, Симеона и Нефалима, если эти области находились под властью царя Ассирийского, который часть населения заменил переселенцами из других областей своего царства? Ответ очень простой. Манасию, дедушку Иосии, ассирийские военачальники в оковах отвели в Вавилон, но там он раскаялся перед Богом, и оттуда возвратился царствовать в Иудее. Библия об этом не упоминает, но ассирийский царь отпустил его не иначе, как взявший с него клятву, что он будет вассалом Ассирии. Ассирийский царь Ашурбанипал, на рельефе, описывающем его поход на Египет, перечисляет 12 царей, между ними упоминает Манасии, царя иудейского, которые принесли ему большие дары и целовали его ноги. Молодой Иосия проводил свои религиозные реформы сведомо царя ассирийского, который с трудом защищал свои северные и восточные границы
от мидян и халдеев, и которому было желательно иметь хорошего вассала на юго-западе. Иосия хорошо знал, что уничтожение одной формы религии не будет успешным, если не будет дана лучшая форма. 18-й год своего царствования он послал писца Шафана к первосвященнику Хелкии с указанием, чтобы приносимое в храм серебро употребили на восстановление дома Господня. Первосвященник ответил, что они уже приступили к работам, во время которых найдена книга закона Господня, данная рукой Моисея. 2 Паралипоменон 34:14. Было ли это все Пятикнижье или только Второзаконие, теперь никто определенно не знает. Но чтение этой книги потрясло царя. Библия свидетельствует, что в дни Иисуса Навина была книга закона, Иисуса Навина 1:8, что Давид заповедал Соломону соблюдать написанное в законе Моисеевом. 3 Царств 2:3. Прочитавший найденную книгу закона и придя в ужас от Божьих угроз к неисполняющим его постановлениям, царь Иосия почему-то не обратился за советом и указаниями к первосвященнику Хелкии или к пророкам Сафонии и Иеремии, а послал первосвященника и четырех своих представителей к пророчице Алдаме, жена Шалума. 4 Царств 22:12-20. У евреев эта пророчица называется Хульда, и о ней нам известно только то, что она подтвердила написанное в книге закона о грядущем суде Божьем над Иерусалимом и над всем Израилем. Но для успокоения царя Иосии передал ему такие слова Господни. «Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие». 4 Царств, 22 глава, с 11 по 20 стих. Наставленный словом Господним и ободренный пророчеством Алдам, царь Иосия собрал народ, священников и пророков в дом Господень, прочитал им слова книги Завета и заключил завет последовать Господу и соблюдать заповеди Его, и откровения Его, и уставы Его от всего сердца. Затем взялся за окончательное очищение Иерусалима, Иудеи и где мог остальных пределов Израиля от всего язычества. Разрушил и жертвенник Вифиля, построенный Иеровоамом. 3 Царств 13:1-2. По всем предписаниям закона Моисея, царь Иосия совершил Пасху в Иерусалиме, для чего пожертвовал 30 тысяч агнцев и козлов и 3 тысячи волов. Князья от себя дали 2600 агнцев и 300 волов. Священники и левиты исполняли свои обязанности при жертвеннике Господнем. Музыканты, певцы оказались на своих местах по уставу Давида, Асафа, Емана и Идифуна. Об этом же празднике так написано. «И не была совершаемая такая Пасха у Израиля от дней Самуила пророка, из всех царей Израилевых. Ни один не совершал такой Пасхи, какую совершил Иосия, и священники, и левиты, и все иудеи, и израильтяне, там находившиеся, и жители Иерусалима. 18-й год царствования Иосии совершена Пасха сия». 2 Царств, 35 глава, с 18 по 19 стих. А о самом Иосии сказано следующее. «Подобно ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим, и всею душою своею, и всеми силами своими, по всему закону Моисееву. И после него не восставал подобный ему». 4 книга Царств, 23 глава, 25 стих. В то время, как Иосия проводил реформацию в Израиле, Ассирия доживала последние годы. Объединенные силы мидян и халдеев разрушили Ниневию и продвигались дальше вверх по течению Евфрата. Египетский фараон Нехао
как свидетельствует Флавий, древности 10.5.1, спешил на помощь ассирианам в надежде утвердить свое владычество при Евфрате. Иосия выступил против него, преграждая путь. Нихао советовал Иосии посторониться, говоря: «Бог повелел мне поспешать. Не протився Богу, который со мною, чтобы он не погубил тебя». Иосия не послушался. Когда он приготовлялся к сражению, египетские стрелки тяжело ранили его. Иосию отвезли в Иерусалим, где он и умер. И вся Иудея и Иерусалим оплакивали Иосию. Вторая книга Царств, 35 глава, с 20 по 24 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 1 за 2021 год.
2: Точка зрения. Регула Лемон. Брак в опасности. Разорванная семья. Развода по-доброму не бывает. Развод становится все более привычным делом даже в среде христиан. И зная, что это не соответствует воле Божьей, мы повторяем придуманные нами самими законные доводы в пользу развода, пока не поверим в их истинность, со всеми вытекающими отсюда тяжелыми последствиями для общества. Крепость под названием «христианский брак» находится под обстрелом, причем снаряды летят не только извне, но все больше изнутри. Если вы несчастны, то лучше разойдитесь. Если вы останетесь вместе, то и детям от этого не легче. И Бог, конечно же, не желает, чтобы вы страдали. Примерно такого содержания советы все чаще слышат супруги, переживающие кризис. А христианам, отвергающим развод, приходится опасаться, что их осудят как безжалостных законников. Но поможет ли супругам такая позиция в пользу развода? Будут ли исцелены их раны, если верующие назовут разрушение их отношений, их тяжелые переживания нормальным положением вещей или даже попытаются узаконить это на основании Библии? Что переживают братья и сестры, если руководство церкви молчит об измене их супруги, супруга? Что переживают дети, познавая на опыте, что церковь – это беззаконное пространство, где никто не вмешивается в семейные дела и, как следствие, никто не борется за спасение их семьи? Если раньше супруги оставались вместе из экономических соображений или боязни навешивания ярлыков, то сегодня развитие идет в обратном направлении. Высший приоритет имеет личное благополучие. Идти новыми путями кажется намного привлекательнее, чем вкладываться в брак, когда отношения не ладятся. Однако это весьма обманчивое предположение. Я очень благодарна за то, что один опытный душепопечитель во время кризиса в наших с мужем отношениях очень ясно сказал нам, что развод, как правило, более тяжелый путь. Многие пары впоследствии отмечают, что выгода не компенсирует всех проблем, обид и ран, возникших вследствие развода. Кризис бывает и в повторных браках, а совместная жизнь в лоскутной семье часто оказывается совсем нелегкой. Не случайно Бог устроил семью и брак как проект на всю жизнь. «Сначала не было так», — говорит Христос, и отвечает на вопрос фарисеев о разводе, которым они надеялись заманить его в ловушку. Смотри, Матфея 19:8. Своим ответом Иисус занимает четкую позицию против либерализации Божьего порядка в отношении брака, пропагандируемой некоторыми законниками. В споре с учеными своего времени Иисус сказал, что человек разлучает по своему жестокосердию то, что Бог соединил в одну плоть. И как бы мы ни мудрствовали, нигде в Библии не говорится о разводе как о чем-то хорошем и благословенном. Бог настоятельно предупреждает свой народ не называть горькое сладким, а сладкое горьким. Смотри, Исаия 5:20. Удаляя или поворачивая в неправильную сторону путевые знаки по причине заблуждения отдельных лиц, мы лишаем ориентира всех людей. Жестокосердие – это восстание против Бога. И грех становится не менее ядовитым, если мы преподнесем его как ценный жизненный опыт. Конечно, есть покаяние, милость, восстановление для разведенных, как и для всех прочих людей. в том числе для тех, кто, подобно мне, совершил развод только в мыслях. «Ибо нет различия, — говорит апостол Павел, — потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Римлянам 3, 22-23. Жестокосердие проявляется также и в том, что мы ничего не видим, кроме себя. Мы должны принести к подножию креста наши грехи, а не наши оправдания. Это условие Божьей всеобъемлющей благодати. Сын Божий любит миловать каждого, кто не умаляет свою вину, а исповедует ее. И эта милость, купленная дорогой ценой, делает нас способными и готовыми честно смотреть на факты. Дерево или лес? Критически освещая тему развода в данной статье, я не преследую цель обвинять разведенных. Я понимаю, что среди них есть люди, изо всех сил старавшиеся предотвратить развод и сделавшие для этого все возможное. И я понимаю, что есть случаи, когда разлука или развод является единственно приемлемой мерой. Постоянные измены, тяжелое психическое заболевание, насилие, зависимость, истязание, изнасилование могут потребовать укрытия партнера и детей в безопасном месте. Однако было бы неправильно делать отсюда общий вывод, что развод – это не так страшно, или молчать по этому поводу, чтобы не увеличивать боль и без того страдающих супругов. В Царстве Божьем речь идет не только о нас, как отдельных личностях, но всегда и о большом целом. Образно говоря, заботливо ухаживая за отдельными деревьями, мы должны думать и о том, что полезно для всего леса. В душепопечении забота направлена на отдельное дерево. Оно должно получить исцеление, его нужно выверить, направить его взгляд на Христа. А благовестие, основанное на библейском учении, должно быть направлено на то, чтобы сохранить здоровье леса с помощью спасительных Божьих норм и правил. Развод таит в себе опасность эрозии. Где-то 20 лет назад мы были свидетелями нескольких разводов среди наших знакомых. И я хорошо помню, как нас это смущало и тревожило. «Неужели нет ничего стабильного в этом мире?» В смятении, думала я, чувствую себя так же, как мамонт и его сородичи в фильме «Ледниковый период», когда у них под ногами трескался лед. Брак и развод — не личное дело каждого. Развод — словно трещина, расползающаяся по земле, на которой мы все стоим. Если нет вечной любви, то на что нам надеяться? В Новом Завете апостол Павел сопоставляет брачный союз с союзом, заветом, заключенным Христом с Церковью. Как супруги, мы являемся партнерами по союзу и, при всей нашей слабости, представителями вечного союза. Этот союз со своей невестой верный Бог не расторгает, даже если у него будут на то все основания. Осознав это однажды в очень сложный период нашей семейной жизни, я сказала Богу: «Господи, если Ты используешь наш брак для иллюстрации своей верности, то я не хочу быть разрушителем этого образа. Я правда сомневаюсь в том, что мы можем хорошо представить Тебя людям, но если для Тебя это важно, то я не хочу этому мешать». После этой молитвы во мне что-то изменилось. Мне стало ясно, не мои чувства и нужды стоят на первом плане, а реализация более дальновидных планов Божьих. Люди, и в первую очередь наши дети, должны узнать, что существует любовь, которая все переносит и никогда не перестает. В молитве «Отче наш» мы просим: «Да будет воля Твоя». И наши браки из этой просьбы не исключаются. Через нашу верность Бог хочет явить миру свою верность. В книге «Священный брак» автор Гэри Томас задает провокационный вопрос: «А что, если Бог использует брак, чтобы сделать нас не счастливыми, а святыми?» Счастливы ли дети разведенных родителей? В 2015 году швейцарский врач-педиатр Рема Ларго выпустил книгу под названием «Счастливые дети разведенных родителей. Что нужно детям после расставания родителей?» Но счастливы ли дети разведенных родителей? На одном мероприятии в школе нашего младшего сына родители спросили консультанта по профобразованию, что они могут сделать, чтобы их дети-подростки успешно закончили профобучение. Женщина-консультант, часто сталкивающаяся с тем, что подростки бросают учебу, дала совет: «Устанавливайте детям разумные границы и не расходитесь». По ее опыту, не справляются с учебой чаще всего подростки из разрушенных семей. Развод родителей – большое потрясение для детских душ, даже если он происходит без постоянных ссор и войн. Если, например, родители заявляют, что они все еще любят друг друга, просто для них настало время начать что-то новое, от такого заявления ребенок остается в безмерной растерянности и смятении. Если один из родителей уходит из семьи, то для детей это все равно, что их бросили, и в глубине души они часто обвиняют в этом себя. У детской души своя логика. Она делает из решений родителей свои детские выводы. Взрослые могут быть высокого мнения о современных формах отношений, но для детей это сильный стресс и душевная раздвоенность. И даже то обстоятельство, что все больше родителей сегодня совместно обладают родительскими правами, никак не облегчает ситуацию ребенка. Одна знакомая недавно рассказала мне о 5-летней девочке, которая среди недели постоянно кочует от мамы к папе, от детского сада к группе продленного дня. Малышка тяжело переживает эти постоянные перемены. Часто в садике она внезапно начинает плакать: «Хочу к маме!» Не закрывать в страхе глаза, сопровождать с любовью. Проблемы в браке и связанные с этим искушение разлучить то, что Бог сочетал, не новы и не должны удивлять или пугать нас. С момента грехопадения в наших межчеловеческих отношениях что-то неладно, и враг всеми силами старается разрушить единство супружеских пар. И поэтому вместо того, чтобы делать вид, что в наших семьях все хорошо и прекрасно, лучше честно признать наличие проблем и просить друг друга оказать практическую и молитвенную поддержку, дать библейский совет. Бог не задумывал брак так, чтобы мы, как супруги или семья, сами справлялись с нашими проблемами. Он призывает нас ободрять друг друга, полагаться на Него в любых ситуациях, ведь Он силен сделать больше, чем мы можем себе представить. Чем честнее мы будем, тем больше шансов мы даем Богу вмешаться в наши отношения и исцелить их. В смиренном покаянии и принятии помощи скрывается действенное лекарство от жестокосердия. Иисус с радостью спасет нас, если мы оставим попытки вытянуть себя за волосы из болота. Лечить разбитое. Расстающиеся или разводящиеся супруги подобны пострадавшим в аварии. Они нуждаются в приоритетном оказании первой помощи. Позволить себе чувствовать досаду, боль, покинутость, честно рассказать об этом друзьям – важный шаг в процессе преодоления этих переживаний. При этом нам не нужно становиться на чью-либо сторону и не обязательно уметь дать ответ на все вопросы. Достаточно вместе с пострадавшими снова и снова обращаться к Иисусу, просить Его об исцелении и водительстве. Детям из таких семей мы можем предложить надежное и безопасное место, где они могут просто быть. Это будет большой помощью для них. Исследования в области психологической устойчивости показали, как важно для ребенка в трудных жизненных обстоятельствах иметь дающих ему опору бабушек и дедушек, друзей, соседей, которые возьмут его под свое крыло. Иметь место, где он не чувствовал бы себя обязанным утешать, мирить родителей, вставать на чью-либо сторону. Для ребенка важно также слышать, что он не виноват в том, что родители расстались. Для ребенка будет очень полезно, если кто-то вместе с ним станет спрашивать Иисуса, что он хочет сказать или показать ему в этой ситуации. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их, читаем мы в 3 стихе Псалма 146-го. Воссоединить то, что Бог сочетал. Мы, как христиане, призваны ориентироваться не на общественные нормы, а на волю Божью. Если Иисус говорит, что человек не должен разлучать то, что Бог сочетал, то отсюда вытекает и то, что мы должны ободрять расставшиеся или уже разведенные пары, насколько это еще возможно и допустимо, чтобы помочь Богу снова соединить их. Если мы действительно верим, что Бог силен воскрешать мертвых и создавать вещи из ничего, то Ему не доставит труда обновить и наши браки. Если мы желаем лучшего нашим ближним, мы будем призывать их следовать за Христом верно и без компромиссов, а не руководствоваться своими сердечными желаниями и своевольными планами. Бог хочет и может воскрешать мертвые браки и приводить их к новому расцвету. Милостью Божией нулевая точка может стать стартовой точкой. Бог желает освободить нас от нашего жесткого сердца и дать нам взамен послушный дух, способный любить. Передавать другим реалистичное библейское видение брака. Чем глубже мы понимаем разрушительное действие развода, тем сильнее мы будем вкладываться в эффективную профилактику. Вместо того, чтобы предаваться мечтаниям, мы будем говорить о том, что для построения долгосрочных, полноценных отношений требуется усилие и самоотречение. И, конечно же, мы расскажем людям о том, где они могут найти источник сверхъестественной любви и отношений. Мы будем ободрять супругов проявлять верность и терпение, практикуя эти качества в наших собственных браках. Мы будем честно и искренне рассказывать о своих переживаниях и борьбе, но и об удовлетворении, растущем по мере роста интимной близости и верности. Брак – это не изжившая себя модель. Нет. Это модель перспективная, демонстрирующая миру любовь, выходящую далеко за рамки того, что люди способны дать друг другу. Развода по-доброму не бывает, но есть добрый, верный, всемогущий Бог, который сделает все, чтобы исцелить разрушенные отношения и воссоединить супружескую пару. Тем, кто его попросит, он даст послушный дух и мягкое сердце. Божья верность закладывает фундамент, на котором пары смогут найти для себя родной дом и быть свидетельством для других. Слава Богу!
3: Александр Исаевич Солженицын. Молитва. Из цикла «Крохотки» 1963 года. «Как легко мне жить с Тобой, Господи! Как легко мне верить в Тебя! Когда расступается в недоумении или сникает ум мой, когда умнейшие люди не видят дальше сегодняшнего вечера и не знают, что надо делать завтра, Ты снисылаешь мне ясную уверенность, что Ты есть и что Ты позаботишься, чтобы не все пути добра были закрыты. На хребте славы земной я с удивлением оглядываюсь на тот путь через безнадежность сюда, откуда и я смог послать человечеству отблеск лучей Твоих. И сколько надо будет, чтобы я их еще отразил, Ты дашь мне. А сколько не успею, значит, Ты определил это другим».
1: Свидетельство. Рамиль Хасанли. «Как Иисус Христос спас меня».
4: Наш город лежит далеко от столицы. Происходившая в то время в столице борьба за власть, вражда между этническими и гражданскими группировками и тяжелые последствия этих противостояний докатились и до нашего города. Во всей стране царил голод, не хватало всего, даже воды. У меня тогда была грузовая машина. На ней я доставлял грузы по опасным дорогам в дальние селения. За это получал небольшие деньги, на которые кормил свою семью. Однажды темной ночью я возвращался домой из горного села. Было тепло. Вдруг на дороге я увидел человека. Он дал знак, чтобы я затормозил. Но, честно говоря, останавливаться мне не хотелось. В этих местах остановить машину ночью ради незнакомца было крайне опасно. Когда я подъехал ближе, фары осветили его лицо. Мужчина мне показался с виду очень доброжелательным. Я затормозил. Незнакомец попросил отвезти его в город и готов был за это заплатить. По пути выяснилось, что он иностранец, христианский миссионер. Он проповедовал благую весть. Я так увлекся его рассказами, что даже не заметил, как мы доехали. Было поздно, в городе не было гостиниц, поэтому я пригласил его к себе переночевать. Сначала он отказался, но потом принял приглашение. Проснувшись рано утром, мы позавтракали. Я обратил внимание, что перед едой гость молился. Затем мужчина собрался уходить. Он хотел расплатиться, но я с него денег не взял. Уже у двери незнакомец сказал: «Пусть благословение Господа пребудет на вас. Иисус Христос сам защитит вас и будет вашим спасителем». Он подарил мне Библию и несколько дисков с изображением Иисуса Христа. Подарок я положил в бардачок машины, где хранил документы. Наша семья исповедовала другую религию, поэтому хранить их дома я не стал. Расставаясь, я обещал прочитать книгу и послушать диски. Но потом я все забыл, и обещание, которое дал миссионеру, и самого миссионера. Годы шли, и дела мои улучшались. Клиентов стало больше, и зарабатывать я стал очень хорошо. Одного грузовика стало мало, я купил несколько машин и автобусов, создал предприятие по перевозке пассажиров и грузов. Я получал заказы не только внутри страны, но также из-за рубежа. Со временем я стал одним из самых уважаемых людей города. Но радость моя длилась недолго. Совершенно неожиданно в стране появились террористы. Они хотели взять власть в свои руки и управлять страной по шариатским законам. Каждого встречного после короткого расспроса они либо отпускали с условием выполнять их распоряжения, либо убивали. Стало опасно возить грузы в отдаленные места, но что поделать? Надо было жить, а для этого нужно было работать. Зная обо всех опасностях, я, тем не менее, взялся везти груз в отдаленное селение. Доставив груз по назначению, я возвращался назад. На дороге я увидел группу вооруженных людей, которые приказали мне остановиться. Я затормозил. Мне велели выйти, и я повиновался. Видно было, что бандиты не собирались меня отпускать. Двое из них, связав мне руки, увели в сторону, другой, точа нож, пообещал убить меня. А третий, завязывая мне глаза, сказал: «Завязывая тебе глаза, я делаю добро, чтобы ты не видел свою смерть». И, сунув два пальца мне в ноздри, приставил нож к горлу. Я был на шаг от смерти. В этот момент один из головорезов закричал и остановил его: «Стойте! Не убивайте его! Он, оказывается, христианин». «А откуда ты знаешь?» Мужчина показал им что-то. Тогда разбойники развязали мне глаза и руки. Они вручили мне Библию и диски с изображением Господа Иисуса Христа и приказали уезжать. Я вспомнил молитву незнакомого миссионера: «Пусть благословение Господа пребудет на вас, и Иисус Христос сам защитит вас и будет вашим спасителем».
2: Эссе. Людмила Шторк. «Орлица и орел». Знаете ли вы, как орлица выбирает себе пару? Как они потом вместе воспитывают детей? С дерева или куста она отламывает веточку, берет ее в клюв, поднимается на большую высоту и с этой веточкой начинает кружить. Вокруг самки собираются орлы. Тогда она бросает ветку и наблюдает. И вот один из орлов подхватывает ветку, не дав ей упасть, а затем приносит ее самке, передавая очень аккуратно из клюва в клюв. Орлица берет ветку и опять бросает. Самец вновь ее ловит и приносит самке, а она опять бросает. И так повторяется много-много раз. Если орел каждый раз подхватывает ветку, то самка выбирает его, и они спариваются. Важность трюка с веткой вы поймете позже. Высоко на скале самка и самец вьют гнездо из жестких прутьев. Будущие мать и отец выдергивают из себя перья и пух. Ими они выстилают гнездо, забивают все дыры в нем, делают его мягким и теплым. В этом теплом и уютном местечке орлица откладывает яйца. Затем оба родителя их поочередно высиживают. Когда появляются птенцы, а приходят они в мир Божий маленькими, голенькими, немощными, родители прикрывают их своими телами, пока они не окрепнут. Заслоняют крыльями от дождя, от палящего солнца, носят им водичку, пищу, и птенцы крепнут. У них растут перья, крылья и хвост. Когда малыши оперились, родители понимают, что настала пора. Папа-орел

В гнезде орут, пищат, не понимают, что случилось. Раньше ведь все было по-другому. Мама с папой их кормили, поили, а теперь все не так. Гнездо стало жестким, перьев и пуха нет. Родители сами едят рыбу, а им не дают. Что же делать? Есть хочется, надо выбираться из гнезда. Тогда птенцы начинают делать то, что никогда раньше не делали. Они бы и дальше ничего не делали, если бы родители продолжали с ними нянчиться. Птенцы начинают выползать из гнезда. Они такие неуклюжие, ничего не умеют, ничего не знают. Гнездо их находится на скале, на отвесном утесе, чтобы хищники не добрались. Вывалившись из гнезда, один птенец срывается со склона, скользит по нему брюшком, а потом летит в пропасть. Тут папа-орел, ловивший когда-то веточки, бросается стремглав вниз и подхватывает орленка, не дав ему разбиться. На спине он поднимает его опять в неудобное гнездо на скалу, и все начинается сначала. Птенцы падают один за другим, а отец их ловит. Падая в очередной раз, орленок начинает делать движение, которое никогда раньше не делал. Он расправляет на ветру свои боковые отростки, крылья. Птенец попадает в поток воздуха и начинает лететь. Так орлы учат своих птенцов. И как только птенец научился хорошо летать, родители берут его с собой и показывают места, где водится рыба. Они уже не носят пищу им в клюве. Это очень хороший пример, как и нам нужно воспитывать своих детей духовно и физически. Как важно не передержать их в тепленьком гнездышке. Как важно не перекормить их рыбкой, когда они и сами уже могут ее ловить. Но с какой заботой мы должны научить их летать, посвящая этому свои силы, время и навыки. Не зря самка выбирает самца, бросая веточку. Она не хочет, чтобы ее будущие дети разбились. Выберешь нерадивого орла, потом детей не досчитаешься. Письма читателей. Первое свидание. Дорогие сотрудники миссии «Свет на Востоке», примите сердечное поздравление с 45-летним юбилеем журнала «Вера и жизнь» и 100-летним юбилеем со дня основания миссии. Журнал «Вера и жизнь» мне очень нравится. Особенно понравился рассказ Жанны Вакульской «Первое свидание», опубликованный в номере 5 за 2019 год. Песню «Твердо я верю, мой Иисус» теперь я пою постоянно вслух и мысленно. Этой песне я дала новое название «Первое свидание». Верю, что у каждого верующего в Господа первая встреча с Иисусом Христом была особенной и запоминающейся. Моя встреча с Ним была очень яркой. Очень люблю проповеди Вальдемара Цорна. На многие вопросы получила ответы, но остались еще. Люблю журнал «Тропинка». Многому научилась и из него. Хочется этой радостью, любовью делиться с другими. Верю, что Господь поможет мне и в этом. Сейчас дети очень увлечены интернетом, а я люблю читать печатную христианскую литературу. Больше всего люблю читать самую главную книгу на земле – Библию. Желаю вам дальнейших успехов на Божьей ниве. Пусть Господь воздаст вам во сто крат за ваш труд и усердие, чтобы имя Господа еще больше прославлялось, а Его Царство возвеличивалось и расширялось. Валентина Кожухарь. С радостью и удовольствием. Уже много лет среди ваших читателей были и мы с родителями. О журналах «Вера и жизнь» и «Тропинка» узнали вскоре после того, как мы с мамой стали членами церкви ЕХБ в 1995 году. Теперь мои дорогие родители уже у Господа,
А со мной живет моя старенькая тетя, сейчас ей 87 лет, и мы до сих пор с радостью получаем

0: Получаем ваши журналы и читаем их, а потом дарим братьям и сестрам в церкви, а также неверующим людям. Последние 3 года я тяжело болею. Чуть больше полугода не могла писать и очень мало читала. Сейчас, слава Господу, мне немного лучше, но все равно нуждаюсь в посторонней помощи. За нами ухаживает сестра в Господе, иногда помогают и другие люди. Стараемся быть благодарными за все. Слава Богу, еще видим, хотя и слабо. Слышим, понимаем, говорим, двигаемся понемногу, можем молиться, иногда петь псалмы и благодарить Господа. Очень любим Слово Божье и христианскую литературу, в частности, журналы «Вера и жизнь». Замечательные статьи, как прошлых лет, так и настоящих – Виктора Танцюры, Надежды Орловой, Надежды Золотко и многих других братьев и сестер. Особенно запомнились статьи 2 последних номеров «Исаак и Измаил» и «Телефонный справочник» Ширина Айдосовой. А из прежних номеров рассказы «Гудбай, бабуля» Надежды Золотко и «Догнать и перегнать» Надежды Орловой. Они просто прекрасные. Слава Богу за них. А также статья о девочке, расспрашивавшей родителей о Рождестве, о верующем брате, который помог человеку, попавшему в беду, статьи Вальдемара Цорна и многие-многие другие. А еще хочу отметить оригинальное оформление журналов. Нашим неверующим знакомым журналы очень понравились. Для меня было большой честью участвовать 2 раза в литературных конкурсах, объявленных в ваших журналах. В первый раз я даже получила письмо с благодарностью за участие. Победил тогда очень талантливый брат Виталий Полозов. В 2014 году вы подарили мне его книгу «На бурных перекатах». Она мне очень понравилась, и теперь я приобретаю его книги. С удовольствием читаю сама и другим даю. Более прочих, люблю книги «На круги своя», «Странник», «Заря рассветная». Особенно понравились короткие рассказы «Упал в яму», «Горбушка хлеба», «Птичка Божья». Когда-то я мечтала стать филологом, закончить Киевский университет и работать по специальности. Но мне, к сожалению, не позволило здоровье. Я инвалид 2-й группы с детства. Все, что я смогла, это закончить Черниговский юридический техникум с красным дипломом. А после того, как уверовала, училась заочно на курсах христианских журналистов в Херсоне. Хочется больше служить Богу и людям, но в настоящее время делаю это в основном через молитву. Я не очень разговорчива и общительна. Пожалуйста, молитесь о нас. Пусть Господь щедро благословляет вас, а также читателей журнала. Татьяна Коваленко.
1: Анатолий Коробко. Самые важные в жизни. Я благодарен Богу за то, что вы появились в моей жизни. Спасибо вам огромное за курс «Быть христианином» и за поддержку во время обучения. Вы были хорошими учителями и наставниками и помогли мне стать христианином. Я сердечно благодарен Господу и вам за чудесную возможность бесплатно получать и читать ваши журналы. Они нас духовно назидают, дарят ободрение, утешение и поддержку в нелегком личном благовестии в нашей местности, где очень мало благочестивых людей. Ваши журналы дают читать и тем, кто увлечен так называемой воровской идеей. Один из них живет на моей улице. Он 20 лет скитался по тюрьмам и лагерям и не приспособлен к жизни на свободе. Когда я с продуктами питания даю ему и ваши журналы, он говорит, что они для него являются самыми важными в жизни. Я молюсь о таких людях, чтобы они приближались к Господу и стремились к более тесному общению с Ним. И еще один случай. Я давал христианскую литературу одному молодому человеку. Он уничтожал ее, не читая, а я не знал об этом. Когда он в очередной раз попал в тюрьму, я продолжал высылать ему книги и журналы. Находясь в тюрьме, он изменил свое отношение к Господу. Из присланной литературы он создал библиотеку, чтобы заключенные могли брать издания и читать, за что администрация тюрьмы похвалила его. Вскоре его вообще условно-досрочно освободили. Вот так Бог действует через ваши журналы. С искренним уважением и благодарностью. Анатолий Коробков.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Марка. Глава 10. Отправившись оттуда, приходят в пределы иудейские за Иорданской стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его: «Позволительно ли разводиться мужу с женою?» Он сказал им в ответ: «Что заповедал вам Моисей?» Они сказали: «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться». Иисус сказал им в ответ: «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им: «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!» Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев на них, говорит: «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». И начал Петр говорить ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем – жизни вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав 12, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали Ему: «Дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в славе Твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, а дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Приходит в Иерихон. И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге.

Евангелие от Марка, глава 11. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников Своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида! Осанна в вышних!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Пришли опять в Иерусалим.
И когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне. Тогда и я скажу вам, какою властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет: почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какою властью это делаю».

Евангелие от Марка. Глава 12. И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили. И многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник. Пойдем, убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Они сказали ему: «Кесаревы». Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте кесарева кесарю, а Божие – Богу». И дивились ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря: «Учитель, Моисей написал нам: если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Также и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою». Иисус сказал им в ответ:

Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его: «Какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей – слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной, большей сих, заповеди нет». Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его, и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“». Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? И множество народа слушало его с услаждением. И говорил им в учении своем: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие домы вдов и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение». И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Радиопередача «Тихие воды». В ней вы услышите проповеди Ярли Пести на разные темы.

0: Во второй половине пятой главы своего первого послания Фессалоникийцам апостол Павел дает три повеления. Первое – всегда радуйтесь. Второе – непрестанно молитесь. И третье – за все благодарите. И затем он добавляет такие слова: «Ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Это последнее предложение относится не только к последнему повелению «за все благодарите», но ко всем трем. Воля Божия о нас во Христе всегда радоваться, непрестанно молиться и за все благодарить. Заметьте три слова, которые Павел употребляет, хотя они разные, но в основном они имеют общий смысл. Все эти три слова абсолютные, то есть они безусловны, не позволяющие никакого исключения. Эти три слова «всегда», «непрестанно» и «все». Такова воля Божия о всяком чаде Божьем, чтобы он всегда радовался, чтобы он непрестанно молился и за все благодарил. Помимо того, вы обнаружите, что все три заповеди связаны одна с другой и взаимствуют одна от другой. Тот, кто всегда радуется, постоянно молится и за все благодарит. И нельзя радоваться, если не будешь за все благодарен и постоянно молиться. Так что все они неразлучимо связаны друг с другом. Подумайте, какое утешение в самом факте, что Господь велит нам всегда радоваться. Вы заметили, кому Он велит радоваться? «Праведники да возрадуются», — сказал псалмопевец. Он не сказал: «Нечестивые пусть радуются». Через пророка Исаии Господь говорит: «Утешайте народ мой, а не утешайте врагов моих». Так что слова эти принадлежат верующим, искупленным детям Божьим. Им сказано всегда радоваться, постоянно молиться и за все благодарить. Если Его желание, чтобы мы радовались, и если Он нам велит всегда это делать, значит, Он обязан сделать возможным нам так радоваться. Да, оно так и есть. Тот, который велит нам радоваться, Он же и делает нас способными радоваться. Сами мы не можем. Я не в состоянии сам произвести эту радость. Вы заметили эти чудные слова «во Христе Иисусе»? Вот тут весь секрет. «Ибо такова воля Божия о вас во Христе Иисусе». Мы радуемся Его радостью, хвала Его непрестанно в устах наших. «Не печальтесь, — говорит Неемии народу, — потому что радость перед Господом» — в английском переводе сказано «радость Господня» — подкрепление для вас. Мы должны радоваться Его радостью. Если нас постигнут искушения или мы будем унывать, тогда хорошо задать себе вопрос: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» Разве Господь изменился? Разве Он потерял свою радость? Видите, это не вопрос нашей радости, а Его радости. Радость Господня – подкрепление для нас. На сегодня я бы хотел обратить ваше внимание на второе повеление, а именно «непрестанно молитесь». Сколько раз нам задавали этот вопрос: что значит постоянная молитва? Этот вопрос волнует искренних детей Божьих, который или не понимает, что значит непрестанно молиться, или не находит, что такая молитва вообще возможна. Они думают, может быть, это для кого-нибудь другого, но не для них. «Как я ни старался, — говорят они, — у меня все равно ничего не выходит». Как мы уже сказали, радость и молитва связаны одно с другим. Никто так не переживает радость, как тот, который молится. Псалмопевец говорит: «Полнота радости пред лицом Твоим». Унылых в Его присутствии вы не найдете, ибо там, где Бог, там полнота радости. Вы помните притчу, которую Христос сказал о том, что должно всегда молиться и не унывать? Притча эта о назойливой вдове и несправедливом суде, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том городе, где жил этот судья, была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, Но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать меня». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Обычно эту притчу берут как наставление быть назойливым в молитве, что необходимо убеждать Бога перед тем, как Он поможет нам в наших нуждах. Иначе говоря, мы должны, подобно этой вдове, докучать Богу нашими просьбами и молениями, пока Он не ответит. Дорогие мои, так ли следует понять? Непрестанно молитесь. Неужели такая молитва значит быть в таком напряженном состоянии? Неужели мы должны вымаливать от Бога, который мы не уверены, хочет ли Он ответить нам или нет? И не откликнется ли Он на наш вопль? Вникните внимательно в эту притчу, и вы обнаружите, что Христос хочет сказать как раз обратное. Он хочет сказать, что если мы будем непрестанно молиться, всегда пребывать с Богом в молитвенном общении, тогда докучливость будет не нужна. Ты не нищий, а сын царя, потому тебе не нужно убеждать твоего небесного Отца, чтобы он тебя защитил. Эта притча дана в виде контраста. В первую очередь, заметьте, что всем тем, кем был судья, Бог таковым не является. Они совершенно противоположны один другому. Судья говорит: «Я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь». И Христос его называет судьей неправедным. А Бог как раз наоборот. Он считается со своим созданием. Он заботится о нем. Он любит человека. И потому Христос говорит: «Бог ли не защитит избранных своих?» Заметьте, для того, чтобы получить помощь от судьи, вдова должна была докучать ему своей назойливостью. Бога же не нужно так убеждать, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Вот это хочет Спаситель сказать своей притчей. Нет надобности нам, детям нашего Небесного Отца, докучать Ему нашими постоянными приставаниями. Это не есть молитва, которой угодно Богу. Она не заключается в бесконечном повторении наших просьб и нужд. Постоянная молитва, которой учил нас Господь, это быть в неразрывном общении с Ним. Этой притчей Христос хотел сказать нам, что наш Бог любвеобилен, Он милосерд, справедлив и всегда может сострадать нам в немощах наших и оказать нам милость и благодать для благовременной помощи. Да, у нас будет нужды, и их хочет Бог, чтобы мы высказали Ему. Христос сказал: «Если пребудете во Мне, и слова Мои вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Нам нужно только просить, а не нищенствовать. И когда мы попросим, Он даст. Этот аспект молитвы, просить и получать, зависит от первого ее аспекта, пребывать в Нем. Пребывать в Нем, и Он в нас, говорит о непрерывном общении, а молитва в основном и есть общение с Богом. Поэтому, возлюбленные, вся жизнь чада Божия делается одной сплошной молитвой. Каждый акт, каждое слово, каждая мысль и желание. Быть в общении с Богом значит желать только Его волю. Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Пусть это будет стремлением и жаждой Твоего возрожденного Духа, дабы во всем был прославлен Господь Иисус Христос. Вы заметили, что Христос сказал в начале своей притчи: «Должно всегда молиться и не унывать». Господь сопоставил эти два слова одно против другого – «молиться» и «унывать». Между этими словами нет места третьему. Или человек молится, или он унывает. Что значит слово «унывать»? Это слово в подлиннике значит «парализовать», «быть бессильным», «чувствовать ослабление и истощение сил», «быть избитым и пораженным». Унывает тот, кто непостоянен в молитве. Вот почему Господь говорит «должно всегда молиться», а апостол Павел говорит «непрестанно молитесь». Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся, говорит Слово Божие. Да, молитва как раз противоположна духу уныния. А молиться, пребывать в общении с Богом, надеяться только и постоянно на Него, значит подниматься на крыльях орла, бежать и не уставать, идти по тернистым тропам и все же не утомляться. Так учит Слово Божие о непрестанной молитве. Поэтому, если мы унываем, тогда мы не молимся. Но как это все возможно? Я повторяю, оно возможно только во Христе Иисусе. Но кто-нибудь спросит, что значит «во Христе Иисусе»? Это приводит нас к третьему лицу Святой Троицы, к Духу Святому. Сегодня мы живем в периоде Духа Святого. Всем тем, кем был Иисус для учеников в дни Его плоти, Дух Святой является для нас сегодня. Вот почему Христос сказал: «Истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел». Ибо если я не пойду, Утешитель, то есть Дух Святой, не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. Почему лучше для нас, чтобы Дух Святой был с нами, чем Христу быть с нами в своем воплощении? Во-первых, потому что Дух Святой не ограничен в одном теле. Он может в одно время пребывать не только со всеми детьми Божьими, но и в то же время пребывать в них. Христос сказал, что Он, Дух Святой, от Моего возьмет и возвестит вам. Вот почему Дух Святой всегда прославляет Христа, а не себя. Это Его служение. Он делает Иисуса Христа реальным для нас. Он, Дух истины, говорит Христос, наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он, Дух Святой, теперь приходит к человеку, возрождает его, свидетельствует Духу его, что он дитя Божие, наделяет его божественной жизнью и делает Христа реальным ему. Да, мы живем в периоде Духа Святого. Это Он, который играет главную роль в созидании Церкви Христовой. Это Он, который действует в сердцах верующих. И это Он, который обличает мир о грехе, о правде и о суде. Теперь, что касается молитвенной жизни, чада Божие, то это никто иной, как Дух Святой, который делает нас способными так молиться, как велел нам Христос и как сказано в нашем тексте, молиться непрестанно. Дорогие мои, мы сами не знаем не только за что молиться, но мы не знаем, как молиться. Вот почему мы так зависимы от Духа Святого. Бог, который испытывает наши сердца, знает, какая мысль у Духа, потому что Дух ходатайствует за святых, за детей Божьих по воле Божьей. Почему для некоторых тягостно молиться? Почему молитва вместо наслаждения делается обременительной и мучительной? Не потому ли, что мы не даем Духу Святому свободу ходатайствовать за нас, а пытаемся сами достичь этого состояния непрестанной молитвы? Что сказано в послании Иуды? Слушайте, «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей». Как должно нам молиться? Духом Святым. Дух Святой в нас, живущий, молится. Он молится через нас. Мы являемся лишь сосудами, через которые Он изливает молитвы по Своему изволению. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом, то есть Духом Святым, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о Мне». Наша часть – содействовать с Духом Святым, а производит саму молитву Он. «Открой уста твои, и я наполню их», – говорит Господь. Наша часть – открыть, а Его наполнить. Следовательно, если мы исполнены Духом Святым, мы будем исполнены Духом молитвы. А молитва, рожденная Духом Святым, проявляется по-разному. Мы не имеем права Ему диктовать, как и о чем должно молиться, или как Он должен проявляться. Мы должны дать Ему право молиться через нас по изволению воли Его. Скажите, кто лучше знает, как и о чем молиться, как не сам Дух Святой? Такая молитва, пожалуй, чаще всего будет выражаться в прославлении, благодарении и словословии. Притом, тот, кто молится в Духе Святом, всегда будет готов исповедовать грех в своем сердце. Что, как ни грех, огорчает Духа? Но он же всегда готов указать не только на наш грех, но и на кровь Иисуса Христа, который очищает нас от всякого греха. Дальше Дух Святой в нас всегда готов привести нас в ходатайственную молитву. Молитесь во всякое время Духом и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, говорит апостол Павел. О, насколько нужно это служение! Пусть сам Дух Божий научит каждого из нас, как должно молиться. Дадим ему полный простор в наших сердцах. А вы, дорогие друзья, которые включили ваши приемники, может быть, как вы думаете, случайно? Господь хочет услышать и вашу молитву. Один вопль сердца, один взгляд веры, один вздох души, обремененный грехом, и быстрее мгновение ока Бог услышит, простит и спасет. Призови имя Господне, и спасен будешь. Аминь.
1: Вы слушали радиопередачу «Тихие воды» с Ярл Пести. Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, я желаю вам обильных Божьих благословений и мира в сердце. Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы приготовили вам интересный рассказ «Цена любви».

Слегка поведя своими могучими плечами, доктор Шрифтман завершил свою последнюю в этом году лекцию для выпускного медицинского класса. Какое-то мгновение он сурово смотрел на этих молодых людей. Своей лохматой белой бородой, вьющимися седыми волосами и массивным телом он больше походил на добродушного Деда Мороза, чем на хирурга, известного на двух континентах своим стоицизмом и мастерством. По традиции он должен был сказать то, что намеревался сказать каждому выпускнику. «Шентльмены!» — начал он грубым, глубоким голосом, в котором звучали следы акцента. «Шентльмены! Вы собираетесь посвятить себя профессии, которая очень ревнивая. Она потребует всего, абсолютно всего. Вас будут искушать многие ложные боги, женщины, золото. Будьте на страже. Пусть ваша работа станет вашей женой и вашей наградой. Тогда вы будете хорошими хирургами. Джентльмены, я желаю вам успеха». Когда он повернулся, чтобы покинуть платформу, его приветствовали шумными и сердечными аплодисментами. Кто-то выкрикнул: «До свидания, любимый профессор!» Крик живо был подхвачен, но когда другой голос прорвался: «Да здравствует Шрифтман!» 100 глоток напряглись до предела в последней попытке выразить свою искреннюю признательность этому человеку. Но Шрифтман, одинаково равнодушный к их словам и аплодисментам, уже надвинул свою шляпу на макушку и поспешил вниз по лестнице, где его ждала машина, чтобы ехать в больницу. Он рассчитывал свой день почти по секундомеру. Доктор вставал в 7. К 8 заканчивал свой одинокий завтрак. Торопливо шел в медицинскую школу и оставался там до 11. С 11:30 до 3 он был в больнице. С 3:10 до 5 он вел прием больных. После этого он обычно ужинал в своих апартаментах и посвящал вечера консультациям, подготовке документов к учебе. Вечер был долгим, потому что он редко ложился спать раньше 2. Чаще всего после этого его вызывали в больницу, и там он заканчивал свой сон. Врачебный кабинет был для него таким же домом, как и 3 заставленные книгами комнаты, выходившие из его кабинета. И все же были люди, молодые специалисты, которые завидовали Шрифтману. Соблазняясь яркими глазами и прелестными личинками, они цитировали про себя его знаменитую эпиграмму: «Любовь стоит слишком дорого». Когда его машина остановилась перед большим серым зданием, молодой практикант поспешил наружу, открыл дверь, а затем почтительно отступил, чтобы уступить своему старшему почетное место рядом со Шрифтманом. Отвечая на вопросы, которые как стрелы летели в цель, Баррелл рассказал о состоянии каждого пациента со вчерашнего дня и перешел к новому пациенту в палате номер 27. Девочка 8 лет, мать – актриса, умерла от пневмонии. Отец – велосипедист, погиб в результате несчастного случая. Семейная история отрицательная. С дюжиной других медицинских подробностей Баррелл поведал о результатах своего предварительного обследования и лабораторных анализах. Он не установил никакого диагноза, кроме как заметил о ее слабом сердце. Но для Шрифтмана существенным было не состояние сердца, а хроническая боль в спине. Снимая шляпу и перчатки перед тем, как войти в палату, он углубил перекрестный допрос.
Доктору Баррелу было очевидно, что этой восьмилетней девочке выпала редкая удача заинтересовать Шрифмана как редкостный случай. Тем временем девочка, о которой шла речь, лежала на спине, с лихорадочным интересом наблюдая за торопливыми движениями старшей медсестры. От Гретцель почти ничего не осталось, только усохшее тело, тонкий рот, прямой чувствительный нос, пара голубых глаз и копна светлых волос. Но глаза были изумительными. Они были такими глубокими и ясными, такими робкими и в то же время такими мудрыми, что, выглядывая из изможденного тела, они производили впечатление существа внутри оболочки. Как будто какая-то другая душа, не связанная с этим измученным болью телом, смотрела сквозь маску ее изможденных черт. Глаза были живее, свежее и сильнее, чем все остальное. В настоящее время они были необычайно бдительны. В отличие от изолированной комнаты в пансионе, из которой ее привезли, жизнь здесь бурлила. Слышались жалобы и стоны ее коллег-пациентов. Движения медсестер были похожи на тени. Постоянные приходы и уходы молодых врачей с их неизвестными поручениями. Кошачья поступь жизни в ночи, скрытое напряжение и ее собственная беспомощность среди всего этого держали ее начеку. Медсестры, сразу же потянувшиеся к ней, пытались успокоить, но безрезультатно. Гретцель не верила ничему из того, что они шептали. Всю ее жизнь, все ее обманывали. Отец лгал, что она скоро поправится, и тогда он увезет ее далеко за город. Когда отец погиб, мать солгала ей, сказав, что папа уехал ненадолго, чтобы подготовить для них обоих дом. Потом умерла ее мать, и все скрывали от нее это. Они говорили, что она уехала к папе и что когда-нибудь пошлет за Гретцель. В конце концов, хозяйка солгала, когда ее поспешно унесли в скорую помощь. Эта женщина заверила Гретцель, что, возможно, она найдет свою мать в больнице. Там она не нашла свою мать. Медсестры никогда не слышали о ее матери. Поэтому сейчас, плотно сжав тонкие губы, она слушала, ничему не веря, но держала глаза широко открытыми, готовая к тому, что может произойти дальше. Доктор Шрифтман приближался к ней все ближе и ближе. Молчаливый Шрифтман своим скальпелем мог задеть край самой души. Его продвижение по отделению сопровождалось большим благоговением, чем продвижение государя по двору. Для сгрудившихся за его спиной практикантов он стоял за высшие достижения в их профессии. Для пациентов, которые знали его, он был буквальным арбитром жизни и смерти. Когда эти ясные глаза, такие же блестящие и твердые, как прозрачный лед, смотрели на них, его быстрые подвижные пальцы порхали над их искренними телами. Они задерживали дыхание и молились. Они знали, что ему дано делать то, что не под силу никому другому. Но хотя многие глаза теплели при виде его, хотя многие руки были протянуты к нему, и многие губы дрожали благодарностью при его приближении, он твердо сохранял свою безличность. Он не улыбался и не шутил. Его глаза никогда не отдавали теплом. Они только светились. Гретцель увидела его, когда он вошел в палату напротив нее. Она спряталась под одеялом до самых глаз и изучала доктора. Прежде всего, ей понравились его габариты. У нее было глубокое уважение к физической силе.
Ей нравились его широкие плечи и большие сильные руки. Потом ей понравилась его борода и усы. Они напоминали ей картинку Деда Мороза. Его глубокий бас тоже приятен был ее слуху. Ей казалось, что человек с таким голосом должен говорить правду. В этом, однако, она не совсем была уверена. Но чем дольше она слушала его, и чем ближе он подходил, тем меньше девочка его боялась. Потихоньку она высунула из-под одеяла кончик носа, затем рот и, наконец, подбородок. К тому времени, когда группа подошла к ее кровати, она встретила их с открытым личиком. Шрифтман остановился над ней и на мгновение встретился с ней взглядом. Он никогда не чувствовал, чтобы его душу так исследовали, как в течение следующих нескольких секунд. И все же безмолвный вопрос, который ему задавали, был простым. Гретцель хотела только знать, говорит ли правду этот человек, и может ли она доверить ему свое больное, чувствительное тело. Она с самого начала боролась с доктором пансиона, пуская в ход и зубы, и ногти. Он не только солгал ей, но и причинил ей жестокую боль. Теперь она хотела знать, должна ли она быть настороже с этим другим. Поэтому ее настороженные большие глаза на мгновение остановились на его глазах, которые были похожи на свечи, горящие в морозной комнате. Затем совершенно просто и без страха она откинула одеяло и, перевернувшись на живот, обнажила свою подрагивающую спину.

0: Доктор Баррелл поймал взгляд медсестры. Она удивленно улыбнулась и отвернулась. Шрифтман с ворчанием склонился над хрупким тельцем. Его пальцы, которые временами казались наделенными пятым чувством, пробегали вверх и вниз по ее позвоночнику, вправо-влево, затем снова вверх и вниз. Хотя временами он останавливался, чтобы надавить поглубже, он не причинял ей большой боли. Девочке казалось, что часть могучей силы его широкой спины передавалась через кончики пальцев и на мгновение останавливала жгучую боль, которая грызла ее целый год. Однажды, коснувшись определенного места, он заставил ее съежиться, но она поняла, что это было сделано ненамеренно. Шрифтман, нахмурив брови, потребовал стетоскоп Баррелла. Он приложил его к судорожно бьющемуся сердцу Гретцель и прислушался. Одна из его больших рук лежала на покрывале. Внезапно он почувствовал, как его большой палец оказался в теплой, крепкой хватке. После этого ему было трудно слушать, потому что сильный стук его собственного сердца странно смешивался с этим другим, прерывистым биением. Высвободив свой палец, он посмотрел на Баррелла. «Переведите этого пациента в отдельную палату», — приказал он. Девочка оказалась в роскошном уединении палаты, совсем чего жаждал ее непостоянный вкус. У нее были яркие немецкие книжки с картинками, которые она могла смотреть. Рядом сидела медсестра, единственной обязанностью которой было ухаживать за ней одной. Гретцель чувствовала себя больной принцессой, но все это было ничто по сравнению с радостью частых визитов большого доктора. Если бы не он, Гретцель с подозрением смотрела бы на все это. Она всю ночь лежала бы без сна, беспокоясь о том, что из этого может вырасти. Она узнала, что каждая сладость была всего лишь маской чего-то горького, как ее таблетки. Всякий раз, когда кто-то был особенно добр к ней дома, за этим обязательно следовало что-то ужасное. Когда умер ее отец, мать принесла ей куклу. А когда умерла мать, хозяйка принесла ей яблоко. Но сейчас все было по-другому. Когда она почувствовала, как рука Шрифтмана взяла ее за руку, она поняла, что теперь ей больше не причинят вреда. Следствием этого было расслабление ее напряженных нервов, которое принесло даже некоторое облегчение боли. По ночам она теперь часто спала по 2-3 часа за раз. Но самым лучшим после этого сна было пробуждение. Она просыпалась и обнаруживала рядом со своей кроватью Деда Мороза с его лохматой бородой. Он мог приходить в 11 вечера, в 2 часа ночи или в 4 утра, но всегда появлялся между закатом и рассветом. Его приветствие всегда было одинаковым. «Как дела, малышка?» А она отвечала: «Мне довольно удобно, Дедушка Мороз». Потом он садился у кровати. Она крепко сжимала его большой палец, и они во мгновение ока отправлялись в какую-нибудь славную немецкую сказочную страну. Удивительно, где господин доктор находил эти истории? Их, конечно, не было ни в одном из его научных трудов, а в течение 40 лет он больше ничего не читал. Если он выдумывал их на ходу, то у него, должно быть, было большое воображение, чем кто-либо когда-либо подозревал. Следует, однако, отметить, что в этих историях героиня могла приобрести свою красоту, очарование, а также успех всех своих приключений тем, что она очень-очень старалась есть как можно больше того, что ей приносили. «И поэтому», — сказал он ей однажды ночью, «если ты хочешь стать принцессой, ты должна есть и спать. Ах, и тогда ты будешь большой и расофой и красивой».
1: «Я?»
0: — с сомнением спросила Грецель. Она никогда не задумывалась об этом. «Ты уже прекрасна внутри», — ответил Шрифтман. «После этого уже много не нужно, чтобы стать красивой снаружи. Выбирай то, что пожирнее и побольше белков». «То, что пожирнее и побольше белков?» — пробормотала Грецель, словно запоминая. Возможность быть красивой была для нее новой идеей. Для себя ей было все равно. Но если Дедушка Мороз этого хочет, то стоит попытаться. Она стала немного завидовать немецким принцессам. Но тут возникла новая мысль. «Трудно быть красивой, когда у тебя болит спина», — вздохнула она. «Ах!» Нахмурившись, согласился доктор. «Это правда. Но когда ты станешь большой и расофой, возможно, боль пройдет». Грецель быстро посмотрела ему в глаза. Ей и раньше говорили, что эта боль может пройти. Это всегда было ложью. Теперь сам Дед Мороз сказал ей это же самое. Она даже сожалела о том, что он сказал ей это. При всем своем доверии к нему она не могла поверить, что такое возможно. А если это было возможно, тогда он должно быть такой же, как и другие. Он встал и, прежде чем уйти, склонился над ней с материнской нежностью. Она подняла свою тонкую ручку и потянула его лохматую голову вниз, пока ее губы не коснулись его уха. «Мне довольно удобно», — с тревогой заверила она его. «Пусть боль остается». Он поцеловал ее губки. «Моя маленькая девочка», — с дрожью в голосе произнес он. «Ах, моя малышка». Когда доктор покинул ее, было 3 часа ночи. Он поднял Баррелла с постели и заставил его сидеть до 4:30, пока обсуждал с ним все на свете, кроме того, что его беспокоило. Баррелл, уставший до полусмерти, терпеливо слушал. Когда же Шрифтман наконец объяснился, он вздрогнул. «Операцию пациентки в палате А?» заключил Шрифтман, переходя на свой диалект, как он всегда делал, когда был глубоко тронут. «Я думаю, будет делать Ричард». «Операцию Грецель?» — воскликнул Баррелл. Шрифтман кивнул, глядя на Баррелла из-под лохматых бровей. «Доктор!» — воскликнул Баррелл. «В мире есть только один человек, который может сделать эту операцию, и это вы!» Голова Шрифтмана поникла. «Ричард — отличный хирург», — признал Баррелл. «Но у него нет ваших нервов. И, боже милостивый, потребуется железный человек, чтобы проделать эту операцию без общего наркоза». Шрифтман поморщился. Баррелл возбужденно вскочил. «Ну, вы же сами сказали, что у нее нет шансов из 10, но без вас... ведь у нее не будет шанса из 100!» Баррелл умолял. В эту просьбу он вкладывал все свое сердце. Он умолял сохранить жизнь Грецель. В больнице уже 3 недели говорили об этой операции. Сердце девочки было слишком слабым, чтобы выдержать анестезию. С местным применением кокаина операция должна была быть жесткой. Все знали, что сделать это мог только Шрифтман. Только один человек с мозгами, руками и нервами мог это делать. Это была задача не для обычного хирурга, а для хирургической машины. Последнее время Баррелл просыпался в холодном поту, пытаясь придумать, как ему избежать должности ассистента. Без наркоза! Господи! Был только один шрифтман, только один человек, который мог спокойно держать руку, когда бедное тело Грецель будет под ней корчиться».

Более того, не было другого мужчины, у которого хватило бы умения показать девочке предстоящие страдания. Быстрота – вот что имело значение. И в мире не было таких искусных пальцев, как у Шрифтмана. Баррелл нервно ходил взад и вперед. «Жизнь Гретцел в буквальном смысле в ваших руках, доктор!» Импульсивно воскликнул он. «Дай Бог ей силы выдержать это испытание!» «Аминь!» – пробормотал Шрифтман. В течение следующих нескольких недель Гретцел, казалось, действительно немного поправилась и порозовела. Но почти в той же пропорции Шрифтман стал бледным и похудел. Он понял, что Баррелл сказал правду. Если у ребенка есть шанс выжить, операцию делать должен он сам. Но можно ли было заставить малышку понять что-то, что он сделал ради нее самой? Сможет ли он убедить ее, что рука, которую она так доверчиво сжимала, не причинит ей жестокой боли добровольно? Ах, честное доверие этих голубых глаз! Наступило утро, когда Гретцель не разрешили завтракать. Она пожаловалась старшей медсестре. «Дедушка Мороз будет очень недоволен мной, если я не съем яичко», — заявила она. «Думаю, на этот раз он простит тебя, дорогая», — ответила няня. «Почему?» — подозрительно спросила Гретцель. «Потому что я еще не красавица», — перебила ее Гретцель, взглянув на свою тонкую руку. Медсестра опустилась на колени рядом с девочкой. Она целовала эту тонкую ручку снова и снова. «Да, ты красивая и замечательная!» Почти всхлипывала она. «Не задавай мне вопросов, Гретцель! Пожалуйста, не задавай мне вопросов!» Гретцель положила руку на голову медсестры. Ей не нравилось, когда кто-то волновался. Поскольку здесь она сама всегда была причиной беспокойства, то ободряющая произнесла единственно утешительные слова, которые могла придумать. «Мне довольно удобно». После чего медсестра быстро встала и поспешила из палаты. В то же утро Дед Мороз неожиданно навестил Гретцель. Он пришел вскоре после ухода медсестры. И Гретцель сразу же объяснила ему, что она не ела яйцо. «В самом деле?» – нервно спросил Шрифтман. Доктор присел на край ее кровати и положил руку ей на плечо. «Малышка!» – запинаясь, произнес он. «Если бы ты была моей собственной...»

взволнованно спросила она. «Навсегда?» — заверил он ее. «Если тебе будет очень больно, когда она будет уходить...» Она улыбнулась, глядя на него, и взяла его за большой палец. «Я думаю, что не буду бояться, что мне будет больно, ведь я буду с вами». На мгновение у него перехватило дыхание. После этого он ничего не мог сказать. Таким образом, Баррелл был вынужден подготовить девочку к тому, что должно было быть сделано. Он старался изо всех сил, как умел, но только все испортил. Он оставил ее задыхающейся, с прежним страхом в глазах. Девочка никак не могла понять, что случилось с Дедом Морозом. Она звала его снова и снова. Лучшее, что Баррелл мог придумать, чтобы сказать ей, это то, что доктор отправился спасать маленькую девочку от смерти и что он вернется, как только сможет. Шрифтман полагался на маскировку своей рабочей одежды, чтобы Грецель не узнала его. Но он забыл принять во внимание тот факт, что она может удивиться его очевидному уходу от нее в этот самый серьезный кризис в ее жизни. Объяснение Баррелла не очень помогло. Когда ее осторожно переложили на носилки и понесли по коридорам в операционную с высокими сводами, ее друга нигде не было видно. Бледная, безмолвная, ошеломленная, Грецель оглядывалась вокруг, но тщетно. Баррелл в ординаторской помог Шрифтману надеть стерилизованный халат. Он поправил маску на бороде хирурга и белую шапочку на его волосах, оставив открытыми только глаза. Затем он помог ему надеть резиновые перчатки. Сам он был бледен и еле держался на ногах. Но Шрифтман, хотя и был бледным, походил на мраморную статую. Он был суровым и нечеловечески холодным. Двигался он с быстрой уверенностью автомата. Он отдавал приказы голосом, который звучал, как звон инструмента. Баррелл не мог не восхищаться таким самообладанием, но в то же время это заставляло его содрогаться. Когда все было готово, Шрифтман бесшумно вошел в операционную. Грецель лежала лицом вниз. По обе стороны от ее головы стояли практиканты. Медсестра стояла наготове возле сверкающего набора инструментов. Приближаясь к ней, Шрифтман едва дышал. Не успел он подойти к девочке, как она неимоверным усилием подняла голову. Какое-то мгновение она дико смотрела на закутанную фигуру. Затем издала радостный, уверенный крик. «Дедушка! Дедушка Мороз!» Шрифтман, не отвечая, кивнул, и стажеры мягко опять уложили Грецель. Но Баррелл рухнул на пол, как пустой мешок из-под зерна, и больше ни к чему не был пригоден. В течение 24 часов после операции Шрифтман сидел у двери Грецель и получал пятиминутные отчеты о ее состоянии. Затем, когда он понял, что она оправилась от первого ужасного потрясения, он вернулся в свою одинокую комнату и уснул. Он был измучен, как никогда раньше, и когда проснулся, все еще был изможден. Казалось, что-то ушло из него. В больнице он сделал свой утренний обход всем, кроме Грецель. Но его мысли были рассеяны и туманны. Так прошла неделя. Ему докладывали, что пациентка была свободна от боли и хорошо поправлялась, но боялась всех, кто к ней приближался. И она никогда не спрашивала о Деде Морозе? — спросил он медсестру. Медсестра

опустила глаза. «Нет», — как можно мягче призналась она. Он подождал еще неделю, и успех его замечательной операции был единственным утешением. Теперь не оставалось сомнений, что со временем Грецель станет такой же большой и румяной, как любая из принцесс, которых он ей описывал. Конечно, ему еще долго придется наблюдать за этим слабым сердцем, но с осторожностью и терпением многое можно было сделать даже с этим. Если бы только она позволила ему, он сделал бы это своей жизнью. Он хотел удочерить ее, купить маленький домик в деревне и взять ее туда. Он хотел сделать ее настоящей принцессой волшебной страны. «И она никогда не спрашивала вас о Дед Морозе?» «Нет», — отвечала медсестра. «Значит», — пробормотал он, глядя в сторону. Затем помолчал минутку и спросил. «Вы говорили что-нибудь обо мне?» «Да», — ответила медсестра. «Он больше не настаивал». И поэтому она была спасена от того, чтобы сказать ему, что при одном упоминании его имени девочка в ужасе сжимается. Шрифтман подождал, пока температура Грецель не нормализуется, пока впервые в жизни она не проспит всю ночь крепким сном. Сам он каждые сутки спал не больше часа. Его одежда болталась на его некогда крепком теле. Как подметил Баррелл, он доказывал истинность своей собственной эпиграммы. Его любовь стоила ему многого, слишком многого.

Настал день, когда Шрифтман больше не мог этого выносить и больше не мог бороться с собой. Он прокрался к двери палаты Грецель, когда она завтракала. Медсестра заметила его приближение и побежала по коридору так быстро, как только могла. Она услышала крик ужаса, вырвавшийся из груди девочки, и зажала уши обеими руками. Шрифтман схватился за сердце. Увидев, как девочка отпрянула, он за минуту постарел лет на 10. Она больше не кричала, но прятала голову под одеялом. «Малышка!» — дрожащим голосом произнес он. «Не делай этого! Я уйду! Я уйду и никогда больше не буду тебя пугать!» Она не шевелилась. «Прощай, маленькая девочка!» Он весь дрожал. «Прощай, маленькая принцесса!» Когда он попятился к двери, что-то в его голосе заставило Грецель выглянуть из-под одеяла. Его истощенная фигура приковала ее внимание. Он смотрел на нее так, словно страдал от боли. Это напомнило ей все страдания ее собственной долгой болезни, всю боль тех долгих ночей, которые теперь ушли навсегда. В его глазах она увидела боль, неописуемую боль. Девочка, которая так хорошо знала ужас боли, внезапно забыла все свои личные страхи перед этим человеком. Ее маленькое, материнское сердце наполнилось состраданием. Теперь, когда ее собственная боль прошла, а его боль стала такой явной, она почувствовала себя сильнее из них двоих. У нее больше не было причин бояться его. Теперь он смотрел на нее со страхом. Она села в постели и некоторое время изучала его, пока он удалялся от нее. Затем потянулась за яйцом. «Дедушка!» — сказала она. «Иди сюда!» Как слепой он послушно подошел. «А теперь», — твердо сказала она, — «ты должен съесть это яйцо, чтобы быть большим и розовым». Операции Шрифтман больше не делал. Он слишком занят, выполняя приказы своей дочери, но продолжает читать лекции. В прошлом году он закончил свою речь перед выпускниками медицинского курса такими словами: «Любовь стоит многого! Ах, так многого! И все же не слишком многого!»

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 127. Песнь восхождения. Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты, и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиля.

Псалом 128. Песнь восхождения. «Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль. Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. На хребте моем орали аратаи, проводили длинные борозды свои. Но Господь праведен, Он рассек узы нечестивых. Да постыдятся и обратятся назад все, ненавидящие Сион. Да будут, как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает, которую жнец не наполнит руки своей и вяжущий снопы горсти своей. И проходящие мимо не скажут: благословение Господне на вас, благословляем вас именем Господним».

Псалом 129. Песнь восхождения. Из глубины взываю к Тебе, Господи. Господи, услышь голос мой, да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою. Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на слово Его уповаю. Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра. Более, нежели стражи утра. Да уповает Израиль на Господа. Ибо у Господа милость, и многое у Него избавление. И Он избавит Израиля от всех беззаконий Его.

Дорогие друзья, радио Зегенсвелле «Волна благословения» представляет серию радиопередач Веры Кушнир «Христианка».

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Для второго года этой серии мы избрали два стиха из послания апостола Павла римлянам. В этих стихах апостол Павел рекомендует Фиву как служительницу и миссионерку. Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим, и мне самому.

Дорогие слушательницы, сегодня еще одна беседа о моей маме. В прошлый раз я окончила тем, что мамы любили и ценили соседки, которые видели в ней что-то особенное и чувствовали ее внутреннюю силу и веру. Своим примером мама учила нас не делать различия между людьми, то есть расами, классами, национальностями, происхождением. Она сама была примером беспристрастного, любвеобильного гостеприимства. Вместе с папой они принимали всех, кто приходил на порог их дома. Всех без разбора. Привозящего уголь или картошку извозчика сажали за стол и кормили тем, что было в доме. Нищим никогда не отказывали в куске хлеба. Когда нам после 10 лет тесноты дали более просторную квартиру на руднике возле шахты, на которой работал отец, у нас иногда гостили люди по нескольку месяцев в поисках работы или жилья. Мы не понимали в детстве побуждений мамы, раздражались, когда у нас кто-нибудь гостил слишком долго. И только тогда, когда сами уверовали, увидели мамино поведение в правильном свете. Нас удивляло и то, что гостями, и притом частыми или даже постоянными, были обычно люди неприятные, несимпатичные, нелюбимые другими, старые или больные. Мама умела слушать их и никого никогда не осуждала. Она не могла терпеть сплетен и клеветы. И если кто-то начинал говорить при ней что-нибудь плохое о других, она выходила из комнаты или просила перестать. До сего дня у нас пропадает охота говорить что-нибудь отрицательное о ком-нибудь в ее присутствии. Во время войны нам пришлось очень трудно. Мы и до войны были бедными, а тут пришлось променять на хлеб и то, что было. Я уже сказала в конце прошлой беседы, что в 1941 году, в самом суровом,

0: В 1941 году войны у мамы родилась еще одна девочка, и мы остались дома во время немецкой оккупации. Истощенная до предела мама кормила девочку грудью, чтобы спасти ей жизнь. Я вообще не помню, чтобы она что-то ела. Мне казалось, что она все отдавала нам. Мы уцелели чудом, не только потому, что нам грозила голодная смерть, но и потому, что мама была еврейка, а евреев, как известно, убивали на оккупированных землях. Но Господь спас нам жизнь именно через маму. Она верила, что мы не погибнем. Она верила, что Гитлер не продержится долго, и мы будем выведены на свободу. Она мечтала о том, что ее дети увидят лучшие дни. Если бы Господь спас нас через отца, который был русским, мы могли бы не посчитать наше спасение чудом. Но то, что он сделал это именно через маму, не оставило места для сомнений, что наше избавление было воистину чудесным. Мама была Моисеем, вывевшим нас из Египта. Решение двинуться на запад в конце войны мама приняла сама. Отца не было тогда с нами. Мы встретились с ним чудесно в пути где-то на Днепре и дальше поехали вместе. В Германии после 20 с лишним лет без общения с верующими мама, наконец, снова нашла это драгоценное общение. Мы увидели ее молящейся с другими сестрами. Она молилась о нас и снова начала говорить нам о Христе и приглашать на собрания, которые начались в нашем доме в бараке. Годы войны, близости смерти, жестокости человека к человеку пробудили во мне духовный голод и массу неотвеченных вопросов. Мама и папа отвечали на многое. Но родиться свыше за нас они не могли, у Бога нет внуков. Мы должны были стать Его детьми через личный контакт с Ним, через духовное рождение от Него. Молитвы бабушки и мамы привели всех нас ко Христу, всех по-разному и в разное время, но всех без исключения. Германия вышла замуж и через год потеряла моего первого ребенка, мама была при мне. Она сказала мне, что Господь любит меня и хочет привлечь мое внимание к себе. Я возмущалась, но смирилась, и в моем горе пришла к Господу и была прощена и принята им. Но мама уже не была со мной, когда это произошло, она уже была в Америке. Увиделись мы только через 2,5 года, когда и мы тоже приехали в Америку, где я впервые увиделась с моей бабушкой Фанни и другими родственниками, которых Господь начал привозить в эту благословенную страну. Мама ожила в Америке духовно. Она сразу же влилась в работу миссии ее родителей. И сегодня, после их смерти, все еще возглавляет ее. Имея прекрасную дикцию и приятный разговорный голос, она вскоре начала принимать участие в радиопередачах в Россию на русском языке и по Америке на английском для миссии ее отца. То и другое она продолжает делать и сегодня. И я думаю, что некоторым из вас ее голос знаком по радио.
1: Уже никто не перестроит землю, ничья рука мне не закроет свет. Я счастлив тем, что ты молитве внемлешь, и приходящего не изгоняешь, нет.
0: Но где после сама... дедушки осталось много написанного им материала, и благодаря обработке мамы и тети Муры все это увидело свет в виде радиопередач и печатного слова. Мама прекрасная переводчица и перевела несчетное количество разного духовного материала, стихов и песен с английского на русский язык для пользы и назидания русских верующих и призыва ко Христу неверующих. В Америке гостеприимство мамы приняло еще более широкий размах, благодаря обилию материальных благ. Всем знакомы открытые двери ее дома и еще более широко открытое сердце. Блинчики и сырный пирог Евгении Львовны – любимые блюда всех, кто их когда-либо попробовал. В Америке мама стала бабушкой и прабабушкой. Внуки крепко любят ее. Для них она – источник неисчерпаемых знаний и мудрости. Из ее памяти постоянно всплывают отрывки из поэм, поговорки, истории из ее жизни. Я могла бы написать книгу. Но по радио нужно ограничить себя только самым главным, тем, что может послужить вам примером. Подражание. У мамы прекрасное чувство юмора, которому могут позавидовать молодые, у которых часто бывают угрюмые лица и ворчливое настроение, а у нее почти всегда на лице улыбка, всегда на языке доброе слово, утешение, поощрение, шутка. полтора года назад умер папа. Мама приняла его смерть стойко, истинно по-христиански, и также мужественно переносит теперь свое вдовство. Они были друзьями юности и прожили вместе более 50 лет. До последнего мгновения она была возле папы и держала его за руку, молилась с ним и ободряла его. Когда в последний раз она пожала его руку и сказала ему: «Твоя Женя здесь с тобою», он еще тихонько прижал ее руку большим пальцем, и это было их прощанием. В свои старческие годы мама не оказалась в нужде или одиночестве. У нее масса друзей, братьев и сестер по вере. В притчах Соломона говорится, что дети праведника никогда не будут иметь нужду, и это исполняется на маме. Другое изречение тоже буквально исполняется на ней: «Рука дающего не оскудеет». Мама всегда была щедрой, охотно давала взаймы своим и чужим и не ожидала возврата денег. Вместе с папой щедро уделяла на дело Божие. Господь обильно благословляет ее, и она служит благословением для всех нас, ее детей, внуков, правнуков и друзей. Я дорожу каждым днем жизни моей мамы. Она живет за углом от меня, и я вижу с ней каждый день. Часто звоню и по телефону, особенно когда мне нужно что-нибудь узнать, как, например, более точный перевод какого-нибудь слова или объяснение какого-нибудь места Писания. Люди и сегодня идут к ней за помощью и советом. Она пример терпения, тактичности, чуткости, жертвенности, гостеприимства, христианской любви, отзывчивости и понимания и полного отсутствия духа осуждения. Есть ли у нее недостатки? Наверное, есть. У кого их нет? Но при таком количестве преимуществ можно ли замечать недостатки? Тем более, что сама она ничьих недостатков не видит. Мама — стойкая миссионерка, труженица на Ниве Христовой. Пусть она послужит нам всем примером. Если бы я промолчала о ней, я была бы в долгу перед вами и нею. Можно ли молчать при такой матери? Слава Господу за мою верующую мать! Да даст Он ей еще многие годы плодотворной жизни для блага людей и Его славы.

Помолимся. Милосердный Господь, и за этот отрывок воспоминаний жизни мамы моей, я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты вдохновил меня и освежил мою память, и открыл мое сердце и глаза на жизнь ее, для того, чтобы вывести из ее жизни то, что может послужить кому-то примером, Господи. Ты знаешь, как она не хотела, чтобы я это сделала, Господи, и Ты знаешь, что я сделала это не для славы ее, а для славы Твоей, Господи, для того, чтобы показать Тебя в ней, для того, чтобы Тебя в ней нашли люди, для того, чтобы те, кто слышат эти беседы, могли открыть свои сердца Тебе, посвятить свою жизнь Тебе и видеть, как Ты верен, как Ты любвеобилен, как Ты преображаешь жизнь человека, как Ты можешь делать нас полезными и как Ты можешь жизнь нашу делать примерной для других. Господи, только ради этого, только для этого я сделала, приготовила эти программы о моей бабушке, моей маме, и прошу особого благословения, Господи, во имя Твое.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение звуковой аудиокниги «Фернова лощина». Автор этой книги – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Эту аудиокнигу нам предоставила миссия «Надежда спасения». Если у вас появятся какие-то вопросы в приобретении книги, вы можете позвонить в эту миссию по бесплатному телефону 1-800-630-54-60. 1-800-630-54-60.
1: Убийца мисс Анна!
2: Всю ночь напролет и все утро следующего дня она просидела, уткнувшись лицом в ладони, не слыша и не замечая ничего вокруг, пока не пришла мисс Анна и, присев рядом, мягко заговорила с ней. На столе в углу, накрытое белым покрывалом, лежало тело погибшей девочки. Дедушка, сгорбившийся у очага, то стонал, то смеялся. Стивен по-прежнему бродил где-то среди снежных равнин.
3: И убийцам даруется прощение.
1: Не надо мне никакого прощения! Я всегда думала, что забочусь о семье лучше всех. Но малышка Нэн погибла из-за меня. И я вдруг поняла, что только на людях притворялась хорошей. А когда мы оставались наедине с Нэн, я была с ней сурова. Она стала бояться меня. Теперь все знают, что я убила ее. Я страшный человек. Я всегда буду об этом помнить.
3: Марта, ты виновна не больше моего дяди, который давно должен был распорядиться, чтобы старую штольню прикрыли. И хотя ты говоришь, что не нуждаешься в прощении, я уверена, что на самом деле ты жаждешь его.
1: Нет мне теперь прощения. Я знаю, я ужасная грешница, но мне уже поздно каяться. Господь не простит ни меня, ни Стивена.
3: Давай не будем теперь говорить о Стивене. Поговорим лучше о Боге. Он даровал нам заповеди, чтобы мы их соблюдали. И тогда же он открыл роду человеческому свое имя. Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех. Если ты не взывала к его милосердию, когда не чувствовала в том нужды, то он приберег для тебя эту милость на черный день, сохранил ее, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Господь долготерпит и ради Христа готов простить тебе твой грех. Желаешь ли ты этого прощения? Сознаешь ли ты свою безнадежную греховность, Марта?
1: Всю ночь я только об этом и думала. Малышку Нэн погубил мой грех.
3: Да, это так. Если бы ты открыла свое сердце благодатному учению Святого Духа, обратила взор ко Христу, доверилась бы Ему и следовала за Ним, нас всех не постигло бы это страшное горе. Тогда бы ты не бросила своих дел ради Бес, и малышка Нэн осталась бы жива.
1: Я знаю, знаю! Это моя вина!
2: Оглянувшись, мисс Анна увидела черную Бес. Тихонько зайдя в комнату, она стояла у двери, ломая руки и боязливо поглядывая на покрытый белым покрывалом стол в углу. Лицо девочки опухло от слез.
3: «Поди сюда, Бес».
2: Девочка, робко приблизившись, села на пол у их ног. Мисс Анна долго говорила с ними о гибели малышки Нэн, и девочки, мучимые искренним раскаянием, пролили немало слез. Они признали свою безнадежную греховность и беспомощность, и мисс Анна простыми словами объяснила им, что теперь они могут обрести спасение в Господе Иисусе Христе. Потом они встали на колени, и мисс Анна от всей души помолилась за плачущих, убитых горем девочек, не умевших пока облекать свои молитвы в слова. Когда мисс Анна уходила, стояла глубокая ночь, и хотя небо затянуло тучами, очертания гор, укрытых снежными шапками, отчетливо вырисовывались на горизонте. Сердце молодой девушки было преисполнено печали о Стивене, бродившим где-то среди заснеженных равнин. Она знала, что горе стало для него тяжким испытанием и великим искушением, но сейчас она не в состоянии была помочь мальчику ни сочувственным словом, ни взглядом. Однако мисс Анна твердо помнила о том, кто владеет щитами земли, и, воздавая Всевышнему благодарение за Марту и Бесс Томпсон, она молила, чтобы Господь сохранил и уберег Стивена от бед и искушений. Весь этот день Стивен провел в бесцельных скитаниях по унылой пустоши, так и не явившись на работу. Выбиваясь из сил, он ложился на подтаявший на солнце упругий вереск и горько плакал, уткнувшись лицом в землю. Ему не верилось, что малышки Нэн больше нет. Неожиданность этой гибели просто не укладывалась у него в голове. Ведь еще вчера утром сестренка, повиснув у Стивена на шее, осыпала его смешными звонкими поцелуйчиками. Время от времени весь этот ужас казался ему бредовым наваждением, и он сворачивал к дому, уверяя себя, что эти мягкие ручки и розовые губки никак не могли застыть навеки. Окрыленный, внезапно вспыхнувшей надеждой, он бросался бежать, чтобы поскорее увидеть ее. Но жестокая правда снова вставала перед ним, больно обжигая сердце. И он понимал, что девочка мертва, безнадежно мертва, и на этой земле он никогда ее больше не увидит, не заговорит с ней, не услышит ее милого лепета. Малышка Нэн, самое дорогое для него существо, недавно уверовавшему Стивену, она даже казалась дороже самого Господа и Спасителя, покинула его и ушла так далеко, что стала чужой и незнакомой.

0: К вечеру он обнаружил, что сам того не замечая, забрел в Фернову лощину, где столько воспоминаний было связано с маленькой сестрой. Внешние стены нового дома были уже возведены, и видны были все три будущие комнаты, наверху и внизу, и будущая маслобойня, и угольный сарайчик. Окоченевший Стивен был рад укрыться за этими голыми стенами от пронизывающего северного ветра, вернуться домой, где лежал мертвый ребенок, не его милая малышка Нэн, а именно мертвый ребенок, он не решался. Несчастный Стивен, он опустился на груду кирпичей, наваленную у порога холодного дома, которому еще неведомо было тепло очага, и, закрыв лицо руками, снова погрузился в свои горестные думы. Ему уже не хотелось возвращаться сюда. Нет, нет, он уедет в далекую страну, где больше никогда не услышит имени хозяина. «Пусть это место достанется ему», — подумал он, «и пускай оно станет для него проклятием, потому что он заплатил за него кровью малого дитяти. Даже если правда восторжествует, и Фернова лощина будет снова принадлежать его семье, малышке Нэн им не вернуть. Над жизнью и смертью человеческой закон не властен. Но хозяин был убийцей». Стивен упал на колени в пустых стенах, где никогда не творилась молитва, и стал просить Бога, чтобы возмездие обрушилось на голову злодея. Принесла ли эта молитва утешение его сердцу? Стивену показалось, что дух его неожиданно окреп и утвердился. Он больше не боялся вернуться домой, где лежало маленькое бездыханное тело, и скорым, уверенным шагом направился вниз. Мысли о Марте, дедушке и мисс Анне уже не вызывали в его сердце былой нежности. Им овладело какое-то страшное безразличие. Вся его любовь умерла вместе с малышкой Нэн. Лишь мысль о хозяине и страшном возмездии, ожидавшем его, заставляла его сердце биться сильнее. Стивен пошел к хижине, откуда сквозь щели в двери и ставнях пробивался слабый свет. Мисс Анна ушла совсем недавно, и Бесс с Мартой так и сидели рядышком, держась за руки. При появлении Стивена обе встали. Он был мертвенно-бледен от горя и недавней борьбы с самим собой. Стивен ощущал себя победителем, не зная, что на самом деле он потерпел поражение. В глазах его читалась не печаль и любовь, а жажда мести и ненависть. Он велел черной Бесс убираться с глаз долой, и голос его звучал так грубо и так не похоже на Стивена, что обе девушки насмерть перепугались, и Марта, вся дрожа, выскользнула вслед за подругой. Он остался один, если не считать спавшего на кровати деда и мертвой девочки в углу, от которой он поспешно отвел глаза. Раздался негромкий стук в дверь, и не успел Стивен пошевелиться, как в комнату тихо вошел хозяин. Он встал перед мальчиком, глядя на его побелевшее лицо, и хриплым, нетвердым голосом проговорил.
1: «Мальчик мой, мне очень жаль тебя. Я немедленно прикажу завалить старую штольню. Я давно собирался это сделать, да вот как-то все вылетало из головы. Но ведь Марта знала, как это опасно. И, согласись, должна была лучше смотреть за ребенком. Так что моей вины здесь нет. Если я и виновен, то лишь отчасти. Но так или иначе, я пришел сказать, что готов все расходы на похороны взять на себя. И вот тебе, помимо всего прочего, еще суверен, мой мальчик».
0: Хозяин протянул ему блестящую монету, но Стивен отшвырнул ее. Схватив хозяина за руку, он подтащил его к столу и откинул белое покрывало. На восковом личике умершего ребенка не было ни боли, ни страдания, но странно и страшно было видеть эти застывшие черты, этот остановившийся взгляд, лишенный проблеска жизни. Голова девочки покоилась на Библии, которой Стивен этим утром против обыкновения не притронулся.
2: «Вот это еще вчера была малышка Нэн. Она отправилась на небеса, чтобы свидетельствовать против вас. Вы лишили нас отчего дома. Вы убили малышку Нэн. Божье проклятие падет на вашу голову. Не я вас проклинаю. Мое проклятие ничего не стоит, но Господь покарает вас суровее, чем я. Совсем недавно я хотел убежать прочь, уехать в далекую страну, чтобы забыть вас. Но теперь останусь, чего бы мне это ни стоило. Я хочу посмотреть, что Господь сделает с вами. Уберите свои деньги! Вы взяли у меня самое дорогое! Я не стану брать то, что дороже вам! С меня достаточно будет увидеть, как Бог накажет вас!»
0: С этими словами он разжал руку и широко распахнул дверь перед хозяином. Тот пробормотал в ответ что-то неразборчивое, но не стал задерживаться в доме, где лежал этот страшный маленький труп. На улице было темно, хоть глаз выколи, и Стивен, стоявший в дверях, прислушиваясь к шагам хозяина, подумал, а вдруг он сам сейчас упадет в шахту? От этой мысли его даже в жар бросило. Но нет, судя по всему, тот благополучно ее миновал. Марта, вернувшаяся вскоре, отважилась заметить, что столкнулась с хозяином на дороге и никак не возьмет в толк, что ему здесь понадобилось в такой поздний час. На следующий день проведать Стивена пришла мисс Анна. И хотя он, казалось, внимательно слушал ее, мисс Анна почувствовала, что ее слова больше на него не действуют. Она ничего не могла с ним поделать. Ей оставалось лишь молиться, чтобы Святой Дух, проникающий в самые сокровенные глубины наших сердец и пробуждающий в нашей памяти давно забытые воспоминания, однажды коснулся сердца Стивена и напомнил ему преподанные когда-то уроки любви и милосердия, чтобы мальчик превозмог злобного духа, возобладавшего над ним. На похороны малышки Нэн хотели прийти все жители Ботфилда, но Стивен воспротивился этому. Сначала было решено, что гроб повезут на погост в Лонгвилле только Стивен и Тим. Но Марта так отчаянно упрашивала взять ее с собой, что Стивену пришлось уступить. Гроб водрузили на тележку, запряженную маленьким пони. Тим медленно вел лошадку под уздцы, а Стивен и Марта шли позади. Марта обливалась слезами, вспоминая малышку Нэн и мучаясь раскаянием. Стивен же мрачно шагал рядом, помышляя только о возмездии, которое ожидало его врага. Но Господь не покинул Стивена, хоть на некоторое время и оставил его во власти греховной человеческой природы, чтобы мальчик осознал, что без Бога нет в нем ничего доброго. Бог видит и знает все наши беды и горести. Все деяния человеческие лежат перед Ним, как открытая книга. И Он, судья всей земли, праведен в своих приговорах. С раба, которому Он даровал один талант, не спросится столько, сколько с раба, имеющего 10. Господь знал сердце и мысли Стивена и не попустил бы ему быть искушаемым сверх сил, ибо сам даровал ему эти силы и знал им предел. Пришло время, и он простер руку с высоты и взял его, и извлек его из вод многих. Он вывел его на пространное место и избавил его, ибо он благоволил к нему. После всех этих испытаний Стивен тяжело и надолго заболел. Несколько недель он метался в горячечном бреду, не сознавая, что происходит вокруг. Мисс Анна часто приходила его навестить. Сидя у постели мальчика и поглаживая его горячую руку, она иногда пела. В такие минуты Стивену чудилось, что он на небесах и слышит голосок малышки Нэн, поющий среди ангельских хоров. Бесс тоже нередко подменяла Марту, не смыкавшую глаз над Стивеном. Гибель ребенка глубоко потрясла обеих девочек, и они часто говорили и вспоминали то, что мисс Анна говорила им о Христе и о спасении души. Знали они не так уж много, но точно так же, как в былые времена какое-нибудь незначительное событие служило им поводом для жарких пересудов, теперь то немногое, что они почерпнули из Святого Писания, становилось предметом хоть и не слишком просвещенной, но вполне оживленной беседы. Иногда отзвуки их разговоров долетали до сознания Стивена, и он в полубреду повторял заученные когда-то стихи или напевал отрывки из гимнов. Тим наведывался ненадолго по вечерам и охотно читал главы, которые уже знал, а потом, как умел, растолковывал девочкам их смысл. Им не пришлось голодать, несмотря на то, что они временно лишились кормильца. Причитавшийся Стивену заработок собирали между собой шахтеры. Они давно уже изменили свое отношение к мальчику, проникнувшись к нему неподдельным уважением. Мисс Анна каждый день приносила им из дому какой-нибудь гостинец. Хозяин ей не перечил и не чинил препятствий, хотя имя Стивена Ферна никогда не слетало с его губ. Однако он всегда внимательно прислушивался к словам доктора, докладывавшего мисс Анне о состоянии бедного мальчика. Постепенно Стивен оправлялся от болезни. Безудержная жажда мести больше не терзала его измученный, ослабевший рассудок. Напротив, чуткое внимание друзей и нежные заботы Марты и Бесс отогрели его душу. Искреннее участие ближних смягчает боль, причиненную нам врагом, и усмиряет бушующие в нас страсти. И все же, в самых потаенных уголках сердца Стивен лелеял слабую надежду на то, что гнев Божий все-таки настигнет грешного хозяина. Но к огорчению мальчика тот был цел и невредим и богател по-прежнему. Размышления Стивена напоминали мысли псалмопевца Асафа, с горьким недоумением наблюдавшего, как процветают нечестивые, и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего. И вот эти нечестивые благоденствуют веки сем, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро?
2: Зачем Господь допускает такое?
0: Спросил он как-то раз, найдя в себе силы подняться с постели и сесть у огня. Его запавшие глаза, неестественно большие на осунувшемся бледном лице, глядели на мисс Анну с такой мольбой. Точно от разрешения этого вопроса зависела вся его жизнь.
3: Трудно сказать. Нам не понять путей Господних. Ибо как небо выше земли, так пути его выше путей наших. Но тебе все же хотелось бы знать, почему Господь позволил этому случиться.
2: Да.
3: У Господа нашего Иисуса Христа был любимый ученик именем Иоанн, которому перед смертью было позволено узреть небеса и описать многое из того, что он увидел, чтобы об этом знали и мы. В видении ему был явлен святой город, возведенный самим Всевышним и озаренный его славой. Город этот сделан из золота, стены его украшены множеством драгоценных камней, а 12 его ворот сделаны из цельных жемчужин. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло. Городу этому не нужны ни солнце, ни луна, так как слава Божия освещает его, и светильник его – агнец. Иоанн увидел также престол Господень и изумрудную радугу вокруг престола. Это знак Божьего завета с родом человеческим. Вокруг престола стояли 24 престола, на которых восседали мужи в золотых венцах и белых одеждах, взятые из мира греха и страдания на небеса. От престола исходит чистая река, и в ней течет вода жизни, светлая, как кристалл. По ту и по другую сторону реки стоит дерево жизни и листья дерева для исцеления народов. Перед престолом стоит великое множество людей, которые никто не может перечесть, и все они в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках. Тут Иоанн услышал голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома, и услышал голоса музыкантов, играющих на арфах. И раздался громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Еще многое видел любимый ученик Христа, и многое ему было велено скрыть, но все, что открыто, написано нам в утешение.
2: И малышка Нэн сейчас там, на небесах.
3: Господь сказал о маленьких детях. Говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо моего Отца Небесного. Стивен, тебе хотелось бы, чтобы она вернулась в этот скорбный мир, где вместо ангелов рядом с ней будете вы с Мартой?
2: О, нет.
3: Итак, мой бедный мальчик, для чего же Господь послал тебе столько испытаний? Как я уже сказала, пути Господни неисповедимы. Но разве ты не видишь, что благодаря страданиям ты сделался совсем не таким, как другие мальчики? Разве ты не стал намного мудрее их? Хотел бы ты оказаться на их месте? Или, может, тебе хотелось бы снова стать прежним Стивеном, таким, как ты был год назад, до того, как начались все эти испытания? Мы приходим в этот мир не только для того, чтобы есть и пить, одеваться, работать и развлекаться. Наши души должны ожить, а без послушания Богу они мертвы. Даже наш Господь и Спаситель, хоть Он и Сын Божий, однако страданиями научился послушанию. Насколько же больше надлежит нам пострадать, чтобы научиться такому послушанию? Или возьми, к примеру, твою старшую сестру. Гибель нашей бедной девочки привела к покаянию и Марту, и Бесс. Не мне защищать перед тобою дела Всевышнего, Стивен.
2: И все-таки на голову хозяина отчего-то не падает возмездие.
0: Мисс Анна содрогнулась. Во взгляде мальчика отчетливо читались его тайные помыслы.
3: «Бог не оставит неотмщенным ни одного греха. Мне отмщение. Я воздам, — говорит Господь. Послушай, Стивен, когда Господь на горной проповеди, которую ты читал, говорит о блаженных, Он также предупреждает злых и нечестивых о грозящем им проклятии. И в другой главе, которую я тебе прочту, сказано об этом предельно ясно. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. И эти проклятия грозят моему дяде»,
0: сказала мисс Анна, опустив голову, и Стивен увидел, что по щекам ее струятся слезы.
3: «Все мои молитвы, вся моя любовь к нему тогда окажутся тщетны, и душа его такая же прекрасная и бессмертная, как и наши души, погибнет навсегда».
0: Стивену при виде этих слез до смерти захотелось как-то утешить и ободрить мисс Анну, но слова не шли с языка, ведь причина ее печали заключалась в том, что его, Стивена, снедала жажда мести. Ему стало неловко. Он отвернулся и уставился на тлеющие в очаге угли.
3: «Не только мои молитвы и любовь, но и любовь Спасителя, и все перенесенные им муки и страдания не помогут дяде. Должно быть, он однажды скажет ему: „Я тщетно трудился ради тебя. Все мои усилия оказались напрасны. О, Всеблагой Спаситель! Если бы мне только было под силу, я спасла бы каждую бессмертную душу ради твоей вечной славы!»
0: Помолившись, мисс Анна оставила Стивена наедине с его мыслями. Новое, глубокое и вместе с тем возвышенное чувство овладело им. Ему вдруг ясно, как никогда, представилась истина, которую он раньше не понимал. Любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Он должен возлюбить своих врагов, ибо, невзирая на их греховность и противление Богу, они так же дороги Небесному Отцу, как и он. Ибо он не только повелевает солнцу своему восходить над злыми и посылает дождь на неправедных, но и возлюбил их так, что отдал ради них на смерть единственного своего сына. И если бы они погибли, его жертва на кресте оказалась бы тщетной. С тех пор горькая жажда отмщения угасла в сердце Стивена, и каждый раз, преклоняя колени и молясь за своих врагов, особенно о хозяине, он повторял слова мученика Стефана: «Господи, не вмени им греха сего».

Стивен шел на поправку так медленно, что врач запретил ему возвращаться на шахту в ближайшие несколько месяцев. Впрочем, и по истечении этого срока можно было с большой степенью вероятности предполагать, что он окажется непригоден к работе под землей. Поэтому нужно было искать себе другое занятие. Товарищи Стивена уже не так охотно собирали для него деньги. Еженедельные сборы превратились для них в тяжелую повинность. Да и самому Стивену не хотелось их обременять. Поэтому, немного окрепнув, он решил снова отправиться по ту сторону гор, в Дэнсфорд, чтобы узнать, не вернулся ли мистер Локвуд, и попросить помощи у заменявшего его священника. Тим вызвался идти с ним. И чтобы облегчить Стивену это путешествие, выпросил у отца позволение взять ослика. Морозы миновали, и мартовское солнце растопило снега на полях. Но дом в ферновой лощине со дня гибели малышки Нэн так и стоял недостроенным. Все работы прекратились, и вокруг дома царила глубокая тишина. Видно, нажитое бесчестным путем добро не принесло хозяину.

В Дэнсфорде все было по-прежнему. Зато Стивен разительно изменился. За время болезни он сильно вытянулся. Загорелое когда-то лицо побледнело. Так что мальчик

0: станет жить на подаяние, если у него появится возможность работать. Весенняя прогулка по равнинам живительно подействовала на Стивена. На кустах черники буйно краснея распускались почки. Первые цветы золотистыми звездочками украсили ветви утесника. Напитанный весенней влагой лишайник укрыл землю ярко-зеленым ковром. Безмятежно порхая с куста на куст и заливаясь веселым щебетом, птицы, казалось, совсем позабыли о том, что им нужно вить гнезда. Тим набросил на Стивена плащ, и они с наслаждением подставили лица свежему ветерку, напоенному ароматом цветущего вереска. Сердце Стивена таяло от ощущения благодатной радости и покоя. Тим же выглядел совсем ошалелым, не хуже птиц. И все-таки, подъезжая к ферновой лощине, Стивен успел сильно утомиться, а ведь до Зольной горы оставалось еще добрых 2 мили.
1: «Вот он, дом родной»,
0: — скорбно промолвил он, указывая на кирпичные стены.
1: «Веришь ли, Тим, прежде у меня было чувство, что дом этот будет моим навечно. Тогда я еще не понимал, что Господь дает мне его лишь на короткое время. И даже если бы я владел им всю жизнь, это все равно было бы так, потому что дни человека в этом мире кратки. Когда я думал, что умираю, мне вдруг стало безразлично, где я жил и какие испытания перенес. Вчера, Тим, Миссана пришла мне стих о том, что все мы пришельцы и странники на этой земле».
2: «Да, наверное, странники. Но вряд ли нас можно назвать пришельцами, раз мы тут живем».
1: «Это означает, что это место нам не ближе и не роднее, чем пришельцу, который мог бы случайно проходить мимо Ботвилда. Теперь я не хочу больше возвращаться в ферную лощину. И буду благодарен Господу, если этого не случится. И не потому, что малышки Нэн больше нет, а от того, что намерение Господа мне во благо. И жизнь наша здесь не вечна. Мне кажется, я совсем не буду злиться на тех, кто поселится здесь вместо нас».
2: «Погоди, что это там?»
0: Мальчики замерли в недоумении. Неужели им обоим померещилось, что над печной трубой вился дымок? Нет, они не ошиблись. Струйка сизого дыма, клубясь, поднималась и тянулась за холм тонким шлейфом. Сомнений быть не могло. Кто-то был в доме и развел в очаге огонь. Сердце Стивена громко застучало. На мгновение он опустил глаза, но потом снова поднял взор к небу и улыбнулся. Тем временем Тим криком подгонял осла, пытаясь пустить его в галоп.
2: «Это Марта! Я заметил, как за стеной мелькнул край ее платья. Даю голову на отсечение, это была она! Давай скорее, Стивен!»
0: У старой калитки их действительно поджидала Марта, а Бес держалась чуть поодаль, в дверном проеме. Девочки проделали неблизкий путь, чтобы встретить путешественников, и даже приготовили им в новой кухне чай, расчистив мусор и соорудив из досок некое подобие скамеек. Бодрящий напиток должен был придать Стивену сил. Падавший от усталости мальчик почувствовал, что это как раз то, что ему нужно. Марта выложила перед ним угощение, среди которых был и пирог, принесенный мисс Анной. Яркое пламя весело потрескивало, обдавая их приятным жаром, и всем участникам этой маленькой пирушки было очень весело, хотя воспоминания о Нэн придавали их веселью привкус нежной грусти. Между тем мимо проходил егерь. Подметив дым, струившийся из трубы, и увидев за оградой осла, пощипывающего траву, он решил, что в дом забрались цыгане, и тихо подкрался, чтобы заглянуть в незастекленный проем окна. В последний раз они встречались со Стивеном еще до болезни, и изможденный вид мальчика поразил даже сурового егеря.
3: «Бедняга парень, вон как исхудал. Скажу жене, чтобы передала тебе что-нибудь вкусненького. Я ведь не забыл о тебе, Стивен. Если когда-нибудь нужно будет замолвить за тебя словечко, и это не обернется мне во вред, можешь на меня рассчитывать. Не люблю я наживать врагов, и Библия учит нас быть в мире с ближними. Я слышал, тебе скоро понадобится работа. Так вот, моему деверю нужен пастух. Он возьмет тебя, если я попрошу. Мне будет приятно тебе помочь. Ну как, по рукам?»
0: Стивен с радостью принял предложение егеря. И когда тот ушел, они вместе спели гимн, искренней хвалой Богу, искупая недобрую молитву.

молитву, когда-то произнесенную на этом месте. Покойным и радостным был их путь домой при закате дня. Сердечным и милым было прощание с Тимом и Бесс. Но прекрасней всего были умиротворяющие мысли о Божьей истине и готовность, с которой Стивен покорился Божьему провидению. Труд пастуха был Стивену по душе гораздо больше, чем опасная работа горняка. С детских лет он привык бродить по бескрайним равнинам в поисках пропавших овец и кормить заболевших животных. Конечно, работая пастухом, он будет зарабатывать чуть ли не вдвое меньше прежнего. И неизвестно, когда будет возвращаться домой. Временами очень поздно. Однако прочь сомнения. Он больше не кормил и не занимал вечерами малышку Нэн. Марта сама зарабатывала себе на пропитание, а хозяин не требовал с них денег за новое жилье. Так что платы пастуха ему вполне хватило бы до возвращения мистера Локвуда. С другой стороны, новая работа требовала хорошей закалки, ведь пастуху в горах приходится выдерживать и промозглый ветер, и затяжные весенние бури. Неудивительно, что мисс Анна, глядя на тощего, измученного болезнью Стивена, с тревогой думала о его новом занятии. Видя, как буйные весенние ливни заливают горные долины, она со страхом представляла себе мальчика, захваченного врасплох безжалостным ненастьем.

0: Стивен пас овец уже 2 недели. В тот день он возвращался с пастбища, едва живой от усталости. Было поздно, уже 2 часа, как зашло солнце, и от злого восточного ветра слезились глаза. Стивен уже подходил к хижине, когда из ложбины вынырнула большая черная тень, и чья-то тяжелая рука легла ему на плечо. В тусклом свете луны Стивен узнал черного Томпсона и бесстрашно спросил, чего ему надо.
1: «Где ты пропадаешь? Скажи, в тебе хоть капля уважения к себе осталась? Тебя выпихивают в эту проклятую конуру, а тебе все как с гуся вода. Ходишь себе, посвистываешь, как ни в чем не бывало, точно у тебя весь мир в кармане. Неужто ты забыл, что обещал отцу не уступать никому своих прав? Через 2 недели дом в Ферновой лощине достроят и там поселится, мясник Джексон. В твоем доме будут жить чужие люди, понимаешь?»
2: «Спасибо, Томпсон. Я думаю, в один прекрасный день справедливость восторжествует».
1: «Справедливость? Кто, кроме нас, станет за нее бороться? Где справедливость, когда хозяин отнимает у нас последние гроши? Он повышает плату за жилье, так что нам на еду еле хватает. Разве это справедливо, что малышка Нэн погибла только из-за того, что он не позаботился завалить старую штольню? Тебе надо свести с ним счеты, и я тебе помогу. Эх, Стивен, да если бы я был тобой, у меня бы в ушах день и ночь звучал голос малышки Нэн. Стивен, когда же ты, наконец, отомстишь за меня?»
0: Почувствовав прерывистое дыхание Стивена, черный Томпсон еще с большим жаром продолжал.
1: «Ты сегодня же можешь с ним поквитаться. Ты с лихвой вернешь себе все, что задолжал тебе хозяин, если будешь делать то, что я скажу. Фернова лощина твоя, и если бы ты не вел себя как глупец, ее бы у тебя не отняли, и девочка бы не погибла. Что же ты так и собираешься сидеть сложа руки?»
2: «Господь ему воздаст».
1: «Ты думаешь, Господь это все видит? Да если и видит, то ему все равно. Какое ему дело, что каких-то маленьких людишек вроде нас с тобой притесняет и обманывает? Если бы ему это не было безразлично, он поразил бы хозяина насмерть. Но он же этого не сделал. Наоборот, он позволяет хозяину с каждым днем все больше богатеть. Однажды этот толстосум всех под себя подомнет. Уж я бы на твоем месте тянуть не стал и разделался бы с ним в 2 счета. А Богу все это безразлично».
2: «Я верю, что Господь все видит. Бог вездесущ, и Он не слеп и не глух. Только пока не открыл нам своего замысла. Если бы Ему не было до нас дела, Он не дал бы мне сил радоваться в это трудное время. Ах, Томпсон, ты и все мои товарищи были так добры ко мне, когда я заболел, а я даже не поблагодарил вас. Я ничем не могу помочь тебе, разве что убедил бы тебя покаяться, чтобы ты тоже испытал эту великую радость».
1: «Может, когда-то и покаюсь, но перед этим мне еще нужно успеть многое сделать. Вот как-нибудь после за все разом и покаюсь. Правильно о тебе все говорят. Ты забыл и малышку Нэн, и свое обещание отцу».
2: «Нет, не забывал ни на минуту, но мстить не собираюсь. Даже если бы и попытался, то не смог бы. И потом, я простил хозяина, поэтому не надо меня больше уговаривать, Томпсон».
1: «Путь покоен. Я никогда больше о тебе не вспомню. Твоя вера сделала тебя безвольным слабаком, жалким трусом. Для меня ты пустое место».
0: Черный Томпсон скрылся в темноте. Стивен прислушивался к его шагам, пока они затихли. И все гадал о том, на какое же злое дело хотел склонить его черный Томпсон в этот раз. От черного зева штольни его отделяло всего несколько футов. Отверстие решили не заделывать, а обнести высокой железной решеткой, так как оно служило для вентиляции шахты. От томпсоновских козней его мысли перенеслись в прошлое. Ему вспомнилось, как голос малышки Нэн предостерегал его в ту ужасную ночь, когда они шли браконьерствовать. Мог ли он забыть сестренку хотя бы на день? Не о ней ли его непрестанная грусть? Ему виделись ее милые черты. Слышался нежный детский голосок. Черневшая у дома дыра каждый раз напоминала о страшной трагедии. Отчего же люди говорят, что он забыл сестру? Стивен нервно вздрогнул, взявшись за шаткую железную ограду. Но не ее лязг заставил его сердце похолодеть от ужаса. Из черной бездны вдруг раздался стонущий замогильный крик. Стивен был не робкого десятка, но голос, раздавшийся из заброшенной шахты посреди ночи, поверг мальчика в такой ужас, что он не в силах был ни пошевелиться, ни крикнуть. Судорожно вцепившись в перила, он подался вперед, напрягая слух и пристально вглядываясь в зияющую темноту. Через мгновение глаза его различили на дне тусклое мерцание, похожее на свечение жука-светляка. Из-под земли снова донеслось.
3: «Это я, Тим! Только не кричи, Стивен, тише! Я тут, в шахте сижу! Слушай, сегодня ночью они задумали вломиться в дом к хозяину. Они хотят подговорить тебя, чтобы ты залез туда через окно в чулане. А если ты откажешься, то полезет Джек Дэвис. Если им не удастся отпереть дверь, они подожгут крышу. Скорее беги на выручку мисс Анне, а Марта пусть поспешит в Лонгвиль за подмогой. А из Ботвиллских никому больше не доверяй».
0: Тим отчеканивал слова громко и внятно, и каждая из них отчетливо врезалась в сознание Стивена. Ему вдруг вспомнились все унижения, которые приходилось испытывать шахтерам от хозяина. Временами в Ботфилде появлялись рабочие из других мест. Они рассказывали о забастовках на крупных фабриках, из-за чего беспокойство и недовольство среди шахтеров увеличивалось с каждым днем. Всем было известно, что хозяин хранит у себя большие деньги, и дом его стоит на отшибе, почти за милю от Ботфилда. Кроме него, мисс Анны и горничной в доме никого нет. И хотя ставни в окнах и крепкие двери надежно защищали дом, худенькому мальчишке ничего не стоит пролезть через окно в чулан и отпереть дверь изнутри. Стивен не знал, сколько у него оставалось времени, но час был уже поздний, и он видел, как торопился черный Томпсон. Однако можно было предположить, что преступление совершится ближе к полуночи, а если так, то у Стивена оставался еще час или два. Вся надежда теперь была на Стивена

0: Марта сидела у огня и вязала, а Бесс Томпсон уже накидывала на плечи шаль, собираясь идти домой. Бедняжка Бесс! Как не был взбудоражен Стивен, ему стало жаль девочку, но он не решился говорить, пока Бесс не вышла. Ошеломленная его взволнованным, сбивчивым рассказом, Марта отказывалась верить брату до тех пор, пока сама не подошла к шахте и не убедилась в том, что на дне светится огонек. Услышав снизу лязг железной решетки, Тим снова окликнул их.
1: «Что вы там возитесь? Я хоть и не трус, но как вспомню про малышку Нэн, так мне как-то не по себе делается. Я возвращаюсь в шахту, и там буду ждать до утра. А вы бегите скорее!»
0: После этого уже не было нужды торопить Марту. Набросив на голову платок, она со всех ног помчалась к дороге, ведущей в Лонгвиль, и скоро миновала паровозное депо. Она бежала мимо освещенных домов, моля Бога, чтобы никто из ботфилдских жителей ее не узнал. Кое-где свет был уже погашен, и двери заперты на ночь. Из других домов слышались приглушенные разговоры. По темным закоулкам то и дело мелькали тени. Однако Марте посчастливилось, и ее никто не заметил. Перед ней лежала дорога на Лонгви. Стивен тоже не стал задерживаться в хижине. Он быстро пробежал вдоль отвальных куч, прокрался мимо печей и дверей кузницы, из-под которых пробивался свет. Как громко хрустела зола под ногами, но как не тихо было в кузнице, никто не услышал его шагов, и Стивен поспешил дальше. Хозяйский дом черной громадой возвышался на фоне темного неба. Окна на первом этаже были забраны плотными ставнями, не пропускавшими света. Зато наверху, за приоткрытой створкой, было светло. Стивен знал, что это комната хозяина. Пес, с которым мисс Анна часто навещала их, сначала громко залаял, но тут же завилял хвостом и встал на задние лапы, упираясь передними в грудь Стивену, точно извинялся, что сразу не признал его. Некоторое время Стивен в нерешительности стоял у двери. Он опасался, что его стук услышат притаившиеся рядом грабители. Они могли сразу наброситься на него, или еще того хуже, напасть, когда дверь откроют, и дом окажется незащищенным. Наконец, решившись, он несколько раз тихонько постучал, и сердце его радостно встрепенулось, когда он услыхал голос мисс Анны, спрашивавшей:
2: «Кто там?»
3: «Это я, Стивен Ферн»,
0: — ответил он, приблизив губы к скважине и стараясь говорить как можно тише.
2: «Что случилось, Стивен? Я не могу открыть тебе. Дядюшка всегда уносит с собой ключи наверх».
3: «Прошу вас, зажгите свет в чулане на минутку»,
0: — опасливо прошептал он, от всей души надеясь, что ему не придется вдаваться в дальнейшие объяснения. Ведь черный Томпсон и Дэвис могли поджидать рядом удобного момента. К счастью, мисс Анна ни о чем не стала его расспрашивать, и за дверью послышались ее шаги, гулко раздававшиеся по каменному полу. Через несколько мгновений в низком окошке поблизости мелькнул свет. Оконце чулана, забранное деревянной решеткой, было не застеклено, чтобы воздух свободно проникал в помещение. Проем отверстия, перекрытого сверху сплошным камнем, был таким крохотным, что в него мог протиснуться разве что ребенок. Стивен окинул его внимательным взглядом, и когда мисс Анна, оставив свечку в чулане, вернулась к двери, снова прошептал в замочную скважину:
3: «Только не бойтесь, мисс Анна, это снова я, Стивен. Сейчас я пролезу в окно».
0: Стивен осознавал опасность своей задумки. Если грабители окажутся поблизости, то непременно услышат, как он срывает с окна деревянную решетку. Если они не примут его за своего, то схватят и люто отомстят, скорее всего, убьют. И потом, что если мисс Анна не поверит ему и позовет хозяина? Тот спустится, отопрет дверь, этим воспользуются грабители, и помощь из Лонгвиля так и не подоспеет. Целый рой опасений осаждал мальчика, но он отгонял эти тревожные мысли, между тем, как его пальцы действовали уверенно и проворно. Стараясь производить как можно меньше шума, он быстро выдрал решетку и, глянув напоследок по сторонам, просунул голову в узкое отверстие, словно нарочно проделанное для него. Еще несколько усилий, и через минуту мальчик легко спрыгнул на пол.

0: Мисс Анна тем временем стояла у двери чулана в полной растерянности. Она не понимала, что происходит, и боролась с желанием позвать на помощь дядю, но так ничего и не решилась предпринять, пока мальчик не предстал перед нею. Первым делом Стивен запер дверь чулана, задвинув ржавый засов, и только потом торопливо пояснил мисс Анне причину своего странного поведения, рассказав о разговоре с Тимом и о коварном замысле рабочих. Среди бастующих рабочих подобные грабежи были нередким делом, и, слушая мальчика с нарастающим страхом, мисс Анна задрожала и, пошатнувшись, опустилась на стул. Стивен, напротив, ощущал прилив отчаянной храбрости.
1: «Не бойтесь, мисс Анна, им придется убить меня, прежде чем они доберутся до вас. Если я буду не в силах защитить вас, то Господь сделает это за меня, иначе для чего бы ему посылать меня сюда? Он привел меня, чтобы предостеречь вас».
2: «Ты прав, Стивен, ибо сказано, не убоишься ужаса в ночи. Но что же нам делать? Как уберечься от опасности? Я постараюсь не бояться, но нам придется защищаться самим. Постой, слышишь? Кто-то идет!»
0: Снаружи действительно послышались шаги. Кто-то шел к дому, не слишком заботясь о том, чтобы ступать тихо. На этот раз пес залился яростным лаем, срываясь с цепи, но внезапно замолк, как видно, оглушенный сильным ударом. Численное превосходство придавало злоумышленникам наглости. В этом пустынном месте они ощущали себя безнаказанными. Мисс Анна и Стивен услышали, как хозяин наверху пересек комнату и открыл окно. Вслед за этим почему-то опять наступила тишина. Слышно было только, как часы пробили 11. Створка окна наверху снова захлопнулась, и шаги прошли в обратную сторону.
2: «Я пойду к нему и все расскажу. Может, ему еще удастся уберечь от них какие-то деньги, если Марта вдруг задержится в пути. А ты оставайся здесь и наблюдай. И если что-то услышишь, сразу меня предупреди».
0: Она поднялась по темной лестнице, не зажигая огня, чтобы снаружи, через дверную фрамугу, не заметили света. Потом, постучавшись в дверь дядиной комнаты, тихонько заговорила с ним. Стивен, стоя внизу, напряженно прислушивался к шагам на улице. Вокруг дома собиралась толпа. Со щелчком открылась щеколда на чуланной двери, и у Стивена перехватило дыхание. Но Джек Дэвис не мог пробраться дальше, потому что дверь была закрыта снаружи на ржавый засов. У окна чулана послышался оживленный шепот, а затем будто кто-то снова вылез наружу. Стивен, крадучись, пересек темную кухню и вышел в холл следом за мисс Анной. Отсюда на второй этаж вела лестница. Хозяйская дверь была теперь приоткрыта, и падающий сверху свет озарял холл и лестницу. Стивен поднялся по ступенькам и заглянул в комнату. Это была настоящая мансарда. В потолке, скошенном чуть не до самого пола, было врезано зарешоченное окно. Подле него стояла конторка со множеством ящичков, выдвинутых до отказа, и отделений, битком набитых бумагами. На откидной доске лежали связки банкнот и груды золотых монет. Видимо, незадолго до этого хозяин был занят их пересчетом. Он стоял у конторки, вцепившись руками в спинку стула, и, охваченный смятением, слушал племянницу. Его седые волосы, обыкновенно тщательно зачесанные назад, теперь беспорядочной копной спадали на лоб. Длинный сюртук, мешком висевший на тощих сутулых плечах, очень старил его. Глядя на нескладного трясущегося старика, Стивен впервые заметил, как беспомощен и слаб его враг.
3: Вы прослушали четвертую часть звуковой аудиокниги «Фернова лощина». Автор этой книги – христианская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Эту аудиокнигу нам предоставила миссия «Надежда спасения». Если у вас появятся какие-то вопросы в приобретении книги, вы можете позвонить в эту миссию по бесплатному телефону 1-800-630-54-60. 1-800-630-54-60. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
4: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
3: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: У Руслана сегодня большая радость. К ним в абхазское село приехало 5 братьев-благовестников. С отцом Руслана они будут ходить из дома в дом, рассказывать жителям о Спасителе Иисусе Христе, раздавать Евангелие. «Может быть, они возьмут и меня?» С замиранием сердца думал Руслан. Правда, отец в ответ на просьбу сказал: «Мал еще, лучше помогай матери». Но Руслану очень хотелось ходить с благовестниками и рассказывать о Боге своим сверстникам. Ведь сколько их, несчастных, потерявших родителей и близких во время страшной войны с Грузией. Не было в этом селе семьи, в которой не оплакивали бы погибших. Слезы еще не высохли на глазах матерей. Как этим людям сейчас нужен был Иисус, Его утешительное слово? В горе человек всегда ищет Бога, стремится к Нему израненной душой. Семья Руслана, отец с матерью и 3 сыновей приехала в Абхазию уже после войны, когда жизнь здесь стала потихоньку налаживаться. Так же, как и все остальные жители, они страдали от нехватки продуктов, одежды, лекарств. Но они не унывали в этих трудностях и уповали на Небесного Отца. Отец Руслана рассказывал односельчанам-рыбакам о Христе, и они приходили к ним в дом, чтобы больше узнать о Боге, помолиться Ему. Руслан тоже не стеснялся говорить знакомым мальчикам о Боге, не скрывал, что он верующий и читает Библию. Недавно Руслану исполнилось 12 лет, и он чувствовал себя уже почти взрослым. «Неужели отец не возьмет меня с собой? Ведь помочь маме могут и младшие, Сергей и Иосиф». «Нет, я должен пойти благовествовать», — думал Руслан, и в его глазах, больших и темных, словно спелые вишни, отражалась тревога. Мама поручила сыновьям приготовить для гостей комнату. И сейчас мальчики суетились, как муравьи. Они вытаскивали лишние вещи в коридор и заносили ватные матрасы, укладывая их на пол. «А этот стул выносить?» Голос Иосифа, самого младшего братишки, мечтательного и задумчивого, прервал мысли Руслана. «Конечно, выноси!» Рассеянно отозвался Руслан и поставил большой чемодан в угол. Сергей, сильный подвижный мальчик, старался уложить последний тяжелый матрас. Руслан помог брату, и вот уже втроем мальчики с удовольствием улеглись тут же на старенькие матрасы. Через открытое окно ветер приносил в комнату полуденный зной и тихий шелест листвы. «Наконец-то все готово», — удовлетворенно объявил Сергей. Он шумно вдохнул приятный запах жареного мяса, доносившегося из кухни, и продолжил. «Из чего только мама сделала мое любимое чахохбили? Ты не знаешь, что для гостей у нее всегда в холодильнике что-нибудь припрятано?» Иосиф повернулся к Сергею. «Думаешь, что сегодня это курица?» «Руслан, хватит сердиться!» — приподнялся на локте Сергей, обращаясь к старшему брату, который никак не включался в разговор. «И как тебе хочется в такую жару печься на солнце, таскать книги? Пойдем лучше купаться!» «Ничего ты не понимаешь», — сухо отозвался Руслан и направился к кухне, чтобы послушать рассказы гостей. Трудным и опасным был путь братьев. Машину часто останавливали и тщательно проверяли на постах. Христианскую литературу через границу милиция провозить запрещала. На дорогах путники встречали бандитов, которые угрожали и требовали денег. Братья молились, и Бог смягчал жестокие сердца, закрывал глаза проверяющим, хранил своих служителей от недобрых людей. И вот теперь, несмотря на все препятствия, запыленный бусик стоял здесь, во дворе. Гости внесли в дом несколько коробок с Евангелиями и трактатами. Благовестники привезли также сборник детских песен, которому Руслан обрадовался больше всего. Братья рассказывали, как жители тех селений, где приходилось останавливаться, с радостью брали Евангелие, со слезами слушали благую весть. Некоторые просили помолиться о них. Дети небольшими группками стояли между взрослыми. Они с любопытством разглядывали машину, благовестников, прислушиваясь к новым, не совсем понятным для них словам. Руслану тоже хотелось быть вместе со взрослыми, рассказывать своим ровесникам о спасении, дарить им интересные книги и яркие трактаты, пахнущие типографской краской. Из кухни в коридор вышла мама и подозвала к себе всех ребят. «Управились с комнатой? Молодцы, ребята! Вижу, что устали!» Она заботливо поправила сыновьям футболки, отряхнула приставшие к ним соринки и тихо продолжила. «Хорошие мои, для вас есть еще одно дело. Гости будут у нас неделю. Отец разрешил взять вам лодку. Плывите на ласточку к дяде Адгуру. Его бригада ловит рыбу. Попросите немного, я знаю, он не откажет». Руслану хотелось еще послушать благовестников, а Иосиф с Сергеем не прочь были полежать. Но все они понимали, что продуктов в доме на неделю не хватит, и мамино поручение надо выполнять. К тому же они любили дядю рыбака, который частенько приносил им морские диковинки и рассказывал интересные истории. И вот Руслан, Сергей и Иосиф с важным видом, с веслами на плечах, направились к берегу. Солнце стояло высоко, была нестерпимая жара. На пустынной улице ни души. Вдруг резкий свист заставил ребят замедлить шаг. Рауф, приятель Руслана, догнал их и преградил им путь. От быстрого бега лицо его раскраснелось, а рыжие вихры торчали, как щетка. В крепких веснушчатых руках Рауф сжимал потрепанный футбольный мяч. «Никак поплавать захотели?» — кивнул Рауф на весла. «А удочки где, рыбаки?» С этими словами он неожиданно натянул кепку Сергея ему на глаза. «Отстань! Некогда с тобой болтать!» Сергей недовольно поправил кепку. «Смотрите, какие мы серьезные!» Опять стал насмехаться Рауф. Было видно, что ему хотелось пошутить над младшими. Его остановил миролюбивый тон Руслана. «В море мы, на ласточку, срочно надо!» Глаза Рауфа сверкнули завистью. Ему нравилось дружить с честным и надежным Русланом. Даже тогда, когда Руслан говорил ему о Боге, Рауф посмеивался, но сильно не спорил. «И ты хочешь плыть с ними?» — презрительно кивнул он на Иосифа с Сергеем. «Оставь их, поплывем вдвоем!» — заявил мальчуган, ловко закидывая мяч в кусты. У Сергея сжались кулаки. Иосиф из-под лобья глядел на рыжего забияку. Руслан, взяв возбужденного Сергея за руку, спокойно сказал. «Тебя будут искать, Рауф». «Не будут. У меня дома никого нет. Родители подались в город за продуктами». Руслан знал, что Рауф хорошо гребет и отлично плавает. «Ладно, если не будешь командовать, присоединяйся». «Идет!» Рауф дружелюбно хлопнул Сергея по плечу и подмигнул Иосифу. Тот недовольно шмыгнул носом. Вскоре четверка мальчишек остановилась на берегу. Море встретило их ласково. Набежавшая волна лизнула загорелые босые ноги. «Жарко! Может, окунемся?» — предложил Иосиф. «Некогда. Мама ждет!» — не согласился Руслан и стал внимательно всматриваться в синюю даль. «Сейнер, ласточка, отстоял сегодня от берега дальше обычного. Его черный корпус с блестящими бронзовыми буквами четко вырисовывался на фоне голубого неба. «Ну и красотища сегодня!» — воскликнул Иосиф. «Море всегда красивое!» — мечтательно отозвался Сергей. Тут же, на песке, кверху дном, лежали рыбацкие лодки. Руслан сразу узнал свою с залатанным днищем. Не раз с отцом и младшими братьями он ходил на ней в море. Ребята легко перевернули горячую от солнца лодку и спустили ее на воду. Затем они ловко запрыгнули в нее и вставили весла в уключины. Руслан с Рауфом дружно заработали веслами. Лодка, казалось, только и ждала этого. Покачавшись, словно раздумывая перед стартом, она с легкостью стала подниматься с волны на волну. Да, это была славная, много послужившая лодка, помощница отца рыбака. Тщательно заделанная пробоина в днище напоминала о том, как однажды в шторм отца выбросило на камни. От сильного удара лодка затрещала, но крепкие доски выдержали. Осталась только небольшая дыра, величиной с отцову ладонь. Отец научил управлять лодкой всех своих детей, но младшим выходить в море без Руслана не разрешал. В их рыбацком поселке многие ребята помогали старшим ставить сети на кефаль, камбалу или сельдь. Солнце медленно двигалось к горизонту. Попутный ветер подгонял лодку, и она быстро скользила по волнам. «Мы так далеко еще никогда не заплывали», с тревогой поглядывая на удаляющийся берег, проговорил Иосиф. «Не бойся, Рауф хорошо гребет. Сейчас возьмем рыбу и назад», успокоил брат Руслан. Соленые брызги, словно подбадривая ребят, обдавали их разгоряченные лица. Наконец мальчики подплыли к черному борту сейнера. Рыбаки собрались у поручней и с удивлением разглядывали ребят.
1: Один молодой рыбак громко спросил.
2: «Зачем приплыли, ребята? Плохие шутки!»
0: «Нам дядю Адгура!» — закричал Сергей, пытаясь пересилить шум мотора. Матросы заулыбались, узнав племянников бригадира. На борту показался высокий пожилой рыбак в брезентовой куртке и резиновых сапогах. «Наверное, сортировал рыбу», — подумал Руслан. Широкое загорелое лицо дяди Адгура избороздили глубокие морщины. Но глаза синие, как море, молодо глядели из-под густых, выгоревших на солнце, бровей. «Дядя Адгур, у нас гости, верующие. Мама попросила немного рыбы». Дяде Адгуру долго объяснять не надо. Он все понимает. Мальчики думали, что дядя всегда добрый и веселый. Но почему он сегодня хмурится? «Раз уж доплыли сюда, рыбы дадим», — донесся с борта его звучный голос. «Но поднимается ветер и надвигается шторм. Оставайтесь у нас». «Мы не можем остаться. Нас с рыбой ждут. Успеем!» — закричал Руслан. Старый рыбак покачал головой, потом что-то сказал одному из своих помощников, и тот быстро побежал к центру палубы. Скоро он снова появился с большим серым мешком. Дядя Адгур подтянул багром лодку поближе к судну, а молодой рыбак сбросил тяжелый мешок. Лодка глубже опустилась в воду. Приятно запахло только что выловленной рыбой.
2: «Плывите быстрее! Вы должны успеть! Лодку направляйте левее, чтобы ветер бил не в нос, а в борт. Так легче грести», — дал напутствие дядя Адгур.
3: «Большое спасибо! До свидания!»
0: Ребята радостно помахали рыбакам и налегли на весла. Лодка опять с легкостью заскользила по волнам. «Перед штормом корабли уходят дальше от берега. В открытом море безопаснее. У берега они могут сесть на мель или разбиться о камни», — объяснил Рауф младшим, умело работая веслом.
4: «Как они не боятся! Я бы не смог быть моряком», — сказал Иосиф.
2: «Ничего, у тебя еще все впереди. Держи весло, да покрепче!»
0: Руслан освободил место для брата и добавил. «А я пока передохну». Багровое солнце медленно исчезало в тяжелых тучах. Берег был уже недалеко, но ветер с каждой минутой усиливался. Высокие волны все выше поднимали на своих пенных гребнях маленькую лодку. Ребята все чаще стали с тревогой поглядывать друг на друга. Их волосы и рубашки стали мокрыми от воды и пота. Было заметно, что даже старшие мальчики устали грести. «Жалеешь, что поплыл с нами?» Глядя в синие глаза Рауфа, спросил Руслан.
2: «Небось, дома лучше было».
0: «Чего жалеть?» — отозвался друг, крепко держась за борт. «Мать с отцом приходят поздно, а я один. Хоть бы брат был или уж сестра, вам хорошо». Вдруг его слова прервал крик Иосифа.
2: «Весло! Весло!»
0: Все с ужасом смотрели, как ветер уносит прочь от лодки драгоценное весло.
4: Гнаться за ним было бесполезно.
3: «Разява! Как мы теперь поплывем?» — закричал Рауф. «С одним веслом разве далеко уплывешь?»
4: Иосиф готов был разрыдаться.
3: «Давайте звать на помощь», — предложил Сергей, оглядываясь на сейнер, который был уже далеко.
4: «Ага, услышат тебя при таком ветре», — скептически отозвался Рауф.
3: Действительно, ветер с неистовой силой гнал волну за волной, рвал с мальчиков мокрые рубашки, обдавая их вновь и вновь солеными брызгами.
4: «Не ссорьтесь, берег совсем рядом», — успокаивал всех Руслан. «Держитесь крепче за борта. Иосиф, возьми себя в руки».
3: Руслан изо всех сил боролся с волнами. Но одним веслом направить лодку к берегу было невозможно. Она стала неуправляемой. Волны поднимались еще все выше и выше и яростно бросали вниз. Отчаявшись, Руслан перестал грести, и весло бесполезно заплясало в уключине. Иосиф с Сергеем дрожали от холода и страха.
4: «Еще совсем немного, и нас перевернет», — вцепившись в скамью, медленно проговорил Рауф.
3: «Мы все пойдем ко дну. И зачем я только с вами связался?»
4: Веснушки на его лице совсем побелели, прилипли к мокрому лбу.
3: «Нет!» — решительно выкрикнул Руслан. «Давайте молиться все! Бог обязательно нам поможет!»
4: Хотя Руслан и сам сильно боялся шторма, он все же в мыслях молился, прося Бога о помощи. Мальчик твердо помнил слова отца. «Всегда молись, сынок! Для Бога нет ничего невозможного!» Вспомнилась Руслану и библейская история о том, как Иисус успокоил бурю на море.
3: «Но Рауф! Что будет с Рауфом? Ведь он не в мире с Богом!»
4: Тяжелая волна опять силой ударила в борт лодки, заливая холодной водой босые ноги ребят. Руслан попытался встать на колени, но из-за сильной качки ему это не удалось. Тогда он стал громко молиться, сидя, закрыв глаза.
3: «Господи, помоги нам добраться до берега, спаси нас! Прошу Тебя, Иисус, услышь нас! Успокой волны, пошли свою защиту! Господь, нам страшно! Помоги!»
4: К примеру Руслана последовали Сергей и Иосиф. Они вспоминали свои грехи, просили у Бога прощения и помощи.
3: Рауф сжал посиневшие от холода губы и отчужденно смотрел на всех.
4: Заметив смятение на лице друга, Руслан, пересиливая шум волн, подтвердил его опасения.
3: «Рауф, наша лодка может сейчас перевернуться. Если мы утонем, наши души пойдут на небо, к Иисусу».
4: «А где будет твоя душа, Рауф? Тебе надо покаяться. Ты же знаешь, как надо молиться. Я тебе говорил».
3: Рауф с ужасом посмотрел на черные тучи, которые затягивали небо. Он наклонил голову, и Руслан услышал только отдельные слова. «Прости, прошу, Боже, курил, обманывал. Прости меня, спаси!»
4: А волны и ветер не унимались. Лодку носило уже 2 часа. Бледные, дрожавшие от холода, с расширенными от страха глазами ребята сидели, прижавшись друг к другу. Слабыми руками они держались за борт своей старенькой лодки.
3: «Смотрите, берег совсем близко! Держитесь крепче!» — вдруг радостно закричал Руслан.
4: Все с надеждой стали взглядываться туда, где должна была показаться желанная земля. Что-то серое, грязное, с пеной и страшными, крутящимися волнами было совсем рядом. Да, это действительно была земля, но как страшно было к ней приближаться. А волны с большой скоростью несли их именно к клокочущей полосе прибоя. Сейчас лодку закружит, перевернет, швырнет и разобьет на щепки.
3: «А-а-а! Мама!»
4: — услышал Руслан крик Рауфа.
3: «Господи, спаси нас!» —
4: голос Сергея захлебнулся в реве ветра. «Только бы не на камне!» — мелькнуло в сознании Руслана, и тут все закрутилось и померкло. Потом был глухой удар, скрип лодки, и все 4 оказались в грязной, бурлящей воде. Волна шумом отхлынула, чтобы броситься на берег с новой силой.
3: «Слава Богу!
4: «Нас выбросило на песок, а не на камни», — соображал Руслан, пытаясь встать. Ему с трудом удалось поднять голову, ноги никак не хотели повиноваться. «Где же ребята?» «Да вон они!» — карабкаются по берегу. В нескольких метрах от себя Руслан заметил пригнувшиеся к земле три жалкие фигуры. Выплюнув песок изо рта, мальчик закричал, что было силы. «Быстрее! От воды! Быстрее! Сейчас будет новая волна!» И без того напуганные ребята, то и дело спотыкаясь, побежали по песчаному склону подальше от ревущего, готового наброситься на них моря. А море пенилось и грохотало, только теперь оно уже было не опасным для чудом спасшихся мальчиков. Они добрались до каменистого выступа в прибрежных скалах. Волны сюда не доставали, а скалы немного защищали от порывистого ветра. Обессилевшие от всего пережитого, измученные неравной борьбой со стихией, ребята устало опустились на землю. Мокрая одежда прилипла к телу, и от этого было очень холодно. Иосиф сидел на плоском камне, дрожа всем телом, губы его посинели. Заикаясь, он проговорил: «Ну и нахлебался! Я еле выбрался!» «Радуйся, что живой!» — не поднимая глаз, буркнул Рауф. Он нервно выворачивал карманы, очищая их от песка. «Только местность эта вообще незнакомая! Куда нас занесло?» Продолжал он, с тоской поглядывая на каменистые уступы, теряющие свои очертания в наступающих сумерках. «Пустяки!» — постарался ободрить всех Руслан. «Главное, мы спасены! Слава Богу!» «Только где же лодка?» «Да вот же она!» — закричал Сергей и первым бросился к перевернутой волнами лодке. Ветер заставлял мальчика пригибаться к земле, рвал его волосы, трепал рубашку. «Осторожно! Смотри, чтоб тебя не смыло!» Голос Руслана утонул в шуме бушующего моря. Он с Рауфом и Иосифом побежал вслед за Сергеем. Лодку нужно было быстрее оттащить в безопасное место, чтобы море не унесло ее навсегда. Напрягаясь из последних сил, мальчики кое-как вытолкали тяжелую, скользкую лодку на камни. К всеобщей радости оказалось, что и мешок с рыбой был цел. Отвязав его от сиденья и чуть приподнявшись, Руслан скомандовал: «Тащите!» Сергей с Рауфом с трудом вытащили тяжелый мешок на песок и посмотрели друг на друга. В их глазах застыл вопрос: «Куда эту рыбу теперь нести?» Но раздумывать было некогда. Ветер гнал ребят в укрытие. Небо все больше затягивалось черными грозовыми тучами. Тьма быстро сгущалась. Вдобавок стал накрапывать дождь. Он холодил и без того продрогших ребят. Хотелось есть и пить. «Все, я больше не могу. Я лягу тут и буду лежать». Иосиф опустился на камни возле лодки и жалобно захныкал. «Пошли к утесу, перенесем туда рыбу и переночуем», — прокричал Рауф, ежась от холодного ветра. «Эх, если б знать, где мы! Может, совсем близко от дома?» «Может, и близко. Сейчас не поймешь». Руслан крепко ухватился за край мешка. «Берите быстрее, бежим! Иосиф, не расслабляйся, вставай! Буря все равно утихнет, и мы скоро будем дома». Сергей почему-то неподвижно стоял, отвернувшись от всех. Было похоже, что он что-то услышал. Рауф сердито дернул его за руку. «Ты что, оглох? Скорее бежим отсюда!»
5: «Тише!»
4: Сергей повернулся к ребятам.
5: «Я слышал!
4: Кажется, я слышал голос отца!» Сергей показал рукой прямо против ветра. Все замерли и стали вслушиваться. Рауф махнул рукой. «Тебе показалось! Бежим к скале!» «Нет, надо идти туда!» — не унимался Сергей. Наконец сильный порыв ветра донес обрывки чьих-то голосов. «Руслан! Ребята! Сергей! Иосиф! Я же говорил, а вы не верили! Отец! Там отец!» — сказал Сергей, а вслед за ним и Иосиф с радостными криками бросились бежать туда, откуда доносились едва различимые голоса. Руслан устало опустился на большой камень.
3: Из его глаз брызнули слезы. «Хорошо, что идет дождь», — подумал мальчик, подставляя лицо навстречу холодным каплям. Рауф тяжело опустился рядом. Порывистый ветер на мгновение затих.
4: «Неужели все кончилось?» — еле слышно проговорил Руслан.
2: «Да, слава Богу!»
3: С облегчением выдохнул Рауф.
4: Руслан тут же повернулся к другу и с удивлением посмотрел на него.
2: «Завтра приду послушать ваших гостей»,
3: утвердительно сказал Рауф и тихо добавил.
5: «Я же покаялся».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного

Сегодня я начну с того, что расскажу вам, каким удивительным образом исполнилось пророчество Иезекииля о Тире, которое мы читали в прошлый раз в 12 стихе 26 главы. Там было написано: «И разграбят богатство твое, и расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и разобьют красивые домы твои, и камни твои, и дерева твои, и землю твою бросят в воду». Это пророчество исполнилось только через несколько столетий после смерти Иезекииля, причем исполнилось буквально. События развивались следующим образом. Жители Тира вернулись домой после Вавилонского плена, увидели, что восстанавливать руины бессмысленно, и построили новый город, но уже не на материке, а на острове. Тиряне были мореплавателями и могли лучше защитить себя на острове. И целых 300 лет развалины Тира никто не трогал. Они были величественным зрелищем. Но ни дерева, ни землю, ни камни в воду никто не бросал. Однако, когда туда пришел Александр Македонский со своим войском, то на берегу он увидел руины, а на противоположной стороне пролива, на острове, новый город. У Александра было много свободного времени, и он велел своим солдатам построить дамбу, ведущую к острову. И как вы думаете, где он взял строительный материал? Он велел разобрать руины старого Тира. Эти камни, колонны и даже каменную пыль бросить в воду. Образовалась дамба, по которой его воины смогли дойти до нового Тира. В результате Александр Македонский разрушил город настолько основательно, что с тех пор его больше не восстанавливали. Друзья мои, посмотрите, какое чудесное пророчество. Как я уже говорил, критики пытаются объяснить рассказ о Навуходоносоре тем, что Иезекииль писал эти слова уже после захвата города. Но не мог же он писать их после вторжения Александра Македонского. Только Бог может изрекать такие точные пророчества. Я был на той дамбе, которую построил Александр, чтобы достичь островного Тира. Я видел эти руины. Они раскопаны. Кругом валяется множество обломков и черепков. Признаю, что несколько глиняных обломков я подобрал и положил в карман, чтобы их можно было показать тем, кто не верит в буквальное исполнение этого пророчества Иезекииля. Ведь невозможно смотреть на обломки Тира и при этом утверждать, что Слово Божье непонятно написано. Итак, в предыдущей, 26 главе, мы познакомились с пророчеством о разрушении Тира и увидели, что пророчество это исполнилось буквально. Сегодня руины Тира свидетельствуют о точности пророчеств Слова Божьего. Во времена Иезекииля этот город был по-настоящему велик. Может быть, Иезекииль никогда не был там, но в 27 главе он оплакивает этот прекрасный город. Я не хочу преуменьшать красоту и великолепие Тира, тем более что Иезекииль сравнивает столицу Финикийской империи с большим кораблем, потерпевшим кораблекрушение. И я не могу представить себе лучшего сравнения для этого города, бывшего когда-то давно столицей мореплавания. Почему же пал Тир? Послушайте стихи с 1 по 3 из 27 главы. «И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, подними плач о Тире, и скажи Тиру, поселившемуся при выступах в море, торгующему с народами на многих островах. Так говорит Господь Бог. Тир, ты говоришь, я совершенство красоты». Друзья мои, что погубило Тир? То же самое, что и высеченный в скале город Петру. Гордость, гордость и высокомерие погубили многие великие народы мира. В этой главе говорится о том,

Как велика была Финикийская империя! Она простиралась от островов Китимских, то есть от Кипра, на котором добывали медь, до далекого Фарсиса, располагавшегося на западной окраине Средиземного моря. Как вы, должно быть, помните из Писания, пророк Иона отправился в Фарсис, но так и не увидел его. Вместо этого он попал внутрь громадной рыбы. Читаю далее, послушайте 25 стих. «Фарсийские корабли были твоими караванами в твоей торговле, и ты сделался богатым и весьма славным среди морей». Тир был крупным торговым городом. Туда приезжали купцы со всего мира, и в 17 стихе говорится, что на его рынках торговали и израильтяне. На рынках Тира можно было приобрести все, что угодно. Если вы хотите представить себе, каким был город Тир, то я могу прочитать вам пророчество о Вавилоне, великом городе будущего, крупнейшем политическом, торговом, религиозном центре мира из 18 главы Откровения, стихи с 12 по 14. «Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и виссона, и порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих. И плодов угодных для души твоей не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя». Как вы понимаете, это описание вполне могло бы относиться к Лондону, Парижу, Риму, Нью-Йорку или Лос-Анджелесу. В этих городах можно купить все. Если у вас есть деньги, вы можете купить там все, что угодно. Наше время — век материализма, как и во времена Тира. Тир был похож на громадный корабль. На его борту находилось все, что было нужно людям, и играла прекрасная музыка. Его жители смеялись, текло рекой вино и шампанское. Но все закончилось, Бог осудил их. Теперь жители этого громадного города плакали и стенали. Торговля прекратилась, все товары не стоили ни гроша, все богатство внезапно обратилось в прах. Печален был день падения Тира, и печально будет, если подобное случится с нами. Будьте осторожны, не полагайтесь на благо этого мира. Я знаю, что многим людям сегодня нравится общество, в котором мы живем. В этом нет ничего плохого, если материальные блага не превращаются в вашего идола. Но, к сожалению, со многими людьми такое произошло. Сегодня даже в хороших церквях проповедники недостаточно глубоко раскрывают содержание Библии. Люди склонны просто играть в игру под названием «церковь». Они хлопают друг друга по плечу и общаются. Мы все это любим. Мы цитируем отдельные библейские стихи и верим, что этого достаточно. Мы такие благочестивые, такие религиозные. Мы ходим в церковь и принимаем участие в обрядах. Жители Тира тоже делали это. Это делали и жители Иерусалима. Но Бог уничтожил эти города. Он уничтожил их, потому что их жители неправильно пользовались своим положением. Читаем дальше. Послушайте стихи с 32 по 36. «И в сетовании своем поднимут плачевную песнь о тебе, и так зарыдают о тебе. Кто как Тир, так разрушенный посреди моря? Когда приходили с морей товары твои, ты насыщал многие народы. Множеством богатства твоего и торговлею твоею обогащал царей земли. А когда ты разбит морями в пучине вод,
товары твои и все толпившееся в тебе упало. Все обитатели островов ужаснулись о тебе, и цари их содрогнулись, изменились в лицах. Торговцы других народов свистнули о тебе. Ты сделался ужасом, и не будет тебя вовеки». Тир был великим кораблем и считался непотопляемым, но он затонул. Все его богатство поглотило море. Когда я был на развалинах Тира, я не слышал музыки или смеха, я не видел зданий, не видел золота и серебра. Вокруг валялись только битые горшки, обломки и осколки того, что некогда было великим городом. Бог сказал Тиру: «Я осуждаю тебя». И эта панорама разрушений на месте былого величия должна послужить уроком для нашего поколения. В следующей, 28 главе Иезекииля, говорится о суде над начальствующими в Тире и Сидоне. Это пророчество касается не только местных городских властей, но и той одиозной личности, которая правит всеми царствами мира, то есть сатаны. Послушайте стихи 1 и 2 из 28 главы. «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, скажи начальствующему в Тире, так говорит Господь Бог, за то, что вознесло сердце твое, и ты говоришь: я Бог, восседаю на седалище Божьем, в сердце морей, и, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божьим». Снова Господь говорит с Иезекиилем, и на этот раз передает ему два сообщения. Одно для князя Тира, другое для царя. За спиной человека, который правил крупным торговым городом, влиятельным политическим центром и военной крепостью, да и всем великим тирским царством, стоял тот, кто контролирует все царства этого мира — сатана. Сатана предлагал царство этого мира Господу Иисусу Христу, когда искушал его в пустыне. Послушайте стихи с 5 по 7 из 4 главы Евангелия от Луки. «И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол: „Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне. И я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое“». Господь отказался от предложения сатаны, но не потому, что не признавал его прав на владение всеми этими царствами. Христос знал, что эти царства действительно подчиняются сатане. Но Христос знал и другое. В конце концов, обязательно наступит время, когда он сам будет править этими царствами, но уже не как наместник сатаны, а как Господь мира и Царь царей. Хотя сегодня дьявол — это по-прежнему князь мира, господствующий в воздухе. И именно сатана управляет царствами этого мира, нравится нам такой факт или нет. Что касается толкования этого стиха, то я считаю, что в нем запечатлен прообраз Антихриста. Упомянутые здесь две личности воплощают в себе все то, что в Писании говорится об Антихристе. Кроме того, я хочу обратить ваше внимание еще на один момент. У Иоанна сказано, что Антихрист будет не один. Первая ипостась Антихриста будет отрицать существование Христа, то есть будет его врагом. Другая же будет подражать ему. Одна из этих личностей будет обладать политической властью, другая — религиозной. И вот в прочитанных только что стихах из книги пророка Иезекииля, как я считаю, мы встречаемся с прообразами и той, и другой личности Антихриста. Именно таков будет наместник сатаны. «Вознеслось сердце твое, и ты говоришь: я Бог». Именно так будет говорить Антихрист. Апостол Павел писал о нем во втором послании к Фессалоникийцам, глава 2, стих 4.
противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. А вот князь Тира говорит о себе: «Восседаю на седалище Божьем в сердце морей». Но Бог отвечает ему: «Будучи человеком, а не Богом, ты ставишь ум твой наравне с умом Божьим». Послушайте далее третий стих. «Вот ты, премудрее Даниила, нет тайны, сокрытой от тебя». Здесь упоминается пророк Даниил. И Иезекииль, как вы помните, был современником Даниила, и он, вероятно, должен был очень уважать Даниила, который был первым советником вавилонского царя и Божьим пророком. Но лично я думаю, что задача Иезекииля была сложнее, ведь он жил среди изгнанников и пророчествовал им. Наверное, любой из нас предпочел бы провести одну ночь со львами и жить во дворце, чем работать вместе с пленными. Но у Иезекииля не было выбора. Что касается данного стиха, то Иезекииль, конечно же, имеет в виду премудрость Даниила и говорит, что князь Тира был очень умен. Если вы думаете, что в те времена не было мудрых людей, то вы не правы. Мне кажется, что мудрецы того времени с легкостью заткнули бы за пояс современных выпускников Гарварда. И эти правители, современники Иезекииля, действительно были мудры. Я также полагаю, что этот князь Тира олицетворяет религиозную ипостась Антихриста. Мне кажется, что он был выходцем из Израиля. Антихрист, как известно, выходит из моря, символизирующего народы мира. И мне кажется, что он будет язычником. Но его советник, религиозный вождь, будет с суши, то есть из народа Божьего. Он будет подобен премьер-министру при политическом вожде, как Даниил при царе Навуходоносоре, как Иосиф в Египте и как Дизраэль в Англии. Может быть, это не совсем точные сравнения, но мне кажется, они помогут вам уяснить сущность соответствующих библейских пророчеств. В 11 стихе Иезекииль снова напоминает всем, что высказывает не собственное мнение, а мнение Бога. «И было ко мне слово Господне». К данному моменту пророк уже оплакал город Тир. Он рассказал о князе Тира, а теперь поведет речь о его царе. Мы не станем останавливаться на повествовании об этом местном царьке. В те времена было множество царей. Быть царем в Тире было небезопасно, нелегко было носить корону, и царская слава была недолговечна. Вспомните известную латинскую поговорку: «Так проходит мирская слава». Кроме того, за спиной царя тоже стоит сатана. Вообще, 28 глава Иезекииля — это одно из немногих мест в Слове Божьем, где говорится о происхождении дьявола и зла. Я не стану особо долго разбирать это место, однако предлагаю вам внимательно выслушать 12 стих. «Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему: так говорит Господь Бог. Ты — печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». Сатана был мудрейшим из творений Бога. Не забывайте, что сатана тоже был сотворен, причем сотворен совершенным и прекрасным. Если вы думаете, что сатана — это существо с рогами, раздвоенным хвостом и козлиными копытами, то вы ошибаетесь. Так думали в средние века люди, которые питались сведениями из греческой мифологии. И приведенное здесь описание существа с рогами, хвостом и козлиными ногами — не что иное, как бог Пан, или же Вак, бог наслаждений, винограда и вина. У него были рога, и ноги у него были козлиные. Изображения этого существа были обнаружены в Пергаме, в чудесном храме Аполлона, другой похожий храм был в Коринфе, третий в Эфесе и еще множество других.
Но нигде в Слове Божьем сатана не описывается таким образом. В Библии говорится, что красота сатаны была совершенной, и если бы вы увидели его, вы поняли бы, что это самое прекрасное творение из всех существующих на свете. Многие бы его тут же полюбили. Ведь люди чаще всего судят о других по наружности. Когда я был ребенком, я знал одного такого человека, приверженца греховного культа. У него были сверкающие серебряные волосы, и вообще он был очень хорош собой. Женщины просто млели в его присутствии. Люди относились к нему как к Богу, и он вел себя соответствующим образом. И знаете, кем он был? Одним из наместников сатаны на земле. И я утверждаю это совершенно сознательно. Я тогда был еще ребенком и знал слишком мало, а в результате этому человеку едва не удалось сбить меня с толку. Но внутреннее содержание этого служителя сатаны было поистине ужасным. Апостол Павел пишет о таких людях во втором послании к Коринфянам, глава 11, стихи с 13 по 15. «Таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды». Вот и пророк Иезекииль характеризует такого служителя благожелательными, казалось бы, словами. «Ты — печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». И далее, в 13 стихе, он пишет. «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего». Однако никакая внешняя красота не может затмить греховной сущности этого создания, вознесенного так высоко и павшего так низко. Вот о чем следует помнить, когда мы прельщаемся чем-то блестящим и приятным на первый взгляд. Мишура земной жизни опасна, потому что она может привести нас к гордости и к такому же падению, которое претерпел когда-то давно венец творения Божьего сатана. И на этом, друзья мои, наша беседа заканчивается. В следующий раз мы продолжим читать повествование Иезекииля о сатане и узнаем много нового и поучительного об этом опаснейшем и искуснейшем из обманщиков. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер первый за 2021 год.
2: Точка зрения. Регула Лемон. Брак в опасности. Разорванная семья. Развода по-доброму не бывает. Развод становится все более привычным делом даже в среде христиан. И зная, что это не соответствует воле Божьей, мы повторяем придуманные нами самими законные доводы в пользу развода, пока не поверим в их истинность, со всеми вытекающими отсюда тяжелыми последствиями для общества. Крепость под названием «христианский брак» находится под обстрелом, причем снаряды летят не только извне, но все больше изнутри. Если вы несчастны, то лучше разойдитесь. Если вы останетесь вместе, то и детям от этого не легче. И Бог, конечно же, не желает, чтобы вы страдали. Примерно такого содержания советы все чаще слышат супруги, переживающие кризис. А христианам, отвергающим развод, приходится опасаться, что их осудят как безжалостных законников. Но поможет ли супругам такая позиция в пользу развода? Будут ли исцелены их раны, если верующие назовут разрушение их отношений, их тяжелые переживания нормальным положением вещей или даже попытаются узаконить это на основании Библии? Что переживают братья и сестры, если руководство церкви молчит об измене их супруги, супруга? Что переживают дети, познавая на опыте, что церковь – это беззаконное пространство, где никто не вмешивается в семейные дела и, как следствие, никто не борется за спасение их семьи? Если раньше супруги оставались вместе из экономических соображений или боязни навешивания ярлыков, то сегодня развитие идет в обратном направлении. Высший приоритет имеет личное благополучие. Идти новыми путями кажется намного привлекательнее, чем вкладываться в брак, когда отношения не ладятся. Однако это весьма обманчивое предположение. Я очень благодарна за то, что один опытный душепопечитель во время кризиса в наших с мужем отношениях очень ясно сказал нам, что развод, как правило, более тяжелый путь. Многие пары впоследствии отмечают, что выгода не компенсирует всех проблем, обид и ран, возникших вследствие развода. Кризис бывает и в повторных браках, а совместная жизнь в лоскутной семье часто оказывается совсем нелегкой. Не случайно Бог устроил семью и брак как проект на всю жизнь. «Сначала не было так», — говорит Христос, и отвечает на вопрос фарисеев о разводе, которым они надеялись заманить его в ловушку. Смотри, Матфея 19:8. Своим ответом Иисус занимает четкую позицию против либерализации Божьего порядка в отношении брака, пропагандируемой некоторыми законниками. В споре с учеными своего времени Иисус сказал, что человек разлучает по своему жестокосердию то, что Бог соединил в одну плоть. И как бы мы ни мудрствовали, нигде в Библии не говорится о разводе как о чем-то хорошем и благословенном. Бог настоятельно предупреждает свой народ не называть горькое сладким, а сладкое горьким. Смотри, Исаия 5:20. Удаляя или поворачивая в неправильную сторону путевые знаки по причине заблуждения отдельных лиц, мы лишаем ориентира всех людей. Жестокосердие – это восстание против Бога, и грех становится не менее ядовитым, если мы преподнесем его как ценный жизненный опыт. Конечно, есть покаяние, милость, восстановление для разведенных, как и для всех прочих людей. в том числе для тех, кто, подобно мне, совершил развод только в мыслях. «Ибо нет различия, — говорит апостол Павел, — потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Римлянам 3, 22-23. Жестокосердие проявляется также и в том, что мы ничего не видим, кроме себя. Мы должны принести к подножию креста наши грехи, а не наши оправдания. Это условие Божьей всеобъемлющей благодати. Сын Божий любит миловать каждого, кто не умаляет свою вину, а исповедует ее. И эта милость, купленная дорогой ценой, делает нас способными и готовыми честно смотреть на факты. Дерево или лес? Критически освещая тему развода в данной статье, я не преследую цель обвинять разведенных. Я понимаю, что среди них есть люди, изо всех сил старавшиеся предотвратить развод и сделавшие для этого все возможное. И я понимаю, что есть случаи, когда разлука или развод является единственно приемлемой мерой. Постоянные измены, тяжелое психическое заболевание, насилие, зависимость, истязание, изнасилование могут потребовать укрытия партнера и детей в безопасном месте. Однако было бы неправильно делать отсюда общий вывод, что развод – это не так страшно, или молчать по этому поводу, чтобы не увеличивать боль и без того страдающих супругов. В Царстве Божьем речь идет не только о нас, как отдельных личностях, но всегда и о большом целом. Образно говоря, заботливо ухаживая за отдельными деревьями, мы должны думать и о том, что полезно для всего леса. В душепопечении забота направлена на отдельное дерево. Оно должно получить исцеление, его нужно выверить, направить его взгляд на Христа. А благовестие, основанное на библейском учении, должно быть направлено на то, чтобы сохранить здоровье леса с помощью спасительных Божьих норм и правил. Развод таит в себе опасность эрозии. Где-то 20 лет назад мы были свидетелями нескольких разводов среди наших знакомых. И я хорошо помню, как нас это смущало и тревожило. Неужели нет ничего стабильного в этом мире? В смятении, думала я, чувствую себя так же, как мамонт и его сородичи в фильме «Ледниковый период», когда у них под ногами трескался лед. Брак и развод – не личное дело каждого. Развод – словно трещина, расползающаяся по земле, на которой мы все стоим. Если нет вечной любви, то на что нам надеяться? В Новом Завете апостол Павел сопоставляет брачный союз с союзом, заветом, заключенным Христом с Церковью. Как супруги, мы являемся партнерами по союзу и, при всей нашей слабости, представителями вечного союза. Этот союз со своей невестой верный Бог не расторгает, даже если у него будут на то все основания. Осознав это однажды в очень сложный период нашей семейной жизни, я сказала Богу: «Господи, если Ты используешь наш брак для иллюстрации своей верности, то я не хочу быть разрушителем этого образа. Я правда сомневаюсь в том, что мы можем хорошо представить Тебя людям, но если для Тебя это важно, то я не хочу этому мешать». После этой молитвы во мне что-то изменилось. Мне стало ясно, не мои чувства и нужды стоят на первом плане, а реализация более дальновидных планов Божьих. Люди, и в первую очередь наши дети, должны узнать, что существует любовь, которая все переносит и никогда не перестает. В молитве «Отче наш» мы просим: «Да будет воля Твоя», и наши браки из этой просьбы не исключаются. Через нашу верность Бог хочет явить миру свою верность. В книге «Священный брак» автор Гэри Томас задает провокационный вопрос: «А что, если Бог использует брак, чтобы сделать нас не счастливыми, а святыми?» Счастливы ли дети разведенных родителей? В 2015 году швейцарский врач-педиатр Рема Ларго выпустил книгу под названием «Счастливые дети разведенных родителей. Что нужно детям после расставания родителей?» Но счастливы ли дети разведенных родителей? На одном мероприятии в школе нашего младшего сына родители спросили консультанта по профобразованию, что они могут сделать, чтобы их дети-подростки успешно закончили профобучение. Женщина-консультант, часто сталкивающаяся с тем, что подростки бросают учебу, дала совет: «Устанавливайте детям разумные границы и не расходитесь». По ее опыту, не справляются с учебой чаще всего подростки из разрушенных семей. Развод родителей – большое потрясение для детских душ, даже если он происходит без постоянных ссор и войн. Если, например, родители заявляют, что они все еще любят друг друга, просто для них настало время начать что-то новое, от такого заявления ребенок остается в безмерной растерянности и смятении. Если один из родителей уходит из семьи, то для детей это все равно, что их бросили, и в глубине души они часто обвиняют в этом себя. У детской души своя логика. Она делает из решений родителей свои детские выводы. Взрослые могут быть высокого мнения о современных формах отношений, но для детей это сильный стресс и душевная раздвоенность. И даже то обстоятельство, что все больше родителей сегодня совместно обладают родительскими правами, никак не облегчает ситуацию ребенка. Одна знакомая недавно рассказала мне о 5-летней девочке, которая среди недели постоянно кочует от мамы к папе, от детского сада к группе продленного дня. Малышка тяжело переживает эти постоянные перемены. Часто в садике она внезапно начинает плакать: «Хочу к маме». Не закрывать в страхе глаза, сопровождать с любовью. Проблемы в браке и связанные с этим искушение разлучить то, что Бог сочетал, не новы и не должны удивлять или пугать нас. С момента грехопадения в наших межчеловеческих отношениях что-то неладно, и враг всеми силами старается разрушить единство супружеских пар. И поэтому, вместо того, чтобы делать вид, что в наших семьях все хорошо и прекрасно, лучше честно признать наличие проблем и просить друг друга оказать практическую и молитвенную поддержку, дать библейский совет. Бог не задумывал брак так, чтобы мы, как супруги или семья, сами справлялись с нашими проблемами. Он призывает нас ободрять друг друга, полагаться на Него в любых ситуациях, ведь Он силен сделать больше, чем мы можем себе представить. Чем честнее мы будем, тем больше шансов мы даем Богу вмешаться в наши отношения и исцелить их. В смиренном покаянии и принятии помощи скрывается действенное лекарство от жестокосердия. Иисус с радостью спасет нас, если мы оставим попытки вытянуть себя за волосы из болота. Лечить разбитое. Расстающиеся или разводящиеся супруги подобны пострадавшим в аварии. Они нуждаются в приоритетном оказании первой помощи. Позволить себе чувствовать досаду, боль, покинутость, честно рассказать об этом друзьям – важный шаг в процессе преодоления этих переживаний. При этом нам не нужно становиться на чью-либо сторону и не обязательно уметь дать ответ на все вопросы. Достаточно вместе с пострадавшими снова и снова обращаться к Иисусу, просить Его об исцелении и водительстве. Детям из таких семей мы можем предложить надежное и безопасное место, где они могут просто быть. Это будет большой помощью для них. Исследования в области психологической устойчивости показали, как важно для ребенка в трудных жизненных обстоятельствах иметь дающих ему опору бабушек и дедушек, друзей, соседей, которые возьмут его под свое крыло. Иметь место, где он не чувствовал бы себя обязанным утешать, мирить родителей, вставать на чью-либо сторону. Для ребенка важно также слышать, что он не виноват в том, что родители расстались. Для ребенка будет очень полезно, если кто-то вместе с ним станет спрашивать Иисуса, что он хочет сказать или показать ему в этой ситуации. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их, читаем мы в 3 стихе Псалма 146-го. Воссоединить то, что Бог сочетал. Мы, как христиане, призваны ориентироваться не на общественные нормы, а на волю Божью. Если Иисус говорит, что человек не должен разлучать то, что Бог сочетал, то отсюда вытекает и то, что мы должны ободрять расставшиеся или уже разведенные пары, насколько это еще возможно и допустимо, чтобы помочь Богу снова соединить их. Если мы действительно верим, что Бог силен воскрешать мертвых и создавать вещи из ничего, то Ему не доставит труда обновить и наши браки. Если мы желаем лучшего нашим ближним, мы будем призывать их следовать за Христом верно и без компромиссов, а не руководствоваться своими сердечными желаниями и своевольными планами. Бог хочет и может воскрешать мертвые браки и приводить их к новому расцвету. Милостью Божией нулевая точка может стать стартовой точкой. Бог желает освободить нас от нашего жесткого сердца и дать нам взамен послушный дух, способный любить. Передавать другим реалистичное библейское видение брака. Чем глубже мы понимаем разрушительное действие развода, тем сильнее мы будем вкладываться в эффективную профилактику. Вместо того, чтобы предаваться мечтаниям, мы будем говорить о том, что для построения долгосрочных, полноценных отношений требуется усилие и самоотречение. И, конечно же, мы расскажем людям о том, где они могут найти источник сверхъестественной любви и отношений. Мы будем ободрять супругов проявлять верность и терпение, практикуя эти качества в наших собственных браках. Мы будем честно и искренне рассказывать о своих переживаниях и борьбе, но и об удовлетворении растущем по мере роста интимной близости и верности. Брак – это не изжившая себя модель. Нет. Это модель перспективная, демонстрирующая миру любовь, выходящую далеко за рамки того, что люди способны дать друг другу. Развода по-доброму не бывает, но есть добрый, верный, всемогущий Бог, который сделает все, чтобы исцелить разрушенные отношения и воссоединить супружескую пару. Тем, кто его попросит, он даст послушный дух и мягкое сердце. Божья верность закладывает фундамент, на котором пары смогут найти для себя родной дом и быть свидетельством для других. Слава Богу!
3: Александр Исаевич Солженицын. Молитва. Из цикла «Крохотки» 1963 года. Как легко мне жить с Тобой, Господи! Как легко мне верить в Тебя! Когда расступается в недоумении или сникает ум мой, когда умнейшие люди не видят дальше сегодняшнего вечера и не знают, что надо делать завтра, Ты снисылаешь мне ясную уверенность, что Ты есть и что Ты позаботишься, чтобы не все пути добра были закрыты. На хребте славы земной я с удивлением оглядываюсь на тот путь через безнадежность сюда, откуда и я смог послать человечеству отблеск лучей твоих. И сколько надо будет, чтобы я их еще отразил, ты дашь мне. А сколько не успею, значит, ты определил это другим».
1: Свидетельство. Рамиль Хасанли. «Как Иисус Христос спас меня».
4: Наш город лежит далеко от столицы. Происходившая в то время в столице борьба за власть, вражда между этническими и гражданскими группировками и тяжелые последствия этих противостояний докатились и до нашего города. Во всей стране царил голод, не хватало всего, даже воды. У меня тогда была грузовая машина. На ней я доставлял грузы по опасным дорогам в дальние селения. За это получал небольшие деньги, на которые кормил свою семью. Однажды темной ночью я возвращался домой из горного села. Было тепло. Вдруг на дороге я увидел человека. Он дал знак, чтобы я затормозил. Но, честно говоря, останавливаться мне не хотелось. В этих местах остановить машину ночью ради незнакомца было крайне опасно. Когда я подъехал ближе, фары осветили его лицо. Мужчина мне показался с виду очень доброжелательным. Я затормозил. Незнакомец попросил отвезти его в город и готов был за это заплатить. По пути выяснилось, что он иностранец, христианский миссионер. Он проповедовал благую весть. Я так увлекся его рассказами, что даже не заметил, как мы доехали. Было поздно, в городе не было гостиниц, поэтому я пригласил его к себе переночевать. Сначала он отказался, но потом принял приглашение. Проснувшись рано утром, мы позавтракали. Я обратил внимание, что перед едой гость молился. Затем мужчина собрался уходить. Он хотел расплатиться, но я с него денег не взял. Уже у двери незнакомец сказал: «Пусть благословение Господа пребудет на вас. Иисус Христос сам защитит вас и будет вашим спасителем». Он подарил мне Библию и несколько дисков с изображением Иисуса Христа. Подарок я положил в бардачок машины, где хранил документы. Наша семья исповедовала другую религию, поэтому хранить их дома я не стал. Расставаясь, я обещал прочитать книгу и послушать диски. Но потом я все забыл, и обещание, которое дал миссионеру, и самого миссионера. Годы шли, и дела мои улучшались. Клиентов стало больше, и зарабатывать я стал очень хорошо. Одного грузовика стало мало, я купил несколько машин и автобусов, создал предприятие по перевозке пассажиров и грузов. Я получал заказы не только внутри страны, но также из-за рубежа. Со временем я стал одним из самых уважаемых людей города. Но радость моя длилась недолго. Совершенно неожиданно в стране появились террористы. Они хотели взять власть в свои руки и управлять страной по шариатским законам. Каждого встречного после короткого расспроса они либо отпускали с условием выполнять их распоряжение, либо убивали. Стало опасно возить грузы в отдаленные места, но что поделать? Надо было жить, а для этого нужно было работать. Зная обо всех опасностях, я, тем не менее, взялся везти груз в отдаленное селение. Доставив груз по назначению, я возвращался назад. На дороге я увидел группу вооруженных людей, которые приказали мне остановиться. Я затормозил. Мне велели выйти, и я повиновался. Видно было, что бандиты не собирались меня отпускать. Двое из них, связав мне руки, увели в сторону, другой, точа нож, пообещал убить меня. А третий, завязывая мне глаза, сказал: «Завязывая тебе глаза, я делаю добро, чтобы ты не видел свою смерть». И, сунув два пальца мне в ноздри, приставил нож к горлу. Я был на шаг от смерти. В этот момент один из головорезов закричал и остановил его: «Стойте! Не убивайте его! Он, оказывается, христианин». «А откуда ты знаешь?» Мужчина показал им что-то. Тогда разбойники развязали мне глаза и руки. Они вручили мне Библию и диски с изображением Господа Иисуса Христа и приказали уезжать. Я вспомнил молитву незнакомого миссионера: «Пусть благословение Господа пребудет на вас, и Иисус Христос сам защитит вас и будет вашим спасителем».
2: Эссе. Людмила Шторк. «Орлица и орел». Знаете ли вы, как орлица выбирает себе пару? Как они потом вместе воспитывают детей? С дерева или куста она отламывает веточку, берет ее в клюв, поднимается на большую высоту и с этой веточкой начинает кружить. Вокруг самки собираются орлы. Тогда она бросает ветку и наблюдает. И вот один из орлов подхватывает ветку, не дав ей упасть, а затем приносит ее самке, передавая очень аккуратно из клюва в клюв. Орлица берет ветку и опять бросает. Самец вновь ее ловит и приносит самке, а она опять бросает. И так повторяется много-много раз. Если орел каждый раз подхватывает ветку, то самка выбирает его, и они спариваются. Важность трюка с веткой вы поймете позже. Высоко на скале самка и самец вьют гнездо из жестких прутьев. Будущие мать и отец выдергивают из себя перья и пух. Ими они выстилают гнездо, забивают все дыры в нем, делают его мягким и теплым. В этом теплом и уютном местечке орлица откладывает яйца. Затем оба родителя их поочередно высиживают. Когда появляются птенцы, а приходят они в мир Божий маленькими, голенькими, немощными, родители прикрывают их своими телами, пока они не окрепнут. Заслоняют крыльями от дождя, от палящего солнца, носят им водичку, пищу, и птенцы крепнут. У них растут перья, крылья и хвост. Когда малыши оперились, родители понимают, что настала пора. Папа-орел садится на край гнезда и колотит по нему крыльями, молотит и трясет гнездо. Для чего? Для того, чтобы выбить все перья и пух, чтобы остался только жесткий каркас из веток, который был сплетен и сложен в самом начале. Птенцы сидят в гнезде, им неудобно, жестко, они не понимают, что случилось, ведь родители были раньше такие ласковые и заботливые. Мать-орлица ловит рыбку, а затем садится с добычей метрах в 5 от гнезда, чтобы птенчики видели. На глазах у своих малышей она начинает потихонечку есть. Птенцы сидят в гнезде, орут, пищат, не понимают, что случилось. Раньше ведь все было по-другому. Мама с папой их кормили, поили, а теперь все не так. Гнездо стало жестким, перьев и пуха нет, родители сами едят рыбу, а им не дают. Что же делать? Есть хочется, надо выбираться из гнезда. Тогда птенцы начинают делать то, что никогда раньше не делали. Они бы и дальше ничего не делали, если бы родители продолжали с ними нянчиться. Птенцы начинают выползать из гнезда. Они такие неуклюжие, ничего не умеют, ничего не знают. Гнездо их находится на скале, на отвесном утесе, чтобы хищники не добрались. Вывалившись из гнезда, один птенец срывается со склона, скользит по нему брюшком, а потом летит в пропасть. Тут папа-орел, ловивший когда-то веточки, бросается стремглав вниз и подхватывает орленка, не дав ему разбиться. На спине он поднимает его опять в неудобное гнездо на скалу, и все начинается сначала. Птенцы падают один за другим, а отец их ловит. Падая в очередной раз, орленок начинает делать движения, которые никогда раньше не делал. Он расправляет на ветру свои боковые отростки, крылья. Птенец попадает в поток воздуха и начинает лететь. Так орлы учат своих птенцов. И как только птенец научился хорошо летать, родители берут его с собой и показывают места, где водится рыба. Они уже не носят пищу им в клюве. Это очень хороший пример, как и нам нужно воспитывать своих детей духовно и физически. Как важно не передержать их в тепленьком гнездышке. Как важно не перекормить их рыбкой, когда они и сами уже могут ее ловить. Но с какой заботой мы должны научить их летать, посвящая этому свои силы, время и навыки. Не зря самка выбирает самца, бросая веточку. Она не хочет, чтобы ее будущие дети разбились. Выберешь нерадивого орла, потом детей не досчитаешься. Письма читателей. Первое свидание. Дорогие сотрудники миссии «Свет на Востоке», примите сердечное поздравление с 45-летним юбилеем журнала «Вера и жизнь» и 100-летним юбилеем со дня основания миссии. Журнал «Вера и жизнь» мне очень нравится. Особенно понравился рассказ Жанны Вакульской «Первое свидание», опубликованный в номере 5 за 2019 год. Песню «Твердо я верю, мой Иисус» теперь я пою постоянно вслух и мысленно. Этой песне я дала новое название «Первое свидание». Верю, что у каждого верующего в Господа первая встреча с Иисусом Христом была особенной и запоминающейся. Моя встреча с Ним была очень яркой. Очень люблю проповеди Вальдемара Цорна. На многие вопросы получила ответы, но остались еще. Люблю журнал «Тропинка». Многому научилась и из него. Хочется этой радостью, любовью делиться с другими. Верю, что Господь поможет мне и в этом. Сейчас дети очень увлечены интернетом, а я люблю читать печатную христианскую литературу. Больше всего люблю читать самую главную книгу на земле – Библию. Желаю вам дальнейших успехов на Божьей Ниве. Пусть Господь воздаст вам во 100 крат за ваш труд и усердие, чтобы имя Господа еще больше прославлялось, а Его Царство возвеличивалось и расширялось. Валентин.

0: 3 года я тяжело болею. Чуть больше полугода не могла писать и очень мало читала. Сейчас, слава Господу, мне немного лучше, но все равно нуждаюсь в посторонней помощи. За нами ухаживает сестра в Господе, иногда помогают и другие люди. Стараемся быть благодарными за все. Слава Богу, еще видим, хотя и слабо, слышим, понимаем, говорим, двигаемся понемногу, можем молиться, иногда петь псалмы и благодарить Господа. Очень любим Слово Божье и христианскую литературу, в частности, журналы «Вера и жизнь». Замечательные статьи как прошлых лет, так и настоящих, Виктора Танцюры, Надежды Орловой, Надежды Золотко и многих других братьев и сестер. Особенно запомнились статьи 2 последних номеров «Исаак и Измаил» и «Телефонный справочник» Ширинай Досовой. А из прежних номеров рассказы «Гудбай, бабуля» Надежды Золотко и «Догнать и перегнать» Надежды Орловой. Они просто прекрасные. Слава Богу за них. А также статья о девочке, расспрашивавшей родителей о Рождестве, о верующем брате, который помог человеку, попавшему в беду, статьи Вальдемара Цорна и многие-многие другие. А еще хочу отметить оригинальное оформление журналов. Нашим неверующим знакомым журналы очень понравились. Для меня было большой честью участвовать 2 раза в литературных конкурсах, объявленных в ваших журналах. В первый раз я даже получила письмо с благодарностью за участие. Победил тогда очень талантливый брат Виталий Полозов. В 2014 году вы подарили мне его книгу «На бурных перекатах». Она мне очень понравилась, и теперь я приобретаю его книги. С удовольствием читаю сама и другим даю. Более прочих, люблю книги «На круги своя», «Странник», «Заря рассветная». Особенно понравились короткие рассказы «Упал в яму», «Горбушка хлеба», «Птичка Божья». Когда-то я мечтала стать филологом, закончить Киевский университет и работать по специальности. Но мне, к сожалению, не позволило здоровье. Я инвалид 2-й группы с детства. Все, что я смогла, это закончить Черниговский юридический техникум с красным дипломом. А после того, как уверовала, училась заочно на курсах христианских журналистов в Херсоне. Хочется больше служить Богу и людям, но в настоящее время делаю это в основном через молитву. Я не очень разговорчива и общительна. Пожалуйста, молитесь о нас. Пусть Господь щедро благословляет вас, а также читателей журнала. Татьяна Коваленко.
1: Анатолий Коробко. «Самые важные в жизни». Я благодарен Богу за то, что вы появились в моей жизни. Спасибо вам огромное за курс «Быть христианином» и за поддержку во время обучения. Вы были хорошими учителями и наставниками и помогли мне стать христианином. Я сердечно благодарен Господу и вам за чудесную возможность бесплатно получать и читать ваши журналы. Они нас духовно назидают, дарят ободрение, утешение и поддержку в нелегком личном благовестии в нашей местности, где очень мало благочестивых людей. Ваши журналы дают читать и тем, кто увлечен так называемой воровской идеей. Один из них живет на моей улице. Он 20 лет скитался по тюрьмам и лагерям и не приспособлен к жизни на свободе. Когда я с продуктами питания даю ему и ваши журналы, он говорит, что они для него являются самыми важными в жизни. Я молюсь о таких людях, чтобы они приближались к Господу и стремились к более тесному общению с Ним. И еще один случай. Я давал христианскую литературу одному молодому человеку. Он уничтожал ее, не читая, а я не знал об этом. Когда он в очередной раз попал в тюрьму, я продолжал высылать ему книги и журналы. Находясь в тюрьме, он изменил свое отношение к Господу. Из присланной литературы он создал библиотеку, чтобы заключенные могли брать издания и читать, за что администрация тюрьмы похвалила его. Вскоре его вообще условно-досрочно освободили. Вот так Бог действует через ваши журналы. С искренним уважением и благодарностью. Анатолий Коробков.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Верный служитель. Худой посол попадает в беду, а верный посланник – спасение. Книга притчи Соломоновых, 13 глава, 17 стих. Однажды поздно вечером к Мюллеру, основателю сиротских приютов в Бристоле, пришел человек. Войдя в помещение, посетитель сказал: «Извините, что я пришел не вовремя. Уже очень поздно, но я думаю, что мой приход не напрасен. Я принес средства для сирот и передал Мюллера несколько золотых монет». Когда Мюллер спросил, как его фамилия, тот ответил: «Если бы это было важно для вас, я назвал бы свою фамилию, но запишите пока от посланного, так как Господь меня послал». Что этого человека послал Господь, этому верили все в приюте, так как его помощь пришла в самый нужный час. Дети в приюте поужинали, а на завтрак не было средств. Каждый христианин также послан Господом на служение, но исполняем ли мы то служение, которое Он нам поручил? Служение, которого требует Бог, не ограничивается культовым обрядом. Оно распространяется на всю жизнь, выражаясь в послушании заповедям. Послушание

0: Любовь служит не себе, а окружающим ее людям. Служение любви – сущность христианской жизни и сумма следования и служения Иисусу Христу. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Первое послание Петра, 4 глава, 10 стих.
1: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Необычная лестница. То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, а в добродетели рассудительность, а в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Второе послание Петра, 1 глава, с 5 по 8 стихи.
2: «Жанна, чем ты сейчас занята?» — поинтересовалась у своей старшей сестры Инна, наблюдая, как она красивым почерком что-то пишет на картонных полосках. «Эта, Инночка, будет такая лестница. Кто достигнет ее вершины, приобретет необыкновенные благословения и успех», — ответила сестра.
3: «Но она ведь из картона и не выдержит даже малыша. Кто же сможет добраться до ее вершины?» — возразила Инна.
1: Жанна засмеялась. «Это необычная лестница. По ней нужно подниматься не ногами, а сердцем. Смотри, первая ступенька – это добродетель. Человеку предлагается научиться делать добро. Дальше идет рассудительность – это привычка. Прежде чем что-то делать, хорошенько подумать. Если делать добро без рассудительности, оно может принести не пользу, а вред. Когда мы научимся поступать рассудительно, то сможем подняться на ступеньку выше, где воздержание. А тот, кто умеет отказаться от вредных, хотя внешне и привлекательных вещей, сможет быть по-настоящему терпеливым. И так все выше и выше можно подниматься по этой лестнице.
2: «А куда эта лестница ведет?» — внимательно слушая сестру, спросила Инна.
1: «Она ведет в Божье Царство. Всем, кто стремится достичь ее вершины, Господь обещает свою помощь и успех. Желаешь ли, мой друг, и ты достичь вершины такой необычной лестницы?»
4: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

поклонимся царю. Дал Бог Еману трех дочерей. Все они пели в доме Господнем. Первая книга Паралипоменон, 25 глава, 5 и 6 стихи. Чем бы было наше богослужение без музыки? Как заметил один безымянный комментатор, гимны проникнуты праведным прославлением. Эти три женщины, любившие Бога, упомянуты лишь в нескольких стихах Писания. Каждая из них была музыкантом, и их отец Еман был музыкантом, которого царь Давид назначил руководить церковной музыкой. Еман был отцом 14 сыновей и трех дочерей, воспевавших песнопения Господу и игравших на музыкальных инструментах во время богослужений. Их почетное служение заключалось в том, что они помогали славить Господа в его доме, участвовали в богослужениях, исполняя прославляющие его песни. Во все времена женщины, любившие Бога, такие как дочери Емана, участвовали в проведении богослужений. К примеру, Давид так описывал богослужение своего времени. «Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в середине девы с тимпанами». Псалом 67:26. Сообщая о возвращении первых пленников в Иерусалим, Неемия написал о том, что среди них было певцов и певиц 245. Это явное приглашение для вас, верная последовательница. Присоединяйтесь к служению дочерей Емана, прославлявших царя царей псалмами, словословием и духовными песнями. Как? Первое. Участвуйте. Есть у вас таланты? Можете ли вы играть на музыкальных инструментах, петь в хоре, петь сольные партии? Вознесите свой дар Господу и его людям. Второе. Присоединяйтесь. Это можно назвать и участием зрителей, когда все прихожане поют от всей души. Присоединяйтесь к их пению, восклицая Богу. Псалом 65:1. Третье. Цените. Узнавайте больше о церковной музыке всех времен. У каждого гимна, как пишет Кеннет Осбек, есть своя история. Каждый написан с какой-то целью, сочинен, исходя из личных взаимоотношений своего Создателя с Богом, исходя из его или ее жизненного опыта. Четвертое. Приобщайтесь. Сделайте хвалебные и прославляющие гимны частью своей повседневной жизни. Изучайте их, чтобы быть чистыми сердцем, пойте их, чтобы быть радостным духом, и запоминайте их, и овладеете, по выражению Кеннета Осбека, сокровищем прославления.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Вы слушаете радио Зегенсвеля «Волна благословения», радиопередачу «В поисках счастья», в которой мы говорим о самых актуальных темах молодых юношей и девушек. Слушайте и назидайтесь.

0: Говорит Константин Сысоев.
1: Прочитаем два места Священного Писания. О третьем я напомню, и потом мы все эти вот три момента, которые три события Священного Писания свяжем вместе. Первое место Писания – это Евангелие Матфея, 14 глава, с 15 стиха. Евангелие Матфея, 14-15 стиха. «Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им, «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему, «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал, «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, возрел на небо и благословил, и преломил, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все и насытились, и набрали оставшимся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. 15 глава Матфея. 32 стиха, 15-32. «Иисус же, призвав учеников своих, сказал им, «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшим не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его, «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус, «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали, 7 и немного рыбок. Тогда велел народ возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И о третьем событии напомню, когда Христос сказано, делом возлюбил, доказал, возлюбил делом учеников своих. Во время вечери, когда он встал, снял себе верхнюю одежду, припоясался и начал умывать ноги ученикам. И когда он это сделал, то сказал, я дал вам пример, чтобы вы делали то же, чтобы умывали ноги друг другу. Давайте обратимся к первым двум событиям. Как они похожи друг на друга? Что общего в первом насыщении хлебов и второго? Общее то, что ученики переживали нечем кормить. То, что было много народу. В первом случае 5000, во втором случае 4000. Это кроме женщин и детей. Это, наверное, еще больше, потому что есть еще 4000, да еще детей по 1, по 2, по 3. Сколько, представьте, сколько это людей. В двух случаях мы видим желание Христа тоже накормить людей. И в том и в другом случае ученики имели немного. 5000 людей, а у них... Всего-навсего 5 хлебов и 2 рыбки. На 12 человек, я думаю, это вполне хватило бы. Так, перекуси хоть немного. Хоть немного голод сбить. Сильно уже так хорошо посидеть. Вот как на Востоке обычно любили, это ритуал был принятия пищи. Возлежать, беседовать. Много не побеседуешь. 5 хлебов разделили, тут только успевай. Говорят, есть еще одна заповедь, не зевай. И вот здесь уже, ну, если поровну поделят, то хорошо будет. Но много нет тут пищи. Для такой дружеской такой беседы во время пищи. Покушать немного и все. И думай дальше, как дальше, где приобрести пищу. А Господь хотел, чтобы они отдохнули после такого большого общения. Обычно отдых, когда... могли кушать, беседовать. Это отдых был для духа, души и тела. Скажите, когда лучше проводить вот такое общение, принимая пищу? Когда лежит 5 хлебов и 2 рыбки? Или когда 12 полных корзин пищи? А, друзья? Во втором случае, конечно же, лучше. Не спеши. Еще есть 12 полных корзин. И Господь хотел, чтобы они как раз вот так вот могли после общения провести время. Поставили бы эти корзины, возлегли бы, возблагодарили Бога и вкушали пищу, и делились впечатлениями, рассуждали. Но для этого говорит, что у вас есть? Господи, немножко, но это нам. Дайте сюда. А народ рассадите по 50, другие евангелисты говорят, и по 100. И благословил эту пищу, потом говорит, раздайте теперь. Что происходит? Когда они взяли каждый то немногое, что им дал Христос, они взяли, наверное, в руки и говорят, ну, вот это бы мне хватило, но его надо давать другому. И вот он отламывает хлеб, отламывает рыбу, а в его руках не убывает. Он идет дальше, еще отламывает, а в руках остается столько же. И так накормили все 5000. А у тех, кто ел, тоже осталось. Это секрет приумножения. Второй случай аналогичный. С той только разницей, что во втором случае было больше хлебов, 7 хлебов. И рыбы больше. Несколько рыб. Но народу меньше было. И оставшихся кусков от пищи больше или меньше? Тоже меньше. 7 полных коробов, корзин. Если бы там было во втором случае 10 тысяч, кроме женщин и детей, я думаю, тогда бы и коробов было намного больше. Друзья, юность – это пора приобретений, когда все хочется попробовать, все хочется иметь, время планов, мечтаний, время, когда мы приобретаем знания, время, когда приобретается профессия, и желаниям юности нет конца, нет им числа. Все хочется иметь. Притом иметь быстро, много, иметь достаточно. Для того, чтобы больше иметь, друзья, в жизни, давайте посмотрим на эти чудесные примеры. Надо отдать сначала. И Господь отданное приумножит и возвратит нам в жизни. Сколько ты имеешь, Господь говорит. Обычно у кого нет времени? У молодых друзей нет времени. Мы когда вот организовываем какое-то служение, особенно посещение поселам с благовестием, то у семейных я даже не спрашиваю. Я говорю, друзья, надо поехать в такой-то день туда, в такой-то день туда. Пожалуйста, давайте распределимся. И говорю, так, так, вот вы в этой машине поедете. Хорошо. Одно только, сестра задумалась, я говорю, что? Нет, то я свое думаю. Ну, говорю, может, поможем? Да не поможете, просто у меня как раз смена, я думаю, как бы поменяться. У молодежи спрашиваю, если буду свободен, я занят. Братья и сестры, для нас оставлены эти примеры не просто, чтобы мы восхищались и говорили, интересно, как было во времена Христа. Это ученичество. Господь обучал учеников 3,5 года, и так, через такое обучение проходим все мы. Молодежь проходит сегодня, вот молодые друзья, мы все с вами проходим обучение, мы учимся. И вот Господь так вот научил учеников. Для того, чтобы вам много иметь, вам надо все, что имеете, отдать. А потом отданное возвращается. Отдали 5000. Наверное, там было 15000. Пусть, ну, 10000. И вот вам теперь устали вы. Вот вам 12 полных корзин. Отдохните, покушайте, и на завтрак будет что у вас еще кушать. В чем больше всего вот молодежь стоит на пороге и желании, и испытывает нужду? Конечно же, для многих, многие стоят на пороге, как говорят, любви. Многие нуждаются в том, чтобы быть любимыми и любить. И на пороге семейной жизни стоят. Для молодежи важно, чтобы уважали. Вот помните, как сказано Тимофею, что никто да не пренебрегает юностью твоей. Друзья, все это Бог усмотрел для каждого человека. Мы сегодня рассуждали, что в каждом периоде сказано «ели, пили, женились, выходили замуж». Только почему же так мало на земле семейного счастья? Почему так быстро уходит любовь? Почему начинаются большие трудности? Почему для многих семья – это страдание и унижение? Почему так много сегодня говорят так, что нет любви в семейной жизни, это только привязанности, страсть может быть, вот и все? Не так. Потому что не все поступают так, как вот Господь учил. Друзья, кто хочет быть любимым, сегодня отдайте свою любовь. Прежде всего, тем, кто в них больше всего нуждается, это родители. А Господь потом, то, что вы отдали, каждое ласковое слово матери и отцу, ох, как редко оно у молодых, стесняются. Очень редко говорят доброе слово. Я скажу, друзья, уже испытав из своей жизни, моих друзей, испытав. И когда приходится со многими в семьях беседовать, многие это говорят, это на практике подтверждено. И потом все, что ты отдал, немногое, оно возвратится тебе. 12 полных крабов наберешь добрых слов, участия, приветливости, и в своих детях будешь это все пожинать, то, что ты дал отцу и матери. У нас в начале этого года были похороны. За несколько часов до Нового года умерла одна сестра-старица. Она жила в селении, в таком отдаленном. И мне там уже приходится посещать это селение больше 15 лет, совершать там вечерю Господню. Я знаю очень хорошо там всех членов церкви. Когда в этот дом зайдешь, то всегда эта вот старица, которую мы похоронили, она, висят портреты детей, у нее сыновья, она все за них рассказывает. Если она получит письмо, сколько радости у нее. И все говорят, сынок обещал приехать, сыночек обещал приехать, вот этот сын пообещал приехать, посетить. Не так-то и далеко они живут от этого селения. И так несколько лет она все радовалась обещанием. Обещал сынок. И вот они созвонились друг с другом и решили маме сделать подарок на Новый год. Все приехали. Рассказывают, как она растерялась, как она ходила, все с рук падало, сыночки. Для нее, конечно, для матери это сыночки, они-то взрослые все уже. У каждого положение определяется. Она им дала образование, она им много доброго дала. И она, деточки, сыночки, деточки, села на диван и не выдержала сердце, остановилась. И скажу, когда мы беседовали об этом, и я так немного, так, чтобы не укорить, говорю, а мама так долго вас ждала. А один сын говорит, ты знаешь, говорит, пожинаем это все. И наши дети разлетаются уже. И смотрю, они еще в доме, ну как уже далеки, как вроде бы уже где-то живет. Мы, говорит, в квартире как в общежитии живем. У каждого свои интересы, свои дела. Дети уже далекие, потому что сыновья были далекие. Мама так ждала, так дорого. Друзья, немного нужно, немного нужно. Умывайте ноги друг друга, освежайте хождение. И что значит умыть ноги? Вот это ноги – символ хождения. Ты скажи доброе слово. Мне позавчера пришлось быть в одном доме. Уже после собрания мы договорились о встрече с одной семьей. Вот здесь вот есть, рядом с этого селения, в одной церкви были они. И когда я приехал, ну, они были на похоронах. Они тоже приехали. Ну, а любая хозяйка что желает? Угостить. И она сильно торопилась, там немножко приготовила ужин, там салатик, винегрет сготовила, и даже не успела его охладить немного, там еще вот быстро все покрошила, поставила, смущенная, говорит, ну я так торопилась, я сегодня вот на похоронах целый день были. И очень хорошо разрядил всю обстановку сын. Он взял вот одну ложку винегрета, мамочка говорит, как у тебя удался винегрет? Ну просто как никогда. Она улыбнулась, смотрю, другие подхватили это. И я смотрел, думаю, какая редкая картина. Вернется все это. Это доброе слово вернется этому молодому человеку. Мне вспомнился гимн, вот который вы поете, есть кассета «Подарок маме». Там он, кажется, первый звучит. «Берегите своих матерей». И там такие слова. «Им ведь надо от вас немного, только очень вы их берегите». Друзья, кто хочет быть любимым, чтобы, если семья будет, любили, чтобы дети любили, как накопить этой любви? Отдавайте ее сейчас. Вернется все это. Отдали, сказать, каждый день найти возможность, доброе слово. Молодость – это свежесть, миловидность, красота. Дарить ее тем, кто нуждается. Старость – это увядание уже, это немощи. Как сегодня вот немного воспитывается молодое поколение. И вы знаете, не случайно программа подобного обучения. Потому что в планах Господа спасти людей. И сказано так, что дьявол в сильной ярости сошел. Почему? Горе живущим на земле. Ибо дьявол в сильной ярости сошел, зная, что ему немного остается. И чтобы погубить. А вот это поколение, которое вошло в последнюю эпоху, погубить. И что сеется сегодня? Уважение к самому себе. Ты личность. И вот это эгоцентризм, вокруг тебя все должно. Не обращай внимания на других. Уважение сказано так, в Божьем законе так сказано. Перед старцем вставай. Кто сегодня встает? Это знак уважения. Уважай старика, почитай отца твоего и мать. Будет тебе благо. Будешь долголетен на земле, ты все это пожнешь. К тебе вернется это. Жизнь сама – это школа. Но больше всего семья. Через семью Бог нас учит. Мы на положении детей в семье. И мы учимся, друзья. Затем переходим на положение супругов, родителей. Друзья, чему мы не научились на положении детей – Бог будет учить на положении супругов. Затем на положении родителей, в детях будет нас учить. И у вас сейчас, как никогда, возможность для себя накопить любви и уважения и почитания. В скором времени многие из вас перейдут на это положение, на положение родителей. И так ожидать будете. Дети, почитайте отца и мать. А будут почитать или нет? Друзья, если почтение отдали вы родителям, старшему поколению, 12 полных коробов. Чем больше отдали, тем больше и получите. Если большим отдали, я рассказываю этот пример, просто сейчас еще для молодежи повторю, поскольку наблюдаю уже вот за жизнью одной молодой семьи, когда племянница выходила замуж, и тоже так вот уже рассказывали мне, я не смог быть на бараку, мне рассказывали очевидцы. Ну, у меня брат, он более такой, он всегда работал на такой, вот на руководящих должностях, в его подчинении было до 200 человек, и более уверенный в жизни был, особенно в материальной стороне жизни. Но когда дочь подошла перед тем, как идти на бракосочетание, и говорит: «Папа, благослови теперь нас». Мне рассказывали, говорит, как у него руки затряслись. Во-первых, от самого почитания. Как это хорошо. Как она, мне очень нравилась племянница, что она такая очень способная, но очень скромная. И вот подошла, говорит: «Папа, благослови нас». А он говорит: «Нет, говорит, пусть благословит первая бабушка, она у нас самая старшая в роду. Иди, говорит, к ней». А бабушка там уже не ходила, так еле передвигалась. Вот. И ей тогда было уже около 100 лет. И они зашли. И она говорит: «Бабушка, благословите нас». И склонили колени. А та тоже, говорят, задрожала вся, голос задрожал. Растерялась: «Деточки, внученьки». А это не внуки, а правнуки. Правнучки, говорит, и не знает, что сказать. «Пусть Бог благословит вас». И потом, говорят, кто не зайдет, уже давно брак прошел, уже месяц-два прошло, кто не зайдет, она говорит, заходит, говорит, благословите нас. И все дрожит, с трепетом рассказывает. Я скажу, друзья, как Бог благословил их жизни, каких им деток чудесных дал. И все как-то устроено. И домик достался им, и ну просто одно благословение за одним, и работа, и у нее работа, она медсестрой работает, все Бог дал им. Я смотрю, друзья, возвращается. Я в этой семье часто наблюдал картину. Приходит отец с работы, немного усталый, и вот все сидели за столом, а он так зашел, немножко что-то смотрю, раздражен чем-то. И она первая встает, наклоняется и расшнуровывает ему ботинки. Друзья, удивительная картина. Редко увидишь такого. Дочь видит, что папа немножко раздражен. Надо смягчить это. И она склоняется, служит ему. Служит. Сегодня говорят так. Ну, а ее муже, он ее, мол, на руках носит. А почему? А потому что она так перед отцом склонялась, так служила отцу. И теперь эти 12 полных коробов уважения в ее доме. Мы говорим о Христе, друзья, что, посмотрите, сколько последователей у Христа. Мы многих не видим еще. Сколько людей в последний момент сказали: «Господи, прости!» И тоже вошли в эту семью. Почему? Сын человеческий пришел не для того, чтобы ему служить, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Потому что он всем служил. И ученикам умыл ноги. 3 последних дня осталось его жизни на земле до смерти Голгофской. Какие трудные они были. Но хотя ему очень было трудно, он очень уже устал, но он знал, что ожидает учеников. И моет им ноги. Друзья, и сегодня сказано так про Исаии, что когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. Долговечное потомство. Сколько много приобрел Христос тем, что до конца возлюбил.
2: до конца отдавал. И потом все это приумножилось, и сказано, что отец все покорил сыну. Почему? Потому что так служил Христос. А это принцип умножения, это закон. Здесь в этих чудесах раскрыт просто закон, который мы не видим. Мы говорим чудо. Нет, это реальность, это закономерно. Так всегда бывает. Это сеяние и жатва. Сеешь, одно зерно вырастает больше. И сказано так, что все покорит под ноги сыну. Все. За что? За то, что он отдал все. Мы в утреннем собрании рассуждали об Аврааме. Посмотрите, готов все ради Господа оставить. Авраам, отдай сына твоего единственного. И он отдает. Господь говорит, не надо, Авраам. И Авраам стал отцом множества народа, отцом всех верующих. Вот это отданный один, единственный сын. Посмотрите, сколько приумножил. Сколько сыновей у Авраама, сколько детей у Авраама. Отдал одного. Если, когда вот в молодые годы у вас есть планы, намерения, приобрести знания, друзья, прежде всего отдайте уже то, что есть. Кому отдать? Сначала представьте, написано, тела ваши Господу в жертву живую, благую для угодного служения. Ученики отдали в руки Христа. У многих из друзей молодых есть добрые намерения, очень хорошие намерения. И многие стараются что-то делать доброе, но не всегда получается. Бывает это просто порывы. Знаете почему, друзья? Вот сейчас еще раз нужно проверить, отдали ли вы все, что есть у вас, Христу, в Его руки. А Он отдано возвращает и говорит, отдавай теперь. Хочешь любить отца и мать, как должно? А вы уже, друзья, взрослые, вы отлично видите уже, что папа где-то не прав, где-то родители не правы. Отдайте Господу то, что вы хотите родителям отдать. Помолитесь об этом Господу, чтобы Господь освятил ваш дар. И потом вы, когда отдадите, это будет приумножение. Но еще раз скажем, друзья, все к вам вернется. Наберете 12 полных коробов непослушания, невнимательности, равнодушия. И потом в жизни больше всего от чего страдают? От равнодушия. Когда рядом близкий человек равнодушен к твоим переживаниям, к твоим нуждам. Почему? А вспомни, не был ли ты равнодушен к отцу и матери? Все это возвращается. И наоборот, и уважение, и почитание, и сострадание, и любовь. Все тоже возвращается. Полные короба отдал, возвращается тебе. Все, чем больше отдал, тем большему числу отдаешь, тем от большего больше и коробов набираешь. У нас, у каждого из вас есть не только родители, есть родственники, церковь. Какая возможность молодым друзьям свежесть, вот освежать кого-то? И добрым поступком, и помощью, и добрым словом. Какая возможность? И чем больше, друзья, вы сделаете, тем больше коробов наберете потом для себя. Мне пришлось ехать в дороге вот с одним братом. Я смотрю, у него в машине мобильный телефон. И как раз ему позвонили, он что-то ответил. Ну, я по-немецки не все понимаю. Он говорит, позвонили с работы. Я говорю, что, на работу ехать? Да нет, говорит, это моя и есть работа. Очень молодой еще брат. Я, говорит, консультирую. Я говорю, а как оплата? Одна из самых высокооплачиваемых работ в Германии. Я говорю, а как ты вот получил такую профессию хорошую?
3: И место такое хорошее на производстве. Он говорил, я и сам не знаю. Я не могу, говорит, сказать это. Как? Говорит, у нас многие вот спрашивали, как, какую профессию. Мне, говорит, если честно сказать, и некогда было думать. Он певец, музыкант. Везде откликался, в служении. У меня, говорит, одно было желание проповедовать. Не потерять вот эту возможность. Исследовать Писание. Много читать приходилось, писать приходилось. И, говорит, вот как-то неожиданно предложили учиться. Я, говорит, пошел учиться, Бог помог. Закончил учебу, мне предлагают работу. Мне все спрашивают, у тебя где родственники, знакомые? Нет, говорит. Позвонили, предложили, я откликнулся. Друзья, я вот сейчас вот в свете вот этой темы думаю, вот тебе, брат, возвращаются короба полные за то, что ты многим служил. Я расспросил немножко о нем других и говорят, где кто строится, где кто нуждается, куда поехать. Везде он был первым и набрал себе для жизни полные короба, и Господь возвращает ему. Возвращает теперь то, что он отдавал, оно возвращается к нему. Иосиф, его имя обозначает прибавление и приумножение. Посмотрите, где он был, с кем общался, встречался с кем. Он везде старался кому-то отдать что-то, кому-то помочь. Ну, начнем время его с темницы, когда он был продан

подошел к ним, что вас? Расспросил, получил откровение от Бога, сказал, что будет каждому из них. И одному он сделал благо, и другому. Он этому сделал благо и сказал, что жизнь твоя закончится. Вот осталось несколько дней, все. И жизнь закончится, подумай о вечности. И другому сделал благо, а его опять обошли. Вы знаете, вот так, когда смотришь на жизнь Иосифа и думаешь, всем не угодишь. Иосиф, когда ты для себя будешь жить? Хватит тебе всем отдавать. Наконец-то ты уже посмотри, у тебя уже ничего нет, у тебя и свободы нет. А он все продолжает отдавать. И вот зовут Иосифа. Позвали его в дом фараона. Началась другая жизнь. Сколько ему было дано? И здесь он всем отдавал. Он служил всему народу, целому народу служил. Друзья, вообще удивительная личность Иосифа. Сказано так, что к нему перешло первенство. Однако же, чтобы первым не писаться, он даже удел свой отдал детям своим. Колена Иосифова нет. Их 12 сыновей, но нет колена Иосифа. Он дал Манассии, дал Ефрему сыновьям, себе ничего не оставил. И сказано, когда благословлял Иаков, Израиль, сыновей своих, то говорил, оттуда пастырь. Это характер Христа. Все отдать, много иметь и все отдать. Но оно возвратилось. Оно возвратилось, Ефрем, Манассия, сколько они имели из-за Иосифа. Иосиф накопил не только детям своим, всему Израилю, сколько благословений дал Иосиф. Все возвращается. А давайте вспомним на жизнь молодых людей, сыновей Давида. Это Авессалом, это Адония. Сколько их обуревало желание иметь. Они все приобретали. Колесницы у них были, скороходы. Они окружали себя друзьями, воинами. И что же? Стремились скорее приобрести царство и потеряли все. А Раваам, когда вышел на царство, это внук уже Давида, сын Соломона, с какой надменностью он смотрел. Бог тебе дал, чтобы ты послужил народу этим. Друзья, вот Бог многим дает молодость, всем дает молодость, свежесть, определенное дарование, чтобы ты послужил, отдал, и ты потом получишь. Вот это все, что ты отдал, оно умножится. А он как? Он хотел, чтобы всех покорить. И говорит, я буду более строго поступать с вами. Но и что же? Ради Давида сказано, только ему осталось колено Иудина, колено Вениаминова, еще полколена, и все. А то все потерял. Друзья, итак, каждый из нас, из вас, особенно молодых друзей, подошел к черте, которую вам надо перешагнуть. Или потерять все, или приобретать будете. Перед молитвой мы слышали слово к юноше «отдай». Вернулось бы все к нему это. Может быть, он бы был бы вместо апостола Павла. Тот тоже от юности сохранил эти заповеди. Но ему не захотелось отдать. Он не понимал еще этого, что Господь просил «дай мне, дай это все». Я все это умножу и вернется, потом много тебе вернется. Все, что нужно, это лучший банк, где сохраняется и приумножается. А он что? Не захотел, печалился. Почему у меня хотят взять? Я пришел, чтобы идти учеником, чтобы брать что-то от Христа. Не готов был отдать. Когда Господь призвал Давида, то до самого царского престола, когда он уже утвердился на престоле, он все отдавал. Вы помните, он был меньшим в доме, в пренебрежении. Для того, чтобы все братья его спокойно сидели там, за семейным столом, в день праздника, он пас овец, он отдавал. Потом, когда его позвали в царский дворец, он тоже отдавал.
дарование, чтобы утешить другого

Затем, когда была война, он пришел, чтобы дать братьям хлебы, пришел тоже отдавать, а потом, друзья, пошел жизнь отдать против Голиафа. Он так возревновал о Боге и о его народе. В каком печальном положении был Израиль. И никто не выступит, никто не пойдет. Все понимают, что это на верную смерть идти. Ну, хоть кто-нибудь должен стать. Друзья, Господь иногда вот нас зовет малых, слабых. Вы не думайте себя, что вы молодые, что еще мало духовности, может быть. Ну, что там мы можем? Нет, друзья, вот с этого времени научитесь отдавать малое. И Господь начинает умножать Давиду благодатью. Сколько псалмов, какое наследие у Давида, где он это взял? Он отдавал сначала, а оно потом приходило к нему. И он пошел против Голиафа. И опять потом, везде он отдавал. Уважение отдавал Саулу, он был отдающий. И сколько благословений, сколько благодати имел Давид. Двенадцать полных коробов, семь полных корзин. Вот что получили ученики на ужин. В первом и во втором случае. Они говорили: Господи, у нас немножко. Мы едва-едва утолим голод. А Господь говорит: да нет, покушайте вдоволь после такого общения. Пожалуйста, не будьте голодными, но дайте мне ваши хлебы. А потом, после благословения, говорит: раздайте другим. И собирайте потом себе, что остается. Друзья, мы будем собирать все себе. Соберите все, говорит Господь. Каждый из нас в жизни соберет все. Все, что ты дал, оно умножится. Соберешь горе, беду соберешь. Соберешь нечестие, соберешь. Скорбно будет собирать это все, потому что отдал. Потому что сеял это. Соберешь уважение, соберешь почтение. Тебя кто-то согреет словом. Тебя кто-то руку протянет. Тебя кто-то поддержит. Ты начнешь собирать. И скажешь: Господи, откуда это? Да нет, не только здесь. Друзья, мы будем в вечности еще собирать это. Господь говорит: войди, благословенный, унаследуй царство Отца Моего, уготованное от создания мира. Они говорят: Господи, за что? Я алкал, вы дали. Да когда мы видели тебя? А вы сделали это одному из меньших сих. Это мне сделали. Собирайте теперь. И говорят: Господи, да уже много же. Собирайте. Вы еще не все собрали, вы многим дали. И вот это все умножение будет до самой вечности, друзья. Хватит нам подбирать и собирать, и потом насыщаться, и никогда не быть голодными. Добрый человек богат благословениями. Будем добрыми, а сколько к доброте призывает нас Господь, и все потом соберем. До самой старости мы соберем в своей жизни. Я рассказывал уже пример, я для некоторых, может, повторюсь, для других еще раз хочу сказать, друзья, что жатва нас до самой старости ожидает. Мне пришлось познакомиться с одной сестрой, вдовицей. Более 50 лет она вдова. Меня одно только лицо ее привлекло. Лучи. Каждая морщинка – это луч. Светится. Я так подумал, думаю, вот счастливый человек. Наверное, в окружении детей, внуков, в уважении прожила жизнь. Она рассказывала о своей жизни, сколько горя пришло. Ей пришлось испытать вдова. Но добрый человек везде распространяет доброту и возвращается. Я говорю: сестра, как вы живете? Она говорит: как хорошо. Действительно, ее в церкви все любят, все уважают. Молодежь посещает ее, поздравляет. Приятно быть возле такого человека. Я смотрю, что в старости она окружена такой заботой внимания домашних в церкви. А скажите, ну, вы не знаете, друзья, понаслышке только, здесь старики. Что нужно в старости? Немножко тепла. Немножко внимания нужно. Немножечко. Я когда ехал сюда, и времени было в обрез,
И мы заехали немножко вот так вот еще раз сказать до свидания. Как раз вот жены мама, она очень болеет. И когда я заехал, постучал, говорю: ну все, мама, я уезжаю, до свидания вам. Она смотрит, улыбается, так и слезы текут. Спасибо, говорит, не проехал мимо. Я думаю, друзья, как немного нужно людям, как немного нужно в старости, немножко нужно. Друзья, постарейте, может жизнь еще продлится. Вас ждут более трудная жизнь, чем мы живем и чем старики. Люди будут очень самолюбивы. Вы вступите в такую старость тяжелую, где, если сейчас стариков не уважают, то вас, друзья, тем более мир еще худшему изменится. Но скажу, друзья, соберете 12 коробов уважения себе. Кто-то и вам скажет доброе слово, кто-то и к вам не проедет мимо, заглянет к вам, обязательно соберете. Я говорю: сестра, расскажите что-нибудь из своей жизни. Она рассказывает, вот, говорит, я шла, еще, говорит, была молодая, мужа взяли на фронт, а я шла, говорит, на работу. Очень, говорит, голодно были. Столько голодало людей. Голод наступил такой, говорит, и волки стали нападать на людей. А у нас, говорит, было это в Курской области, много там волков, говорит, ходило. Вот, говорит, иду, смотрю, волк идет навстречу. Я, говорит, увидел меня, скалил пасть. Он остановился, и я, а я только одно начал молиться: Господи, сохрани меня, ради деток сохрани. А открыла глаза, говорит, смотрю, а он такой тощий, такой худой, и так на меня смотрит, такими голодными глазами. Мне, говорит, так его жалко стало. Я, говорит, говорю: Господи, дай ему что-то покушать. Она уже сама готова пищей стать. Жалко волка. Думаю, что значит доброе сердце? Она, говорит, я стала молиться: Господи, дай ему другую пищу. Я, говорит, молюсь, смотрю, а он завыл. Думаю, наверное, и он молится. Я говорю: сестра, хорошо, что он верующий волк попался. Тот бы съел бы сразу, если бы был неверующим. Друзья, у доброго человека и волк станет верующим. И, говорит, мы так постояли, а тут, говорит, колхозное стадо гнали овец. И он побежал, задрал овцу и убежал. И его Бог накормил, и ее сохранил. Вот так добрый человек собирает доброту. Там, где, кажется, ничего не будет доброго. Друзья, мы поем псалом такой: «Помолись за меня, друг мой милый, хоть не стою молитвы твоей. В бурях жизни надломлены крылья, помоги мне молитвой своей». Друзья, помогайте другим молитвой. Давайте отдавайте через Господа для других. Все, что вы имеете, вернется большими благословениями для вас. Я еще раз хочу сказать: не смущайтесь молодостью, не смущайтесь своими ошибками. Склонитесь на колени и всегда молитесь за своих родителей, братьев и сестер. Друзья, эти молитвы вернутся к вам. Мы очень нуждаемся, чтобы нам за нас молились другие. И скажу, друзья, если вы будете молиться только за себя, этого недостаточно. Вот кто в доме есть, поименно молитесь за папу, маму, за братьев, сестер. Но если вы, друзья, еще будете молиться за 5-10 человек, друзья, увидите, это произойдет так. Господь, вот как эти 5 хлебов, 2 рыбки взял, благословил, а потом собрали 12 коробов. За вас будут молиться десятки и сотни людей. Это умножится. Мне пришлось быть свидетелем, но перед этим на братском общении, пресвитерском, брат задает вопрос и говорит: братья, поднимите руку, кто в неделю раз поименно каждого члена церкви своей приносит Господу. Подняла несколько рук. А кто, братья, раз в месяц это делает?
И призвал, говорит, братья, мы, члены церкви, в этом очень нуждаются. Каждый день по 20-30 человек мы должны, как пресвитера, поименно приносить в молитве. Я скажу, друзья, мне пришлось рядом жить некоторое время с этим братом. Я наблюдал картину, он каждое утро встает очень рано и проводит до 4 часов в молитве. Перед молитвой он открывает общую тетрадь, становится на колени и молится. Перелистнет, посмотрит на имена и молится. Здесь все родство, здесь все служители объединения поименно, и здесь многие нужды поименно, больные, у него особым списком больные, за которых он молится. И мы удивляемся, это такой феномен у нас, 79 лет, ничем не болеет. Крещение посолом было. У молодых пресвитеров, одного, второго, спина болела, не мог крестить. Я, говорит, пойду брать. Провел крещение в одной местности, в другой. Читает без очков. Где сила? А я знаю, что за него молятся сотни людей. А почему так много? А вот то, что он делает, оно просто умножается. Просто умножается. Это невидимо проходит, друзья. Если не будете молиться хотя бы за близких своих, то в момент опасности останетесь одиноки. Будете молиться за других, все это умножается. Умножение происходит и возвратится к вам в момент большой нужды. Помолятся. Тоже кто-то помолится и поддержит. Последний пример приведу. Я вспоминаю вот этот тоже момент, когда мы ехали, это уже много лет назад было, я как-то рассказывал этот пример, мы ехали ночью, и надо было зайти в один дом, ну а думаем, поднимать или не поднимать. И потом решили так, если свет горит, постучим, нет, до утра побудем в машине, потом зайдем. Свет горит. Это уже было после двух часов ночи. Постучали. Выходит сестра. Это было уже с воскресенья на понедельник. Я смотрю, что она одета там так, как вот только вроде бы пришла с собрания. И обратил внимание, что у нее немножко такие покрасневшие глаза. Ну, я говорю, вы не спите? Она говорит, да. Все спят, а мне не спится. Я говорю, а почему? Она заплакала, говорит, а как я могу спать? Сережи до сих пор нет, меньшего брата. Где он, говорит, ходит? Где? Где можно быть до этого времени? Не безразлично. Я говорю, давай еще помолимся. Я скажу, друзья, знаю ее судьбу. Ее постигли большие удары. Как Бог вывел ее чудесно. Сколько благословений Бог ей дал, какую помощь. И думаю, вернулась. Вот та ночь, которую она провела в переживаниях за родного брата, она ее отдала для Господу. Она молилась и ждала брата. И все это вернулось теперь ей. И когда у нее были трудности, и когда она сама была на грани погибели, Бог ее спас. Потому что она собрала вот это вот отданное, она собрала теперь для себя. И когда ей нужно было, то во много раз, видно, это умножилось, и многие молились, и помиловал ее Господь. Все вернется, друзья. Не заклялся, написано, живущий на небе Бог, что ни одного из дел твоих не забуду, говорит Господь. Одно только он забывает. Если сделал что-то плохо, покаялся, помолился, Господь говорит, не вспомяну больше. Но доброе дело он не забудет, умножит и возвратит в нашей жизни. Друзья, мы поблагодарим Господа, помолимся. Может быть, кто нуждается в особой молитве, кто нуждается в покаянии, друзья.
вы можете воспользоваться этой возможностью сделать это доброе. Посвятить себя Господу. Проверьте свои отношения в домах, с родителями, уважение к старшим. Сами-то уже скоро старшими будете. Друзья, летит время. Нет, не идет. Я удивляюсь, вот, ну просто, ведь совсем недавно мы были молодежью, а уже года идут туда, уже к закату время идет. Очень быстро, в скором времени, друзья, кто-то пройдет мимо вас, кто-то унизит вас, как старших, потом как стариков, и все это жатва. Храни, Господь, от этой жатвы. Итак, помолимся Господу. Аминь.

Вы слушали программу «В поисках счастья», составленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да благословит вас Господь!

Он, как обычно, в море уходил, обнял жену, на руки сына взял. «Прости, большой, как я ему сказал», и твердым шагом за порог ступил.

газету принесли. О море сильный шторм писали в ней, погибло там немало кораблей, и никого не удалось спасти. Перед глазами встала страшная картина, и зарыдала мать, к себе прижавши сына. А он ей: «Мама, надо Богу помолиться, увидишь, он поможет папе возвратиться». И хоть не верь,

0: Прошло два дня, на третий словно сон звонок в дверях встревожил тихий дом. Жильцы на выход бросились бегом. «Вам телеграмма», — молвил почтальон. Рукой дрожащей телеграмму мама взяла, с большим волнением она ее читала. «Мои родные, чудом жив я, слава Богу! До скорой встречи с вами, тороплюсь в дорогу! И скоро вся семья пред Господом стояла и от души Его за помощь прославляла. А что было потом? Няню благодарил весь дом. Она в ответ лишь улыбалась и детской верой восхищалась. С тех пор всегда они молились у порога».
1: В Германии 20 часов.
2: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Книга Псалтырь, Псалом 100. Книга Псалтырь, Псалом 100. Псалом Давида. Милость и суд буду петь, Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном, когда Ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребные. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать. Тайна клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь, не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие. Я удивляюсь, как Господь ведет наше собрание. Недавно, если точнее, вчера, один брат-служитель сказал такую фразу. Запомни одну вещь. Мы всегда будем изгоями в любой церкви, если мы не играем в церковь. Этот старец седовласый с огромным стажем и опытом христианской жизни, по всему видимому, знал, что говорил. Мы всегда будем изгои в любой церкви, если мы не играем в церковь. Если мы поставили эту цель в своей жизни, идти путем непорочности и удаляться от зла, идти путем святости, мы всегда будем непоняты другими. Давид, мы говорили об этом в прошлый раз, он всем сердцем Бога любил. И как-то эту любовь он хотел выразить, и очень часто он об этом говорил в своих стихах, в своих песнях, псалмах, которые мы держим сегодня в своих руках. И он имел определенный адрес, кому он посвящал все это в своей жизни. Он говорил, что я Господу буду петь. Друзья, мы только Господу должны петь и больше никому. И только во славу Господа мы должны все делать в нашей жизни. Больше ни в чью, ни в свою, ни в других. Только во славу Господа и только Господу. И если бы только Давид воспевал милость, любовь и прощение, он воспевал бы только одну из сторон Бога или Господа нашего. Но Давид знал и другого Бога. Давид знал Бога судью, Бога строго каждый день взыскивающего и Бога справедливого, у которого нет лицеприятия. И поэтому он осознавал, что такое милость Божия, как она драгоценна, как она превыше небес. И он осознавал, что лучше впасть в руки Бога живого, нежели попасть в руки человеческие, потому что Божий суд, он справедливый суд. Давид это понимал. И поэтому, когда он осознавал таким Бога, он хотел быть похожим на Него. Две вещи, которые он начал делать в своей жизни – одна и следует за ней другая. Первое, он говорит, я буду размышлять о пути непорочном. Но если только размышлять и остаться на этом уровне, жизни не будет. Мы всегда можем о чем-то думать и никогда ничего не сделать, то, о чем думаем. Он думал конкретно, он думал о пути непорочном, о жизни непорочной, о святой жизни, о жизни, отделенной от зла. Давид об этом размышлял. О чем размышляю я? О чем размышляю я в своей жизни? Что волнует меня? Чем заняты мысли мои? Что волнует мое сознание? О чем думаю я всю свою жизнь? Как получше, может быть, устроиться себе и детям своим здесь, на этой земле? Получить образование, лучшую работу, надбавку к зарплате? Получить новую машину, новый дом, улучшить как-то свою жизнь? О чем думаю я? У Давида была мечта и цель его жизни – размышлять о пути непорочном. И посмотрите следующее, что истекает из его размышлений, истекает решительность действий. И он говорит в этом втором стихе: «Я буду». Другими словами, это точно так, как Даниил и многие другие: положил в своем сердце, решил, твердо решил, поставил восклицательный знак: «Я буду это делать». И вот так, как я понимаю моего Господа, так как я хочу Его отображать в своей жизни, я хочу быть похожим на Него среди дома своего. Но, друзья, мы говорили о том, что чистота начинается она из сердца нашего. То, чем наполнено наше сознание, наше сердце наполнено, естественно, то будет на моем языке. Обязательно. Естественно, то будет в действиях моей жизни, в моем поведении. То, чем наполнено мое сердце, о том я буду говорить, так буду вести себя, так буду жить. По-другому не бывает. И поэтому, друзья, мы говорили о том, что Давид начинал практически что-то делать в своей жизни. Он начинал, знаете, как Христос зашел в храм и посмотрел, что там не так. И Христос увидел, что там многое не в порядке, многое не так, многое не на своих местах. И как хозяин дома своего, Христос начинает делать уборку там, порядок наводить. В своем доме, друзья, Бог дал нам сердце, в котором поселился Духом Святым. Если Он там хозяин, если Он Бог нашей жизни, тогда Он имеет право наводить в нем порядок. Тогда Он имеет право очищать это сердце, освобождать от всякой грязи и нечисти. Для чего? Чтобы непорочными нас представить пред собой и святыми людьми. Для этого нас избрал Бог. Ефесянам 1:4. Бог избрал нас непорочными пред Ним в любви, чтобы мы были похожи на нашего Отца. Очень много есть ненужных вещей. И эти вещи, друзья, они получают, знаете, совсем другой статус через наши глаза. И если мы что-то непотребное ложим пред нашими глазами, через которые происходит возбуждение или вожделение, или приходит информация в наши мысли, и если мы делаем это сознательно и говорим, что со мной ничего не случится плохого, мы заблуждаемся, это самообман. Если я положу перед собой, ну, например, поставлю бутылку, или поставлю оружие, или положу журнал аморальный, или еще что-нибудь, я говорю, это ничего. И вместе с тем каждый день буду ходить и смотреть на это, через мои глаза приходят ко мне определенные мысли. Все это имеет свое применение в своем месте. И, к сожалению, очень часто мы находим оправдание подобным вещам. Давид говорит, что я не положу. Поэтому все то, что лишнее, ненужное, все то, что толкает на грех, оно должно быть удалено из моей жизни и вашей. Дело преступное я ненавижу. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если ты точно знаешь, что это зло пред Богом и грех, и если кто-то тебя зовет поучаствовать в этом, если ты избрал в своей жизни идти путем непорочности, я должен сказать: извини, не могу. Мой Бог, хозяин жизни моей, наполняющий мое сердце, не могу его оскорбить. Потому что это злое дело. Оно преступное пред Богом моим. Я хочу ходить путем непорочности в своей жизни. Братья и сестры, мы говорили о том, что зло, оно всегда имеет клей. И оно прилипает очень сильно. Его не нужно звать. Эта старая греховная природа, она сильно мучает, она доставляет нам очень много проблем. И мы вырастаем часто с этим, и часто тащим этот груз старый всю свою жизнь. А Давид начал смотреть глазами Бога: «Господи, что еще? Покажи мне, пожалуйста. Мешает в моем сердце для того, чтобы вся комната, вся квартира, все мое сердце было занято только тобой. Что мешает еще? Господь, покажи». И вот Господь начинает ему показывать. Он говорит, что развращенное сердце и путь непорочности – это несовместимые вещи. Он говорит, что злой путь, который избирают люди, и путь следования за Господом – это несовместимые вещи. Бог святой, и Он хочет иметь дело со святыми людьми. И поэтому, если стоит этот выбор, он должен быть всегда в пользу Бога, Он Бог святой, отделение от зла. Злого я не буду знать. Другими словами, я не хочу иметь знакомства ни с каким грехом. Некоторые люди говорят, что действительно так, это так бывает. И так об этом сказал Христос, что кому много прощено, тот больше любит. И некоторые люди имеют позицию в этой жизни, что неплохо бы или лучше было бы, или же те люди, которые прошли через дно этой жизни, они потом намного сильнее любят Христа. Но значит ли это, чтобы любить сильнее Христа, нужно пройти через все дно этой жизни? Нет, никак нет. И если у тебя есть возможность миновать зло и миновать грех, это нужно сделать в пользу Бога. И вот сегодня я несколько мыслей хотел бы сказать на следующий, 5-й текст этого псалма. Братья и сестры, Давид увидел, что еще есть одна проблема у человека, которая мешает ему быть похожим на Господа. В этой проблеме, чтобы она существовала, напрямую заинтересован дьявол, потому что он является автором этой проблемы. И это не проблема, а это грех. И это грех, друзья, он такой же тяжкий, как и прелюбодеяние, или убийство, или еще что-либо подобное, потому что люди классифицируют грехи, они ставят более тяжкие, более не тяжкие, совсем не тяжкие, и может быть вообще не грех. Но у Бога так нет. И у Бога есть один список грехов. И если, например, мы откроем первую главу Римлянам, да, и начнем читать, какие люди, и клеветники, и богоненавистники, и завистники, и прелюбодеи, и убийцы, и так далее, и так далее. И мы находим один из грехов в этом списке. Клеветники. Братья и сестры, посмотрите, что говорит Давид. Он избирает непорочный путь. А раз он избирает непорочный путь и удаление от зла и приближение к Господу, говорит: тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Что такое клевета? Клевета, братья и сестры, ну, вот простым языком, как сказать, что такое клевета? Это когда есть доброе имя у человека, и человек носит это имя в своей жизни, а ты пришел, или я пришел, и это имя опорочил, это имя очернил, на это имя вылил ведро грязи. И это вещь, которая не соответствует действительности. Человек не такой. Человек этого не делал. Человек этого не говорил. Но я пришел и сказал, что этот человек вот такой, вот такой и вот такой. Помните, так было однажды с Навуфеем. Навуфей был прекрасный человек, который имел хорошую репутацию среди людей и народа, в котором жил. Но вот захотелось Ахаву обладать этим виноградником, который был у Навуфея. Он не знал, как это сделать. Помогла жена. Я не хочу сказать, что женщины все плохие. Нет. Это прекрасное создание Божье. Но они обладают изумительной, друзья, способностью в этом плане язычества. И вот потому, когда человек избирается на служение, почему-то в этом списке, какой должна быть жена служителя, стоит, что она должна быть не клеветница. Она должна быть свободна вот от этих сборищ или компаний, которые участвуют в этом грязном ненужном деле, которые льют, ходят грязь на ближних своих, которые порочат доброе имя ближнего своего брата или сестры. И в этом они испытывают огромное удовольствие. Братья и сестры, знаете, что сказано в книге притчи? Помните это место? Слова наушника, они как лакомство входят во внутренность чрева. Это как десерт, знаете, такой тортик такой сладкий, вкусный, конфетка такая приятная. И вот слова наушника. Что нужно наушнику? Скажите, друзья мои, что наушнику нужно? Ему нужны свободные уши. Ему нужны свободные уши, чтобы прийти и в эти уши слить всю эту нечисть, грязь, вот эти помои на ближнего своего. И Давид занимает радикальную позицию в отношении этих людей. Посмотрите, какую. Он говорит, что тайна клевещущего. Никто же не клевещет на ближнего своего явно, правда? Почему? А знаете почему? Потому что смелости не хватает. Потому что каждый смел оклеветать своего ближнего вне его присутствия. А вот чтобы ему в глаза иногда это сказать, заведомо зная, что это ложь, не хватает смелости. И Давид говорит, что я с этими людьми ничего общего не хочу иметь. Почему? Потому что вот когда горит костер и подкидаешь туда постоянно дрова, он горит. Об этом говорил Соломон. Вот когда перестанешь подбрасывать дрова в этот костер потухнет. Правда просто? И вот когда наушника нет, сплетника вот этого, клеветника нет, когда прекращается этот поток этой информации и подача, раздор утихает. Если ссора пришла через это и нет подпитки вот этой, если я обрезал вот эту сестру или брата, который постоянно приходил ко мне и сливал всю эту информацию на ближнего моего, если я сказал, знаешь что, как однажды сказал диакон нашей церкви, пришел к нему один человек и говорит, ты знаешь, какой этот брат? О, да, знаю. Какой он такой, целый список какой-то. Он говорит, да, знаю. И он думал, что он нашел приятеля. Что он нашел человека, который пойдет с ним в одной упряжке и точно будет мыслить, как он. Он так думал. А этот старичок ему предложил, говорит, знаешь что, давай мы за него помолимся. Он никак не ожидал такого поворота событий. Он думал, что сейчас он нашел себе приятеля, который точно будет думать, как он. Он нашел еще одного, который будет уже двое. Он говорит, давай мы помолимся за него, давай. Друзья мои, Давид, если он стал на путь непорочности, если он понимал, братья и сестры, одну важную истину, которую он оставил нам всем, мне и вам, в 14-м псалме, этот псалом, все практически знают наизусть. И все мы хотим в небе жить. Все мы хотим с Богом жить. Все мы хотим на горе Божией обитать. У Бога условия есть. И эти условия Давид ставит вот здесь, Божьи условия. Господи, кто может пребывать в жилище Твое? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно, живет. Живет непорочно, удаляется от зла, путь святости, и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Заметьте следующее. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Как много беды сделал язык, как много неправды было сказано друг на друга языком. Для чего приходит вор? Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Есть цель, правильно? Для чего приходит наушник? Для чего? Какая у него цель? У него цель опорочить доброе имя человека. И это грех. И этот грех стоит в списке, который апостол Павел оставил Тимофею, какими будут люди в последнее время. И вот категория этих людей тоже там есть. Это клеветники. Знаете, братья и сестры, служба была такая когда-то, она есть. Скажите, что находилось, когда вы набирали 09? Старшее поколение, что там было? Справочное бюро. Вот иногда есть люди, такие, как справочное бюро. Вы наберите этот телефон, и вы узнаете информацию не только о вас, не только о ближних, но и о всей стране. И люди этим живут. Почему? Потому что происходит это в их сознании. Друзья мои, Давид избирает позицию удаления от таких людей. И он сказал просто и прямо: тайна клевещущего на ближнего своего изгоню. Я не буду ничего иметь с ним общего, я просто обрежу. Обрежу эту подпитку, и раздор утихнет. Как просто. Но как иногда это сложно сделать, правда? Вот иногда нам приятней постоять и развесить наши уши. Вспоминаю один случай, очень такой, немножко, знаете, с юмором, но правдивый. Однажды братья стояли, и вот так что-то обговаривали между собой. Один молодой человек очень был любопытный, любознательный, все хотел слышать. Один брат увидел это. Говорит: Виктор, иди сюда. Он побежал, готовый исполнить любое поручение. Да, братья. Он говорит: ты не знаешь, кто сегодня лор на приеме у нас в поликлинике? Лор, дети, это ухо, горло, нос. Есть такой врач, который лечит вот этих три органа в нашем теле. Он говорит: нужно узнать? Да, я сейчас узнаю. Нет, говорит, пойди к нему, пусть он тебе вот такое здоровое пластмассовое ухо сделает. Вот иногда, друзья мои, в жизни нашей происходят подобные вещи. Мы являемся носителями ненужной информации друг о друге, которая является ложной и греховной. И поэтому Давид, когда говорил, что тайна клевещущего на ближнего моего, я изгоню. Другими словами, и просто-напросто, я не буду принимать поношения на моего ближнего. И все. Это дает мне право. Это дает мне право обитать на святой Божьей горе. Это дает мне право, избрав путь непорочности, не участвовать в бесплодных делах тьмы. Поэтому, братья и сестры, так хотелось бы, чтобы в этом списке никогда не оказался ни я, ни вы, ни мои дети, ни ваши, ни наши жены. Это страшный грех, который лишает человека возможности пребывать на святой Божьей горе и в общении с Господом. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Гордый взгляд – это взгляд со второго этажа, хотя бы, по минимуму. Это взгляд со второго этажа. Это взгляд не так, как мы друг на друга смотрим, а взгляд сверху, все равно как Бог смотрит. Это гордый взгляд. Взгляд свыше. Никто нам не дал права смотреть такими глазами, но люди обладают такими глазами, вот таким зрением, таким взглядом, смотреть свыше на других. Надменное сердце. Давид сказал, что я не потерплю этого. Надменное сердце, если сказать просто, сердце, которое просто превозносится над другими. Надменное сердце или гордое сердце – это то, которое оно не в состоянии никогда принимать советы. Никогда. Оно, друзья, всегда не может прислушиваться, это надменное сердце, к мнению других, что есть другая позиция по этому вопросу, другой взгляд на эти вещи. Надменное сердце – это сердце, которое любит только себя, оно не способно любить другого. Это гордое, надменное сердце. И поэтому Давид сказал, что я не потерплю. Глаза мои, наверное, к земли. Вот на что хотел обратить внимание Давид свой взгляд. Чтобы они пребывали при мне. И кто ходит путем непорочности обратно, тот будет служить мне. Другими словами, это окружение наше. Это наши друзья. Это те, с которыми я хотел бы общаться. Вот теперь давайте заметим практическую деталь нашей жизни. Скажите, вот тот круг, в котором я нахожусь, что нас объединяет? Что нас связывает? Скажите, папочки или мамочки, вот этот круг, который есть у меня, у вас, у всех, почему он существует? Что связывает нас вместе? Какие идеи, какие цели, какие планы? Какие какие-то взгляды, приоритеты на жизнь? Что нас связывает? Почему мы вместе? Почему? Почему мы так нравимся друг другу? Почему мы избираем этого или этого, или этого? У нас образовывается определенный круг. Почему? Да потому что, наверное, есть почему. И каждый это почему знает. И не дай Бог, если это грешное, скверное, вредное почему. Дай Господь, чтобы эти планы, эта дружба, этот круг, это был благоприятно влияющий на других круг. И Давид говорит, что тот, кто ходит путем непорочности, я с ними буду дело иметь. Я буду с ними дружить, они будут при мне, они служить будут мне. Почему? Мне это нравится. Лишь только ему? Нет, это нравится его Богу. Братья и сестры, последняя моя мысль – у Давида было очень строгое отношение ко всему тому, что не нравится Богу. Другими словами, у Давида было очень строгое отношение к греху. И если Бог в Писании своем называет что-либо грехом, то если мы святые люди, мы должны иметь Божий взгляд на эти вещи. Мы должны иметь Божью позицию на эти вещи и Божье отношение к этим вещам. Это были очень высокие требования у этого мужа, святого Божия, к себе прежде всего. И он говорил сначала о себе, что я буду ходить путем непорочности, я буду о нем размышлять, я буду в сердце своем это вынашивать, чтобы так дальше жить. Он говорил о себе, а потом он говорил и о других. И он хотел, чтобы эти Божьи требования перенеслись на народ его, на то окружение, в котором он был, и прежде всего, это те, кто жили в его доме. И это хотел бы, чтобы наша практическая жизнь, моя и ваша, она была с воскресенья по воскресенье. Не только в воскресенье мы ходим путем непорочности, мы ничего не делаем, никакой работы, мы воздерживаемся от греха, мы стараемся быть святыми и жить благоугодной жизнью, то лишь только воскресенье. Нет, я хотел бы, чтобы моя и ваша жизнь, она была от воскресения до воскресения Богу угодной. И потому круг тех, с кем Давид хотел общаться, был следующий. Он сказал это в 118-м псалме, 63-м текстом. «Общник я всем боящимся Господа». Итак, друзья, воля Божия есть, освящение наше. И апостол Павел обозначил эти грани. Первое из них, чтобы мы воздерживались от блуда. Чтобы каждый следующий умел соблюдать сосуд свой в святости и чести. Следующая грань – это то, чтобы никто не поступал с братом своим корыстолюбиво или противозаконно, потому что есть Господь. Мститель за все это. Если мы встали на путь непорочности, давайте будем идти этим путем до конца. Наш Бог свят, и мы должны быть святы. Аминь.
1: слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Иосия. Имя Иосия означает «Господь поддерживает», и царь с таким именем был предсказан человеком Божьим чуть ли не за 300 лет до его рождения. Третье царство, 13 глава, с 1 по 2 стих. Возможно, это имя дал своему внуку раскаявшийся царь Манасия, так как об отце Иосии, царя Амоне, написано, что служил идолам и поклонялся им. Четвертое царство, с 21 главы, с 19 по 21 стих. Это ли возвращение к служению идолам или какие-то другие причины, но что-то возбудило гнев слуг Амоновых, которые составили заговор и убили его? Вполне возможно, что кто-то из них мечтал быть царем и установить свою династию, так как в Библии написано: «Но народ земли, то есть простые люди, перебил всех заговорщиков и воцарил Иосию, сына Амонова». 4 царств, 21 глава, с 22 по 24 стих. 8 лет был Иосия, когда воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иедида, дочь Адаи из Боцкафы. 4 царств, 22 глава, 1 стих. В Иудее был случай, что 7-летнего Иосия сделали царом, но он находился под влиянием священника Иодая и делал добрые во все дни жизни этого священника. 2 Паралипоменон 24.1.2. У Иосии такой наставник не упоминается. Допускают, что мать его, носившая имя Иедида, то есть возлюбленная Господом, была его наставницей. Она могла рассказать ему многое о праотце Давиде, и об Иосии написано, что делал он угодный в очах Господних, и ходил во всем путем Давида, отца его, не уклонялся ни направо, ни налево. 4 царств, 22 глава, 2 стих. Нелегко было подрастающему царю сохранить верность Господу в то время, когда пророк Сафония, 3.1.4, так описал Иерусалим: «Не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу своему не приближается. Князья его, посреди его рекающие львы, судьи его вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Пророки его — люди легкомысленные, вероломные. Священники его оскверняют святыню, попирают закон». Как бы наперекор этому об Иосии читаем: «Восьмой год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида, отца своего. А в 12-й год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и посвященных дерев, ашер, и от резных и литых идолов. И разрушили пред лицом его жертвенники ваалов и статуи, возвышавшиеся над ними. И посвященные дерева ашеры он срубил, и резные и литые кумиры изломал, и разбил в прах, и рассыпал на гробах тех, которые приносили им жертвы. И кости жрецов сжег на жертвенниках,

находились под властью царя Ассирийского, который часть населения заменил переселенцами из других областей своего царства? Ответ очень простой. Манасию, дедушку Иосии, ассирийские военачальники в оковах отвели в Вавилон, но там он раскаялся перед Богом и оттуда возвратился царствовать в Иудее. Библия об этом не упоминает, но ассирийский царь отпустил его не иначе, как взявший с него клятву, что он будет вассалом Ассирии. Ассирийский царь Ашурбанипал, на рельефе, описывающем его поход на Египет, перечисляет 12 царей, между ними упоминает Манасии, царя иудейского, которые принесли ему большие дары и целовали его ноги. Молодой Иосия проводил свои религиозные реформы с ведома царя ассирийского, который с трудом защищал свои северные и восточные границы от медиан и халдеев, и которому было желательно иметь хорошего вассала на юго-западе. Иосия хорошо знал, что уничтожение одной формы религии не будет успешным, если не будет дана лучшая форма. 18-й год своего царствования он послал писца Шафана к первосвященнику Хелкии с указанием, чтобы приносимое в храм серебро употребили на восстановление дома Господня. Первосвященник ответил, что они уже приступили к работам, во время которых найдена книга закона Господня, данная рукой Моисея. 2 Паралипоменон 34:14. Было ли это все Пятикнижье или только Второзаконие, теперь никто определенно не знает. Но чтение этой книги потрясло царя. Библия свидетельствует, что в дни Иисуса Навина была книга закона, Иисуса Навина 1:8, что Давид заповедал Соломону соблюдать написанное в законе Моисеевом. Третье царство 2:3. Прочитавший найденную книгу закона и придя в ужас от Божьих угроз к неисполняющим его постановлениям, царь Иосия почему-то не обратился за советом и указаниями к первосвященнику Хелкии или к пророкам Сафонии и Иеремии, а послал первосвященника и четырех своих представителей к пророчице Алдаме, жена Шалума. 4 царств 22, 12, 20. У евреев эта пророчица называется Хульда. И о ней нам известно только то, что она подтвердила написанное в книге закона о грядущем суде Божьем над Иерусалимом и над всем Израилем. Но для успокоения царя Иосии передал ему такие слова Господни. «Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие». 4 царств, 22 глава с 11 по 20 стих. Наставленный словом Господним и ободренный пророчеством Алдам, царь Иосия собрал народ, священников и пророков в дом Господен, прочитал им слова книги Завета и заключил завет последовать Господу и соблюдать заповеди Его, и откровения Его, и уставы Его от всего сердца. Затем взялся за окончательное очищение Иерусалима, Иудеи и где мог остальных пределов Израиля от всего язычества. Разрушил и жертвенник Вифиля, построенный Ервоамом. 3 Царств 13:1-2. По всем предписаниям закона Моисея, царь Иосия совершил Пасху в Иерусалиме, для чего пожертвовал 30 тысяч агнцев и козлов и 3 тысячи волов. Князья от себя дали 2600 агнцев и 300 волов. Священники и левиты исполняли свои обязанности при жертвеннике Господнем. Музыканты, певцы оказались на своих местах по уставу Давида, Асафа, Имана и Идифуна. Об этом же празднике так написано. «И не была совершаемая такая Пасха у Израиля от дней Самуила пророка из всех царей Израилевых. Ни один не совершал такой Пасхи, какую совершил Иосия,
и священники,

и левиты, и все иудеи, и израильтяне, там находившиеся и жители Иерусалима. 18-й год царствования Иосии совершена Пасха сия. Второе царство, 35 глава с 18 по 19 стих. А о самом Иосии сказано следующее. «Подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим, и всею душою своею, и всеми силами своими, по всему закону Моисееву. И после него не восставал подобный ему». 4 книга Царств, 23 глава, 25 стих. В то время, как Иосия проводил реформацию в Израиле, Ассирия доживала последние годы. Объединенные силы медиан и халдеев разрушили Ниневию и продвигались дальше вверх по течению Евфрата. Египетский фараон Нехао, как свидетельствует Флавий, древности 10.5.1, спешил на помощь ассирианам в надежде утвердить свое владычество при Евфрате. Иосия выступил против него, преграждая путь. Нехао советовал Иосии посторониться, говоря, «Бог повелел мне поспешать. Не протився Богу, который со мною, чтобы он не погубил тебя». Иосия не послушался. Когда он приготовлялся к сражению, египетские стрелки тяжело ранили его. Иосию отвезли в Иерусалим, где он и умер. И вся Иудея и Иерусалим оплакивали Иосию. Вторая книга Царств, 35 глава, с 20 по 24 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 1 за 2021 год.
2: Точка зрения. Регула Лемон. Брак в опасности. Разорванная семья. Развода по-доброму не бывает. Развод становится все более привычным делом даже в среде христиан. И зная, что это не соответствует воле Божьей, мы повторяем придуманные нами самими законные доводы в пользу развода, пока не поверим в их истинность, со всеми вытекающими отсюда тяжелыми последствиями для общества. Крепость под названием «христианский брак» находится под обстрелом, причем снаряды летят не только извне, но все больше изнутри. Если вы несчастны, то лучше разойдитесь. Если вы останетесь вместе, то и детям от этого не легче. И Бог, конечно же, не желает, чтобы вы страдали. Примерно такого содержания советы все чаще слышат супруги, переживающие кризис. А христианам, отвергающим развод, приходится опасаться, что их осудят как безжалостных законников. Но поможет ли супругам такая позиция в пользу развода? Будут ли исцелены их раны, если верующие назовут разрушение их отношений, их тяжелые переживания нормальным положением вещей или даже попытаются узаконить это на основании Библии? Что переживают братья и сестры, если руководство церкви молчит об измене их супруги, супруга? Что переживают дети, познавая на опыте, что церковь – это беззаконное пространство, где никто не вмешивается в семейные дела и, как следствие, никто не борется за спасение их семьи? Если раньше супруги оставались вместе из экономических соображений или боязни навешивания ярлыков, то сегодня развитие идет в обратном направлении. Высший приоритет имеет личное благополучие. Идти новыми путями кажется намного привлекательнее, чем вкладываться в брак, когда отношения не ладятся. Однако это весьма обманчивое предположение. Я очень благодарна за то, что один опытный душепопечитель во время кризиса в наших с мужем отношениях очень ясно сказал нам, что развод, как правило, более тяжелый путь. Многие пары впоследствии отмечают, что выгода не компенсирует всех проблем, обид и ран, возникших вследствие развода. Кризис бывает и в повторных браках. А совместная жизнь в лоскутной семье часто оказывается совсем нелегкой. Не случайно Бог устроил семью и брак как проект на всю жизнь. «Сначала не было так», — говорит Христос, и отвечает на вопрос фарисеев о разводе, которым они надеялись заманить его в ловушку. Смотри, Матфея 19:8. Своим ответом Иисус занимает четкую позицию против либерализации Божьего порядка в отношении брака, пропагандируемой некоторыми законниками. В споре с учеными своего времени Иисус сказал, что человек разлучает по своему жестокосердию то, что Бог соединил в одну плоть. И как бы мы ни мудрствовали, нигде в Библии не говорится о разводе как о чем-то хорошем и благословенном. Бог настоятельно предупреждает свой народ не называть горькое сладким, а сладкое горьким. Смотри, Исаия 5:20. Удаляя или поворачивая в неправильную сторону путевые знаки по причине заблуждения отдельных лиц, мы лишаем ориентира всех людей. Жестокосердие – это восстание против Бога. И грех становится не менее ядовитым, если мы преподнесем его как ценный жизненный опыт. Конечно, есть покаяние, милость, восстановление для разведенных, как и для всех прочих людей. в том числе для тех, кто, подобно мне, совершил развод только в мыслях. «Ибо нет различия, — говорит апостол Павел, — потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Римлянам 3:22-23. Жестокосердие проявляется также и в том, что мы ничего не видим, кроме себя. Мы должны принести к подножию креста наши грехи, а не наши оправдания. Это условие Божьей всеобъемлющей благодати. Сын Божий любит миловать каждого, кто не умаляет свою вину, а исповедует ее. И эта милость, купленная дорогой ценой, делает нас способными и готовыми честно смотреть на факты. Дерево или лес? Критически освещая тему развода в данной статье, я не преследую цель обвинять разведенных. Я понимаю, что среди них есть люди, изо всех сил старавшиеся предотвратить развод и сделавшие для этого все возможное. И я понимаю, что есть случаи, когда разлука или развод является единственно приемлемой мерой. Постоянные измены, тяжелое психическое заболевание, насилие, зависимость, истязание, изнасилование могут потребовать укрытия партнера и детей в безопасном месте. Однако было бы неправильно делать отсюда общий вывод, что развод – это не так страшно, или молчать по этому поводу, чтобы не увеличивать боль и без того страдающих супругов. В Царстве Божьем речь идет не только о нас, как отдельных личностях, но всегда и о большом целом. Образно говоря, заботливо ухаживая за отдельными деревьями, мы должны думать и о том, что полезно для всего леса. В душепопечении забота направлена на отдельное дерево. Оно должно получить исцеление, его нужно выверить, направить его взгляд на Христа. А благовестие, основанное на библейском учении, должно быть направлено на то, чтобы сохранить здоровье леса с помощью спасительных Божьих норм и правил. Развод таит в себе опасность эрозии. Где-то 20 лет назад мы были свидетелями нескольких разводов среди наших знакомых. И я хорошо помню, как нас это смущало и тревожило. Неужели нет ничего стабильного в этом мире? В смятении, думала я, чувствую себя так же, как мамонт и его сородичи в фильме «Ледниковый период», когда у них под ногами трескался лед. Брак и развод – не личное дело каждого. Развод – словно трещина, расползающаяся по земле, на которой мы все стоим. Если нет вечной любви, то на что нам надеяться? В Новом Завете апостол Павел сопоставляет брачный союз с союзом, заветом, заключенным Христом с Церковью. Как супруги, мы являемся партнерами по союзу и, при всей нашей слабости, представителями вечного союза. Этот союз со своей невестой верный Бог не расторгает, даже если у него будут на то все основания. Осознав это однажды в очень сложный период нашей семейной жизни, я сказала Богу: «Господи, если Ты используешь наш брак для иллюстрации своей верности, то я не хочу быть разрушителем этого образа. Я правда сомневаюсь в том, что мы можем хорошо представить Тебя людям, но если для Тебя это важно, то я не хочу этому мешать». После этой молитвы во мне что-то изменилось. Мне стало ясно, не мои чувства и нужды стоят на первом плане, а реализация более дальновидных планов Божьих. Люди, и в первую очередь наши дети, должны узнать, что существует любовь, которая все переносит и никогда не перестает. В молитве «Отче наш» мы просим: «Да будет воля Твоя». И наши браки из этой просьбы не исключаются. Через нашу верность Бог хочет явить миру свою верность. В книге «Священный брак» автор Гэри Томас задает провокационный вопрос: «А что, если Бог использует брак, чтобы сделать нас не счастливыми, а святыми?» Счастливы ли дети разведенных родителей? В 2015 году швейцарский врач-педиатр Рема Ларго выпустил книгу под названием «Счастливые дети разведенных родителей. Что нужно детям после расставания родителей?» Но счастливы ли дети разведенных родителей? На одном мероприятии в школе нашего младшего сына родители спросили консультанта по профобразованию, что они могут сделать, чтобы их дети-подростки успешно закончили профобучение. Женщина-консультант, часто сталкивающаяся с тем, что подростки бросают учебу, дала совет: «Устанавливайте детям разумные границы и не расходитесь». По ее опыту, не справляются с учебой чаще всего подростки из разрушенных семей. Развод родителей – большое потрясение для детских душ, даже если он происходит без постоянных ссор и войн. Если, например, родители заявляют, что они все еще любят друг друга, просто для них настало время начать что-то новое, от такого заявления ребенок остается в безмерной растерянности и смятении. Если один из родителей уходит из семьи, то для детей это все равно, что их бросили, и в глубине души они часто обвиняют в этом себя. У детской души своя логика. Она делает из решений родителей свои детские выводы. Взрослые могут быть высокого мнения о современных формах отношений, но для детей это сильный стресс и душевная раздвоенность. И даже то обстоятельство, что все больше родителей сегодня совместно обладают родительскими правами, никак не облегчает ситуацию ребенка. Одна знакомая недавно рассказала мне о 5-летней девочке, которая среди недели постоянно кочует от мамы к папе, от детского сада к группе продленного дня. Малышка тяжело переживает эти постоянные перемены. Часто в садике она внезапно начинает плакать: «Хочу к маме». Не закрывать в страхе глаза, сопровождать с любовью. Проблемы в браке и связанные с этим искушение разлучить то, что Бог сочетал, не новы и не должны удивлять или пугать нас. С момента грехопадения в наших межчеловеческих отношениях что-то неладно, и враг всеми силами старается разрушить единство супружеских пар. И поэтому вместо того, чтобы делать вид, что в наших семьях все хорошо и прекрасно, лучше честно признать наличие проблем и просить друг друга оказать практическую и молитвенную поддержку, дать библейский совет. Бог не задумывал брак так, чтобы мы, как супруги или семья, сами справлялись с нашими проблемами. Он призывает нас ободрять друг друга, полагаться на него в любых ситуациях, ведь он силен сделать больше, чем мы можем себе представить. Чем честнее мы будем, тем больше шансов мы даем Богу вмешаться в наши отношения и исцелить их. В смиренном покаянии и принятии помощи скрывается действенное лекарство от жестокосердия. Иисус с радостью спасет нас, если мы оставим попытки вытянуть себя за волосы из болота. Лечить разбитое. Расстающиеся или разводящиеся супруги подобны пострадавшим в аварии. Они нуждаются в приоритетном оказании первой помощи. Позволить себе чувствовать досаду, боль, покинутость, честно рассказать об этом друзьям – важный шаг в процессе преодоления этих переживаний. При этом нам не нужно становиться на чью-либо сторону и не обязательно уметь дать ответ на все вопросы. Достаточно вместе с пострадавшими снова и снова обращаться к Иисусу, просить Его об исцелении и водительстве. Детям из таких семей мы можем предложить надежное и безопасное место, где они могут просто быть. Это будет большой помощью для них. Исследования в области психологической устойчивости показали, как важно для ребенка в трудных жизненных обстоятельствах иметь дающих ему опору бабушек и дедушек, друзей, соседей, которые возьмут его под свое крыло. Иметь место, где он не чувствовал бы себя обязанным утешать, мирить родителей, вставать на чью-либо сторону. Для ребенка важно также слышать, что он не виноват в том, что родители расстались. Для ребенка будет очень полезно, если кто-то вместе с ним станет спрашивать Иисуса, что он хочет сказать или показать ему в этой ситуации. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их, читаем мы в 3 стихе Псалма 146-го. Воссоединить то, что Бог сочетал. Мы, как христиане, призваны ориентироваться не на общественные нормы, а на волю Божью. Если Иисус говорит, что человек не должен разлучать то, что Бог сочетал, то отсюда вытекает и то, что мы должны ободрять расставшиеся или уже разведенные пары, насколько это еще возможно и допустимо, чтобы помочь Богу снова соединить их. Если мы действительно верим, что Бог силен воскрешать мертвых и создавать вещи из ничего, то Ему не доставит труда обновить и наши браки. Если мы желаем лучшего нашим ближним, мы будем призывать их следовать за Христом верно и без компромиссов, а не руководствоваться своими сердечными желаниями и своевольными планами. Бог хочет и может воскрешать мертвые браки и приводить их к новому рассвету. Милостью Божией нулевая точка может стать стартовой точкой. Бог желает освободить нас от нашего жесткого сердца и дать нам взамен послушный дух, способный любить. Передавать другим реалистичное библейское видение брака. Чем глубже мы понимаем разрушительное действие развода, тем сильнее мы будем вкладываться в эффективную профилактику. Вместо того, чтобы предаваться мечтаниям, мы будем говорить о том, что для построения долгосрочных, полноценных отношений требуется усилие и самоотречение. И, конечно же, мы расскажем людям о том, где они могут найти источник сверхъестественной любви и отношений. Мы будем ободрять супругов проявлять верность и терпение, практикуя эти качества в наших собственных браках. Мы будем честно и искренне рассказывать о своих переживаниях и борьбе, но и об удовлетворении, растущем по мере роста интимной близости и верности. Брак – это не изжившая себя модель. Нет. Это модель перспективная, демонстрирующая миру любовь, выходящую далеко за рамки того, что люди способны дать друг другу. Развода по-доброму не бывает, но есть добрый, верный, всемогущий Бог, который сделает все, чтобы исцелить разрушенные отношения и воссоединить супружескую пару. Тем, кто его попросит, он даст послушный дух и мягкое сердце. Божья верность закладывает фундамент, на котором пары смогут найти для себя родной дом и быть свидетельством для других. Слава Богу!
3: Александр Исаевич Солженицын. Молитва. Из цикла «Крохотки» 1963 года. «Как легко мне жить с Тобой, Господи! Как легко мне верить в Тебя! Когда расступается в недоумении или сникает ум мой, когда умнейшие люди не видят дальше сегодняшнего вечера и не знают, что надо делать завтра, Ты снисылаешь мне ясную уверенность, что Ты есть и что Ты позаботишься, чтобы не все пути добра были закрыты. На хребте славы земной я с удивлением оглядываюсь на тот путь через безнадежность сюда, откуда и я смог послать человечеству отблеск лучей твоих. И сколько надо будет, чтобы я их еще отразил, ты дашь мне. А сколько не успею, значит, ты определил это другим».
1: Свидетельство. Рамиль Хасанли. «Как Иисус Христос спас меня».
4: Наш город лежит далеко от столицы. Происходившая в то время в столице борьба за власть, вражда между этническими и гражданскими группировками и тяжелые последствия этих противостояний докатились и до нашего города. Во всей стране царил голод, не хватало всего, даже воды. У меня тогда была грузовая машина. На ней я доставлял грузы по опасным дорогам в дальние селения. За это получал небольшие деньги, на которые кормил свою семью. Однажды темной ночью я возвращался домой из горного села. Было тепло. Вдруг на дороге я увидел человека. Он дал знак, чтобы я затормозил. Но, честно говоря, останавливаться мне не хотелось. В этих местах остановить машину ночью ради незнакомца было крайне опасно. Когда я подъехал ближе, фары осветили его лицо. Мужчина мне показался с виду очень доброжелательным. Я затормозил. Незнакомец попросил отвезти его в город и готов был за это заплатить. По пути выяснилось, что он иностранец, христианский миссионер. Он проповедовал благую весть. Я так увлекся его рассказами, что даже не заметил, как мы доехали. Было поздно, в городе не было гостиниц, поэтому я пригласил его к себе переночевать. Сначала он отказался, но потом принял приглашение. Проснувшись рано утром, мы позавтракали. Я обратил внимание, что перед едой гость молился. Затем мужчина собрался уходить. Он хотел расплатиться, но я с него денег не взял. Уже у двери незнакомец сказал: «Пусть благословение Господа пребудет на вас. Иисус Христос сам защитит вас и будет вашим спасителем». Он подарил мне Библию и несколько дисков с изображением Иисуса Христа. Подарок я положил в бардачок машины, где хранил документы. Наша семья исповедовала другую религию, поэтому хранить их дома я не стал. Расставаясь, я обещал прочитать книгу и послушать диски. Но потом я все забыл, и обещание, которое дал миссионеру, и самого миссионера. Годы шли, и дела мои улучшались. Клиентов стало больше, и зарабатывать я стал очень хорошо. Одного грузовика стало мало, я купил несколько машин и автобусов, создал предприятие по перевозке пассажиров и грузов. Я получал заказы не только внутри страны, но также из-за рубежа. Со временем я стал одним из самых уважаемых людей города. Но радость моя длилась недолго. Совершенно неожиданно в стране появились террористы. Они хотели взять власть в свои руки и управлять страной по шариатским законам. Каждого встречного после короткого расспроса они либо отпускали с условием выполнять их распоряжения, либо убивали. Стало опасно возить грузы в отдаленные места, но что поделать? Надо было жить, а для этого нужно было работать. Зная обо всех опасностях, я, тем не менее, взялся везти груз в отдаленное селение. Доставив груз по назначению, я возвращался назад. На дороге я увидел группу вооруженных людей, которые приказали мне остановиться. Я затормозил. Мне велели выйти, и я повиновался. Видно было, что бандиты не собирались меня отпускать. Двое из них, связав мне руки, увели в сторону, другой, точа нож, пообещал убить меня. А третий, завязывая мне глаза, сказал: «Завязывая тебе глаза, я делаю добро, чтобы ты не видел свою смерть». И, сунув два пальца мне в ноздри, приставил нож к горлу. Я был на шаг от смерти. В этот момент один из головорезов закричал и остановил его: «Стойте! Не убивайте его! Он, оказывается, христианин». «А откуда ты знаешь?» Мужчина показал им что-то. Тогда разбойники развязали мне глаза и руки. Они вручили мне Библию и диски с изображением Господа Иисуса Христа и приказали уезжать. Я вспомнил молитву незнакомого миссионера: «Пусть благословение Господа пребудет на вас, и Иисус Христос сам защитит вас и будет вашим спасителем».
2: Эссе. Людмила Шторк. «Орлица и орел». Знаете ли вы, как орлица выбирает себе пару? Как они потом вместе воспитывают детей? С дерева или куста она отламывает веточку, берет ее в клюв, поднимается на большую высоту и с этой веточкой начинает кружить. Вокруг самки собираются орлы. Тогда она бросает ветку и наблюдает. И вот один из орлов подхватывает ветку, не дав ей упасть, а затем приносит ее самке, передавая очень аккуратно из клюва в клюв. Орлица берет ветку и опять бросает. Самец вновь ее ловит и приносит самке, а она опять бросает. И так повторяется много-много раз. Если орел каждый раз подхватывает ветку, то самка выбирает его, и они спариваются. Важность трюка с веткой вы поймете позже. Высоко на скале самка и самец вьют гнездо из жестких прутьев. Будущие мать и отец выдергивают из себя перья и пух. Ими они выстилают гнездо, забивают все дыры в нем, делают его мягким и теплым. В этом теплом и уютном местечке орлица откладывает яйца. Затем оба родителя их поочередно высиживают. Когда появляются птенцы, а приходят они в мир Божий маленькими, голенькими, немощными, родители прикрывают их своими телами, пока они не окрепнут. Заслоняют крыльями от дождя, от палящего солнца, носят им водичку, пищу, и птенцы крепнут. У них растут перья, крылья и хвост. Когда малыши оперились, родители понимают, что настала пора. Папа-орел садится на край гнезда и колотит по нему крыльями, молотит и трясет гнездо. Для чего? Для того, чтобы выбить все перья и пух, чтобы остался только жесткий каркас из веток, который был сплетен и сложен в самом начале. Птенцы сидят в гнезде, им неудобно, жестко. Они не понимают, что случилось, ведь родители были раньше такие ласковые и заботливые. Мать-орлица ловит рыбку, а затем садится с добычей метрах в 5 от гнезда, чтобы птенчики видели. На глазах у своих малышей она начинает потихонечку есть. Птенцы сидят в гнезде, орут, пищат, не понимают, что случилось. Раньше ведь все было по-другому. Мама с папой их кормили, поили, а теперь все не так. Гнездо стало жестким, перьев и пуха нет, родители сами едят рыбу, а им не дают. Что же делать? Есть хочется, надо выбираться из гнезда. Тогда птенцы начинают делать то, что никогда раньше не делали. Они бы и дальше ничего не делали, если бы родители продолжали с ними нянчиться. Птенцы начинают выползать из гнезда. Они такие неуклюжие, ничего не умеют, ничего не знают. Гнездо их находится на скале, на отвесном утесе, чтобы хищники не добрались. Вывалившись из гнезда, один птенец срывается со склона, скользит по нему брюшком, а потом летит в пропасть. Тут папа-орел, ловивший когда-то веточки, бросается стремглав вниз и подхватывает орленка, не дав ему разбиться. На спине он поднимает его опять в неудобное гнездо на скалу, и все начинается сначала. Птенцы падают один за другим, а отец их ловит. Падая в очередной раз, орленок начинает делать движения, которые никогда раньше не делал. Он расправляет на ветру свои боковые отростки, крылья. Птенец попадает в поток воздуха и начинает лететь. Так орлы учат своих птенцов. И как только птенец научился хорошо летать, родители берут его с собой и показывают места, где водится рыба. Они уже не носят пищу им в клюве. Это очень хороший пример, как и нам нужно воспитывать своих детей духовно и физически. Как важно не передержать их в тепленьком гнездышке. Как важно не перекормить их рыбкой, когда они и сами уже могут ее ловить. Но с какой заботой мы должны научить их летать, посвящая этому свои силы, время и навыки. Не зря самка выбирает самца, бросая веточку. Она не хочет, чтобы ее будущие дети разбились. Выберешь нерадивого орла, потом детей не досчитаешься. Письма читателей. Первое свидание. Дорогие сотрудники миссии «Свет на Востоке», примите сердечное поздравление с 45-летним юбилеем журнала «Вера и жизнь» и 100-летним юбилеем со дня основания миссии. Журнал «Вера и жизнь» мне очень нравится. Особенно понравился рассказ Жанны Вакульской «Первое свидание», опубликованный в номере 5 за 2019 год. Песню «Твердо я верю, мой Иисус» теперь я пою постоянно вслух и мысленно. Этой песне я дала новое название «Первое свидание». Верю, что у каждого верующего в Господа первая встреча с Иисусом Христом была особенной и запоминающейся. Моя встреча с Ним была очень яркой. Очень люблю проповеди Вальдемара Цорна. На многие вопросы получила ответы, но остались еще. Люблю журнал «Тропинка». Многому научилась и из него. Хочется этой радостью, любовью делиться с другими. Верю, что Господь поможет мне и в этом. Сейчас дети очень увлечены интернетом, а я люблю читать печатную христианскую литературу. Больше всего люблю читать самую главную книгу на земле – Библию. Желаю вам дальнейших успехов на Божьей ниве. Пусть Господь воздаст вам во сто крат за ваш труд и усердие, чтобы имя Господа еще больше прославлялось, а Его Царство возвеличивалось и расширялось. Валентина Кожухарь. С радостью и удовольствием. Уже много лет среди ваших читателей были и мы с родителями. О журналах «Вера и жизнь» и «Тропинка» узнали вскоре после того, как мы с мамой стали членами церкви ЕХБ в 1995 году. Теперь мои дорогие родители уже у Господа, а со мной живет моя старенькая тетя, сейчас ей 87 лет, и мы до сих пор с радостью получаем ваши журналы и читаем их, а потом дарим братьям и сестрам в церкви, а также неверующим людям. Последние 3 года я тяжело болею, чуть больше полугода не могла писать и очень мало читала. Сейчас, слава Господу, мне немного лучше, но все равно нуждаюсь в посторонней помощи. За нами ухаживает сестра в Господе, иногда помогают и другие люди. Стараемся быть благодарными за все. Слава Богу, еще видим, хотя и слабо, слышим, понимаем, говорим, двигаемся понемногу, можем молиться, иногда петь псалмы и благодарить Господа. Очень любим Слово Божье и христианскую литературу, в частности, журналы «Вера и жизнь». Замечательные статьи как прошлых лет, так и настоящих. Виктора Танцюры, Надежды Орловой, Надежды Золотко и многих других братьев и сестер. Особенно запомнились статьи 2 последних номеров «Исаак и Измаил» и «Телефонный справочник» Ширина Айдосовой. А из прежних номеров рассказы «Гудбай, бабуля» Надежды Золотко и «Догнать и перегнать» Надежды Орловой. Они просто прекрасные. Слава Богу за них. А также статья о девочке, расспрашивавшей родителей о Рождестве, о верующем брате, который помог человеку, попавшему в беду, статьи Вальдемара Цорна и многие-многие другие. А еще хочу отметить оригинальное оформление журналов. Нашим неверующим знакомым журналы очень понравились. Для меня было большой честью участвовать 2 раза в литературных конкурсах, объявленных в ваших журналах. В первый раз я даже получила письмо с благодарностью за участие. Победил тогда очень талантливый брат Виталий Полозов. В 2014 году вы подарили мне его книгу «На бурных перекатах». Она мне очень понравилась, и теперь я приобретаю его книги. С удовольствием читаю сама и другим даю. Более прочих, люблю книги «На круги своя», «Странник», «Заря рассветная». Особенно понравились короткие рассказы «Упал в яму», «Горбушка хлеба», «Птичка Божья». Когда-то я мечтала стать филологом, закончить Киевский университет и работать по специальности. Но мне, к сожалению, не позволило здоровье. Я инвалид 2-й группы с детства. Все, что я смогла, это закончить Черниговский юридический техникум с красным дипломом. А после того, как уверовала, училась заочно на курсах христианских журналистов в Херсоне. Хочется больше служить Богу и людям, но в настоящее время делаю это в основном через молитву. Я не очень разговорчива и общительна. Пожалуйста, молитесь о нас. Пусть Господь щедро благословляет вас, а также читателей журнала. Татьяна Ковалева.

читать и тем, кто увлечен так называемой «воровской идеей». Один из них живет на моей улице. Он 20 лет скитался по тюрьмам и лагерям и не приспособлен к жизни на свободе. Когда я с продуктами питания даю ему и ваши журналы, он говорит, что они для него являются самыми важными в жизни. Я молюсь о таких людях, чтобы они приближались к Господу и стремились к более тесному общению с Ним. И еще один случай. Я давал христианскую литературу одному молодому человеку. Он уничтожал ее, не читая, а я не знал об этом. Когда он в очередной раз попал в тюрьму, я продолжал высылать ему книги и журналы. Находясь в тюрьме, он изменил свое отношение к Господу. Из присланной литературы он создал библиотеку, чтобы заключенные могли брать издания и читать, за что администрация тюрьмы похвалила его. Вскоре его вообще условно-досрочно освободили. Вот так Бог действует через ваши журналы. С искренним уважением и благодарностью. Анатолий Коробков.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Думал ты когда-нибудь о жизни? Для чего живешь ты и страдаешь? Ты искал ли путь к святой отчизне? О распятом на Голгофе знаешь? Нет, так слушай.

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Марка. Глава 13. И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания!» Иисус сказал ему в ответ: «Видишь сии великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков и Иоанн и Андрей: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?» Отвечая им, Иисус начал говорить: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилища и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за Меня для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет: «Вот здесь Христос» или «Вот там», не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот Я наперед сказал вам все. Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю? Говорю всем, бодрствуйте.

Евангелие от Марка, глава 14. Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить, но говорили: «Только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе». И когда был он в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более нежели за 300 динариев и раздать нищим», и роптали на нее. Но Иисус сказал: «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете». Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его. В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его: «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим». И посылает двух из учеников своих и говорит им: «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того. Учитель говорит: где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам». И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с 12. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал: «Истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня». Они опечалились и стали говорить ему один за другим: «Не я ли?» И другой: «Не я ли?» Он же сказал им в ответ: «Один из 12, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться». И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: «Приимите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И сказал им: «Сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. И говорит им Иисус:
все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресении же моем я предварю вас в Галилее». Петр сказал ему: «Если и все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде, нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но он еще с большим усилием говорил: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили. Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим: «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать, и сказал им: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил: «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Кончено. Пришел час. Вот, предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно». И придя, тотчас подошел к нему и говорит: «Рави, рави!» И поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но да сбудутся Писания». Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Петр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященникова, и сидел со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на него
но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против Него и говорили: «Мы слышали, как Он говорил: „Я разрушу храм сей рукотворенный, и через 3 дня воздвигну другой, нерукотворенный“». Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал: «Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: «На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство. Как вам кажется?» Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему: «Прореки!» И слуги били его полонитом. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидев Петра, греющегося, и, всмотревшись в него, сказала: «И ты был с Иисусом Назарянином». Но он отрекся, сказав: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь», и вышел вон на передний двор, и запел петух. Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут: «Этот из них». Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру: «Точно, ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно». Он же начал клясться и божиться: «Не знаю человека сего, о котором говорите». Тогда петух запел во второй раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде, нежели петух пропоет 2жды, 3жды отречешься от меня». И начал плакать.

Евангелие от Марка. Глава 15. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь. Видишь, как много против тебя обвинений». Но Иисус и на это ничего не отвечал. Так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и сплетши терновый венец возложили на него, и начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский!» И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего Киренеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место». И давали ему пить вино со смирною, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его, и была надпись вины его: «Царь иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания: «И к злодеям причтен». Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: «Э, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста!» Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем». И распятые с ним поносили его. В
шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лама савахвани», что значит: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: «Вот, Илию зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так, возгласив, испустил дух, сказал: «Истинно, человек сей был Сын Божий». Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего, и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие, вместе с ним, пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Начинаем радиопередачу «Вопросы жизни», в которой мы будем отвечать на заданные жизненно важные вопросы. В книге пророка Иеремии в 33 главе, 3 стихе написано: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Сам Бог побуждает нас взывать о помощи, задавать вопросы и получать от Него, из Его слова Библии, на заданные вопросы ответы. Некто поставил такой вопрос: «Для чего я живу?» Отвечает пастор Вильгельм Буш.
1: Итак, для чего я живу? Или для чего я на этой земле? Или в чем смысл моей жизни? Однажды в Эссене я услышал по телефону взволнованный голос одного промышленника. «Господин пастор, приезжайте!» Я спешу к нему, он встречает меня словами: «Мой сын застрелился». Я знал этого юношу, он был студентом. Он имел все, что душа желает. Он был здоров, красив, молод и богат. Он давно имел личный автомобиль. Он не был запутан в каком-либо вздорном деле. И этот молодой человек пускает себе пулю в лоб. В письме, которое он оставил, было написано: «Я ухожу из жизни, потому что не вижу в ней смысла». Потрясающе. Как видите, вопрос о смысле нашей жизни очень важен. Он так важен, потому что жизнь у нас только одна. Вы уже размышляли о том, что значит иметь только одну единственную жизнь? Когда я еще учился в школе, у меня по математике дела шли не очень хорошо. Мой учитель просто отказывался понимать мои решения. Когда я сдавал задания по математике на проверку, он, часто не оценив мои способности, всю мою тетрадь исписывал красными чернилами. Это выглядело отвратительно. И когда такая тетрадь была сильно испачкана, то я ее убирал, даже если она еще не была использована до конца. И покупал себе новую, такую красивую, чистую. Ее я мог начинать с самого начала. Если бы можно было так поступать и с жизнью. Поверьте мне, миллионы людей в момент смерти думают: «Ах, как хотел бы я еще раз начать все сначала. Я бы все делал иначе». Новую школьную тетрадь можно купить и в ней еще раз начать сначала, но не жизнь. Жизнь дается нам лишь один раз. Как это должно быть ужасно, если мы ее испортили, если прожили ее неверно. У нас только одна единственная жизнь. Если она потеряна, то потеряна на веки веков. Я говорю это совершенно серьезно. Сегодня утром мимо моего отеля прошло стадо коров. Я как раз работал над своей проповедью и подумал, как должны быть счастливы эти коровы, ведь им не надо задумываться над вопросом, для чего им жить на свете. Тут все ясно. Давать молоко и в конечном итоге говядину. Вы понимаете, животному не нужно задумываться над смыслом жизни. Этим человек отличается от животного. Но странно то, что существует масса людей, которые живут и в конце концов умирают, ни разу не спросив, для чего же я, собственно, живу. Они не отличаются от животного. Как видите, мы недалеки от него. Что делает человек человеком? Он может задать себе вопрос: для чего я существую, зачем живу? Поверхностные и опрометчивые ответы. Итак, друзья мои, существует очень много поверхностных и опрометчивых ответов на вопрос, для чего я живу. Много лет тому назад я получил все эти поверхностные и опрометчивые ответы одновременно. Это было в 1936 году, во время диктатуры Гитлера. Студенты из Мюнстера просили меня поговорить с ними на тему «В чем смысл моей жизни?». И они мне сразу сказали, что не хотят слышать лекции, но желают дискутировать со мной на эту тему. «Хорошо», — сказал я, — «тогда начинайте». «В чем смысл моей жизни? Для чего я живу?» А так как дискуссия, как сказано, состоялась во время диктатуры Гитлера, один из них, конечно, тотчас встал и объяснил: «Я для своего народа. Это как лист и дерево. Лист ничего не значит, дерево — все. Я существую для своего народа». На это я ответил: «Хорошо. А для чего дерево существует? Для чего существует народ?» Пауза. Этого он тоже не знал. Понимаете, подлинный вопрос остался неотвеченным. Тогда я им сказал: «Люди дорогие, вы не должны давать такие ответы, которые только обходят вопрос, отодвигают его назад. Итак, «В чем смысл моей жизни? Для чего я живу?» — снова спросил я. Тогда другой объяснил. «Я существую на свете для того, чтобы исполнить свой долг». «Друг», — сказал я, — «в том-то и дело, в чем же мой долг? Я считаю своим долгом преподнести вам Слово Божье». «Матильда Лудендорф своим долгом считает опровергать Бога. В чем же долг?» Однажды служащий высокого ранга сказал мне: «Господин пастор, по секрету, я целыми днями переписываю документы, но если бы они все сгорели, то жизнь бы продолжалась. Я страдаю от того, что я в сущности совершаю такую бессмысленную работу». «Что такое долг?» «Тысячи эсэсовцев погубили сотни тысяч людей. Когда же они предстают пред судом, то утверждают: мы выполняли свой долг, нам это было приказано. Неужели вы верите, что долг человека может заключаться в том, чтобы погубить других людей? Этому я не могу верить. Итак, я сказал студентам: в том-то и дело, в чем мой долг? Кто может мне это сказать? Вот мы и опять застряли». После этого молодые господа стали больше задумываться над ответами. Затем один из них встал и гордо разъяснил: «Я происхожу из старого дворянского рода. Я могу назвать своих предков до 16-го поколения. Большое родословие. Разве это не смысл жизни, не цель жизни? Достойно продолжать это родословие». И я смог ответить только так: «Друг, если не знаешь, для чего жили эти 16 поколений, то стоит ли добавлять к ним 17-е? Видите, как много поверхностных и опрометчивых ответов. В наших газетах часто можно видеть объявления о смерти, над которыми помещается ужасный стишок: «Лишь труд был в твоей жизни, себя совсем забыв, отдать все своим ближним, то выше долг твой был». Вам это знакомо? Я каждый раз содрогаюсь, когда это читаю. Мне думается, это объявление о смерти лошади, не правда ли? Всю жизнь работает лишь лошадь. Но я не верю, что человек только для того живет на земле, чтобы работать, не разгибая спины. Это было бы слишком убого. Тогда лучшим исходом для нас было бы в 10 лет покончить жизнь самоубийством, если бы только в этом заключался смысл нашей жизни. Лишь труд был в твоей жизни. Это же ужасно. Нет, не в этом смысл нашей жизни. Другой студент мне объяснил тогда: «Знаете ли, я хочу быть врачом, спасать жизнь людей. Разве это не прекрасно?» Я возразил ему: «Хорошо. Но если вы не знаете, зачем человек живет, то спасать жизнь человеку не имеет никакого смысла. Поймите меня правильно и не распространяйте обо мне слух, будто я сказал, что не стоит спасать жизнь людям. Я имею в виду, что в конечном счете это не является ответом на наш вопрос о смысле жизни». Меня это потрясло тогда. Даже образованные люди, все они были студентами, в наши дни живут, не имея понятия, для чего они существуют на свете. Вас, по-видимому, раздражает форма моей речи. Я, конечно, мог бы использовать напыщенные фразы с многими иностранными словами, но тогда вы определенно через полчаса заснули бы. А поскольку я этого очень боюсь, то лучше говорю так, как разговаривают на улице при встрече друг с другом. Это вам ясно? Благодарю. Вот видите, когда все это испытываешь однажды, стоит мне только намекнуть, как получаешь ответ, подобный тому, который я слышал тогда в Мюнстере от студентов. Жизнь вообще не имеет глубокого смысла. Мое рождение – простая случайность. В этом нет никакого смысла. Поэтому самое лучшее – брать от жизни все, что можно. Возможно, самым большим искушением для человека является мысль: «Моя жизнь бессмысленна. Она не имеет никакой цели. Если бы мои родители не поженились, я бы не был зачат и рожден. Я живу сейчас чисто случайно. В сущности, моя жизнь полностью бессмысленна». А у кого жизнь тяжела, тот в такой момент близок к самоубийству. Зачем мне продолжать свою жизнь? Если все является случайностью и бессмысленностью, то не лучше ли положить всему конец? Знаете ли вы, что число самоубийств в Западной Германии больше, чем количество жертв дорожных происшествий? Знаете ли вы, что около 50% самоубийц – молодые люди в возрасте до 30 лет? Это потрясающие показатели нашего времени. Мы больше не видим смысла в жизни. Я часто разговаривал с людьми, которые мне жаловались: «Жизнь такая бессмысленная, что я закончу ее или развлечениями и наслаждениями, или самоубийством». Тогда я спрашивал: «А если она все же имеет смысл, а вы ее проживаете так, как будто она ее не имеет? Как вы предстанете в конце?» В Библии есть стих, который пронизывает насквозь. Он гласит так: «Человеку надлежит однажды умереть, а потом Божий суд». Как видите, нужно знать это слово из Библии, чтобы спросить со всей серьезностью, зачем я живу. Как мы сможем предстать на Божий суд, если упустили смысл своей жизни? Ясен ли вам теперь этот вопрос? Тогда я продолжаю. Кто может дать ответ? Кто же может мне дать ответ на вопрос, зачем я живу? Кто? Церковь? Нет. Пастор? Нет. Он находится в таком же положении, как и вы. Профессора, философы, и они не могут ответить нам на вопрос, для чего я живу. Только один может нам сказать, для чего мы живем. Тот, кто нам дал жизнь, кто нас создал. Бог. Разрешите мне привести следующий простой пример. Захожу я однажды в квартиру. В ней сидит этакий добрый молодец и что-то мастерит из проводов и лампочек. Я спрашиваю его, что за адскую машину ты мастеришь тут? Что это будет? Он мне, конечно, объяснил, но, должен признаться, я ничего не понял и подумал, в этом никто другой не разберется, только сам мастер может сказать, что это будет и для чего. Точно так же и с нашей жизнью. Только тот, кто нас создал, может сказать, для чего он нас создал. Это значит, на вопрос «для чего я живу» мы можем получить ответ только путем откровения. Бог должен нам это сказать. Если бы я до сих пор Библию не читал, то этот вопрос должен был бы привести к Библии. Я больше не выдержал бы, если бы не узнал, для чего я тут в этом проклятом мире. Вам кажутся слова «проклятый мир» слишком резкими, но это слова из Библии. Если бы вы полгода общались с пастором большого города, вы бы знали, что я имею в виду. Этот мир находится под страшным проклятием. Я не смог бы в нем жить, если бы не получил ответ через откровение Божие. В Библии Бог дает нам ответ на вопрос о смысле жизни. Я знаю людей, которые высокомерно говорят, «Библию мы все равно не будем читать». На это я могу ответить так. Я могу поручиться, что вы еще никогда серьезно не размышляли над вопросом, для чего я живу. Ну, безрассудство – широко распространенная болезнь, и если бы оно вызывало боль, то весь мир был бы наполнен криками. Я хочу дать вам ответ из Библии одним предложением. Бог создал нас для того, чтобы мы стали Его детьми. Как Отец очень хочет отразиться в Своем Сыне, так Бог создал человека по образу Своему. Бог хочет, чтобы мы стали Его детьми, которые с Ним беседуют, с которыми и Он может беседовать, которые Его любят и которых Он любит. А молитесь ли вы? Как горько бывает отцу, когда его дитя годами с ним не беседует. Точно так же и человек без молитвы, ведь он не беседует со своим небесным отцом. Видите, Бог хочет, чтобы мы были его детьми, которые с ним беседуют, которых он любит и которые его любят. Вот для чего мы здесь на свете. Пожалуйста, поймите меня правильно. Я говорю не о церкви, не о догме, не о религии и тому подобном, но о живом Боге. А он создал вас, чтобы вы стали его чадом. Являетесь ли вы им? А теперь дальше. Мы должны стать детьми Божьими, но по своей природе мы ими не являемся. В начале Библии сказано, Бог сотворил человека по образу своему. А затем Библия сообщает о весьма великой катастрофе. Человек был создан в полной свободе, и вдруг он решает воспротивиться Богу. Он берет от плода, что означает «я хочу быть независимым», «я хочу жить без Бога». Понимаете, Адам никогда не сомневался в существовании Бога, но он от него освободился. Я веду свою жизнь по своему усмотрению. По этому поводу я должен рассказать вам одну историю. Недавно один мужчина спросил меня на улице, «Пастор Бош, вы все время говорите о Боге, но я его не вижу. Скажите мне, как мне найти Бога?» И я ему ответил, «Послушайте внимательно, представьте себе, что существует машина времени, посредством которой я мог бы уходить на тысячелетия вперед и назад. Итак, с помощью машины времени я ухожу в начало человечества. Однажды вечером я гуляю по райскому саду. Вы же знаете историю грехопадения. Там за кустами я встречаю Адама, первого человека. «Добрый вечер, Адам», — приветствую я его. «Добрый вечер, пастор Буш», — отвечает он мне. «Ты удивляешься встрече со мной?» — спрашиваю я и объясняю ему. «При смене декорации мирового театра я ошибочно попал сюда, в Эдемский сад». «Но почему ты такой задумчивый?» — спросил он. Тогда я ему отвечаю. «Ты знаешь, я сейчас раздумываю над вопросом, который мне задал один человек, а именно, как найти Бога?» Громко смеясь, Адам пояснил. «Проблема вовсе не в том, как найти Бога. Он же здесь. Будь честным, пастор Буш. Весь вопрос в том, как бы вам от него избавиться. Ведь трудность как раз в том, что от него невозможно избавиться». «Не прав ли Адам?» «Бог вездесущ. Его можно найти. Но от него невозможно избавиться». Рассматривая духовную историю последних 300 лет, видно, сколько усилий прилагалось к тому, чтобы избавиться от Бога. Но мы не избавились от Бога, друзья мои. В сущности, вы все верите в существование Бога, но вы Ему не принадлежите. Подобно большинству людей, вы откладываете вопрос о Боге в долгий ящик. Его не отвергает, но Ему и не принадлежат. Бог вам не враг, но и не друг. Таким образом, самая важная проблема нашей жизни остается нерешенной. Один швейцарский врач в своей книге утверждает, что если у человека не решены жизненно важные вопросы, то он страдает душевно. «Мы здесь, на Западе, больны Богом», — продолжает он. «Мы не отвергаем Его, но и не принадлежим Ему, мы просто не хотим Его иметь. Поэтому Бог является нашей болезнью». Да, я согласен с этим. Когда я повсюду слышу, современный человек не интересуется Богом, я только могу ответить, что в современном человеком дела обстоят неважно. Но ведь и я им являюсь, но интересуюсь этим вопросом. И не считаю, что я устарел. Если современный человек всерьез не заинтересован в своем спасении, то дело очень плохо. Хочу привести простой пример. Представьте себе ученика-повара. Однажды шеф говорит о нем. Он совершенно не интересуется поварским делом. Я спрашиваю, а чем же он интересуется? Шеф отвечает, пластинками и девушками. «Что ж, — говорю я, — тогда вам придется теперь, учтя это, вести разговор только о пластинках и девушках». «Нет-нет», — возразил шеф, — «если этот парень не интересуется поварским делом, то он ошибся в своем призвании». Вы понимаете, наше призвание — стать детьми Божьими. Если современный человек этим не интересуется, то он ошибся в своем призвании как человек. Тогда нет никакого смысла говорить с ним о всевозможных и невозможных вещах, которые его, может быть, интересуют. Но я не перестану повторять, вы лишь тогда станете человеком, когда вы станете чадом живого Бога. Ответ Бога на вопрос всех вопросов. Я повторяю, что по природе нашей мы не являемся детьми Божьими, но живем в этом мире, чтобы стать детьми Божьими. Поэтому в нашей жизни должно кое-что произойти. Цель моей лекции – посодействовать этому. Я здесь не для того, чтобы вас немножко развлечь, но мне хочется, чтобы хотя бы у нескольких человек, которые раскроют сердца, жизнь стала осмысленной. Ах, если бы это удалось! Итак, мы не дети Божьи, мы не любим Бога, мы приступаем Его заповеди, нам нет до Него дела, мы не молимся. В крайнем случае, иногда находясь в стесненных обстоятельствах, мы прибегаем к этой вынужденной мере. Поэтому вопрос всех вопросов, как мне стать чадом Бога живого? Сейчас было бы лучше всего раздать бумагу и карандаши и сказать, напишите-ка, что вы думаете о том, как можно стать чадом Божьим. Одни бы сказали, что надо стать добрым человеком. Другие бы сказали, что надо верить в Господа Бога. Но этого всего недостаточно. Вопросом всех вопросов является, как мне стать чадом Бога живого. Ответ на этот вопрос всех вопросов я могу получить только через откровение. Как Бог может принять меня своим чадом, Он должен сказать мне сам. Этого и пастор не может придумать, а Библия дает совершенно ясный ответ. Он гласит, только посредством Иисуса. Друзья мои, когда дело доходит до Иисуса, тогда мое сердце бьется сильнее, тогда мой пульс учащается, тогда речь идет о главной теме моей жизни. Стать чадом Божьим я могу только посредством Иисуса. Есть в Библии слово, которое в дословном переводе гласит, «Иисус пришел из мира Божьего в этот мир». Сегодня мы постоянно слышим разговоры о том, что в Библии представлена старая, устаревшая картина о мире. Вверху небо, внизу земля. Это глупости, такого представления мира в Библии нет. Более того, она говорит о Боге. Со всех сторон ты объемлешь меня. Это что-то совсем другое. Вы понимаете, даже если бы я захотел скрыться под землей, то и там Он, Бог. В Библии представлена, как мы сегодня на современном языке говорим, многомерная картина мира. Мы живем в трехмерном мире – длина, ширина, высота. Но существует больше измерений, и Бог находится в другом измерении. Он совсем близко, рукой подать. Он идет с нами рядом. Он видел нас на безбожных путях. Но мы не можем проломить стену в другое измерение. Это может сделать только Бог. Он проломил эту стену и пришел к нам в Иисусе. Далее в Новом Завете сказано об Иисусе. Пришел к своим, и свои его не приняли. Ведь мир принадлежит ему. Такой является история Евангелия и поныне. Иисус идет, а человек закрывает дверь. Он пришел к своим, и свои его не приняли. Собственно, на этом можно было бы поставить точку. Собственно, все отношения Бога с человеком должны быть покончены. Но, как ни странно, продолжение следует, а именно, «А тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божьими». Итак, чтобы стать чадом Божьим, надо принять Иисуса. Открыли ли вы уже двери в своей жизни Иисусу? «А тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божьими». Я был молодым офицером во время Первой мировой войны, далеко от Бога, когда со мной произошло это, когда я пришел к такому заключению и отдался Иисусу, принял Его. Это перевернуло всю мою жизнь, но я ни на мгновение об этом не жалею. Мне пришлось ради Христа идти трудными путями. Ради Христа я был брошен в тюрьму. Ради Христа я претерпел много нужды. Но если бы у меня была еще сотня жизней, я бы с первого моего сознательного момента руководствовался словом, а тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божьими. Моя жизнь лишь тогда стала полной смысла, когда я стал чадом Божьим. Совершенно безразлично, кто я, пастор или дворник, генеральный директор или слесарь, домохозяйка или учительница, моя жизнь становится осмысленной, когда я дитя Божье. Итак, вам надо принять Иисуса. Тогда ваша жизнь будет иметь смысл. Только тогда. Очень интересно по этому поводу обратиться к людям Нового Завета. Например, там встречается женщина, жизнь которой ужасно безрассудна. Мария Магдалена. О ней только сказано в виде намека. Она была одержима 7 злыми духами. А я знаю многих людей, одержимых 12 злыми духами. Жизнь ее, по-видимому, была жуткой. Такой жуткой, что она мучилась. Но вот в ее жизнь входит Иисус, Спаситель, Сын Божий. И Он изгоняет злых духов. Это Он может. Это Он совершает. С того момента эта женщина принадлежит Господу Иисусу. Ее жизнь приобрела смысл. Затем она является свидетелем того, как Иисуса пригвождает к кресту, и Он умирает. Ее объемлет страх. Сейчас снова начнется прежнее бессмысленное существование. Утром на третий день после распятия Иисуса на кресте она стоит на коленях в саду возле гроба Иисуса и плачет. Когда она пришла к гробу Иисуса, то был пуст он. Камень был отвален от гроба. Даже тела его там не было, поэтому она плакала. Я отлично понимаю эту женщину. Если бы я сегодня потерял Иисуса, это означало бы, что я упал в бездну бессмысленного существования. Я ее понимаю. Спасителя нет. Теперь моя жизнь опять стала бессмысленной. Но вдруг она слышит позади себя голос «Мария». Она оглядывается и видит его, Иисуса воскресшего. Я как будто вижу перед собой. Слезы счастья, радости и преодоленного отчаяния текут по ее лицу. Равуни, мой Господь. На примере этой женщины мне становится ясно, что не нужно очень философствовать, чтобы получить ответ на вопрос о смысле жизни. Самому простому человеку ясно, моя жизнь бессмысленна. Для чего же я, собственно, живу? В то мгновение, когда Мария Магдалина приняла Иисуса, вопрос о смысле ее жизни решился. Она стала дитем Бога Живого. Жизнь ее приобрела глубокий смысл. Поэтому я хотел бы обратиться к вам. Примите Иисуса. Он ждет вас. На пути домой вы можете с Ним поговорить. Он очень близок к вам. Было бы прекрасно, если бы многие впервые воззвали к Иисусу: «Господь Иисус, моя жизнь бессмысленна, приди ко мне, как к Марии Магдалине». Разумеется, если мы примем Христа, то в нашей жизни произойдет великая революция. Он позволяет мне быть участником Его смерти, и таким образом во мне умирает старый человек. Я имею право воскреснуть с Ним к совсем новой жизни, как Дитя Божие. Он дает мне своего Духа, так как я вдруг начинаю иначе мыслить. У меня появляются совсем другие интересы. Но это все вы еще испытаете. Только примите Иисуса. Я должен вам сразу сказать, кто примет Иисуса, приобретает новую жизнь. Стать чадом Божьим не означает изменение мышления, но означает совершенно новую жизнь. В прошлом столетии в Вестфалии жил сапожник по имени Раленбек. Его не называли иначе, как пастор благочестия, потому что он был ревностным последователем Иисуса. Он был большим и благословенным человеком. Один раз его посетил молодой священник. Раленбек сказал ему: «Господин священник, изучение теологии еще не дает вам гарантию, что вы дитя Божье. Вы должны принять Иисуса». Священник ответил: «Да, я имею Иисуса. В моем учебном кабинете даже висит его изображение». На это старый Раленбек возразил: «Да, на стене Иисус висит совсем спокойно и мирно, Но когда вы примете его в свое сердце, и он войдет в вашу жизнь, это вызовет суматоху. Я желаю вам, чтобы вы пережили эту прекрасную суматоху, когда старая умирает, и как дитя Божие вы начинаете славить Отца Небесного, потому что знаете, для чего живете на свете, когда, ставший чадом Божьим, можете прославлять Отца Небесного делами, словом, мыслями. Поймите меня, то, что я вам рассказываю, не является ни религиозным хобби, ни идеей священника, но от этого зависит ваша жизнь и смерть, вечная жизнь и вечная смерть. Господь Иисус сказал: «Се стою у двери и стучу. Кто услышит голос мой и отворит дверь, к тому войду». Так Иисус говорит и нам: «Се стою у двери твоей, отвори, я хочу дать смысл твоей жизни». Однажды ко мне пришел старый шахтер и сказал: «Мне нужно поговорить с вами, господин пастор. Сейчас мне 70 лет, а когда мне было 17, я был на таком евангелизационном собрании. Я почувствовал, что Иисус стучался в мое сердце. Но я сказал себе: если я отнесусь к этому всерьез и приму его, то меня засмеют мои товарищи. Это невозможно. И я выбежал. Но вот жизнь моя прошла, я состарился. Теперь я знаю, что моя жизнь была неправильной, потому что я в тот час не открыл двери Иисусу». Друзья, у нас одна единственная жизнь, и поэтому жизненно важным является вопрос: для чего я живу? Бог на этот вопрос ответил точно и ясно посредством Иисуса, распятого и воскресшего. И теперь этот Иисус стоит перед вашей дверью и стучит. Отдайте ему вашу жизнь, вы никогда об этом не пожалеете.
0: Уважаемые радиослушатели, наша радиопередача «Вопросы жизни» подошла к концу. Мы рады были ответить вам Словом Божьим на заданные вопросы. Если у вас возникли вопросы, задавать их вы можете по телефону 00-49-531-500-59-88. Ответы на заданные вами вопросы вы услышите в наших следующих передачах. Желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Слушать радио, познавать

между летом и осенью. Имеет ли смысл такая фраза? С точки зрения астронома полный абсурд, но слава Господу! Мы имеем способность рассуждать гораздо глубже привычных казенных формулировок. Божье обетование, записанное в книге «Бытие», впредь во все дни земли, сени и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся, вселяет полную уверенность, что мир устроен мудро, и законы, действующие в нем, непреложны, и пока существует земля, защищены вечной гарантией. Уже не лето, еще не осень. Период ожидания не только перемены погоды, но и обильного урожая, который мы насаждали, поливали, берегли, но взращивал неизменно Господь. Каждый земледелец был бы рад исполнению чудесного обетования пророка Амоса. «Вот наступят дни, — говорит Господь, — когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и холмы все потекут». Об обычном ли урожае, который насыщает и услаждает нашу плоть, говорит нам Писание? Только ли о комфортной жизни для своего народа печется Творец? Книга Откровения. «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». Конечно же, здесь ясно сказано о плодах, которые приносит человек Богу в течение всей своей земной жизни. В данном случае описаны две жатвы – зерна и винограда. Возможно, это два аспекта одних и тех же событий суда Господнего. Возможно, также и такое понимание – жатва зерна – это собирание плода праведных. За ней последует гнев Божий на нечестивых. Какой плод принесешь Господу ты, мой друг? Не станешь ли укрываться от его взгляда в день суда, как о том пишет пророк Иаиль: «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточилия переливаются, потому что злоба их велика». Итак, что человек посеет, то и пожнет. Слово Божье рекомендует: сейте себе в правду и пожнете милость, распахивайте у себя новину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Осия 10:12. Существует два аспекта, связанных с процессом, который называется жатвой или собиранием урожая. Это духовные дары и плодоношение. Несмотря на кажущуюся схожесть, это все же разные понятия. Духовные дары – это то, что мы получаем от Бога незаслуженно, для созидания тела Христова. Это как бы сила Господа в нашей жизни. Главная мотивация здесь – зачем нам это дано и как мы будем это использовать. Духовные дары получают сразу и навсегда. Плодоношение же – это процесс, формирующий в христианине характер и чувствование Христа. Он может длиться всю жизнь, и трудиться над этим нужно постоянно и непрестанно. В конечном итоге плодоношение направлено на то, чтобы нам было комфортно и безопасно, и чтобы обетования Божьи пришли в нашу жизнь во всей полноте и изобилии.
существует закон плодоношения. Плодоношение происходит в нашем духе, куда сеется семя, где оно поливается и вырастает. Соберут же его святые ангелы в день Господнего пришествия. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Ценность плодов составляет не внешний их вид. Если вы видели плодоносящий огурец, он далек от внешнего совершенства, но в нем содержится продолжение жизни. Евангелист Матфей пишет: «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Труд над нашим плодом – это наши дела и поступки в период, когда нас никто не видит. Это наша внутренняя ответственность. Это наши молитвы, изучение слова, позитивные мысли, готовность следовать за Христом всегда и во всем. Наши плоды мы не можем оценить сами. Это может сделать только Господь и лишь отчасти другие люди. На нас же лежит ответственность, что и как растет. Ценный плод труднее всего вырастить. Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Зрелый человек – это тот, кто может взять ответственность за себя и других. Духовные дары – это прекрасно, но предпочтение – отдается именно плодоношению, потому что это верный путь к дарам, а не наоборот. Бог доверит серьезное дело лишь духовно зрелым верующим. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Иисус рассматривает свои деяния и дела своих учеников как жатву Господню, на которой не хватает работников для сбора урожая. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Давайте же подвяжемся добрым подвигам веры на Ниву Божью, ибо на примере сева и жатвы Библия раскрывает основные законы духовной жизни. Псалом 125, 5 стих: «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Так будем же верны Его слову и делу, которому Он нас призвал. Да благословит вас Господь. Аминь.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сегодня мы начинаем поучительный и интересный рассказ.
2: «Однажды летом», читает Лилия Николаевна.

0: Однажды летом. Глава первая. Джош. В то утро я не мог дождаться, когда закончу со своими делами по хозяйству. Мне не терпелось поскорее оказаться возле моего любимого бревна на берегу ручья, где я мог спокойно поразмышлять наедине. За короткое время столько всего произошло. Я чувствовал, что весь мой мир становится с ног на голову, и меня это беспокоило. Я не хотел перемен. Мне нравилась моя жизнь. Но если ей действительно суждено измениться, об этом нужно как следует поразмышлять. Внеся в дом ведро с молоком, я опрометью бросился обратно к сараю, чтобы отвезти Босси на пастбище, где уже паслись другие коровы. Она явно никуда не торопилась, поэтому мне пришлось ее все время подгонять, хотя и без особого успеха. Наконец, я втащил корову через ворота пастбища и, хлопнув ее по коричнево-белому заду, поспешил запереть засов. Босси остановилась, нерешительно оглядываясь. Теперь, когда у нее была полная свобода выбора, она явно не знала, куда направиться. Но в отличие от Босси, я точно знал, куда идти. Я мчался по ведущей на юг тропинке между пышно-зелеными деревьями со скоростью кролика, спасающегося от ястреба. Несмотря на то, что лето было в разгаре, ручей не обмелел. Место, которое я называл моим, было очень тихим. Интересно, как мы можем определять тишину? Для меня возле ручья было тихо, хотя на самом деле воздух наполняли разнообразные звуки. Тут и там раздавались птичьи трели, а непрестанный гул жуков и стрекоз изредка перемежался кваканьем лягушек и плеском рыбы на глубоководье. Но подобный шум меня не отвлекал. Для меня это место было наполнено покоем, и во многом потому, что там не было человеческих голосов, приказывающих тебе сделать то или это. Эту полную рыбы заводь я считал своей тайной собственностью. О ней не знал даже мой лучший друг Авери Гаррет. Впрочем, Авери все равно не был любителем рыбалки, поэтому ничего не терял. Но сегодня мне и в голову не пришло захватить с собой удочку. Мне просто хотелось побыть одному. Прежде чем сесть на бревно, я закатал до колен брюки и ступил в холодный поток. Сделав пару шагов вперед, я ковырнул большим пальцем ноги тонкий слой крупного песка на дне ручья, чтобы вскрыть лежащий под ним густой ил. Разболтав в воде маленькое черное облачко, я слишком поздно заметил, что закатал штанины недостаточно высоко и теперь намочил их. Я попытался подтянуть их повыше, но мокрая ткань липла к телу и не поддавалась. Если они не высохнут на солнце до возвращения домой, мне попадет. Через минуту я уже сидел на бревне, болтая пальцами в воде и силился понять, с какой стороны подойти к своим проблемам. До вчерашнего дня все в моей жизни шло гладко. И вчера утром все тоже было в порядке. Дедушка, который собирался съездить в город, позвал меня, как только я закончил со своими домашними делами. «Сынок». Он почти всегда называл меня сынком, вместо Джошуа или хотя бы Джош, как все остальные. «Сынок, не хочешь прокататься со мной в город?» Я даже не ответил, а только улыбнулся. Конечно же, дедушка заранее знал ответ. Я старался оказаться в городе при любой возможности. «Будь готов через 10 минут», — сказал дедушка и пошел за повозкой. Сборы не заняли у меня много времени. Умывшись и тщательно вымыв руки, я причесался и очистил грязные пятна на одежде. Решив, что выгляжу вполне прилично, я со всех ног бросился к сараю в надежде, что еще успею увидеть, как запрягают лошадей. Мы с дедушкой оба любили тишину и потому по дороге в город молчали. Кроме того, особо и говорить-то было не о чем. А зачем говорить, о чем попало? Первым уютную тишину нарушил дедушка. Уже начинает сохнуть. Взглянув на придорожную канаву, я увидел, что трава в ней, которая всегда была сочно-зеленой, местами пожухла, и кивнул в знак согласия. Мы въехали в город, и дедушка остановил упряжку перед универсамом Керка. Спрыгнув на землю, я привязал лошадей к столбу, в то время как дедушка, наморщив лоб, повторял для памяти список того, что нужно было купить. Вскоре мы уже были внутри магазина. Обменявшись приветствиями и немного поболтав с мистером Керком и некоторыми из посетителей о городских новостях, дедушка перешел к делу. Ему было легко, он точно знал, что нужно купить для фермы. А вот моя задача была гораздо сложнее. Перед отъездом дядя Чарли, как всегда, сунул мне в карман 5 центов. И теперь мне нужно было решить, как их потратить. Я ходил туда-сюда перед прилавком, чтобы получше рассмотреть товар мистера Керка. Его жена в это время разговаривала с кем-то по телефону в дальнем углу магазина. В городе телефон есть только у нескольких человек. Все-таки как странно видеть, как кто-то разговаривает с ящиком. Наконец, миссис Керк повесила трубку и направилась ко мне. «Доброе утро, Дэниел. Хороший сегодня денек, не правда ли? Хотя, боюсь, скоро станет очень жарко». Не дожидаясь от меня ответа, она обратилась к дедушке. «Вам тут пришло письмо, и я хотела передать его лично в руки». Миссис Керк была начальницей почты, расположенной сразу за углом универсама. Она была приятной женщиной и искренне заботилась о людях. Именно заботилась, без всякого праздного любопытства. Лицо дедушки просветлело. Нечасто нам доводилось получать почту. Он взял письмо у миссис Керк. «Это от моего отца», — объяснил дедушка, слегка улыбнувшись. «Спасибо, мэм». И он запихнул письмо в карман рубашки. Через минуту я уже совсем забыл об этом письме, озабоченный тем, как же мне потратить свои 5 центов. Вскоре дедушка, собрав с прилавка товар, спросил меня, что я хочу себе купить. Нужно было что-то срочно выбрать, а я все еще не определился, что именно. Наконец, выбор был сделан, и с шоколадным мороженым в руке я вышел из магазина за дедушкой, пытаясь помочь ему нести пакеты. Не скажу, что сильно ему помог, учитывая, что одна рука у меня была занята, но я старался как мог. Дедушка развернул повозку, и мы отправились в обратный путь домой. Под летним солнцем мороженое таяло на глазах, и мне пришлось его есть так быстро, что я даже не успел заметить, как оно закончилось. Когда мы оказались за городом, дедушка передал мне вожжи. «Мне не терпится узнать, что там пишет папа», — объяснил он, доставая письмо из кармана рубашки. Пока он читал, я украдкой посматривал на него, пытаясь по его выражению лица угадать, хорошие он получил новости или плохие. И похоже, что новости оказались не из лучших. Дочитав до конца, дедушка медленно сложил письмо и, положив его обратно в конверт, повернулся ко мне. «Умерла твоя прабабушка, сынок». Странно, что в этот момент он упомянул о ней как о моей прабабушке, а не о своей маме. Дедушка рассеянно забрал у меня вожжи. Обычно, когда он по-настоящему уходит в мысли, я веду повозку до самого дома. Так часто бывало на обратном пути из города. Я краем глаза наблюдал за дедушкой. Конечно, мне было жаль, что прабабушка умерла, но во мне эта новость не вызывала никаких скорбных чувств. Я никогда ее не видел и почти ничего о ней не знал. Вдруг меня осенило, что дедушка, наверное, переживает. Эта далекая старая леди, только что перешедшая в мир иной, была его мамой. При мысли об этом у меня в горле стал комок. Я очень сочувствовала дедушке, но не знала, как это выразить. Дедушка был в глубокой задумчивости и, казалось, совсем забыл о вожжах, вяло свисающих в его руках. Я уверен, что если бы в этот момент забрать их у него из рук, он бы этого даже не заметил. Но я так не сделал, а просто тихонько сидел рядом, не нарушая течения мыслей дедушки. Наверняка он вспоминал тот день, когда видел прабабушку в последний раз. Дедушка часто рассказывал мне, как в возрасте 15 лет решил уехать из города. Он упаковал те немногие вещи, которые считал своими, попрощался с семьей и направился на запад. Провожая его, прабабушка плакала, но все же не пыталась остановить сына. Спустя многие годы, проведенные на западе, в течение которых дедушка обзавелся фермой, женой и детьми, он пригласил присоединиться к нему своего старшего и единственного брата Чарли, который был холостяком. Дедушке нужна была помощь в поле и на сенокосе, и дядя Чарли с радостью воспользовался возможностью оставить свою работу продавца в хозяйственном магазине. Недолго думая, он собрал вещи и отправился на запад. Примерно раз в год двое братьев собирались в гостиной, разговаривая о том, чтобы купить билеты на поезд и съездить повидать родителей. Но дальше разговоров это никогда не заходило. И вот прабабушка умерла, и прадедушка остался один. Одинокий старик. Я пытался представить, какие еще мысли проносятся в этот момент в голове у дедушки. Но вдруг он опустил мне на колено свою руку. Подняв голову, я с удивлением увидел, что у него в глазах блестят слезы. «Вот, сынок», — сказал дедушка немного хриплым голосом. «Теперь у нас с тобой есть одно общее. Мы оба потеряли маму». И он сжал мне колено. Когда до меня дошел смысл сказанного, у меня перехватило дыхание. И тут дедушка заговорил. Я никогда еще не слышал, чтобы он так много говорил за один раз. Но разве что когда навещал кого-то из соседей или обсуждал что-нибудь с дядей Чарли. Удивительно, но события настолько свежи в памяти, что кажется, что все это было вчера. Я годами не вспоминал о них, а они все это время жили во мне. Задумчиво помолчав несколько мгновений, он продолжил. «Твою прабабушку нельзя было назвать статной женщиной, но недостатки в фигуре она компенсировала храбростью». Дедушка тихо засмеялся. Было странно слышать этот смех и одновременно видеть слезы на его загорелых, морщинистых щеках. Мне было около 5 лет. На заброшенном участке возле нашего дома росло старое дерево, по которому я очень любил лазить. Я как раз сидел на нем, погруженный в свои фантазии, когда появились соседские псы, которые начали играть внизу подо мной. Я не обращал на них никакого внимания, пока не захотел пить и не решил, что я уже достаточно наигрался и пора возвращаться домой. Я начал слезать вниз, но большая черная дворняга, которую я раньше никогда не видел, заметила меня и не давала мне спуститься на землю. Я кричал и звал на помощь, пока не охрип, но я был слишком далеко от дома, чтобы меня могли услышать. «Мама!» — это слово прозвучало настолько естественно, что стало ясно. Дедушка сейчас живо переживает события своего далекого детства. Ждала меня к обеду и сердилась, что я опять опаздываю. Но, увидев, что меня нет слишком долго, она начала беспокоиться и отправилась на поиски. Взглянув в сторону старого дерева, она заметила стоящего на страже пса и сразу же догадалась, что произошло. Схватив бейсбольную биту, которая лежала на соседнем дворе, она бросилась мне на выручку. «Видел бы ты ее!» Маленькая женщина, вне себя от гнева, с дубинкой в руках. «Да, тому псу тогда досталось. Моя мама навсегда отбила у него охоту появляться возле нашего дома». Дедушка опять засмеялся. «Просто удивительно, как женщины умудряются совмещать храбрость воинов в критические минуты с нежностью. Я на своем веку мало встречал таких же добрых и мягких людей, как твоя прабабушка. Казалось, одно прикосновение ее руки снимало температуру. А когда она обнимала тебя перед сном, посадив к себе на колени в своем старом кресле-качалке и укачивала, напевая гимны, и целовала тебе волосы. Дедушка замолчал, и по его щеке скатилась очередная слеза. Наконец, справившись со своими чувствами, он продолжил. «Конечно, я понимал, что слишком взрослый для такого, но если соседские ребята не видели меня, просто мне нравилось, что меня любят. Но наступил момент, когда я понял, что уже слишком большой для того, чтобы мама убаюкивала меня у себя на коленях. Но мне не хватало этого. И думаю, маме тоже. Я часто ловил на себе ее печальный взгляд. Она обнимала меня, и я думал, что она опять усадит меня к себе на колени. Но вместо этого она просто гладила меня по голове, взъерошивала волосы и отсчитывала за мои грязные ботинки или порванную одежду. Дедушка теперь совсем забыл об упряжке, которой, по идее, должен был управлять, и лошади не упустили возможности воспользоваться моментом. Наверное, медленнее, чем они, идти было просто невозможно. Старая Белла, которая всегда хотела делать все по-своему, подошла к краю дороги настолько близко, насколько могла отважиться. То и дело она отщипывала на обочине пучок травы, хотя и умудрялась делать это все на ходу, чтобы не подать виду, что она пасется. Нелли тоже явно никуда не торопилась. Я переводил взгляд с лошадей на дедушку, размышляя, сколько понадобится времени для того, чтобы он, наконец, вмешался в это безобразие. Мне казалось, что он забыл даже обо мне. Дедушка замолчал, но по его отсутствующему выражению лица было видно, что он все еще витает в воспоминаниях детства. Многие из них были приятными, но теперь они имели печальный оттенок, поскольку им уже никогда не повторится. Вдруг дедушка, встрепенувшись, посмотрел на меня. «Воспоминания — прекрасная вещь, парень. Когда человек, которого ты любишь, умирает, или счастливые времена остаются позади, у тебя остаются воспоминания. Благодарение Богу за этот особый дар, позволяющий снова и снова переживать события прошлого. Думаю, нет такой цены, которой можно было бы оценить воспоминания». В этот момент в моем разуме вспыхнула мысль, от которой мне стало горько и неприятно. От нее внутри меня закипела злость. Дедушка был прав. Я никогда раньше не думал о воспоминаниях, но иногда где-то глубоко внутри меня просыпалось что-то, что пыталось спасти чувства и найти ответы, которые были превыше моего понимания. И сейчас дедушка, сам того не подозревая, указал прямо на суть этого что-то. Прочитав письмо, он сказал, что теперь нас объединяет потеря наших матерей. Конечно, он был прав, но все же наши переживания чем-то отличались. И когда я слушал рассказ дедушки о его детстве, меня осенило, чем именно. Разница в воспоминаниях. Точнее сказать, в отсутствии воспоминаний у меня. Дедушка мог рассказывать о том, что помнил с детства. Мамино лицо, ее улыбку, ее прикосновение. А все, что было у меня, — это огромная, зияющая пустота. Только имя. «У тебя была мама, сынок. Ее звали Агата. Красивое имя — Агата. Иногда, лежа ночью без сна, я пытался сопоставить с этим именем какое-то лицо, но тщетно. Когда я был поменьше, то наблюдал за лицами женщин и, находя какое-то, которое мне нравилось, представлял, что моя мама выглядела именно так. Однажды я почти 2 года представлял в роли своей мамы жену городского банкира, но потом, осознав, насколько это глупо, перестал играть в подобные игры. А теперь дедушка благодарит Бога за воспоминания. Во мне начала закипать горечь. Я был немного зол на Бога. Почему он решил, что будет справедливо забрать у меня родителей, когда я был еще младенцем, и даже не оставить воспоминаний, как другим людям? Разве это не ужасно остаться без мамы, которая могла бы обнимать тебя, и папы, с которым ты мог бы ходить на рыбалку? Я не смел поднять на дедушку глаза, боясь, что он в них прочтет отвратительные чувства, бурлящие внутри меня. Тогда я перевел взгляд на лошадей. Старая Белла ухватила очередной пучок травы, но на этот раз она допустила ошибку, остановившись, чтобы отщипнуть еще одну порцию с того же куста. Из-за этого Нелли, которая продолжала двигаться вперед, если это так можно назвать, дернула упряжь, чем пробудила дедушку от воспоминаний. Наконец-то, заметив поведение упряжки, он не мог поверить своим глазам. Дедушка никогда не позволял лошадям подобных вольностей. Крепко ухватившись за вожжи, он хорошенько хлестнул Беллу по круглому серому заду, из-за чего та дернулась и выронила изо рта недоеденный пучок травы. Вскоре упряжка уже бежала по дороге, оживленной рысцой. Дедушка повернулся ко мне с немного глуповатой улыбкой. «Если мы не поторопимся, то опоздаем к обеду, и Лу снимет нам головы». Я улыбнулся в ответ, хотя и довольно вяло, потому что все еще злился на Бога за то, что он так несправедливо обделил меня. И кроме того, мы оба знали, что дедушка прав. Тетя Лу всегда создавала много шума, если мы опаздывали к столу. Наверное, именно поэтому дедушка, дядя Чарли и я всегда старались не заставлять ее ждать. Думаю, для всех нас тетя Лу была особенным человеком, и каждый из нас прилагал усилия, чтобы не заставлять ее нервничать без лишней необходимости. Глава вторая. Перемены. По своему обыкновению, после ужина дедушка достал Библию, а значит, настало время так называемого семейного служения. Лично мне всегда казалось ужасно скучным слушать всякие там «Господь пастырь мой» и другие подобные рассуждения, записанные кем-то тысячи лет назад. В тот вечер дедушка читал немного рассеянно, наверное, из-за того письма. Как бы там ни было, во время чтения Библии я его таким еще ни разу не видел. Полученное дедушкой письмо натолкнуло меня на грустные размышления о жизни вообще и о жизни Джошуа Чедвик Джонса, в частности. А события той ночи привели меня в уныние еще больше. Но начну по порядку. Я знал, что должен ложиться в 9, но никогда не шел наверх раньше положенного времени. Я дожидался, когда дедушка скажет: «Сынок, пора спать». И только после этого умывался из миски возле двери и медленно поднимался по лестнице в свою комнату. Я всегда мечтал, как однажды вечером дедушка будет чем-то занят и забудет про часы, но мечты так и оставались мечтами. В тот день мысли дедушки точно витали где-то далеко. Он прочитал письмо тете Лу и дяде Чарли. Тетя Лу со слезами на глазах сердечно обняла братьев за плечи, а дядя Чарли ограничился всего лишь парой слов. Но я был уверен, что его, как и дедушку, днем захлестнули воспоминания. У меня опять к горлу подкатился комок. Стрелки часов медленно приближались к 9. Я настороженно ожидал. В тот вечер у меня были все основания надеяться, что дедушка забудет обо мне, но он не забыл. Точно в положенный час я услышал: «Сынок, пора спать», и, глубоко вздохнув, поплелся по привычному маршруту. В отличие от Беллы, которой по дороге из города удалось отхватить пару лишних пучков травы, мой номер не прошел. По дороге к лестнице я услышал, как тетя Лу сказала: «Я, наверное, тоже пойду, пап». И, наклонившись, она поцеловала дедушку в щеку. «Спокойной ночи, дядя Чарли». Тот в ответ только кивнул, и Лу направилась к лестнице. Догнав меня на полпути вверх, она опустила мне на плечо руку. «Скоро мне уже придется тянуться, чтобы достать до твоего плеча», — сказала она. «Ты растешь, как на дрожжах, Джош. Посмотри, они опять короткие». Она сказала это таким тоном, как будто то, что я вырос из моих штанов, было величайшим из достижений. Я только улыбнулся. «Спокойной ночи, Джош. Спокойной ночи». Я улегся в постель, но никак не мог заснуть, ворочаясь с бока на бок. Наверное, потому, что внутри я тоже ворочался. Наконец, я подумал, что мне поможет успокоиться стакан воды. Конечно, часто этот предлог использовать не получится, но хотя бы один раз можно было надеяться на благосклонность дедушки к парню, которому захотелось пить. Моя комната была первой на верхней площадке лестницы, ведущей от дверей кухни. Я знал, что дедушка и дядя Чарли сейчас сидят за столом и, допивая традиционный кофе перед сном, обсуждают важные вопросы или просто дружно молчат. Напустив на себя самый невинный вид, я начал спускаться вниз, но, услышав долетевший из кухни обрывок фразы, замер на месте. «Пока что я не вижу другого выхода», — раздался голос дедушки. До меня донесся хорошо знакомый свистящий звук. «В округе все говорят, что никто не может выпить чашку горячего кофе быстрее, чем дядя Чарли. Конечно, нельзя сказать, что это какое-то особое достижение, но все-таки. Сколько раз, наблюдая за тем, как дядя Чарли осушает свою чашку, я задавал себе вопрос. Не побил ли он свой собственный рекорд? Перед тем, как глотнуть обжигающий напиток, дядя Чарли всегда втягивает в себя воздух, издавая смешной, свистящий звук. Наверное, это помогает остудить кофе по пути в горло. Не знаю». Услышав этот звук, я живо представил себе дымящуюся чашку у губ дяди Чарли, который в этот момент, как всегда, немного отклонился назад на двух ножках стула. «Когда я так делаю, меня всегда ругают за то, что я порчу стул. Но дяде Чарли никто ни разу и слова не сказал на этот счет». Было слышно, как чашка опустилась на стол, и сразу же за этим раздался глухой стук передних ножек стула по дощатому полу кухни. «Думаешь, он согласится?» «Не знаю. Ты же помнишь, как он всегда держался за свою независимость. Но на этот раз, думаю, он будет рад сменить обстановку. Ему сейчас, наверное, ужасно одиноко. Ты же знаешь, как он дорожил мамой». Забыв о том, что хотел пить, я тихонько устроился на ступеньке. Перемены. Меня бросило в дрожь. Я не знал, каким образом это затронет меня, но и чувствовал, что обязательно затронет. И мысль об этом меня почему-то не радовала. «По крайней мере, можно попробовать. Мы не можем оставить его там самого. Я завтра же съезжу в город и позвоню ему от Керка. Конечно же, ему будет у нас лучше, хотя и понадобится какое-то время, чтобы решить все вопросы с переездом. У нас здесь куча свободного места. Пусть приезжает хоть прямо сейчас». «Может, ты и прав. Я знал, что они говорят о прадедушке. Но он же старик. В городе я часто видел сохнутых стариков, шаркающих по улице на дрожащих ногах. Иногда они собираются по трое-четверо на скамье возле извозничьего двора и просто болтают и жуют табак, который, стекая по их трясущихся подбородках, капает им на рубашки. Я не мог выразить точно почему, но мне не хотелось, чтобы у нас в доме поселился старик, пусть даже и мой прадедушка. Мне уже было неинтересно слушать, но я не мог сдвинуться с места». «Я вижу, тебя что-то беспокоит», — сказал дедушка. «Ты не хочешь, чтобы папа переехал сюда?» Дядя Чарли встал со стула. «Дело не в этом. Он не может оставаться один, это ясно. И я был бы очень рад, чтобы он жил с нами, но... Я вот думаю, может, лучше мне вернуться на восток, чтобы досматривать его». Дедушку предложение дяди Чарли явно удивило. «Ты хочешь вернуться на восток?» — воскликнул он. «Конечно, нет», — прозвучал немного резкий ответ. Как дедушка мог подумать, что дядя Чарли может захотеть оставить то, чему отдал полжизни? «Ты думаешь, папа не перенесет дорогу?» «Да нет, судя по письму, он еще довольно-таки крепкий». «Тогда почему?» «Лу».
1: «Лу?»
0: «Да, Лу. Она не будет возражать». «Да, конечно. В том-то все и дело, что она не может возразить». «Слушай, я не понимаю». «Дэниел, сколько ты знаешь 17-летних девушек, которые бы присматривали за большим домом, огородом, цыплятами, двумя стариками и мальчишкой?» На мгновение установилась тишина. Не дождавшись ответа, дядя Чарли продолжал. «А теперь мы собираемся нагрузить на нее еще одного старика. Это несправедливо. Просто несправедливо. Ей бы еще ходить на вечерки». «Лу не ходит на вечерки», — оборвал его дедушка. «Конечно, не ходит. У нее на это никогда не было времени. Она только теми занимается, что печет хлеб и драет полы с тех пор, как оставила куклы». Опять возникла пауза, которую на этот раз прервал дедушка. «Ты думаешь, Лу несчастлива?» «Конечно же, она счастлива», — фыркнул дядя Чарли. «Она слишком бескорыстна, чтобы не быть счастливой. Лу знает, что если она будет несчастной, то мы тоже станем несчастными, а она не может так поступить с кем-либо». Глубоко вздохнув, дедушка встал. Я слышал, как он громыхает кофейником, из чего можно было сказать, что он не на шутку разволновался. Дедушка никогда перед сном не пил больше одной чашки кофе, а теперь, судя по звуку, налил себе и брату вторую порцию. «Да, ты прав», — наконец сказал он. «Лу пришлось не сладко». «И что же ждет ее впереди? Сейчас она батрачит в этом доме, а потом ей придется батрачить в каком-то другом». Дядя Чарли помолчал. «И это произойдет раньше, чем мы думаем». «Лу? Да ну, она же еще ребенок». «Ничего себе ребенок, ей уже скоро 18. Или ты забыл, что ее мама в таком возрасте уже была замужем, ее бабушка тоже». «Никогда не думал, что Лу...» «Зато другие думают. Каждый раз, когда мы в городе по делам или в церкви, я вижу, как на нее смотрят эти сопляки. Они же ловят каждый ее взгляд. И однажды Лу тоже заметит это». Дедушка беспокойно заерзал на своем стуле. «Она хорошенькая». «И еще бы! С такими большими глазами и такой улыбкой. Если бы я был молодым, то уж точно не заигрывал бы с ней издалека, как тенцы». Вдруг дедушка с силой грохнул кулаком по столу. «Мы прошляпили, Чарли, будь оно неладно. Для Лу вот-вот подойдет время выходить замуж, а мы и ухом не ведем». «А что, по-твоему, мы должны делать?» «Ты прав. Лу уже выросла и скоро покинет этот дом. Нам нужно как можно скорее подыскать для нее подходящую пару. Я не собираюсь отдавать свою девочку первому встречному мечтателю, который понятия не имеет о реальной жизни». «Ты не доверяешь Лу?» «Мы с тобой оба прекрасно знаем, что она слишком доверчивая. Если какой-то подлец начнет ухаживать за ней, наша невинная девочка не сможет распознать под овечьей шкурой волка». «Нет, Чарли, нам с тобой нужно позаботиться об этом. Уж кто-кто, а мы знаем, какого человека заслуживает Лу. Если она начнет с кем-то встречаться, этого нельзя пускать на самотек». «И что же нам делать?» «Пока не знаю. Нужно что-то придумать. Найди мне лист бумаги, а я поищу карандаш». «Зачем?» мы немного пораскинем мозгами и составим список достойных кандидатов. Нас не должны застать врасплох. Дядя Чарли что-то недовольно проворчал, но все же, оторвав лист висящего на кухонной стене календаря, вернулся к столу. «Применим систему», — сказал дедушка. «Начнем с южного направления, потом пойдем на запад, потом на север и, наконец, на восток, включая город». «Тогда первыми идут Уилкинсы, но у них нет взрослых сыновей. Потом Петерсоны. Одни девочки. Терли. Самому старшему их сыну, пожалуй, уже под 20, но он очень застенчивый. И ленивый. Без лишней надобности никогда и пальцем не пошевелит. Впиши его в черный список». Раздался скрип карандаша по бумаге, и я живо представил себе, как имя Джейка Терли вписывается в столбец «Отказать» на обратной стороне листа календаря. Крофорды. У них двое — Эб и Сэнди. У Эба есть девушка. И опять заскрипел карандаш, исключая еще одного кандидата на руку Лу. А Сэнди? Он почти такой же болван, как... Вычеркивай. Хейден. У него Мильт. И что ты о нем думаешь? Он работяга.

Мы так и не решили насчет папы. «Считаю вопрос закрытым», — ответил дедушка. «Он поживет у нас, пока Луня выйдет замуж. Потом у нее будет свой дом, а мы, трое стариков, как-то справимся. Думаешь, мы не сможем сами выпекать хлеб? Раньше ведь мы это делали». «Да, пожалуй, ты прав», — протянул дядя Чарли, и они перешли к следующему соседу, а я начал подниматься наверх. Предчувствие перемен тяжелым грузом легло на мое сердце. Это правда, мы были необычной семьей, но понимали друг друга и хорошо уживались. Конечно, было очень глупо с моей стороны ожидать, что так будет всегда, но перемены пришли так неожиданно. Теперь все пойдет по-другому. А скоро мне еще придется мириться с заменой тети Лу на трясущегося старика-прадедушку, которого я в глаза не видел. Такую замену я никак не мог назвать радостной. Подойдя к своей комнате, я остановился. Меня непреодолимо потянуло к дальней двери в конце коридора. Она была чуть приоткрыта, и через узкую щель доносилось тихое дыхание тети Лу. Толкнув дверь, я бесшумно вошел в комнату. Лунного света, проникающего через окно, было достаточно, чтобы рассмотреть лицо тети Лу. Она действительно была хорошенькой. Никогда раньше этого не замечал. Мне и в голову не приходило размышлять о ее внешности. И только сейчас, когда я мог лишиться ее, я понял, что она была для меня всем. Мамой, старшей сестрой, лучшим другом. Эта хрупкая девушка заменила мне всех. Я проглотил подкативший к горлу комок, но не мог сдержать слез, которые ручьями покатились по моим щекам. Растердившись сам на себя, я быстро их вытер. Пока тетя Лу здесь мирно спит, двое стариков решают внизу, с кем она проведет остаток своей жизни. И ей ничего не останется, как только согласиться с их выбором. Если только... Я тихо вышел в коридор и на цыпочках прокрался к своей комнате, обойдя половицу, которая всегда скрипела. Внизу по-прежнему бубнили голоса, и, закрыв поплотнее дверь, чтобы не слышать их, я юркнул под одеяло. Вдруг осознав, насколько хочу спать, я закутался по самый подбородок. Должен быть какой-то способ, чтобы помешать планам дедушки. Но какой? Это будет нелегко. Нужно хорошенько все обдумать, и, конечно же, я что-нибудь обязательно придумаю. Как я ни старался побороть сон, мой разум начал затуманиваться. Придется обдумать все попозже. Вдруг меня озарила одна мысль. Молитва. Я уже помолился перед сном, как меня учила тетя Лу, но эта молитва отдельная. Я был сонным и не знал точно, о чем просить Бога, и у меня получилось примерно следующее. «Дорогой Господь, ты знаешь, что они задумали для тети Лу, но я не хочу ее терять. Ты не дал мне мамы или папы и даже не оставил мне воспоминаний. Так помоги же мне придумать какой-то способ остановить дедушку. И еще насчет прадедушки. Может, ты сможешь найти ему новую жену, хотя он и старый, чтобы ему не нужно было переезжать? Или, может, пусть он умрет в поезде по пути сюда, или еще что-нибудь. В общем, пожалуйста, сделай что-нибудь, Боже. Я думаю, что ты обязан мне помочь, раз забрал у меня все остальное. Аминь». Довольный тем, что на данный момент сделал все, что в моих силах, я забрался обратно в постель. Я не был уверен, что Бога сильно заинтересует моя молитва, но, по крайней мере, я попытался сделать хоть что-нибудь. Завтра я придумаю какой-то план, чтобы быть готовым, если Бог не захочет мне помочь. Уютно устраиваясь под одеялом, я все еще слышал тихий гул голосов на кухне, обсуждающий их списки. Интересно, удалось ли им найти хоть одну приемлемую кандидатуру для Лу? С этой мыслью я перевернулся на другой бок и заснул.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения».

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 130. Песнь восхождения Давида. Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокоивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек.